Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

горящего огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что верну.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

Губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб...

Губит людей, не пиво. Губит людей вода. Скажем, в работе нашей. Друг незабвенный мой. Пиво всего однажды взял и развел воду.

0: дело. Губит людей вода. Да.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.

покой. На себя махнула рукой. Ой, как трудно человеку в ситуации такой. Нет дыма без огня, ты в сердце у меня, и я как таковой буквально сам.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

зарю. И, любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой горю.

0: остаюсь ленинградцем везде и всегда.
1: А я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

девушкам добраться. Нет у вас деликатного подхода. Деликатного подхода.

0: с девушками рядом. Стали с девушками рядом, покраснев ярче макового цвета. Говорят им красавицы на это: вашу удаль видим сами, и насчет знакомства с вами никаких возражений больше нету. Возражений больше нету.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.

забудь тебя, я в тундру увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

листья не будет росы. Поутру пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой

Зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Москва.
4: 94.8 FM.
3: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце.

Обязательно нужно только в мире еще не затихли бои. Я прошу тебя, сердце.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Я теперь солдат.

0: солдат! Корпус солдат!
1: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певица Лина. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
3: для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Эпилепсия». В эфире невролог Российского центра неврологии и нейронаук Мария Глазова. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде

Подтянитесь. Только смелым покоряются морям. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Кто такие зоозащитники? Чем они занимаются?» В эфире владелец частного интерната для бездомных животных «Республика Друг» Игорь Молоков. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться только в реке, только в реке.

бы роясь, был бы роясь, было б совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого не три.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень, да нехороший. Мне говорит дядин свояк, что я пою почти как трошин. Толку, что толку-то от моих

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
5: В эту субботу тема программы «Искусственный интеллект в науке». В эфире младший научный сотрудник лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ Института искусственного интеллекта МГУ» Михаил Пукема.
6: Каждую субботу после 13 часов.
4: Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

такой. Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма. О смерти задумал ты рано, ходи, весели, Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни Калуга, товарищи, слышно сказал. Теряя сознание от боли, себя подбодря.

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Не исчезай, во мне ты навек. Не исчезай на какие-то полчаса. Вернешься ты вновь через тысячу, тысячи лет. Но все горит, твоя свеча. Не исчезай из жизни моей. Не исчезай сгоряча или невзначай. Исчезнут все, только ты не из их числа. Будь из всех исключением. Не исчезай в нас вовек.

не исчезай невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп, у каждой из тысячи свеч, но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если подступит крах.

0: Каждый думал, что детина улыбается ему.
1: Точно, точно,
0: улыбается ему.
1: Точно, да точно,
0: улыбается ему.
2: Говорит Москва.

Все тебе мешает, то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, не смогла.

у погоды нет стыда. Я в бюро погоды позвонил, позвонил, позвонил. Ждать деньков погожих нету сил. Что же это за беда? Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, ну не смогла.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Личное счастье на фоне сложных событий в стране и мире». В эфире психолог Зара Арутюнян. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певица Лина. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Рассветы росные, уходят месяцы, далекой осенью с тобой мы встретились, но дни прошедшие

0: скажу.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
2: На нашем фронте самым старшим был сын калужского села, неулыбающийся маршал.

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь ведь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо достигнутом не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить.

мы скажем на небе, не уходила б ты на перекур. Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить.

красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звезда.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Кто такие зоозащитники? Чем они занимаются?» В эфире владелец частного интерната для бездомных животных «Республика Друг» Игорь Молоков. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
8: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
13: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Ой, как хорошо хоть песню пой, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил, да чего ж я милый, да чего весел. А причины нету никакой, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, что мир без песен пресен.

Не труби, что ты, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я один пою за двух, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся все соседи, разбегутся, и лишь мартовские кошки.

0: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего простоквашина.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, слетные огни аэродромов.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду, тают грозовые.

выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной.

И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Журналистика сегодня». В эфире профессор, директор Центрального дома журналистов Вячеслав Умановский. Ведущий – журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
2: Каждую субботу после 15 часов.
1: Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего.
1: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
5: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей!
6: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
5: Напомню, что в конце выпуска мы разыграем книгу в нашей викторине. А тема сегодняшней программы – поэма Гоголя «Мертвые души».
6: Да, Саша, мы сегодня поговорим о известном произведении «Исторический взгляд».
5: Я помню, что когда-то я тебя спрашивала о том, что за звания такие были коллежский асессор, ну и прочие в России того времени, и ты сказал, что очень хорошо это описано как раз в «Мертвых душах».
6: Ну, у Гоголя, скажем так, потому что вся эта вот
5: иерархия
6: определенно описана в его произведениях, особенно петербургского периода, очень обильные и прочее, да? Майор Ковалев, ревизор, Акакий Акакиевич с шинелью, вот, и многое другое. Да, сегодня мы поговорим с вами о мертвых душах.
5: А почему ты решил о них поговорить?
6: Ну, давайте так. Мы с вами уже пытались говорить, я пытался что-то рассказать в историческом плане про Евгения Онегина, про мастера Маргариту. Но сейчас пришло время это. Но я могу сказать вот что. Для меня Гоголь – самый лучший русскоязычный писатель.
5: То есть, могу не согласиться.
6: Скажем так, русскоязычный не потому, что он непонятно какой национальности, а тот, кто пишет на русском языке. Лучше, чем Гоголь, никто на русском языке никогда не писал. Рядом был Алексей Толстой, о котором мы с вами говорили, но он продался большевикам. Поэтому пришлось его таланты, которых у него было очень много, именно как пышностью, вкусностью русского языка, подачи каких-то вещей, да?
5: Он читается и удивительно легко,
6: да.
5: С большим чувством юмора и очень современно все.
6: Да. Вот мы сегодня поговорим о Николае Васильевиче Гоголе и вообще, кто эти люди, и вообще, что было параллельно этой самой поэме. А сюжет поэмы подсказал Гоголю Александр Сергеевич Пушкин. Ну, это известно. Пушкин возвратился из Южной ссылки, он был в Бессарабии, как известно, и он был свидетелем мошеннических сделок с мертвыми душами во время Кишиневской ссылки. А в начале 19 века, Саша, на юг России в Бессарабию бежали с разных концов страны тысячи крестьян, которые спасались от жестоких хозяев-помещиков. Их ловили и выдворяли на место. Но хитроумные мужики нашли выход. Они меняли свои имена и фамилии на имена и фамилии умерших на юге крестьян и мещан. То есть они туда приезжали, смотрели, кто там был трупом, давали хозяину этого трупа или прочие деньги, чтобы он от них отстал. Да? Ну, такая вот свидетельство, да. А, например, обнаружилось в то время следствием, что город Бендеры населен бессмертными людьми. В течение многих лет там не было зарегистрировано ни одной смерти. Ну да, в советское время бы тогда мэру города Бендер дали бы звание Герой социалистического труда, потому что было принято умерших из общества не исключать, а их имена отдавать прибывшим сюда крестьянам. Местным владельцам приток живой силы был тоже выгоден. Но и сказать надо, что как раз эта идея была после постановки гогольского «Ревизора» в Александрийском театре. А она была воспринята как поражение. Она заставила Гоголя переоценить свое творчество. Перед Гоголем стал вопрос, почему его не поняли соотечественники? Ну, это такое самокопание, самоедство, оно к некоторым писателям очень, скажем так, присуще. Гоголь вот все время хотел из отличного сделать сверхотличное. Да, не всегда получалось, но, как известно, закончилась трагедия, он сжег второй том «Мертвых душ». Но об этом еще, возможно, поговорим. Почему, как он тогда задавался вопросом, на него восстали целые сословия? И он нашел выход, ответ на это. «Моя вина. Я виноват». Сам, что написал такое произведение, которое вот, да, всем не понравилось.
5: Так уж и всем.
6: Ну, но он считал это неудачей. Хотя, конечно же, «Ревизор» – одна из вершин творчества Николая Васильевича. Но это как бы вот его такие вещи. А что он доселе писал, как он говорил? Это все было ребячество. Я относился несерьезно к своему писательскому призванию и неосторожно обращался со смехом. Неосторожно обращался со смехом. По-моему, шикарная фраза. Теперь он, Гоголь, знает, как опасна односторонность изображения и ставит целью полноту. Вся Россия должна быть отражена в новом произведении. Я вижу ее как поэму. Если раньше плодотворное зерно, русская жизнь, он искал, Саша, в прошлом, ну, типа Тарас Бульба, то теперь он хочет найти русское плодотворное зерно в современности. И он поэтому придает повествованию о путешествии Чичикова общенациональный масштаб.
5: А когда было написано это произведение?
6: Ну, давайте, я сейчас скажу, конечно, даты и прочее, но тут, Саша, надо другое понимать. Я по-другому немножко перефразирую. «Мертвые души» написаны молодым 30-летним писателем. То есть уже до этого были у него триумфы, скандалы и так далее и тому подобное. Но он еще был молодой. Да, для того времени тоже был достаточно молодой. Вот, 7 октября 1935 года Гоголь отправился к Пушкину, написал ему письмо, в котором сообщал, что приступил к работе над произведением. Кстати, он приступил на работе произведением чуть раньше, чем к «Ревизору». Но потом его отбросил, написал «Ревизора», получил, как он считал, по морде общественного, да, от общества, да, и снова вернулся. Вот. В том же письме, в котором Гоголь просил Пушкина сюжет для комедии, он сообщает, начал писать «Мертвых душ». Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет смешон. Мне хочется в этом романе показать хоть с одного бока всю Русь. Конец цитаты. В этом письме Гоголь еще называет «Мертвые души» романом, Саш. А специально подчеркиваю, что в нем отсутствует стремление охватить изображением всю полноту русской жизни. Цель у Гоголя, как он это понимал, иная. Показать лишь темные стороны, собрав их, как «Ревизоре», в одну кучу. А перед отъездом за границу, в Италию, Гоголь познакомил Пушкина с началом своего произведения. «Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ» в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении, а он был охотник до смеха, начал понемногу становиться все мрачней, сумрачней и, наконец, сделался совершенно мрачным. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» – сказал Александр Сергеевич. Очевидно, что Гоголя насторожила такая реакция Пушкина. Ведь критикой своей он хотел произнести очищающее влияние на душу читателей. Ну, как сказал Евтушенко, поэт в России больше, чем поэт. Ну и Гоголь тоже считал, что своими произведениями он будет выкорчевывать язвы общества. Да, но сначала, видимо, это не так получилось. За границей писатель приступает к доработке уже написанных глав. В письме к Жуковскому в ноябре 1936 года он сообщает: «Я вновь принялся за мертвых душ, которых начал еще в Петербурге. Все начатое переделал вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то какой огромный оригинальный сюжет, какая разнообразная куча, вся Россия явится в нем». 11 июня 1942 года вышел первый том поэмы. Ну, давайте поговорим немножко о названии, о составе и прочее. Жанровое обозначение «роман» перестает отвечать природе развивающегося замысла, и Гоголь называет теперь «Мертвые души» поэмой. Его замысел переместился к божественной комедии Данте. Ну да, три тома, трехчастная структура «Мертвых душ». А первый том «Мертвых душ» будто бы идейно относится с садом, второй – с чистилищем, и третий – с раем. Герой чем-то напоминает странствующего рыцаря, только местно прекрасные дамы для него занимают деньги. Уже смешно. Таким образом объясняется необычный выбор автора – поэма. Многие авторитетные критики называют «Мертвые души» романом, однако сам Гоголь упорно относил свое произведение к жанру поэмы. Ну, давайте мы тоже будем называть это поэмой. Согласно данной трактовке, произведение вполне себе эпическое и романтическое. Просто, Саша, какие времена, такие и рыцари. Надо понимать, конечно же. Ну и третье, от чего как от печки отплясывал Гоголь, это пародия на «Одиссею» гомеровскую.
5: Сергей, ну если ты упоминаешь «Одиссею», то какие тут параллели могут быть?
6: Ну, сладкозвучный Манилов – это сирена, созывающая Чичикова в гости. Mm. А вся Россия – Эгейское море. Коробочка Цирцея, Ноздрев и Ол, Собакевич Полифем. Ну, там, да, некоторые исследователи производят параллели между Гомером и Гоголем и, среди прочего, упоминают внезапные и неместные перечисления, не относящиеся к действующим имен и деталей. Чем не гомеровский список кораблей? Это списки фамилий крепостных, помните там, да, там Воробей, а вот и другие. В авторской исповеди Гоголь писал: «Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он давно уже склонял меня приняться за большое сочинение. Писательскую благодарность можно смотреть уже в жанровом определении «Мертвых душ». Еще раз, да, поэма. Кто-то полагал, Саша, что это лишь свойственная ему насмешка над всеми и вся. Но почему бы не предположить, что поэмой «Мертвые души» называются потому, что если бы их написал Пушкин, то это была точно бы поэма». Ну вот, да. Поэтому, дорогие друзья, как видите, мы можем спорить, и исследователи литературы тоже спорят, что это, откуда и так далее и тому подобное. Я вам перечислил три взгляда, какой ближе к вам. На таком и оставайтесь, как говорится. Но я думаю, что здесь Гоголь не такой прямолинейный, да, а именно он сложный. Поэтому, возможно, то, другое и третье. А может быть и какой-то микст из всех этих произведений. Или, как говорят русские, ёрш. Угу. Том первый, ну, это Чичиков, да?
5: Сергей, давай напомним нашим слушателям, в чем смысл этой аферы.
6: Сюжет поэмы состоит в том, Саша, что ловкий пройдоха нашел в русских условиях головокружительный смелый способ обогащения. Вот. Еще во время императрицы Елизаветы Петровны в России были созданы банки. Ну, дворянский банк, например, да? Помещик мог получить в нем кредит, используя в качестве залога имение и крепостных крестьян. Проехавшись по окрестностям губернского города НН, Чичиков стал владельцем более 400 крепостных крестьян, пусть и умерших к тому времени. А под такое количество он мог рассчитывать на серьезный кредит. Чичиков решается на такую аферу. За небольшую сумму денег он скупает у помещиков мертвые души, объявляет их переселением на юг, в Херсонскую губернию, и закладывает потом мнимое имение государства по 100 рублей за душу. То есть 400 человек и по 100 рублей – это уже хорошие деньги, 400 тысяч. Вот. Затем он объявляет их скопом умершими от эпидемии и перекарманивает полученные деньги. За 1000 мертвых душ он получает чистый доход в 100 тысяч рублей. Ну, Афера интересная, конечно.
5: Угу. А действие поэмы происходит во времена Гоголя или чуть раньше?
6: Хороший вопрос, Саша. В поэме нет четкого указания на время происходящих событий, хотя есть ряд противоречащих друг друга косвенных признаков. Ну, самое явное противоречие, давайте сейчас произнесу, как я это вижу, да, но это наверняка далеко не полный список. Я же не специалист по мертвым душам, я просто человек, которому нравятся мертвые души читать и прочее, и как историк я что-то там вылавливаю, да. А в тексте время действия характеризуется словом «вскоре после достославного изгнания французов», то есть не ранее 1813 года. Угу. Вот это мы точно можем сказать. Обсуждение гипотезы «не есть ли Чичиков переодетый Наполеон» с упоминанием о нахождении Наполеона в Святой Елене указывает, Саша, что события должны приходить с 1815 года, когда его отфутболили туда, до 1821 года, где он там почил в Бозе. Да? То есть вот это время, да, скажем так, вполне возможно и происходит действие романа. То есть, наверное, это Александровская Россия, Александра I. Но это только на первый взгляд. А в книге несколько раз упоминается жандармский офицер в полицейском контексте.
5: Сергей, а кто такой жандарм?
6: Жандарм – это полицейский, но давайте, жан по-французски – это значит человек, ну, ажан. Так обращается к полицейскому во Франции, ажан. А дарм – это с оружием, арм – это оружие. Угу. Да, арм, рейс, ну, понимаете, ну, да? Да, да? А вот, да, то есть вооруженный офицер. То есть вооруженный человек, то есть это не просто полиция с палкой, которые там что-то ходят, да, а именно вооруженные. А жандармский корпус в Российской империи, Саша, был образован только в 1827 году. А при этом функции политической полиции он получил в конце апреля 1927 года. То есть если появляются жандармы, то они появляются после 1927 года. Конечно, гипотетически можем сказать, что это французские жандармы заблудились, и они еще бродят по нашей стране. Ну, то есть, скажем так, есть определенные противоречия. А, да, еще. Описание заключения сделок. А крепости были записаны, помечены и занесены в книгу, и куда следует с принятием полупроцентовых и за припечатку в ведомостях. Еще более отдаляет время действия, так как губернские ведомости, где в ведомостях это печаталось, да, появляются только в 1838 году. Ревизские сказки – это, скажем так, ну, давайте еще раз я напомню, что перепись населения, перепись крепостных христиан происходила, ну, там, раз в 10-20 лет примерно. Списки назывались ревизские сказки. И если человек умирал в первый год, за него барин платил еще налоги до следующей ревизской сказки. 4-5 лет там или еще сколько. Вот почему это было невыгодно помещикам, mm-hmm. да? Они пытались от них просто избавиться. Вот. Но в описанный период, о котором мы с вами говорили, да, ревизские сказки были два раза происходили. На основании высочайшего манифеста от 20 июня 1815 года это была седьмая ревизия. И на основании высочайшего манифеста от 16 июня 1933 года. Это восьмая ревизия. То есть события должны произойти через несколько лет после подачи ревизской сказки, что у умерших или бежавших крепостных уже было достаточно для их покупки. Ну, понятно, что в первый год все не умерли. Нет, ну, конечно, там был Плюшкин, у которого могли сдохнуть все сразу. Это даже разговора нет. Но, в принципе, надо было сколько-то подождать, чтобы собралось все это, да?
5: Сергей, а где же происходит действие поэмы «Город НН»? Что это он имел в виду, Гоголь?
6: Ну, давайте так. Возможно, дорогие друзья, возможно, Саша, автор не пытается описать какой-то либо конкретный город.
5: Нижний Новгород.
6: Но многие исследователи уверены, Саша, что Нижний Новгород. Ну, НН. Да, не просто Н, а НН. Угу. Он находится между Москвой и Казанью. Да, ведь начинается произведение с чего? Сидят два мужика, смотрят на колесо кареты, и один говорит, да, до Москвы доедет, а до Казани не доедет. Ну вот и считайте где-то между Москвой и Казанью. Но в этом отношении достаточно четко, да. Потому что не все мужики знали еще какие-то географические вещи, да. Угу. А один аргумент Селифан называет нижегородской вороной встречный кучер. То есть, ну, вполне возможно, что Нижний Новгород – это правда. А вы знаете, Саша, что в ревизоре список действующих лиц называется «Характер и костюмы». А в «Мертвых душах» Николай Васильевич много места уделяет описанию одежды и цвета. Дело в том, что описание костюма у Гоголя не только художественная деталь, но и выражение отношения к персонажу. Чичиков искал для своего фрака сукно брусничных цветов с искрой, да, или с искрой, да, но ему предложили наваринскую дыма с пламенем. Вот, название «Наваринский» появляется в русских изданиях разделом моды после того, как объединенный русско-англо-французский флот одержал победу над египетско-турецкой эскадрой в Наваринской бухте, ну, Пелопоннеса, Ионийских островов, да, в октябре 27-го года. То есть, если появился цвет одежды «Наваринский», да, то, наверное, это было после 1827 года. Скажем, тогда было очень модно цвета какие-то появляются для тканей называть сражением. А Маринго, да, это, ну, это, с одной стороны, лошадь Наполеона, а с другой стороны, это сражение, да, 1800 года, по-моему, да? То есть цвет был цвет лошади, но назывался, да, но на этой лошади Наполеон был в этом сражении. В общем, там все сложно, да, и Наваринский. А я расскажу, что победителем этого сражения в Наваринском это был наш линкор «Азов», который в битве параллельно воевал с 5 турецкими кораблями, всех потопил. Да, то есть это была большая победа, и поэтому, да, у нас ответили на это вот таким вот цветом серым, да, с какими-то красными точками, которые изображали пороховые заряды, дым там или еще что-то. А вот.
5: Сергей, давай поговорим о действующих лицах героев «Мертвых душ».
6: Угу. Они такие разные, Саша, помещики, согласимся, да?
5: Да, замечательно. А... У тебя есть любимый, кстати?
6: Хороший вопрос. Дайте подумать. Ну, мне нравится Манилов, наверное, больше. Нет, Ноздрев своей такой, да, немножко такой дуболом, как да. И я, Собакевич. Вот. Но вот Плюшкин не нравится в принципе,
5: а
6: да?
5: А мне Плюшкин как раз больше всех нравится.
6: Вот, да. Женщин типа коробочки не люблю. Ну, еще раз, это такие, да. Так вот, помещики разные, Саша. А деревни похожи. Россия везде одна. Какие бы там помещики, какие у нее были психотипы и прочее, это не меняется. Если исключить волчонка на привязи с псовым домиком у Ноздрева, ну и гурты или бурты, как написано, гниющего хлеба у Плюшкина, все остальное в описаниях деревень собрано воедино и легко представить соответствующее место при перемещении Чичикова, либо из фигурирующих поэмы помещиков. Ну, давайте поговорим о Чичикове. Чичиков – трезвый социальный взгляд на жизнь. Да, он герой нашего времени. Это такой ответ Лермонтову. Он благороден, платит налоги, саферы, он ворует, но с этого еще и платит налоги, молодец. Он зарабатывает деньги на неповоротливости, что ли, государственной машины. Ну, один из моих любимых писателей Лесков писал: «Русский народ непобедим, нельзя победить народ, в котором появился герой-подлец Чичиков». Конец цитат. Ну да. Начало жизненного пути Чичикова начинается с обмана женщин. Не женился на дочке начальника. Да, поэтому месть женщин, потом же женщины его разоблачат. Дура коробочка, прибежавшая, да, спрашивает, почем сейчас мертвые души, да? Женщина приятная во всех отношениях, да. И другие, да.
5: Вот, просто да. Приятная.
6: Да. А Хрестаков, он ноль, в принципе, но у него все получилось. А Чичиков умный, у которого не получилось ничего. Ну, вот такая вот противоречие, что ли, да? Ну, в поэме «Мертвые души» Павел Иванович Чичиков имеет чин коллежского советника. Да, это, Саша, чин 6-го класса, он полковник в армии, но он таможенник, знаете, таможенный дает добро или добро забирает, ну и так далее и тому подобное. Таможня была всегда очень выгодным предприятием для бизнеса и прочее. А обращаться к нему, как к коллежскому советнику, следовало «ваше высокоблагородие». Неудивительно, что Павлу Ивановичу первоначально был оказан теплый прием в губернском городе Н. Ну, потому что полковники там нечастые гости, понимаете, да? Там должности, которые были у них в этом городе, да? Ну, губернатора генеральская должность, у вице-губернатора, а все остальные-то, в принципе...
5: Сама должность-то у Чичикова, она была настоящая или тоже купленная?
6: Ну, это он просто было написано, что он работал в таможне, да, определенно. Вот. Но опять-таки, да, его туда распределили, потому что он пытался ухлёстывать за дочкой начальника, да, который его распределил и прочее, да. Я тут увидел интересные сравнения. А ты начал спрашивать, какой любимый, да? Ну, если мы возьмем современный политический спектр Государственной Думы, да, то Жириновский – это Ноздрев, Зюганов – Собакевич, Манилов – это Миронов. С другой стороны, дорогие друзья, Собакевич – англичанин, Плюшкин, как его называл Гоголь, простите, жидомор, Ноздрев – итальянец, Манилов – француз. Ну, возьмем Манилова, да. Провинциальный помещик Манилов подражал первому помещику России Николаю Первому, его окружению. Ну, сейчас это нам непонятно, а в то время было понятно очень хорошо. А Гоголь изобразил маниловщину верхов через ее отражение в провинциальной среде. Маниловщина Николая Первого и его окружения представляла перед читателями окарикатуренным не столько Гоголем, сколько самой провинциальной жизнью. Шельдер писал, такой исследователь писал, в «Известиях из Москвы» описывает, что свидание императора с его братом Константином было очень трогательно. Их объятия, их волнение в присутствии придворных придали этому неожиданному свиданию некоторый оттенок сентиментализма, который передать трудно. А вспомним, Саша, как публично встречались Чичиков и Манилов в 7 главе. Они заключили тут же друг друга в объятия и 5 минут оставались на улице в таком положении. Поцелуи с обеих сторон были так сильны, у обоих весь день после этого болели зубы. Ну да. А это просто случилось два брата, Николай и Константин, да.
5: Сергей, предлагаю прерваться и послушать новости на радио «Говорит Москва».
6: Давайте от мертвых новостей перейдем к живым.
7: Реклама.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства.

0: сотрудник лаборатории машинное обучение и семантический анализ Института искусственного интеллекта МГУ Михаил Пукема.
1: Каждую субботу после 13 часов
0: лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать» говорит Москва.
3: Повтор лучшего.
0: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
4: Продолжается программа «Виват. История». Еще раз здравствуйте. В студии автор и ведущий программы «Историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова, и «Мертвые души» Гоголя.
5: Перейдем к Николаю Васильевичу. Некоторые из мечтаний Манилова поразительно совпадают с мечтаниями и затеяниями, которые осуществлял Николай I. Так Манилов, как мы уже отметили, мечтает построить дом, как там, с таким высоким бельведером, где можно видеть даже Москву, а там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каком-либо приятных предметах. Николай I, напомню вам, приказал построить в Старом Петергофе недалеко от Бабьего Гона именно бельведер для чаепитий с видом на Петербург. Вот, да, бельведер – это второй или третий этаж, открытый, да, а вот, который сверху можно сидеть и что-то с него смотреть. Бельведер приводится прекрасный вид, да. Ну, идея та же самая. А вот, архитектурные прожекты Манилова – храм уединенного размышления при въезде в усадьбу, а его мечты – устроить пруд, провести подземный ход. Что там у него еще? Выстроить каменный мост, а по сторонам там лавки для купцов, да? Вот. Маниловщина, Саша, если ее рассматривать не только как общечеловеческое явление, а как явление определенной эпохи и определенной среды, наверное, было в высшей степени свойственно высшему чиновничьо-бюрократическому слою России. Внизу будут лавочки с хомутами, веревками и баранками.
4: Почему баранки?
5: А баранки, Саша, это не только хлебобулочные изделия. Баранки еще нанизаны на ремень деревянные шарики, чтобы кожа лошади не терлась о веревку. А, ну, коробочка. Скорбно признать, что Николай Васильевич женщин не любил чуть меньше, чем евреев, которых не любил вообще. Но в его малороссийском цикле, Саша, идет постоянная борьба мужского героического и женского мещанского, если помните. Да? Победа второго означает вырождение. А проявление это в кулинарии, появление на столе разных вкусностей. В «Мертвых душах» эта борьба продолжается. Сам Гоголь любил только макароны. В Италии пристрастился. Помещица коробочка угощает Чичикова в своем доме различными явствами. Как там? Чичиков оглянулся и увидел, что на столе уже лежат грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всеми припеками. Припеком с лучком, припеком с маком, припеком с творогом, припекой со снитками и не весь чего еще. Ну, точно, проявление разной вкусности – это вырождение.
4: Да. Что такое шанишки?
5: Шаньги – это выпечка, чем-то напоминающая ватрушку, на которой сверху выложена начинка, и в таком виде эти лепешки запекаются в духовке.
4: А скородумки?
5: Это яичница – выпускная или глазунья, приготовленная на скорую руку. А вот, да. Ну вот через еду, вот через все эти вещи Гоголь описывает своих героев.
4: Переходим к Собакевичу.
5: Ну, это такой громадный, да, как-то начинается. Гости хозяин не успели помолчать и двух минут. Встретились. Вот, если там, да, поцелуй в засос 5 минут, да, то здесь непонятно что. Да, на Тобрика Собакевича, как пишет Гоголь, натура недолго мудрила, а просто рубила со своего плеча. Хвать топором раз, вышел нос. Хвать в другой раз, вышли губы. Большим сверлом ковырнула глаза и, не обскоблившись, пустилась на свет, сказавшей: «Живет». По-моему, великолепно. А, вот, да.
4: Сергей, там упоминается из еды няня с гречневой кашей, да?
5: Да, ну это хагис, да. Я не помню, как это в Эстонии называется. Ну, может быть, даже похожее название. В общем, это берется бараний сычук и набивается вовнутрь

0: ну, часть бараньего желудка, да, фаршируется он гречневой кашей, ну, естественно, с луком, туда добавляется баранье мясо, мозги, ножки, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, няню готовить довольно хлопотно, но это же Собакевич, по-другому тут нельзя, да, никакие скородумки тут не может, да, это коробочка, которая импровизирует, да, барину там дает, да, там эти блины и прочее, да, что на скорые руки она просит, извини, барин, да, это все вкусно, и Чичиков там с ума сходит, там, особенно от сметаны, а вот, то у Собакевича все четко, да, все в большом количестве и прочее, да, да. Кашу и мясо, чтобы готовить няню, готовили до полуготовности, затем зашивали в заранее подготовленный промытый желудок, после чего запекали в печи, предварительно положив в закрытую посуду. Мясо при этом хорошо пропекалось, а гречка получалась очень сочной. Ну, как-то так, да. Ну, опять-таки, да, вот этими первыми фразами, конечно, да, я просто получаю удовольствие, поэтому давайте тоже первые фразы, которые встретил Чичиков Назрёва. «Сам хозяин, не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода». Вот, дальше как там? «Экскурсия была продолжительна по его дому, да?» И по возвращении уже в кабинете хозяина были показаны Чичикову турецкие кинжалы, которые были взяты в бою именно Ноздрёвым, да, а на одном из которых по ошибке было вырезано «Мастер Савелий Сибиряков». Вот, ну, турецкие кинжалы, да. Но Ноздрёв – это, конечно, интеллигентный болтун, имеющий свое суждение по любым вопросам. Ну, есть такие люди, Саша, и вы их прекрасно знаете. Они во всех вопросах такие мнимые доки, что ли,
1: да,
0: как это сказать.
1: Да, есть такие.
0: Да. Как правило, и внимают очарованные их болтовные родственники. Но рано или поздно от них устают, и все признают несущественность этого самого ноздрёвского напора. Ну и последний герой – Плюшкин. Ну, как там было написано, да? Вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым. Должен сказать, что подобное явление, такая нищета, да, редко попадалось на Руси, где все люди скорее развернутся, нежели съежатся, как этот. Ну, попытаюсь перевести, Саша. Век Плюшкина – редкое явление на Руси. Плюшкин взят из настоящего героя, да, Гоголь тут мстил. Он мстил Михаилу Петровичу Погодину. За что? В своем 11 номере «Альманаха» за 1843 год Погодин без разрешения Гоголя опубликовал литографию Зинькова с портретом Гоголя. Да. На портрете Гоголя был изображен, по мнению оригинала, неряхой в халате с длинными взъерошенными волосами и усами. Конец цитаты.
1: Он вообще принял его за женщину,
0: да,
1: сначала.
0: Угу.
1: Да?
0: А вот. И главное, писатель не хотел, чтобы портрет автора публику видела раньше, чем его главную книгу. Но действительно, в Москве цензура запретила, после того, как роман вышел, первый том, да, она была запрещена, так как 2,5 рубля за душу мало, такое быть не может, да, цензура, признав сомнительными 36 мест, попробовала также решительные переделки, а вот, особенно повесть о капитане Копейкине, изменения в заглавной поэме, вместо «Мёртвые души» – «Похождение Чичикова» или «Мёртвые души». Но Гоголь согласился на переработку, и 21 мая 1942 года первый том поэмы вышел из печати. Но, Саша, типография «Бородин и Ко» тайно напечатали левый тираж, из-за этого четырехтомник Гоголя не раскупался. Они напечатали раньше и задешево. Поэтому богатство, да, которое мог заработать Гоголь, да, ну, действительно, произведение, которое должно было принести ему деньги, вот, не принесло. Так же и у Пушкина. Также они были талантливыми людьми, но совершенно не понимали в маркетинге ничего. Вот, так бывает.
1: Сергей, вот печальная страница биографии Гоголя, то, как он сжег продолжение «Мёртвых душ».
0: Ну, давайте так, это произошло в Москве. То есть последний этап жизни Гоголя был в Москве. Почему Гоголь уехал из Петербурга или из-за границы? Ну, Москва дешевле. Москва приглашала ему на халяву где-то поселиться. У Гоголя была, знаете, такая идея фикс, да? Он считал, ну, он провинциальный человек, который хотел завоевать столицу. Таких людей много разных, да? И для него что такое завоевать столицу? Поселиться на Невском проспекте. Вот это вот символ всего, да? Где ты живешь? На Рублевке. там, да? Или, как там смешно, скажем так, люди, некоторые показали свой статус, сейчас мечтают поселиться в сталинских многоэтажках этих небоскребов. Там на Котельничной набережной или где-нибудь там на Кудринской площади около Краснопресненской станции метро и прочее. И это, конечно, шикарно. Другой вопрос, там квартиры разные. Есть маленькие квартиры, там 16 квадратных метров каких-то, да? Но кто-то селится специально, чтобы показать, как в Москве-Сити тоже есть такие квартиры, очень дешевые. Зато я живу в Москве-Сити там, да? Умойтесь все, как говорится, этим, да? Вот для Гоголя символ победы, символ его социализации вот в Петербурге, это был Невский проспект. Поэтому, если мы посмотрим на места, где жил Гоголь в Петербурге, то начинается издалека, со стороны Сенной, и он в каждом новом адресе все время продвигается в сторону Невского проспекта. Последний его адрес, где он закончился, это была Малая Морская улица. Он трех домов не дошел до Невского проспекта.
1: Улица Гоголя была одно время.
0: Да. Но его как раз, скажем так, перед революцией еще в царском режиме назвали, да, улицу Гоголя, не случайно. Да, действительно, вот. То есть он до своей мечты не дошел немного. Ну и, видимо, это на него сильно ударило, и он решил, что Москва дешевле, Москва добрее. В Москве все-таки купечество и русское барство, а в Петербурге чиновничество, аристократия и армия. Это немножко другой психотип, да? Ну и поэтому и Лев Николаевич Толстой же ведь тоже же показывает противостояние «Войне и мире», да? Такого русского настоящего, русской настоящей жизни – это вот семья Ростовых, это дядя Наташи Ростовой, «Славное дело, марш», да, а вот там и другие. А Петербург – это там салон «Мадам Шерер», это «Елен», это «Курагин» и многие другие, да, то есть вот это петербуржцы, а Пьер и прочее – это москвичи, а вот, да, совершенно другим психотипом. Поэтому Гоголь переехал в Москву, ну и жил там у многих людей там, да, за счет этих людей. Все-таки он какое-то свое имя уже сделал к этому моменту. И вот он живет у графа Толстого на Никитском бульваре, это около Нового Арбата. И там 11 февраля 1852 года Гоголь совершает сожжение второго тома. Ну, я сейчас скажу свое мнение. Конечно, этот поступок столь неоправдан и непонятен современникам писателя, сколько необъясним остается и сегодня. Почему он это сделал, да? Ну, можем сколько угодно фантазировать. Он понял, что у него не получилось, ну, примерно говоря.
1: Я читала издание, где выдержки скучное. Оставшиеся.
0: Я не знаю,
1: тебе... Нет, мне очень понравилось.
0: Тебе понравилось, да?
1: Я очень жалела, что я не могу целиком это прочитать.
0: Ну, еще раз, если мы видим «Мертвые души, дорогие друзья», как трехстворное, да? Первый том – критика. А второй том уже начинаются другие какие-то вещи.
1: В принципе, и первый том все равно самодостаточный.
0: Я согласен, конечно, 100%. Вот. Может быть, он самодостаточный тем, что второго тома и третьего не было Гоголем все-таки написано.
1: А ты как считаешь, чем он был недоволен?
0: Ну вот считается, еще раз, это все очень чужая душа потемки, но в это время, в этот период своей жизни. В его жизнь вошел отец Матвей Константиновский, священник, который осуждал русскую литературу. Он был критиком литературы. Считается, что он его подтолкнул. Говорил, что мужчина должен заниматься другими вещами, там, да? Не заниматься критикой и прочее. Да? Ночью 11 февраля Гоголь велел своему слуге Семену развести огонь и бросил тетрадь в печь. Утром он уже очень жалел. Так тоже бывает. Что толкнуло его? Не дьявол, как шушокались. А Гоголь последние месяцы страдал от депрессии. А такой психиатр Чиж в 1903 году писал, что Гоголь испытывал вину. Ну и Константиновский подлил масло, но корень был в больной психике, наверное, тоже. Все-таки у Гоголя, ну, были определенные расстройства. То есть вот такое вот плохое отношение к женщине, да. Ну и, может быть, у него первый опыт был неудачный. Поэтому как бы этим опытом он после этого на всех остальных женщин тоже проецировал свое недовольство, так или иначе. Считается, что в ночь с 11 на 12, когда произошла эта трагедия, у Гоголя случился очередной приступ его психического недуга. Разочарование в результатах собственного труда, ощущение того, что он написал что-то не так и не о том, что не достиг нужного уровня. Помните, с чего он начал писать «Мертвые души»? Тем, что он неправильно написал «Ревизора». Да? Здесь вот такая ситуация. Ну, конечно, любой творческий человек, вообще, Саша, любой мужчина, любит, когда ему льстят, его хвалят и так далее и тому подобное. Женщине это меньше надо, да, чем мужчинам. Но, видимо, Гоголь попал в такую полосу, где никто не мог ничего сказать ему положительного. А он, наверное, это хотел, 100%. Как любой творческий человек, да, пытается, да, как-то... Ну, мы уже говорили там, да, как некоторые известные писатели тайно подслушивали, что говорят о произведениях там, или еще что-то такое, специально ходили, или там актеры, которые любят ходить в темный зал кинозала и слушать, как реагируют люди на его игру там, еще такую вещь. Ну вот не нашлось, никто ему ничего положительного не сказал, к сожалению. Ну, так или иначе, это трагический этап в жизни Гоголя, 100%. Вероятность, что Гоголь, Саша, который мечтал во втором томе, по его же собственным словам, вывести героев более чистых, ну, устремленных и к правильным ценностям, идеалам добродетельных, не сумел сделать это творчески, да? Понял, что его теория неверна, что нет предпосылок для таких типажей на Руси. Ну, так тоже говорят, определенно. Я с этим не согласен, конечно. А разные герои у нас были, да? Но он попытался остановить себя. Остановить он смог только таким вот образом. По другой теории, которая менее вероятна, но она тоже имеет право на существование и упоминается, скажем так, среди исследователей, Гоголь вообще не писал второго тома. А, видимо, последователи этой версии считают, что несколько лет писатель лишь изображал кропотливый труд над текстом, а сам ничего не смог создать. Согласно еще одной версии, Саша, Николай Васильевич, почерк которого известен, благодаря сохранившимся образцам своей витиеватостью, просто не смог разобрать написанное им же самим. Маловероятно. Что ж, все версии остаются неподтвержденными. Так или иначе, это громадная трагедия, я думаю, мы с тобой согласимся, что она привела к смерти Гоголя. То есть, ну, я не уверен, что он не писал. Но то, что он писал, а потом вот так вот уничтожил, то есть 5-7 лет жизни... Псу под хвост, извините, да, а из-за того, что рука дрогнула в какой-то момент там, да, ну да, это, скажем так, большой психологический срыв, который, в конце концов, привел Гоголя к смерти. Ну, Гоголь, конечно, удивительная и загадочная личность, психотип которого долгое время пытаются разгадать литературоведы, историки и психологи. Но его образ до сих пор покрыт тайной. Наверное, поэтому мы и любим, поэтому и говорим. А роман «Мертвые души» по своей загадочности и мистике сравним, наверное, с мастером Маргариты Булгакова. Ну, ты, Саша, знаешь эту историю, когда Булгаков умер, его повезли хоронить, и не оказалось могильного камня. И на его могилу поставили могильный камень, а только что из гумированного могилы Гоголя. То есть, да. Ну, его же там в советское время поднимали, да, его могилу там, да. Ну, кстати... Это и когда хоронили Берлиоза, там же тоже история как раз про Гоголя, в первую очередь, да. Вот так они действительно объединились, да. Наверное, объединение их было то, что оба они были христианские писатели. Не сказал бы, что религиозные, но, опираясь на религиозные какие-то вещи, делали свои произведения. Ну и, конечно же, ну, наверное, самое такое любимое, да. «Не так ли ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься?» Да? Конечно, это великое, как там, куда же ты несешься, дай ответ.
1: Да.
0: Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорвано в кустах воздух, как это мы учили, да? А летит мимо все, что не есть, на земле, и, косясь, постараниваются и дают ему другие народы и государства. Куда же несется Русь, да.
1: Сергей, он там есть фраза, где такие слова, как «пошлая наружность».
0: А теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревушке и равнодушно гляжусь на эту пошлую наружность.
1: Да.
0: Ну, не знаю, что хотел сказать Гоголь, но, по-моему, это значит понятное что-то. То есть то, что он осязал, хорошо знакомое. Еще раз, действительно, герои у нас разные, но фон, русского бытия, русских деревень практически везде одинаковый. И среди богатых, и среди небогатых.
1: Сергей, а можно ли понять, кто из них более успешный помещик, ну, из героев «Мертвых душ», менее успешный? Ну,
0: самый богатый, конечно же, Собакевич. Угу. Это 100%. Но даже ту еду, которую он ест, да, с громадным количеством, говорят, что еды у него много. А вот, да, это вот такой русский барин, да, без чувства юмора, который вот просто работает, да. А следующий, достаточно богатый, но он уже, скажем так, это тот, кто проедает богатство своих прошлых поколений, Манилов. Ну, типа Гаев, да. Это Манилов, конечно, да, своими этими идеями.
1: А Ноздрёв?
0: Потом Коробочка.
1: Коробочка.
0: У Коробочки все хорошо.
1: Экономная.
0: Да, она экономная, 100%. Она сама ведет хозяйство. Не просит своего приказчика спросить, сколько сейчас строит «Мертвые души», да? А едет сама, чтобы не прогадать. То есть у нее мысли, да? То есть она продала их по одной цене, а как же там, да? Может, из меня идиотку делают? Ну, да. Вот. Она, конечно. Ну, и потом Ноздрёв.
1: Также напомню еще раз, что в конце месяца, в конце июня у нас будет специальный выпуск программы «Виват История» по ответам на вопросы слушателей. Ну, а на сегодня все. До встречи в эфире.
0: До новых встреч в эфире, дорогие друзья. Берегите себя. До свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили 187 украинских дронов над Россией за ночь. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа, сообщили в Минобороны. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Минувшей ночью системы ПВО также сбили два украинских дрона, летевших к Москве. На фоне атаки в двух столичных аэропортах, Жуковском и Домодедово, вводили ограничения на полеты. Временные ограничения ввели в аэропорту Уфы. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщила Росавиация. Там уточнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В ДТП в Саратовской области погибли 6 человек. Два легковых автомобиля столкнулись в Дергачевском районе. Как сообщили в главке МВД по региону, авария произошла у села Васильевка. Известно, что два человека доставлены в медицинское учреждение. Причины ДТП выясняются. Турки в большинстве уступили парагвайцам и лишились шансов выйти из группы чемпионата мира по футболу. Встреча второго тура группового этапа завершилась со счетом 0-1. Гол забил Матиас Галарса. Он поразил ворот соперника спустя 64 секунды после начала игры, установив рекорд турнира по этому показателю. В конце первого тайма сборная Парагвая осталась в меньшинстве. Нападающий Мигель Альмирон был удален с поля за прикрытый рот рукой во время конфликтной ситуации. Сборная Турции, выступающая в группе D, лишилась шансов на выход в плей-офф. В первом туре турки проиграли команде Австралии. В заключительном матче групповой стадии австралийцы и парагвайцы сыграют между собой, поэтому сборная Турции не сможет подняться с последнего места в группе. Турки стали второй командой, лишившейся шансов на выход в плей-офф. Ранее стало известно, что по итогам группового этапа борьбу за титул завершат гаитяне. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 21, атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певица Лина. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00 вечера.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «22 июня. День, когда обрушился мир». В эфире историк-писатель Евгений Матонин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире остеопат Владимир Животов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Международный день йоги». В эфире специалист по движению, член Международного йога-альянса Оксана Макарова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Искусственный интеллект в науке». В эфире младший научный сотрудник лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ Института искусственного интеллекта МГУ» Михаил Пукема. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо.
12: не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот понедельник гость в студии – ректор РГСУ Андрей Хазин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9:10 в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 20 июня. Меня зовут Георгий Осипов. Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также с самого утра у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте. И, внимание, в нашем сообществе, на нашей странице, не знаю, пока не привык, как это называть, но на Рутюбе, на канале «Говорит Москва» тоже стартовала трансляция, присоединяйтесь все. Ну и, конечно же, у нас есть канал в Максе, в Дзене, и в видеотрансляциях вы можете найти QR-код, который придет у вас на бот в мессенджере Макс. Ну что, друзья мои, пробуждаемся вместе с радиостанцией «Говорит Москва». Сегодня баритон здесь, вы его ждали, вы его хотели, вы его получите на... Доброе утро, Жень. Слушай, я сейчас ехал на работу, и, честно говоря... Прям был в восторге от одной новости, пока ее еще не нашел, но думаю, что пересказать я ее смогу, и подтвердить мы ее с тобой тоже сможем. Пока давай перейдем к сообщениям. Заинтриговал?
1: Конечно.
0: Подождите.
1: Давай.
0: Чего такой перевозбужденный? Энергетика выпил, сухарики пишет. Нет, я энергетик не пью, друзья мои. Я здесь
1: он
0: такой,
1: кофе
0: чтобы.
1: Пьет,
0: нет, я ничего не пил. Представляете? Ничего. Больше вам скажу: я очень плохо спал ночью. Может быть, это поспособствовало тому, что я вот такой вот бодрый с утра. Напрягите Гудошникова, а то его хлебом не корми, дай на работу приехать. 506-й. Лёша, очень приятно.
1: А кто у нас Лёша?
0: Я не знаю, кстати. Может быть, и я. Выясним. Турция покидает чемпионат. Горюете, Елена В. спрашивает. Вы знаете,
1: так тебе уже много кто писал, вот смотри.
0: Давай, давай.
1: Так, а что там Дик Адвокат спорит о схемах с Пеппо или как? Пускай лебедей из полотенца выкладывают.
0: Мне нравится Пеппо.
1: Вот это да, да, да, да.
0: Свинка, Шнелли да. И свинка Пеппо.
1: Янычар в трауре, значит.
0: Слушайте, ну, к сожалению, такое бывает.
1: С пробуждением Евгения тебе пишет.
0: Спасибо, Евгения, вас тоже с пробуждением. К сожалению, такое бывает. Сборная Турции покидает чемпионат, и, честно... Это очень обидно.
1: Да как после такой игры Турции уснешь, вот тебе Эдвард пишет.
0: Я вообще всю ночь очень-очень плохо спал, периодически
1: волновался за Турцию.
0: Матч Бразилии до Турции, вот только когда проснулся, уже включил, очень сильно расстроился, честно, но
1: сразу
0: бывает.
1: В хамам захотелось.
0: Это харам.
1: Нет, в хамам.
0: А, в хамам?
1: Ну, в хамам.
0: Да. Мне просто другое послышалось. В хамам всегда хочется. Вот если да. Сейчас вы меня бы перенесли в хамам...
1: А как же это? Русская банька наша.
0: Обожаю. Вот обожаю просто...
1: Хамам такой. Обожаю, обожаю просто хамам.
0: Если выбирать между хамамом и...
1: И рахат-лукум заедал слезы.
0: Нет, смотрите, вот если выбирать хамам. Между хамамом по-серьезному и русской банькой, конечно, русская банька. Ну,
1: банька.
0: То есть, это прям 100%. Между русской банькой и финской сауной, это, знаете, как рубрика есть в социальных сетях, когда, типа, выберешь, что, на чем поедешь, Мерседес или БМВ? Такой, БМВ. БМВ или Астон Мартин?
1: Тойота.
0: БМВ. Это другой мем. Тойота. Так вот, я всегда выберу русскую баню, потому что обожаю. Если финская сауна, точно абсолютно русская баня. Что у нас еще есть? Всякие разные вариации, но нет, конечно же, на первом месте русская баня, по-другому быть не может. Мне вот хамам больше нравится, он влажнее пишет, 506.
1: Ну, это разное просто, это не одно и то же. Кому-то больше одно нравится, кому-то шипы, кому-то липучки.
0: Это не начинай, пока, друзья мои, 20 июня, поэтому не хочется даже начинать эту тему, мы ее прибережем.
1: Кому-то кефир, кому-то квас.
0: Кому-то окошко на квасе, кому-то на кефире.
1: Айран.
0: кому-то Тан, кому-то Айран, да, кому-то да, да. Кефир, кому-то Ряженка, все понятно. Мир футбола не переживет эту потерю, пишет Игорь Владимирович.
1: Арбуз или дыня?
0: Арбуз или дыня? Миша, ну, я думаю, что...
1: А тут... зачем выбирать?
0: Арбузовая дыня.
1: Нет, ты просто берешь это и другое.
0: Я всегда ем и одно, и то, и другое. Реально, да. Постоянно, как бы тут даже споров не может
1: можно быть. Можно, например, наперед поставить шипы, а назад липучку. Или наоборот.
0: Это что-то про мою, это что-то про мою прическу.
1: На правую поставить.
0: Сзади шипы или наоборот, выбирайте сам.
1: Можно на одну сторону справа поставить, например, шипы, а слева липучку.
0: Я представляю эту машину справа на шипах, слева на липучках.
1: Но она как танк будет на месте разворачиваться.
0: Знаешь, там что пишут? Уже пора переобуваться. Нет, друзья мои, давайте дождемся. Я даже думать не хочу, что скоро зима. Дрифтить можно будет норм, нам пишут. Да, такой дрифт будет. Что, мама, не горит. Дыня с горячей лепешкой. Лепешкой. Я уже поплыл. В 9.16 я поплыл от этих разговоров. Но вы сами меня затягиваете периодически в эту тему. Слушай, я не пробовал. С сыром арбуз, да. Вот дыню с горячей.
1: Сыром арбуз?
0: Да. Какой ты пробовал когда-нибудь? Нет. Сыром арбуз вкусно. Непривычно, но вкусно. На столбе
1: это
0: она
1: как,
0: будет.
1: Это как окрошка с килькой в томатном соусе.
0: Господи, нет. Не делай этого.
1: Я такой один раз пробовал.
0: Не делай, пожалуйста, этого такое даже было. Вслух. На столбе она...
1: А как мне делать про себя?
0: Нет, просто не говори об этом. Мне сейчас прям здесь...
1: Вот тут пишет гермошлем Ленина. Выносить? Нет, конечно.
0: Слушайте, вечно...
1: Ленин сам вас вынесет.
0: Если... Он сказал, поехали, и ушел из студии, махнул рукой. Да, тут вечный спор, липучка, шипы, дыня, арбуз. Я не знаю, как мы дошли до этой темы, но сейчас Ленина выносить или нет.
2: Я только вошел, тут опять Ленин. Кошмар, конечно.
0: Слушайте, пробовал пиццу с ананасами, необычно, Павел. Вот это так тоже.
1: Пицца с ананасами, это просто гавайская пицца.
0: А, ты из тех же, да, людей, которые едят вот эту пиццу?
1: Вот знаешь, есть люди, которые пьют томатный сок и которые едят пиццу с ананасами. Вот я и то, и другое.
2: Я тоже,
1: можно,
2: кстати.
1: Вместе.
2: Я тоже.
0: Ты пиццу с ананасами любишь?
2: Да, а что, какие проблемы? Ну, я не могу сказать, я люблю ее, но она
1: нормальная пицца.
2: Там свой прикол не есть.
1: Добрый кола с дыней.
0: Да, кстати, я не попробовал. Ну, какое-то странное сочетание. А арбуз с сыром это вообще как? Слушайте, на Востоке так едят. И я видел, что сейчас особо прошаренные, которые делают авторские меню летние, они прям ввели арбуз с сыром. Я не помню, в каком точно заведении, но это прям входит в моду. Помните, я вам буквально 10 минут назад, у кого хорошая память, и вы слушаете нас внимательно, говорил о том, что... Я случайно услышал сейчас новость, ехав на работу у коллег на другой радиостанции, как-то так получилось, там выпуск новостей,
1: вот
0: мне было интересно.
1: Вот ты слушаешь чужие станции.
0: Слушай, а там хорошая новость была о том, что
1: кто-то... Они хотя бы нас цитировали.
0: Нет, сборную Турции уже обсудили, к сожалению.
2: Позорище.
0: Я, вставая ночью, я себя странно чувствовал, плохо спал, и я периодически смотрел Бразилию. Я так, краем глаза, пока вставал.
2: Бразильцы, ну там было бы удивительно, конечно, если бы они не выиграли, да. Но Турция,
0: конечно. Слушай, ну Турция, это вообще, да, что-то странное произошло.
2: Им уже краны, по идее.
0: Все, да, да.
2: Да, все, они вылетели уже при любых раскладах, да.
0: Да.
1: А что, они уже...
2: Что?
1: Ты, когда ты говоришь, им уже кранты,
2: да, вылетели из чемпионата мира.
1: Да, только звучит это не так.
2: Пока имею в виду только это. Пока только так. Пока все, вот страны, страна и ей кранты, пока только в контексте чемпионата мира будем говорить в ближайший месяц. Я надеюсь, по крайней мере. Да, ну и что? Какое радио ты слушал?
0: Я не буду говорить, какое конкретно, вот но я не могу сейчас на данный момент найти никогда в жизни.
1: Болел.
0: Никогда в жизни.
2: Подлый предатель.
0: Никого никогда не предал. Так вот.
2: Кроме родины. Родного радио.
0: Почему здесь Катя? Да. Катя вообще не была. Про фитнес, отличная программа.
2: Это классика, конечно. Катя, это классика.
0: Значит, новость гласила такую вещь, что отключение горячей воды, это просто моя больная тема. Я как-то затрагивал ее на прошлой неделе, и тут вы нам прикалывались, что у тебя скоро выключают. Да, у меня скоро выключают. Где-то... А, уже 20 июня, я сейчас на календарь посмотрел, да. Я же говорил эту дату.
1: Чего тебя выключают?
0: У меня горячую воду выключают, это плановое отключение на 10 дней.
1: У тебя
0: дней.
1: Бойлера нет, да?
0: У меня есть проточный водонагреватель, но так как я люблю мыться, так не помоешься с этой штукой, и даже если был бы бойлер, это все равно ограничение. И так вот...
1: А у тебя что, бассейн, что ли?
0: Да.
2: Ну и все, больше ничего нет. То есть
0: просто бассейн, я живу, я в одиночестве.
1: Причем недостроенным еще.
2: Кстати, ты похож.
1: В олимпийском.
2: На водяного.
1: Он просто каждый день. Он просто каждый день. Олимпийский, я приветствую вас.
0: Бетон прыгаю. Так вот, и сказали, что в течение... Так, иди туда, откуда пришел, пожалуйста. Нам было так хорошо.
2: Я с парагвайцами зависал. Мы праздновали, да. Ну.
0: И то, что отключение горячей воды в течение там 5-10 лет будут минимальными по своему сроку и будут составлять 3-5 дней. И все это будет потому, что внедрят современную систему роботов, которые будут смотреть...
1: Роботы.
2: Я бы добавил еще...
0: искусственный интеллект.
2: Да, я робот, добавил обязательно про искусственный интеллект.
0: А там что-то подобное было, которые будут управляться новыми системами, искусственным интеллектом.
2: Новость называется будут... «Кликай, лох, кликай». Вот так вот называется эта новость.
0: Я не нашел даже этой новости, честно говоря. Но, тем не менее, я думаю, что она есть.
2: Ну, может быть, уже и нет.
0: А давайте так, вот панорама, не панорама. А зачем в современном мире...
2: Водососы будут там.
0: Пухосос уже есть.
1: Подожди, трубы от Apple.
0: Слушайте, ну а для чего?
2: Бы это был.
0: Для горят. Чего?
1: Или тесловские.
0: В 21 веке на целых 10 дней, а в ближайшем Подмосковье, выезжая за МКАД, аж на 14 дней отключать горячую воду.
2: Почему здесь 21 век, мне просто интересно.
0: Нет, ну можно же действительно внедрить вот эти системы. Это для чего делается? Для профилактики.
1: 21 век.
2: А, ну только если так.
0: Для чего? Честно говоря, вы будете счастливы, если роботы вашу Алёша. Воду будут вот, выключать...
1: Николаевич. Роботы Фёдор, да,
0: слушайте,
1: ещё
0: Макс,
1: есть.
0: Фёдор, Алёша, мне без разницы. Главное, воду не выключайте, пожалуйста, на так долго. Я вот 3 дня, это вообще идеальный срок. Вот 3 дня перебиться бодром...
1: Подожди, ты же рассказывал, что ты по утрам ходишь купаться куда-то.
0: Да, конечно. Москва-река, значит, я еду в Строгино специально.
1: Вместо
0: Серебряный
1: того, чтобы
0: бор.
1: Мыться, можно пойти покупаться.
0: Конечно. У меня Москве-реке. Так, у меня так друзья, я не помню, рассказывал.
1: Киборг-убийца.
0: Я на прошлой неделе ехал... Я на прошлой неделе ехал на работу, они в 8 утра меня зазывали в Строгино купаться в речке, они уже там были.
2: И?
0: Ну, а что нет? Едешь в Строгино, купаешься в речке с утра, приезжаешь на эфир, все четко, пока выключают воду.
2: Как вариант, кстати, да.
0: На самом деле, вот это вот отключение на 10 дней, оно меня так все время ломает. Я ненавижу этот период в году, когда выключают горячую воду.
2: Потом ночью
0: воду.
2: Светишься и на электричестве экономия, пишет Миша Николаев. Это после того, как покупался.
0: Да.
1: В речке?
2: Да.
0: Главное быть в синей одежде, если вы понимаете, о чем я говорю.
2: Надо в Серебряный Бор ехать. Там есть пляжи интересные. Да, там
0: есть. Там есть. Слушайте, ну, кстати, была
1: это
0: новость
1: то, о
0: том,
1: что... Это то, о чем я подумал.
0: Да.
1: Пляжи интересные.
0: Да. 7 пляжей, по-моему, пригодны только для купания в этом году в Москве. Всего лишь 7. Или много это 7, как по-вашему?
2: Мне кажется, много.
0: Да?
1: Ну,
0: да.
1: Как обычно.
0: Ну, вот а еще... кого, подожди, а кого когда останавливал? Вот мне ну, все время...
2: типа, как обычно, для
1: теперь
2: меня это
1: понятно,
2: много.
1: Понятно, куда волосы делись, Осипов.
0: Да, люблю вас, Эдвард. Он тоже мне лайки просто
1: поставил. Сосисочный пляж.
0: Это что там, стартоп стоит, что ли?
2: Да, да, безусловно.
0: Французский, да? Так вот, и меня все время удивляло то место в Строгино, я обожал туда ездить, мы в свое время часто туда ездили, частенько. Значит, специально сделанная купальная зона, прямо напротив ЖК.
1: Купательная зона.
0: Купательная зона, покупательная зона, не, купальная. И там знаки висят, типа, купание запрещено. То есть кирпич. Сделан пляж, насыпан песок, раздевалки есть, но купание запрещено.
1: Ну, позагорать ты можешь.
0: Это место. Ну да, позагорать можешь, но
1: поиграть.
0: Я к чему это все говорил? Кого когда никто останавливало?
2: Никогда...
0: Да, кого
2: не
0: когда...
2: Не такого, чтобы там кто-нибудь не купался. Там
0: когда кого останавливало? Вот, да, вот знак.
2: Ну это как вчера, вот то, что мне звонил человек и говорит, я поехал на заправку, мне надо было как раз в канистры залить бензин, а мне запретили залить. Ну я все равно залил. Нет, мне звонили вчера в эфир, да. Ну я все равно залил. Там нельзя, но я залил. Ну вот так же и здесь, нельзя купаться. Мы купались.
0: И ресторан любимый рядом. Фу,
1: в реке там... вода с подогревом, спрашивают.
0: С кайфом.
2: В 21 веке-то, конечно.
0: С кайфом.
2: В 21 да. веке все должно быть
1: роботы
2: подогревом.
1: Подогревают.
2: Да-да, на искусственном интеллекте.
0: 506 пишет, всегда можно поехать в шорт-хаус, там и бассейн,
1: не, подожди,
0: и лежаки, но это что-то на богатом уже.
1: Дата-центр забирает воду, охлаждает дата-центр и спускает в реку.
2: Ну, с подогревом. Кстати, да.
1: Или майнинг-ферма.
2: Это очень сильно экологично.
1: Почему? Это намного более экологично.
2: А кто сказал, что дата-центр это... и не есть майнинг-ферма. Скорее всего, понимаешь?
1: Может быть, это будет.
0: Честно говоря, я бы не удивился, что Сергей Семенович сделал речку с подогревом. У нас уже чего только с подогревом нет, и много нового в Москве. Я жду
2: типа
0: только...
2: остановки там вот такие.
0: Ну, конечно, ага. Скамейки, остановки с подогревом. Да, да. Я только жду одного.
1: Пухососы.
0: Сергей Семенович. Не, пухососы вот оставьте вот этим пухососам, которые хотят их все внедрять. А я хочу реально отключение горячей воды на 3 дня.
1: Вы в детстве жгли когда-нибудь?
0: Конечно, ух. Конечно. Ты что? Кстати, обратите внимание, что после новости о пухососах он пропал. Он очень быстро пропал.
1: Высосало все.
0: Мне кажется, просто...
2: Есть пухососы.
0: Да, конечно. Вы просто их не
2: да,
0: видите.
2: Да. А, всегда можно поехать. Шорхаус это что такое? Что за шорхаус?
0: Ну, это такая, типа, зона с рестораном, с концертами.
2: Сейчас гляну, что это такое.
0: Это прикольное место, но очень-очень такое.
1: С концертами кого?
2: С Илоном Шором как не связано?
0: Нет. А, это с другим бизнесменом связано.
2: А, чем, зачем именем Илона Шора назвали?
0: Не знаю. Честно говоря, не знаю. Что ты, Женя, говорил?
1: Я забыл уже.
0: Какие там концерты?
2: А, все, я понял. Это за Вегас. Вегасом. Да. Да.
0: Какие там концерты? Там, слушай, больших артистов концерты.
1: Да?
0: Да. Прям реально больших артистов.
2: Это яхт-клуб, скорее. Там где купаться-то?
0: Там бассейн, зона для купания, конечно. Яхт-клуб, это начиналось все с него, а потом сделали зону отдыха.
2: Ну все, понял тогда.
0: Там хорошо. Там реально хорошо.
2: Про купание запрещено. Владелец пляжа, если не поставит табличку, то значит отвечает за состояние воды и дна. Спасатели должны быть пробы воды и штрафы. Это тебе вот ответ, что там эта табличка делала.
0: Понятно.
2: А так дикая история.
1: Короче, это перекладывание ответственности.
0: Ну, просто. Честно говоря, да. Но спасатели отказ всегда там есть. Да, давай да, так, да. Спасатели там всегда есть. На лодочке вдалеке они всегда там контролируют.
2: Не, у тебя на вышке, наверное, должен быть.
0: На берегу?
2: Ну, мне кажется, как будто да.
1: Но это же не море.
2: Ну, все равно, слушай, в Строгине он здоровый, этот пляж.
0: Хорош.
2: Да, и линия длинная там.
0: Слушайте, там и яхты. Я как-то там на типа регате был. От одного большого сотового бренда меня пригласили. Там
2: ты
0: был концерт
2: на яхте ходил?
0: Группы «Золото». Нет, я не ходил. Там были состязания, и вечером был концерт группы «Золото», там банкет, туда-сюда. Там очень красиво. Прям, ну,
2: я
0: очень красивое место. Я
2: представил, что ты парус был. Вот просто тебя как
1: парус! Порвали парус!
0: Нет, там меня сорбили. Это мой парус. Такой одинокий. Насчет закрытых пляжей. Возвращаемся в тематику. Это недоработки чиновника. Вместо того, чтобы потратить копеечку на благоустройство пляжей, проще повесить табличку, купание запрещено. Обычный цинизм и перестраховка от гнева начальства, пишет Елена В. Слушайте, а мне кажется, что это все какие-то частные истории, нет?
1: Частные.
0: Ну, то есть эти пляжи.
2: Пляжи в Москве.
1: Опять это частная собственность.
0: Да, там рестораны, вот эти вот спуски. Давно там был?
2: У нас же вообще нельзя делать, по-моему, закрытый спуск к воде точно нельзя. Ну, рестораны у тебя, наверняка арендуют какую-нибудь территорию.
0: Ну, я думаю,
2: города.
0: Что города арендуют.
1: Во-первых, частные. В Москве землю вообще не купить. Ну, нельзя купить.
2: Она, если была куплена, то она была куплена давно.
1: Давно, да.
2: Да. Но...
1: Сейчас нельзя купить, сейчас можно только арендовать.
2: Ее много какую землю подобную выкупили, ее можно только арендовать, да. Поэтому это ничего не частное, нет. Тут московский пляж.
0: Мне нравится, Александр пишет, много чего должно против быть. Я штрафовал Серебряный Бор в другой жизни.
2: Ну, то, о чем ты говоришь, это типа 15 лет назад он вам рассказывал.
0: Да, да, да, то есть я не был там, давайте так, оговорочка, я не был там лет 7.
2: Да, это вообще...
0: Ну, типа, очень давно
2: я там не был. Не имеет никакого отношения к реальности. Сейчас там совершенно по-другому.
0: Слушай, а хорошая идея туда съездить, посмотреть вообще, что происходит.
2: Я там недавно был.
0: И как?
2: Ну, там, ну, я был вот на главной этой линии, мимо проезжал.
0: Где деревянные дорожки.
2: Да-да-да, там все очень, очень благоустроено, невероятно благоустроено.
0: Круто, круто. Я просто был, вот, я говорю, на мероприятии.
2: То место, куда раньше можно было на машине к воде подъехать, помнишь?
0: Конечно, помню.
2: Вот.
0: Там футбольное поле.
2: Там нельзя больше
0: подъезжаешь
2: подъехать.
0: В тень, тачку ставишь, из багажника у тебя играет музыка,
2: больше
0: ты
2: нельзя.
0: Жаришь шашлыки.
2: Больше нельзя на машине туда подъехать.
0: Как меняется. Там еще танк стоял, я помню, как-то ты там.
2: Танк там, да, вначале там стоит танк, на перекрестке он стоит. Да.
1: На каждом перекрестке в России стоит танк.
2: Ну, это же Россия.
1: И медведи.
2: Это же Россия, конечно.
1: Мы... Ты покормил медведя?
2: Сегодня с утра я, кстати, забыл. Водкой. Я думаю, что жена водкой, да, покормит. Обязательно водкой.
0: Алкоголь вредит вашему здоровью.
2: Как в американских 100%. Фильмах всегда говорят, на здоровье,
1: да,
2: и
1: да.
2: На здоровье, вот они все на здоровье чокаются, да, им кажется, что это наш самый классический тост, какой только можешь себе представить.
0: Приедут на машине, включат свой шансон и кайфуют, давай строчку какую-нибудь, чтобы было все по классике, Евгений.
1: Я
2: представляешь, ему ничего не пришло в голову, у нас новость.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 9:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек погиб в результате удара беспилотников ВСУ по Брянской области. Был атакован поселок Суземка. Также ранение получила женщина, сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. На месте работают экстренные службы. Два человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области. Такие данные привели в оперштабе региона. В Шебекинском округе в районе села Чураево FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. У водителя осколочное ранение лица, плеча, грудной клетки и ног. Его госпитализировали. В селе Волчья-Александровка Волоконовского округа от детонации дрона мужчина получил осколочное ранение плеча и бедра. Он самостоятельно обратился в больницу. Дональд Трамп заявил о намерении США завершить конфликт на Украине. Такой тезис глава Белого дома обозначил в ходе выступления на военной базе «Эндрюс». Цитата. «Мы стараемся закончить эту войну между Украиной и Россией. Я хотел бы увидеть ее завершение. Мы добьемся этого», — отметил Трамп. На этой неделе на саммите G7 президент США уже заявлял о намерении добиваться урегулирования конфликта на Украине. В Боливии ввели чрезвычайное положение, распоряжение отдал президент Родриго Пас. Причина – кризис, вызванный массовыми протестами и перекрытием дорог, которые парализовали экономику республики на 50 дней. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на заявление главы государства. Как отмечает агентство, решение открывает путь для развертывания вооруженных сил для восстановления порядка в стране. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные. Понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 21, атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Личное счастье на фоне сложных событий в стране и мире». В эфире психолог Зара Арутюнян. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
13: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
12: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
13: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
12: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это
13: Рок-радар. Включите ваши приемники на полную мощность.
14: Каждое воскресенье после 8 вечера.
13: Всего вам доброго и слушайте рок.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Говорит Москва.

0: 9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 20 июня, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся! Жень, ты на чьей стороне играешь, ты что?
0: Ужас какой, наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495.
2: Ну, явно не на стороне Турции.
0: Арагвай!
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и в Рутюбе, друзья мои, экспериментируем. Эксперимент продолжается. Давайте, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. В Рутюбе есть ракета в топ. Ну, еще, конечно же, у нас есть страницы в мессенджере Макс и в Дзене, а также видеотрансляции. Вы можете найти QR-код, который придет от бота в мессенджере Макс.

0: Вы видели сейчас взгляд моей жены во время «Просыпаемся». А потом она как услышала «Пробуждаемся», так все стало на свои места, это пишет Эдвард.
1: Да.
0: Доброе утро вашей супруге.
1: Поболезную. Я тоже, если что, это слышу, да. Поэтому мы, у нас такие же проблемы. Ладно, давай, что у нас там есть по теме?
0: Слушай,
1: у нас там было
0: тема, да, хорошая на этой неделе. Вот бывает такое. Две недели зумеры. Кстати, зумеры тоже на этой неделе есть.
1: Не-не-не. Вот,
0: зумеры-психологи и все. А потом...
2: Six-seven.
1: Ну нет, без зумеров, пожалуйста, не
0: хочу. Тогда давай про Трампа.
1: И про Трампа тоже не хочу.

0: школе. Уроки музыки и МХК часто заменяют другими дисциплинами. Об этом рассказал учитель в нашем эфире Никита Никифоров. Есть недооценка творческих предметов в школе. Я работал уже в трех школах, и эти уроки часто заменяли другими предметами, потому что иногда нет учителя-предметника. Этот предмет вел абсолютно каждый преподаватель, кому нужна какая-то нагрузка. МХК и музыку заменяли на русский язык и математику, на те предметы, которые сдают на выпускных экзаменах. Я бы отнес эти предметы и к воспитательной функции. Нужно уметь слушать и выражать свои мысли, а сейчас далеко не все дети умеют это делать. На уроках мы анализируем, развиваем воображение при прослушивании музыкального произведения. Это все нужно детям.
1: Угу.
0: А, и вот сейчас я читал эту цитату Никиты Никифорова, и я прям как будто вспомнил детство. И действительно так оно и есть. Заменяют любой преподаватель. Вот какой сейчас, у какого преподавателя сейчас есть окно, любой этот преподаватель будет тебе вести такие предметы типа МХК.
2: Ну, что такое МХК? Музыкой.
0: Мировая художественная культура.
2: А, понятно.
0: Да, это типа... Ну, есть ИЗО, вот эти вот все, труд, ИЗО, там, это... Там ты сам рисуешь.
2: Я на труде ракеты делал.
0: Похвально, похвально. Нам таких, как ты, не хватает. Нам надо еще труда. Вот, труд это руками, а тут типа история.
2: Нет, у нас все делали табуретки, а я делал ракеты.
0: Меня научили порох делать. При этом ты делал специально ракеты, или ты просто из табуретки у тебя получалось?
2: Доработаешь напильником сразу ракеты.
0: Случайно, типа, ну такой табурет.
2: Не, мне наш препод давал патрон 12-го калибра, гильзу от патрона, и мы из него делали реактивный двигатель для ракеты, забивали его туда порохом, вот, делали фитилек такой.
0: Все остальные табуреты
2: делали. Электроподжиг.
1: Какая интересная была жизнь у всех, когда люди рассказывали такие истории.
2: Ручки для напильника делали.
1: Мы просто на уроке труда делали оригами,
0: да, нет,
1: бисероплетение, пуговицы пришивали.
2: Вот что с тобой не так, я все понял.
1: Почему со мной, со всеми моими друзьями то же самое?
2: Ну, просто абсолютно ненужный
1: абсолютно был, при всем уважении, предмет.
2: Заточки делали? Нет, заточки не делали.
1: Слушай, ну это абсолютно ненужный был предмет. Мне до сих пор, ну типа, да, я умею пришить пуговицу. Вот реально сейчас.
0: Нет, это ты не прав, что это ненужный.
2: Ядерная ракета.
1: Нет, для нас бисероплетение.
2: Издание третье исправлено. Да, подари,
1: стоп, давай разбираться. Бисероплетение тебе как-то помогло в жизни?
0: Это мелкая моторика.
1: Мелкая моторика до четвертого класса, это, мне кажется, поздновато.
0: Нет. Ну, в смысле, поздновато. Ты, у тебя есть в детском садике, у тебя есть примерно все то же самое.
1: Мне кажется, оно там и должно заканчиваться.
0: Ну
1: типа, нет, дальше должен быть труд. Прибить гвоздь.
0: Я не могу сказать, что это абсолютно бесполезно, но...
2: Денис девятиэтажник пишет, а нарды делали? Нет, мы не делали нарды.
1: Нарды в другом месте делал, Денис.
2: Да.
1: Круто, вы, наверное,
0: если бы
1: знаете,
0: делали нарды на, если...
2: на уроке труда. Тройки шитья с Георгием Осиповым.
0: Мне так нравится, что...
1: Почему его сравнение?
0: Это класс вообще. Я как раз этим вообще не занимался. У меня мы на труде делали, типа...
2: Да ты уже не отмажешь.
1: Пистолеты делали.
2: Ты уже все не отмажешь.
0: Ну, чайки мы резали.
2: Черепашек-ниндзя.
0: Черепашки-ниндзя, да. Мне они именно пришли в голову.
1: Наш трудовик учил доски со стадиона соседней школы. Ты пишешь, Миша Николаев. Тоже база.
0: Не база, это круто.
1: Ну да, база труда. У нас не было такого. Мы оригами делали...
0: Ну, как будто оригами, ладно, типа, ну, я не могу сказать, что это прям...
2: 506 пишет, у бывшей жены были уроки труда, готовить так и не научилась. Видимо, поэтому и бывшая.
0: Да-да. Да, раньше кого-то еще готовить заставляли на урок
1: труда. Конечно, до сих пор заставляют готовить. Типа, ты приносишь там, типа, тесто, ты приносишь, мы будем готовить. У детей сейчас так.
0: Круто. Нет, такого не было. Но это не музыка, не МХК. Готовить, варить пиво. Все-таки. Но ты считаешь, что вот уроки труда бесполезная история? А уроки готовки вот эти вот? Это есть
1: абсолютно
0: польза?
1: Бесполезно.
0: Что более полезно?
2: Кинуть соседнюю школу на доски бесценно.
1: Я считаю, что намного важнее музыка. Объясню даже почему. Потому что в музыке есть культурный код. Раз. Через музыку можно многое познавать. Это два. Если мы берем с собой школьную программу. Мне кажется, двух вот этих аргументов достаточно, что уроки музыки, они более важны.
2: Эдвард,
1: по моему
2: пишет,
1: мнению.
2: А
1: и это не потому, что я люблю музыку и связан с ней. Угу. Ни в коем случае нет. Просто там
2: кому ты рассказываешь?
1: Больше культуры, больше
2: что
1: еще чего-то.
2: Что ты нам
1: тоже смотря какой труд. Давайте самым...
0: Лечит.
1: Самый...
2: Труд сделал из обезьяны человека, а из некоторых не сделал.
0: А есть еще МХК.

0: У нас в этом списке есть еще МХК, мировая художественная культура.
1: Хорошо. МХК... Я не помню, что там.
2: У нас не было.
0: Я даже могу тебе сказать, почему ты не помнишь.
1: Почему?
0: Потому что ты туда не ходил, да. Или у нас этого не было.
1: Ну, в смысле, всего.
0: Был в списке предметов, но это настолько всем наплевать было.
1: Типа МХК это как ОБЖ, который, на котором мы ни разу не были?
0: ОБЖ в теории это очень полезная штука. И на него можно было
1: разбирать коллаж. Но у нас вел его завхоз взять Саш, который просто, ну, не появлялся.
0: У нас кто-то не вел, да. Ну, МХК такая же история.
2: Эдвард пишет, а я вот с трудовиком разбирал старые двигатели токарного станка на мель.
1: Вот.
2: Сдавал и делил пополам прибыль.
1: Это хорошо. Ну, давай без сдавал и делил пополам.
0: Почему?
2: Да. Ну, в этом и была, это ключевая мысль данного высказывания.
1: Но, давай так.
0: Вообще,
1: я к чему
0: да, это... разбирать не надо, иначе.
1: Я к чему это веду. Вот разбирал, собирал двигатели, потом, вот, Эдвард, если не секрет, кем вы сейчас работаете? Помогло ли вам это?
2: МХК в музыкальных школах.
1: Знаете, сколько мотористы в жизни мне сказали,
2: что... Мне вот сейчас сказали, что в Академии музыки и театра, где я учился, у нас было МХК.
1: Я не помню, вот у нас точно не было.
0: Ты не в курсе был, да, до нынешнего момента?
1: Смотри.
0: МХК чудесный предмет, его везде пропускают. Он прям типа его супер не уважают, нигде. Ни в
2: даже
0: школах,
2: в аэропорт
0: ни
2: без
0: в
2: рамочки пропускают.
0: Это не факт, смотря вот. Какой, смотря где.
2: Я об этом и говорю.
0: Хотя я вот думаю, смотри. Да, по МХК, да
1: многие где? Мотористы... Хорошие механики, которые сейчас работают в хороших автосервисах.
0: У них пятерка по МХК вообще была.
1: Нет, не МХК, они BMW. Начинали в школе
2: не
1: разбирать.
0: Пятерка BMW у них.
1: Какой кузов-то, пацаны?
2: Не было.
1: Обсуждаем.
0: Ржавый.
1: Они многие начинали со школы, потому что в советской школе были автошколы, их обучали
2: подожди,
1: тому, как ДОСАФ. Разбирать, собирать.
2: Был ДОСАФ.
1: ДОСАФ был.
2: В ДОСАФе можно было научиться кстати. Прыгать с парашютом. Я вот прыгал с парашютом.
1: У нас нет.
2: Через ДОСАФ.
1: К сожалению,
2: в ДОСАФе нет. Можно было получить категорию С, например.
1: Да, на автомобиль, да. На грузовик, да. На что угодно.
2: Причем бесплатно.
0: ДОСАФ есть и сейчас,
2: бесплатно.
0: Просто не в такой роли, как
2: и не
0: в советское
1: да,
0: время.
1: Да, да,
0: да. Поэтому... И, наверное, не бесплатно, да.
1: Слушайте, у меня вот около дома есть школа
2: Союз
1: советского...
2: Союз нерушимый.
1: Советского образца, но они в большинстве своем у нас в Москве такого, значит, плана. И на территории школы есть... Когда ты сдаешь экзамен на права водительское удостоверение...
2: His Shadow пишет
1: ты
2: про
1: забираешься...
2: Эдварда. Сидит... Сейчас.
1: Нет,
2: Эдвард.
1: Он уже вышел. Все нормально. Ты забираешься на гору, когда ты ставишь ручник, снимаешь передачи, вот это вот упражнение.
0: Да.
1: И я задался вопросом, зачем там эта эстакада? Да, эстакада, абсолютно верно. И зачем там гаражи на территории? Я поинтересовался и узнал, что в советское время там была просто автошкола. И в этих гаражах хранились автомобили, на этой эстакаде проводились упражнения. Я подумал про себя, ну это же круто. Представляешь,
2: конечно,
1: как бы
2: круто,
1: это сейчас
2: да.
1: Помогло бы нашему поколению? Я считаю, что вот такие традиции
2: никак.
1: Нужно возрождать. Тогда...
2: Нашему поколению уже ничто не поможет.
1: Ну,
0: да,
1: может
0: да,
1: быть.
0: Нашему может быть. Быть. Новым поколением еще можно постараться. Наше поколение, до свидания, уже потерянные люди, ты чё?
2: Ты кто такой, давай, до свидания.
0: Вот я, значит, загуглил, что там проходит на этом самом МХК. А, значит, во-первых, предмет МХК введен как экспериментальный вариант. В 1977 году решением Министерства просвещения РСФСР. Вот так вот.
1: Это а вашим, что ты на вашим. Него смотришь?
0: Ну, просто это от них еще пошло. Это не новиночка. Это не...
2: Значит, нормально. Правильно, значит.
0: Да. Браво, она шикарная сейчас была, да?
1: Он просто долго думал с выражением лица таким.
0: С 88-го года, то есть в 77-м эксперимент, да, они начинали, в 88-м стало обязательным предметом старших классов. Значит, это было у всех. А правильно понимаю? Ну, примерно, у многих. Не только у нас с тобой это было.
1: Да,
0: и
1: конечно.
0: В училище или где там, да?
2: В академии.
0: В академии, да. Вот нет, это у всех должно было быть. Обязательно расскажите, чем вам запомнились уроки МХК. Потому
1: я
0: что удивительная история. У тебя с 77-го года предмет экспериментальный. И вот мы с тобой школу уже, черт знает когда
2: Миша
0: окончили.
2: Николаев вот пишет.
0: И до сих пор учитель приходит к нам в гости. И рассказывает вот буквально то же самое, что у нас происходило. Это происходит до сих пор и будет, видимо, происходить. Потому что из эксперимента так предмет на самом деле не вылез. Он никому не нужен. Его никто не воспринимает всерьез. Так, а что? Да там чисто
2: Всех околдовят с маленьких половых органов. Миша, у кого статуи, что болит, тот о том и говорит.
1: Да нет, ладно, там, вы там что, в Пушкинский музей не ходили, не ржали на статуи? Ну, типа, все и в школе что? Этим занимались.
2: Слушай, а если тебе палец покажут, смеяться будет?
1: В данный момент
2: если
1: нет.
2: Согну?
1: Ну, это нет.
2: А так?
0: Давай!
1: Зажаловался,
0: Ну, я не удивлен, с другой стороны.
1: Мне МХК запомнился тем, что я на него не ходил обычно. Да.
0: 500% написал, да, 100%.
1: Это правда.
0: Волшебный предмет. Но музыка вроде таким предметом никогда не была.
2: Не, мы на музыку ходили.
0: Мы тоже ходили.
1: Музыка интересная, например. У нас, помнишь?
2: А еще у нас было
1: страшное. Ольга ее звали.
2: Страшное и ужасное.
1: Да, Ольга же не звали, отчество не помню, к сожалению. Да,
0: но у нас был,
1: маленького роста женщина,
0: преподаватель
1: милая
0: музыки.
1: Максимально. Преподаватель музыки, да, да, вообще было без вопросов.
0: То есть она именно отвечала только за музыку. У нее больше не было никаких предметов на
2: музыку. У нас так же было.
0: Да, вот, но видишь, сейчас, говорят, дефицит есть.
1: Педагогов по музыке?
0: Да. Вот сейчас к МХК добавился... МХК кто должен преподавать?
1: Да, Саша...
2: Все к артистам ушли, педагогов музыки нет.
0: Мировую художественную культуру. Тебе должен
1: человек историк, как будто
0: с культурологическим
1: бы.
0: Образованием?
2: Не, ну, 100%.
1: Культуролог, историк.
2: Конечно.
0: Ну, вот какой культуролог будет у тебя в школе преподавать? Во-первых,
2: мне кажется, их сейчас очень мало в целом.
1: Давай так.
0: В принципе, не самая
1: распространенная
0: профессия.
1: Давайте сейчас вот поговорим о профессии учителя. Яндекс-станцию
2: им поставил и норм.
0: Дойдем до этого, я думаю. Причем в кратчайшие сроки. Просто искусственный
2: искусствовед материал. Должен преподавать.
0: Искусствовед, хорошо.
2: Мне вот опять подсказывают.
1: Вот смотрите. Давайте пройдемся по профессии.
0: Главное, просто на запястье смотрит каждый раз.
1: Учитель. Что касается учителя. Зарплата хорошая. Mm-hmm. Ну, реально зарплата так. хорошая.
2: Где?
1: В Москве. Я сейчас говорю конкретно. Мы же радио говорит Москва, мы говорим
2: конкретно в Москве. Москве.
0: Конкретно учителя, который преподает исключительно только музыку, например.
1: И что? Или... Тут, там все зависит от часов. И учитель музыки
0: у тебя не может,
1: может
0: быть колоссального количества.
2: У тебя
0: часов,
2: либо может быть две
0: музыки.
2: Ставки, почему? Либо одна ставка.
1: Почему у тебя не может? Либо то есть в всей начальной школе преподаешь музыку. Каждый день, 5-2, ты 5-2, все 6-7 уроков.
0: Во-первых, у тебя раз в неделю урок этот.
1: Еще раз. У тебя же много классов.
0: Да, но у тебя учитель русского языка каждый день преподает всей начальной школе русский язык. Каждый
1: я
0: день,
1: понимаю,
0: а то и по несколько раз. А у тебя здесь один раз в неделю.
1: Смотри, плюс ты взял класс на руководство.
0: Да. У тебя все равно не выйдет столько же, сколько у учителя русского языка. И английского языка, и математики, и даже химии с физикой. У тебя что угодно будет чаще, чем музыка.
1: Ну, поэтому учитель музыки начинает преподавать МХК.
0: Не начинает. Поэтому у тебя никто не начинает ни музыку преподавать, ни МХК. Никого нет.
1: Я не знаю, честно говоря, как распределяется ставка, но я конкретно ушел из этой профессии. Я вам рассказывал много раз, что я проходил практику а-ля, да, и мне платили деньги. Я из нее ушел, потому что я люблю работать с детьми. Но это должна быть хорошо оплачиваемая работа. Мне платили просто, ну, сущие копейки, поэтому я ушел оттуда. Ну, реально вам говорю.
0: Ты же можешь в двух разных школах преподавать, пишет Артем.
1: Можешь.
0: Ну, это...
1: ну, как будто бы это, да, проблемы создает тебе.
0: Да, потому что у тебя
2: мне кажется, вообще
0: будет
2: вообще не должно быть так, что приходится работать на 5 работах, на 2 ставках, на 3 ставках, чтобы как-то выживать в этом мире.
0: Слушай, ну, как будто...
1: По-другому если... никак.
0: Вот сейчас же у нас есть эти...
2: Это потому что капитализм.
0: Сейчас объединение вот этих школ же произошло.
1: Да, по районам.
0: Да, вот я точно знаю, что там к нашей школе присоединили минимум штуки. 3 точно.
1: Если не больше, весь район просто
0: да.
1: сейчас одна школа.
0: Вот если у тебя учитель музыки будет на один там или двое вот на такое вот объединение школ, вот тогда может сработать.
2: М4 Competition не купишь на зарплату учителя, а радиоведущий может.
1: Не факт.
2: Это не у нас.
0: Ну, кстати, я думаю...
2: Я думаю, даже не в России радиоведущий может купить себе на зарплату М4.
0: Новую, наверное, да. нет. А если мы про бэушную говорим?
1: У него сейчас, может... мне кажется, все там внутри перевернулось у Георгия Романовича. Новую не можем, да и хрен с ней. А вот старую...
0: Не, ну новую, да. Новую, наверное, нет. А старую, я думаю, тут и другой может себе купить. Ну, не просто будет это сделать.
2: Леха же купил, а это... Не он знаю. Не только радиоведущий.
1: Не да, знаю, да. кто это вообще.
0: Не, ну он ее уж продал давным-давно.
1: Ну, если вы про того человека, у него давным-давно этой машины нет.
0: Да-да-да, ну купил тоже. Ну, Поэтому можно. Да не, можно.
1: А, ну слушай, многие знают про этот факт. Значит, он рассказывал об этом.
2: Вот мне Зурита пишет, Евгения на недельку в социализм, вот завыл бы. Да я бы кайфанул просто.
0: 100% завыл бы. Ну, не недельку. Недельку. Недельку везде можно отдохнуть.
2: Я бы отдохнул.
0: Да, точно. Вот неделька это прям вот идеальное время для того, чтобы, в принципе, отдохнуть и выдохнуть где угодно. Ну, недельку до второго, я уеду в Комарово. Вот,
1: пишет,
0: ну, нормально.
2: Ты знаешь, где Комарово находится?
0: А вот под Питером.
1: Ивановская область, да?
0: Ивановская.
1: Я не знаю просто. Да, там. Я предположил.
2: Под Питером.
1: А, прикольно.
0: А если ты...
2: ну, там далеко.
0: На месяцок, а лучше на годок.
2: Да,
0: на годок. А как водилось в СССР? На несколько лет обычно, а то и на 10-15. Это если повезет. По какой-нибудь амнистии выйдешь там потом.
1: В районе... Давайте вернем тему. В районе
0: 60-70... Сейчас, подожди, слышишь? Слышишь немножко такой... Не-не-не. Сейчас заведем. Сейчас заведем этого.
2: Мне-то что?
0: Сейчас ракета делаем.
1: Красный трактор едет к нам.
0: Сейчас нормально. У нас здесь свой собственный Королёв. Сейчас он свою ракету заведет, подожди.
1: В районе 60-70 тысяч в государственных...
2: 60-70,
1: 60-70 тысяч
0: 60.
1: В государственных учреждениях.
2: Надо в заставку добавить этот фрагмент.
1: Слушайте, ну, даже если 70 тысяч за один день в неделю или даже за два, как будто бы звучит как хорошая зарплата.
0: Тяжело у тебя будет сопоставить расписание нормально, понимаешь? Если ты в нескольких школах это делаешь, то тебе удобное расписание сделать, но это целая история. И со всеми договориться. Это должна быть какая-то централизованная штука. Я поэтому и говорю, что вот в этих центрах образовательных, когда у тебя несколько школ объединены, там хоть как-то это можно сделать, потому что у тебя там одни и те же люди отвечают потенциально за расписание. Можно договориться. А если это разные учреждения, ну тут уже нет, это без вариантов.
2: Денис Девятиэтажник пишет, на недельку можно и в Средневековье.
1: Нет,
2: да, да. Артём
1: пишет, нет,
2: Евгения бы на прополку картофельного поля отсюда и до заката отправил.
0: Да.
2: Смотри, сколько уже отправителей.
1: Отдохнуть не получилось бы, затуняться пришли бы.
0: Да-да-да, на недельку везде можно, действительно, даже, может, в Средневековье. Синий трактор, блатная версия. Почему блатная версия?
2: А у Зурита, видимо, в советское время отпусков никогда не было. Никто же никогда не отдыхал в советское время.
1: Музыка в школах не нужна, пишет Павел. Тогда...
0: Ага.
1: Музыка в школах не нужна, так как сейчас всех детей отдают музыкальные школы. Тогда зачем музыкальная?
2: Нет, музыка...
0: Совсем разные вещи.
2: Музыка, это разные нужна, предметы, это да. Общеобразовательное развитие.
1: Смотрите,
0: музыкальная школа это уже не
1: На уроках музыки учим в школе гимн России. Это важная история.
0: Чтобы школьник знал гимн России. Как будто гимн России и урок музыки не имеет
1: ничего. А я считаю, что это вообще очень важная вещь, чтобы все школьники знали гимн России... Кто его написал,
0: ничего,
1: как создавался, как
0: ничего
1: менялся.
0: Ничего общего, мне кажется, нету. У гимна России и уроков музыки.
1: Почему?
0: Гимн России
1: это тоже как одна из
2: это не музыка.
0: Это надо проходить не на уроках музыки.
2: А где надо проходить?
0: Ну, почему это надо же? Проходить на уроках...
1: истории?
0: Нет, вот просто, вот у тебя есть какой угодно урок.
1: Так у тебя есть урок музыки.
0: Классный, честно.
1: Или МХК тот же самый.
2: Но вот. Это... Вообще не всех детей отдают музыкальную
0: школу. Это важнее. Это вот важнее.
2: Пишут мне тут опять.
0: Вообще не всех, конечно.
2: Вообще не всех.
0: Давайте в наше время срез. Сколько людей у нас из класса ходило? Ну, человек 5-6, наверное, было. Кто ходил в музыкальную школу.
1: Если, вот давай так, если меня сейчас спросишь, да, вот я человек, получивший все степени...
0: Один или два, ее потом оканчиваю.
1: Все степени образования, кроме колледжа. Ну, реально, музыкальная школа, академия, там, в детстве, все детство занимался этим. Вот вопрос, отдал бы я ребенку сейчас музыкальную школу?
0: Тогда мы вообще, если, ну, по тебе будем судить, тогда образование отменяем вообще, да. Бесполезная штука.
1: Главное по тебе
2: не судить. Ну, не надо так.
0: Ну,
2: да он программу ведет.
0: Ну, я честно, я не могу врать. Ну, я такой человек, я говорю только правду. Отменяем образование.
2: Это уже неправда.
1: Так вот, если вы бы меня спросили музыкальную школу, отдам ли я ребенка, я вам на данный момент отвечу, что нет.
0: Почему?
1: Музыкальную школу не отдам. Ну, потому что я не вижу конкретно смысла именно в музыкальной школе.
2: Я вижу.
1: Развивать какие-то... Ну, я тебе говорю, то есть, как я хотел музыкальную школу,
2: как ты
1: она просто, ну, слушай, школу? Мне не нравилось. Мне реально не
2: что
1: нравилось.
2: Не
1: потому
2: нравилось?
1: Что
0: есть изучать... одно слово, которое хочется мне применить к музыкальной школе, но оно вообще не эфирное. Вот это вот тебе, вот такая вот эта музыкальная школа. Вот оно вот, вот такое.
1: Ну да, заставляют. Да,
0: вот, ну, вот, ну, у меня такие предметы такие. Сольфеджио.
1: Слушай, сольфеджио ненавидел я
2: никогда. На единоборство лучше, вот Миша Николаев пишет. А вот у меня ребенок ходит на единоборство и в музыкальную школу.
1: Еще раз, я ничего плохого...
2: Одно другому вообще не мешает.
1: Я ничего плохого в музыкальной школе не вижу. Но почему-то именно музыкальная школа в моем детстве это было что-то, когда, ну, типа, тебя заставляют туда ходить. Ну, типа, мне было не по кайфу.
2: Представляешь, меня в школу заставляли ходить.
1: В школу надо заставлять ходить.
2: Ну, как это надо? Кстати, а да. Музыкал...
1: Ну, школа — это общепринятая, общеобразовательная
2: история. Да вон, смотри, мигранты все... без образования у нас да работают. Ну, курьером 200 тысяч зарабатывает. Все нормально. Зачем?
1: Ну, мне хотел даже... бы ты,
0: чтобы... Даже воду таскать не надо.
2: Да, да.
0: Как показывать?
2: На балкон.
1: Не уломайте, парни. Я на велосипед не сяду.
0: У нас новость.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт «Экология», Бугульмы и Нижнекамска возобновили работу. Они снова принимают и отправляют самолеты, сообщила Росавиация. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Средства ПВО сбили 118 дронов над Брянской областью за сутки. Такие данные привел в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он отметил, что в уничтожении беспилотников приняли участие подразделения ПВО, мобильно-огневые группы бригады «Барс» Брянск, а также спецподразделения Росгвардии. В РИО губернатор добавил, что на местах работают оперативные и экстренные службы. Ранее он сообщал об одном погибшем и пострадавшей женщине из-за атаки ВСУ на регион. Россияне за год заблокировали почти 2 миллиона сим-карт. С момента вступления в силу закона о противодействии телефонным мошенникам сервисом воспользовались 200 миллионов раз. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что с 1 апреля прошлого года заработал первый пакет мер по борьбе с телефонными мошенниками. Одна из предусмотренных норм – ограничение на количество зарегистрированных на граждан сим-карт, не более 20. Также на госуслугах появилась возможность проверить количество оформленных на пользователь телефонных номеров. Кроме того, стал возможным самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. За 9 месяцев его оформили 1 800 000 человек. Япония и США начали военные учения. В них участвуют 9600 солдат и офицеров. Целью маневров названа отработка действий по обороне юго-западных японских островов, а также по подготовке к развертыванию противокорабельных комплексов. На полигоне в префектуре Оита будут задействованы пусковые установки для управляемых противокорабельных ракет Тип-88 и Тип-12. На базе Кенгун в префектуре Кумамото стороны проведут штабные учения для отработки возможностей контрнаступления. В ходе учений планируется отработать переброску ракетных установок на отдаленные острова. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19. Сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 21. Атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Москва.
1: 94.8 FM.
0: Реклама.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
5: В эту субботу тема программы «Искусственный интеллект в науке». В эфире младший научный сотрудник лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ Института искусственного интеллекта МГУ» Михаил Пукема.
6: Каждую субботу после 13 часов
4: лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певица Лина. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
6: По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как говорить с ребенком о безопасности так, чтобы не напугать, что реально работает, а что вызывает тревогу или стыд». В эфире психолог организации «Тебе поверят», работающая с детьми и взрослыми, пострадавшими от насилия, Наталья Курасова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Имена. Поверх времен.
8: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
6: Каждую субботу после 15 часов.
8: Авторская программа Леонида Варебруса.
7: Имена. Поверх времен.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 20 июня, суббота, с вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и в Рутюбе. Они сегодня тоже идут. Подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ставьте кнопочку в топ. В Рутюбе она выглядит как ракета, а также не забывайте, что у нас есть страницы в мессенджере «Макс» и в «Дзен», и видеотрансляция «Кейс QR-код», который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Наверное, Осипа убили даже в музыкальной школе, пишет Дмитрий.
1: Дмитрий, вы, наверное, плохо меня знаете.
0: Почему? Мне интересно, ну, имидж выстроен просто блестящий, конечно, да, но почему даже, типа, то есть тебя везде били, и там тоже били, такое,
1: слушай,
0: да?
1: Мой имидж ничем не сломать.
0: Почему?
1: Типа, абсолютно нормальная репутация.
0: Конечно, он уже сломан давно, конечно, куда его уже сломать?
1: Да нет, слушай, абсолютно
0: его
1: нормально.
0: Били даже в музыкальной школе. Ну, кстати, в музыкальной школе били только так.
1: Нет, меня не били вообще нигде. Не музыкально, ну, типа,
0: если
1: я
0: вы
1: ходил...
0: думаете, что драк не может быть в музыкальной школе, очень сильно ошибаетесь.
1: Типа, я ходил на бокс, там меня били, но я бил в ответ. Можу выскочить раз.
2: Скрипкой.
0: Да.
2: Славой.
0: Певичка.
1: Славой.
2: Скрипкой.
0: Поэтому в музыкальной школе.
1: Не,
0: там,
1: ну, слушай,
0: там есть чем ударить, вот в этом плюс в музыкальной школе. Представляете, как...
2: Скрипач сам себе скрипкой 20 раз ударил.
0: Какой-нибудь флейтой как можно зарядить.
2: Ну,
0: и саксофоном.
2: Ну, если...
0: Саксофоном.
2: Саксофоном, конечно. Я представляю. Я даже знаю теперь, сколько он стоит.
1: Ну, да, это
0: ты кого-то зарядил саксофоном? Нет, или пришлось покупать саксофон?
2: Нет, пришлось ребенку купить.
0: Да. А, у тебя ребенок на саксофоне? Да. Круто. Саксофон классный инструмент.
2: Да. Ну, саксофон... Это, короче, минимум сотка.
0: Конечно, да.
2: А он... Минимально.
0: И он тяжелый такой.
2: Да, да.
0: Роялем по голове. Не, вот у пианистов у них тяжело.
2: Почему? Берешь голову и об рояль.
0: Пианисты, мне кажется, вот в этот момент я себе представил, значит, у него я в музыкальную школу ходил в Гнесинскую. И там вот эта музыкальная школа, это же здание училища. Большое, вот, многоэтажное. И там прям на там, ну, я не знаю, сколько там этажей. Этажей 10 там есть?
1: Да.
0: Ну вот и там.
1: 12, по-моему, или 11.
0: И там на каждом пролете там спортзал. Все, значит, репетируют все время, вот просто в больших таких коридорах, фойе, я не знаю, там стоит просто какофония жуткая.
2: В Академии музыки.
0: Я думаю, везде так.
2: А вот. еще да. Знаешь, идешь, и кто-то играет на крутом баяне, а он звучит как орган просто.
0: Да,
2: и все это в параллели.
0: И там стоят какие-то инструменты всегда, какие-то старые, не старые. Вот я себе представляю, как какой-нибудь такой замес на, значит, Диком Западе, как будто вот вдруг начинают бить друг друга саксофонами, там, всем. А пианист, он должен встать так, немножко ногу закинуть на рояль, и так, знаешь, какой-нибудь...
2: Отбиваться.
0: Такой, да, нет, и такой, как движовую музыку играть, под которой они будут бить друг другу морды.
2: Но вот. только расстроенный да. должен быть.
0: Обязательно, супер
2: расстроенный. Хонки-тонки вот этот.
0: Да, и вот он должен, блин, да. сдавать ритм. Вот пианист так обычно делает. А, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Это как в «Симпсонах» было. Играй на пианине. И он... Нет, это ты играешь на пианино. А я сказал, играй на пианине. Да.
2: Это опять было... Кстати, а ты знаешь, что еще было в «Симпсонах»?
0: Все было в «Симпсонах».
2: Советский Союз.
0: Был, да, был. Кстати, классная была серия.
2: Да, хорошая, да.
0: Ладно, давайте с вами дальше пойдем. А то пока здесь совсем уже до Осипа не докопались.
1: Психолог. Да хватит, ты сам создаешь вот этот вот тупой какой-то образ. Хорош неси чушь.
0: Конечно, я создаю.
1: Да все уже поняли, все уже поняли, какое ты.
0: Только сейчас дошло. Конечно, я создаю. Так, слушайте, ну вот вообще сразу несколько у нас есть тем про нянь.
2: Про нянь?
0: Про нянь, причем государственных.
2: А помнишь, были такие, такой фильм, это...
0: С Вином Дизелем?
2: Нет.
0: Про двух няньки, да.
1: На Бигфутах ездили?
2: Да, отлично, мне нравится.
1: Любил этот фильм вообще.
2: А Бигфут мне нравится.
0: В Госдуме предложили давать...
2: Я вот подумал,
0: давать...
2: как в пробках будет на нем по машинам ездить, круто.
1: Чтобы вы понимали, у него тоже большой пикап.
0: В Госдуме предложили давать семьям с детьми 100 часов бесплатных услуг няни в год.
2: Бесплатных услуг?
0: Да.
2: Няни в год.
0: И помимо этого есть еще предложение Ирины Волнец ввести в Россию практику студентов-бэйбиситеров. Бэйбиситер жуткое слово.
2: Студентам учиться же не надо, пусть они.
0: Программа помогла бы учащимся педагогических вузов подрабатывать и набираться опыта.
2: А только педагогических.
0: Да, речь идет о педагогах.
2: А потом мы их будем заставлять насильно.
0: В мире есть практика бэйбиситеров, когда юные девчонки сидят с детьми за какую-то плату. Возможно, как-то по аналогии с вожатыми в лагерях. Будут студенты иметь возможность такой подработки. Студентам, как правило, нужны деньги, и им было бы интересно пообщаться с маленькими детьми. Кто-то может это, кого-то, может быть, это подтолкнет к материнству. Такая государственная программа будет давать возможность получить работу и пройти соответствующую подготовку. Особенно это актуально для студентов педагогических вузов или колледжей. Юноши тоже могут быть няней. Решается сразу несколько проблем. Наши студенты будут с карманными деньгами. Они получат такую профессию, это обеспечит их занятость, чтобы их не штормило во все тяжкие. И мы решим проблему, с кем оставлять наших детей. Да. You got them right. И будет
2: Say my name.
0: Да.
2: Очки есть.
0: И будет, нет, кстати, и будет содействовать заключению браков и рождению детей, потому что молодежь увидит, что с детьми классно и интересно. То есть, какой-то, видимо, я не знаю, государственная, наполовину государственная система. Ну, то есть, у тебя, это же как практика, да? То есть, у тебя вот студент, представляем себе картину. Вот у вас есть дети. Нужна нянька. И вы идете на сайт и берете себе няню из педагогического университета. Сделали бы себе такую няню? Выбрали бы себе такую няню или нет?
2: Няня из приюта.
0: Примерно. Вот. Взяли бы вы себе няню из педагогического университета. И была
2: студентку, бы няня. Это, а студент. Если это мужик? Ну, парень.
3: Студентку,
0: и была бы это
2: студентка. А потом ты приходишь, а у тебя ребенок с 5 студентами тусуется.
3: Нет, ты приходишь, а у тебя уже второй ребенок.
2: От студентки. Да. Это помнишь, как у депутата, по-моему, из Питера было 33 ребенка.
0: 33 ребенка, 33 ребенка.
2: 33 ребенка, все от разных баб.
0: Кише, да, ребенка, так себе или ребенку взяли бы?
2: Зачал их депутат.
3: Не, ну типа себе бы взяли, почему нет? А там выбрать можно?
0: Я не думаю, что можно будет.
2: Сайт сейчас по-другому называется. Там услуги, там вот это вот все.
0: Давайте представим, что можно.
2: Здесь вообще... Представим, что можно.
3: Ну да. Что за ты фантазер сегодня, а?
0: Игривый фантазер. Ну это все фантазии, ничего подобного не будет. Никакие студенты, педагоги не будут никакими нянями.
3: Да, и жена твоя не пустит никакую студентку, педагога.
0: А я сам не пущу. Это вообще совершенно другой.
2: Да, он ее просто не домой будет пускать. Домой это он ее не пустит, это мы понимаем, да.
0: В принципе, впустили бы вы няню к себе домой.
3: Ой, не хочу я вообще эту тему обсуждать.
0: Кем няня что... должна быть? Это должна быть.
2: Она работала студент... в бутике Бирюлёва.
3: Пока ее парень не вытянул с работы.
0: Вот, такая няня. Ну, это вообще, кстати говоря, что это за няня? Она там сразу начала свои порядки устанавливать. Вот такой нянь. Зачем она нужна?
2: Еще и украинка.
0: Какая она украинка? Она из Мариуполя.
2: А, все уже поменялось, да?
0: Никогда ничего, всегда все было так. Не, она из Мариуполя.
3: Ты думаешь, там можно всех посмотреть?
2: Да.
0: Давайте, в принципе, няня. Какая это должна быть няня? Подходит ли студент...
2: Эдвард, с чего вы решили, что там будут девушки?
3: У нас параллельно два абсолютно одинаковых сообщения. Посмотри, видишь, Эдвард и Дмитрий.
0: Я не вижу, честно говоря.
3: В смысле, вот!
0: Я не туда смотрю.
3: Вот, и раз, и два просто. Они одно и то же написали.
0: Как будто напрашивается, да.
3: Да.
0: Подходит ли студентка или студент первого, второго курса?
3: Самый сок.
0: Ну, потому что, как будто, если ты педагогическим... Во-первых, няня, в моем понимании, это вообще уже не про высшее образование. Это не студент педагогического университета. Нет, то, подожди. О чем говорят, это школьники подрабатывают.
2: Ребеночку 34 годика, вот Миша Николаев пишет.
0: Это вот правда уже какие-то другие.
3: Ты сам начал.
0: Это не я, это тема у нас такая.
2: Ты сам взял тему.
0: Ну, тему я взял, да. Да, наверное, хватит вопросов. Я больше пока не придумал. Если придумал, то уже забыл. Я бы вообще никаких нянь. Я няням не доверяю.
3: Знаешь, типа, я бы никого бы не пускал. Злободневный спор вообще последних недель почему-то все кружится вокруг.
2: А что там с униформой будет у них?
3: И я 506-й. Говорю о том, что и настаиваю...
2: Няня в форме.
3: Настаиваю на том, что я не пущу просто, ну, типа, для меня тяжело пустить постороннего человека, даже имея финансовую возможность. То есть тут
0: вообще
3: первый
0: не
3: аспект...
0: Это вообще не
3: да, тут первый аспект, что я не могу впустить в свою жизнь еще одного человека, который будет жить со мной по факту дома, трогать нет. моего ребенка. Ну, простите, это мое сугубо мнение.
2: Денис Этажник пишет,
3: я не могу себе
2: я за позволить. Наоборот. Вот что это значит, я не понимаю. Идеал Арина Родион.
0: Он наоборот.
2: Взрослый. Я за наоборот.
3: Нет, взрослая. Арина Родион, взрослая няня.
0: А сколько ей лет было?
3: Не знаю.
2: Няня может ходить за водой.
0: Я просто думаю, что...
3: Она Григорий СПБ, а не Георгий Осипов бежит.
2: Георгий СПБ, да-да.
3: Чего там? Это пишет, а там тоже по часовой оплате? Я думаю, что да.
0: В нянек?
2: Да. Та-дам.
3: Ну, да. Слушайте, ну хорошая няня стоит больше, чем реально получают многие.
0: Да вообще не про деньги. Вот то, о чем я
3: деньги нужно убрать. Я поэтому специально сказал. Даже если мог бы... Финансово это себе позволить. Я же специально эту оговорку
0: сделал. Здесь проблема доверия. Я не доверяю.
3: Ну, тут, представьте себе, что в вашем доме еще живет один человек.
2: Поселился замечательный сосед.
3: Если бы у тебя еще дом был бы там 1000 квадратных метров, где ты ее не видишь, ну, а какая бы мне цель?
2: 1000 квадратных метров.
0: Не, ну, подожди, какой дом 1000 квадратных метров?
3: Ну, большой дом. Если живешь в частном доме...
0: Ну...
3: И этот человек, который помогает твоей супруге, но ты как бы не пересекаешься с ним на одном пятачке, то это еще один разговор.
0: Ну, кстати, она в 70 лет умерла.
2: Кто?
0: Арина Родионовна. Она, взрослая была.
2: Сотка в месяц минимум сейчас нормальная стоит.
3: Да, да, да, да. Вот это примерно так. Ну, это большие деньги. Слушайте, это большие деньги, 100 тысяч, отдавать за
2: няню. Пару лет назад няня голову отрезала ребенку, было такое, да.
3: Было, на Октябрьском поле было.
0: Это было не пару лет назад.
3: Это было давно.
0: Это было 15 лет назад.
2: Нет, нет, недавно был.
0: То я не про недавно, я не помню.
2: Нет, было, недавно.
0: А если у вас мальчик с 12... Я понял, все.
3: Это Хишедов. Я увидел,
0: что это Хишедов. Да, я, извините, я думал, был готов быть к этой ловушке. Жены стареют, няня третьекурсница. Никогда. Уже так пошло. Уже няня третьекурсница. Униформа... Так, понятно. Тут вот все не в ту сторону идет с этими нянями. Но это как будто причина не доверять няням со стороны жен. То, о чем вы пишете в том числе.
2: Почему няням? Мужьям не доверять.
0: Ну да.
3: Давай по-честному, при чем здесь няня?
0: Наверное, скорее
3: мужьям. Бедная девушка пришла заработать денег к тебе в дом, ходит с твоим ребенком, а ты там...
0: У жены сестра сидела дома с детьми, и они еще нанимали ей няню в помощь.
2: Няня для сестры.
3: У жены сестра сидела дома.
2: Ну, просто сестре.
3: Типа сестра дома сестре сидела, 12 лет, ребенка.
2: Она сидела с младшими, а ей...
3: Сестра 12 лет сидела.
2: Да, была няня.
3: Простите, Григорий, ничего лишнего, просто...
0: Да, Григорий, мы здесь не
3: будем. Ради шутки.
0: Это сестра вашей жены. Так вы и говорили на суде, наверное. Если по-серьезки, то вспоминаем уроки литературы и рассказы учительницы Марии Ивановны про биографии наших поэтов, писателей, иных любителей поскрести пером по бумаге. Они дворяне, которые жили в поместьях и которых воспитывали only няньки и гувернантки. Итог великая русская литература 19 века и обилие домов, музеев поэтов и писателей. Но помимо этого, их не только няньки, помимо этого, они практически все травмированные взаимоотношениями с родителями люди, просто глубоко травмированные, у них у всех, по-моему, были проблемы.
2: Никакая няня не воспитает вашего ребенка лучше вас, да и вы тоже.
3: Это конечно, конечно.
0: И не только все-таки няни воспитывали их. Не только, там потом у тебя идет и...
2: Судебная система.
0: У кого-то судебная система, но в основном это домашнее образование, а у кого-то царско-сельский лицей.
2: А у кого-то например, три класса тоже было. Приходской школы всего лишь. И то не у всех.
0: У поэтов?
2: Мы про поэтов
0: сейчас тебе говорим. Он же говорит, они дворяне, все эти наши великие поэты. Не поэтому всех. Их так воспитывают. Ну, он тебе говорит про 19 век.
3: Слушай, у нас опять два слушателя, Хишеду и Эдвард, написали одинаковые сообщения. Что с вами сегодня, люди? Эдвард просто пишет, лучшая няня — это улица, а Эдвард... прошу прощения. Да, Эдвард это пишет, а Хишеду пишет, улица — лучшая няня.
2: Аня, школа. Озона, школа жизни, да. Когда вот это.
0: Да-да-да, это оттуда. Судебная система, только с 14 лет. Няню надо нанимать с музыкальным образованием, чтобы она научила ребенка играть на скрипочке.
3: Зачем?
0: Пишет Григорий из Санкт-Петербурга.
3: Ну,
0: а еще бывают няни, которые...
2: Насчет скрипочки. Есть такой фильм «Красная скрипка», хороший фильм.
0: Есть еще модная штука «Иностранки-няни».
2: Да, то есть
3: тайки.
2: С нативным...
3: Ты имеешь в виду...
2: С нативным...
0: Нет, никакие не тайки.
2: Таджикским языком.
0: Нет, в основном... Это вряд ли, нет. Это вряд ли модно. Наверняка няни есть, вряд ли модно. Нет, как ты нанимаешь няню для того, чтобы она учила ребенка...
3: Ну, это уже вышло из моды.
0: Сразу языку.
3: Это уже вышло из моды.
0: Это тебе так сильно очень кажется. Филиппинские няни, ну да.
3: Да, филиппинки, точно.
0: Филиппинки, вот, наверное, из моды чуть-чуть выходят, а вот китаянки... Китаянки в моду входят, чтобы китайский язык был. Здесь же зависит от языка, который ты хочешь, чтобы учил ребенок. Ну вот, есть такой еще вариант. Но для меня это все мимо.
2: Это уже отвратительно, не пишите такое больше.
0: Радио няня. Есть такая передача, радио няня. Радио няня, это вообще не то, о чем
2: мы говорим. Вот смотри, есть радио тапок и радио няня.
0: Это просто радио. И даже просто тапок, честно говоря. Арина Родионовна крепостная няня была. Положение безвыходное, но дурака воспитала. Кстати, да, типа так ли хорошо она воспитала его? Он типа, вообще-то, он лютый тип был, Пушкин. Да он просто Типсон.
3: Ну, Типсон, да.
0: Да,
2: нормальный тип был.
0: Он и умер как Типсон на движениях, на постоянных.
2: Ты что имеешь против нашего?
0: Так себе она его воспитала. Ну, как человек...
2: А кто, по твоему мнению, хорошо воспитан?
0: Он был гений. Но вообще-то вот.
3: Но он гений был от природы.
2: Не было невозможно сделать гения от природы.
0: Только от природы.
2: Нет, возможно. Это же не так.
0: Гений не может быть такой... только от природы.
2: Нет.
0: Вообще никак не связано.
2: Гений без труда никогда не бывает.
0: Ты никаким.
3: Он дополняет умение гения.
2: Нет.
0: Вот, да, вот да,
2: давай
0: да,
2: с тобой
0: да,
2: проведем мысленный эксперимент.
0: Ты не можешь исключительно
2: будучи проведем сейчас...
0: Только трудом ты никогда не добьешься результата такого же, какого может добиться человек, у которого есть талант и труд.
2: Если у него есть только талант, а труда нет, то и таланта у него тоже нет.
0: Ну, я не говорю, что уж вообще, это нет, просто
2: смотри,
0: бред абсолютно.
2: Мы с тобой проведем мысленный эксперимент. Вот возьмем, к примеру, условно Маугли. Мы подселим человека жить к волкам. Uh-huh. Он не будет знать ни языка, uh-huh. ни культуры, ничего. Даже uh-huh. если он был, у него есть, допустим, какая-то биологическая предрасположенность к какому-то умению, он ее никогда не сможет реализовать, потому что
0: давай вся социальная... Тобой, давай мы с тобой реальные примеры возьмем.
2: Все социальное богатство
0: а не про Маугли. Человечества вот у тебя есть,
2: ему будет недоступно.
0: Вот у тебя есть Лионель Месси. Или Диего Марадона.
2: Так, это нереальный
0: вот,
2: пример.
0: Вот это как раз реально существующие люди, в отличие от Маугли, которого ты собрался к волкам подселять. Это настоящие люди. Вот у тебя есть Диего Марадона или Лионель Месси. Вот этот человек, вот он маленький ребенок, вот он просто малыш. Вот он мячик получил, и он знает, как с этим мячиком обращаться. А есть другой ребенок, которому мячик даешь, а он не понимает, что с ним делать.
2: Давай так.
0: И ты можешь научить мальчика, который не знает, что делать с мячиком, ты можешь научить его, как по нему
2: бить. Это всего лишь мячик.
0: Ты можешь... Это талант.
2: Это не Моцарт.
0: Это талант. Да ты к волкам человека подселял только что.
2: Это не Моцарт. Он не напишет симфонию. Это не искусство. Это просто мячик.
0: Иди научи.
2: Это мячик за большие деньги. Это не
0: Осипова.
3: Начинается все.
0: Вот Осипова возьми. Человека без таланта калибра Моцарта. Ты же не будешь это отрицать, нет, правильно? Конечно. Или меня возьми. Мы не напишем симфонию,
3: конечно,
0: как Моцарт.
3: Не напишем.
0: Потому что для того, чтобы написать симфонию, как Моцарт, нужно быть гением.
2: Для того, чтобы очень много заниматься. Очень много заниматься.
0: Заниматься нужно.
2: Если ты не будешь заниматься,
0: ты можешь заниматься
2: ничего не сможешь
0: хоть
2: написать.
0: Хоть всю жизнь. И не напишешь. Потому что ты не гений. Все.
2: Очень много есть композиторов, которые занимались всю жизнь и написали. Не потому, что они гении, а потому, что они занимались очень много.
0: Они занимались
2: Прокофьев очень много. Возьми.
0: Но гении, ты мне гениев перечисляешь сейчас, это нет. Гении.
2: Это гении, потому что мы знаем об этом постфактум.
3: Они развили свои, мне кажется,
2: умения. Они развивали свои умения.
0: Да, если да я не говорю, не что тебе не надо развивать, но у тебя базовое умение должно быть вложено в тебя.
2: Не может быть базовое умение настолько вложено.
0: Конечно может.
2: Нет.
0: Конечно, но да.
2: Нет, нет.
0: Любой гений, он, нет. У него базово это вложено.
2: Да не вложено
0: ты у него базово. Ты либо это можешь делать, либо этого не можешь делать. И ты должен работать над собой для того, чтобы
2: у совершенствовать человека, свой. У человека уровень. Биологических инстинктов очень мало по сравнению с животным. Ну, с другими развитыми приматами, например, там,
0: и?
2: Обезьянами. И это означает, что у нас нет встроенных моделей поведения. Талант, вот про который ты говоришь, он в любом случае должен быть развит. Лучше,
0: он должен быть развит, но для того, чтобы его развивать, он у тебя должен быть.
2: Лучше маленький талант и большое развитие
0: я его, тебе не говорю про
2: чем
0: лучше.
2: Большой талант и никакого
0: ты
2: развития.
0: Ты про другое мне пытаешься рассказать. Я тебе не говорю, что надо отказаться от развития. Я тебе говорю, что у тебя должен
2: нет,
0: быть
2: ты
0: талант.
2: Говоришь, ты говоришь, изначально. Если он вложенный, то все, это все решает.
0: Нет. Ты меня не слушаешь. Я тебе говорю, слушаю. Что он должен быть вложен. Если у тебя этого таланта нет, ты сколько ни занимайся, сколько ни пытайся, у тебя ничего не получится.
2: Это неправда.
0: На уровне с человеком, у которого есть талант, и который точно так же работает. Тебе до этой нет. высоты не допрыгнуть.
2: Это неправда.
0: Ты можешь сколько угодно пытаться петь, как Фредди Меркьюри. Ты можешь умереть на уроках
2: да,
0: вокала.
2: Да, давай так, ни одного человека больше нет, кто упоет, как Фредди Меркьюри.
0: Умереть, умри на уроках
2: сейчас,
0: вокала.
2: Сейчас,
0: и не станешь Фредди Меркьюри.
2: Сейчас
0: не станешь...
2: дофига людей, которые поет лучше, где? Чем Фредди Меркьюри, да, даже где? В нашей стране.
0: Где
2: даже
0: они?
2: В нашей стране
0: где
2: их
0: они?
2: Полно.
0: Где я они? Тебе... Где? Да, где Фредди Меркьюри?
2: Да их полно, просто никому
0: где
2: не нужен второй
0: повороте?
2: Фредди Меркьюри.
0: Где Луча на повороте? Где эти люди? Их нет.
3: Хешеду пишет, Осипов филонит, экономит силы на вечер. А зачем туда? Слушайте, наслаждайтесь, друзья мои. У меня
0: он
3: вот,
0: уже, он уже симфонию
3: уже
0: сидит, придумывает.
3: Я уже звук
0: он
3: поменьше уже сделал, да. У меня уже все, я полный дзен ловлю. Лучше туда не лезть.
2: Вот смотри, ты пытался меня завести на тракторе, а завелся сам.
3: По полям, синежора ездит комп.
0: У него, в принципе, новости будут сейчас.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 10:30, в студии Филипп Клейменов. Здравствуйте. ФСБ сообщила о задержании жителя Подмосковья за акции устрашения военнослужащих. Мужчина был завербован украинскими спецслужбами под легендой работы в коллекторском агентстве. Связь с кураторами в Киеве он поддерживал в мессенджере Telegram. ФСБ уточнили, что в мае злоумышленник провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военнослужащих Минобороны. За это он получил $100. В ведомстве напомнили, что ранее к уголовной ответственности привлекли свыше 20 лиц, которые высказывали угрозы и планировали покушение на руководителей Роскомнадзора. Там также сообщили, что украинские спецслужбы через сервисы объявлений о быстрых заработках вовлекают молодежь в терроризм. В Балашихе загорелся строительный рынок. Он расположен по адресу улицы Текстильщиков, владение 18. По предварительной информации пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. На место ЧП прибыли подразделения. Огонь тушит 50 человек. Задействовано 15 единиц техники. Причины пожара выясняются. Аэропорт Домодедово возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Ранее возобновили работу аэропорты Калуги, Бугульмы и Нижнекамска. Кейт Дуглас побила мировой рекорд в плавании вольным стилем. Американка преодолела 50-метровый бассейн за 23,59 секунды. Такой результат она показала на турнире в Индианаполисе. Прежний рекорд принадлежал шведке Саре Шестрем – 23,61 секунды. Он был установлен на чемпионате мира в 2023 году. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и максимум до плюс 21, атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клейменов, говорит Москва.
4: Говорит Москва. 9:00.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность наслаждаться ее красотой будущему поколению.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Кто такие зоозащитники? Чем они занимаются?» В эфире владелец частного интерната для бездомных животных «Республика Друг» Игорь Молоков. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
9: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире остеопат Владимир Животов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
7: Право знать. Говорит Москва.

0: 10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 20 июня, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94-8. Код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале. Там есть лайки, есть ракеты, которые называются «В топ». Везде вас ждем, везде подписывайтесь, ставьте свои опознавательные знаки в виде лайков. Ну и, конечно же, не забывайте про наш канал в мессенджере «Макс» и в «Дзен». И в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Потихонечку, помаленечку мы влетаем, на самом деле, в рутюбную тему. Друзья, напишите ваше мнение, как вам удобно смотреть, нравится этот формат, нравится просмотр наших видео на этой платформе. И мы к вам обязательно прислушаемся, пока в виде экспериментов у нас только отдельные эфиры будут, но в дальнейшем, если все пойдет хорошо, там будут все трансляции.
1: А, да?
0: Да.
1: Настолько отдельные?
0: Да, конечно.
1: Ну, прям конечно.
0: Конечно.
1: Ну, ладно, хорошо.
0: Это очень долгий процесс обучения всех людей, и мы потихонечку вкатываемся.
1: Хорошо. А что мы обсуждали?
0: Вы тут спорили, я отдыхал.
2: Нет,
0: я...
2: Эдвард даже пишет, что мы продолжали.
1: Помню. Спорили, я помню. Потом тема кайфует. У нас какая была?
0: А, няни! Какая разница, какая была тема?
1: Заставку новую Жора обещал пару лет назад, можно с этого начать. О, зачем? Наша заставка очень актуальна. Ну, Криштиану Роналду, наверное, только...

0: звучит таким образом. Netflix купил права на показ еще двух сезонов сериала «Маша и Медведь».
1: А, то есть до этого еще было что-то, да?
0: Да, все остальные.
1: Я сезон «Маши и Медведя».
0: Кроме того, стриминговый сервис продлил соглашение на показ предыдущих 7 сезонов, а также спин-оффа анимационного проекта «Сказки Маши» и «Страшные сказки Маши», говорит в публикации. В рамках договоренности российский мультсериал на платформе Netflix будет доступен зрителям почти в 100 странах, включая США, Канаду, Францию, Португалию, Японию, Южную Корею и Малайзию.
2: Ну, надо только на русском.
0: И вот когда, значит, я эту новость прочитал, Нет, это как-то было вот просто что-то в обсуждении. Ты вчера сказал, что зачем вообще, в принципе, продали права на «Машу и Медведь» на Netflix. Тебя это возмутило.
1: Да, пробудило.
0: Поясни.
1: Слушай, честно говоря, я считаю, что...
2: Санкции продавать, надо ввести, не продавать им ничего.
1: Продавать
2: им... Например, с «Урана» начать, нефть.
1: Свой хороший продукт.
0: Что мощнее, «Уран» или «Маша и Медведь»?
2: Все, надо запретить полностью и
1: любой
2: экспорт.
1: Любой хороший продукт в виде
2: всех продуктов.
1: Сериалов, мультиков, урана, я не знаю, газа, еще чего-либо.
2: Нептуна.
1: Наших талантливых людей, Меркурия. Которые ездят туда по виде
2: а ты
1: талантов.
2: Что, ты что, я людей против... продаешь?
1: Слушай,
2: зачем людьми торгуют?
1: Я знаю, знаешь, просто людей,
2: преступление?
1: Которые
0: которых
1: продают, но не продают как... в рабство, а просто они едут по визе талантов работать в другую страну и приносить той стране пользу. Давайте вспомним советское время.
2: Давайте,
1: сколько люди
2: давайте
1: уехали
2: у себя
1: на заработки
2: визу
1: на
2: талантов.
1: Запад. Я против.
0: Сильно меньше, чем сейчас.
1: Ну да, сейчас еще больше.
2: Потому что можно было реализовать.
1: Многие начали уезжать оттуда. Там весь корень был.
0: Нет.
1: Того, что люди уезжали. Ну, по моему мнению. Я же не спорю с тобой. Я выражаю свое мнение.
2: Москва, Колин.
1: И почему, ты говоришь, почему я возмутился? Потому что я против. Я против, когда хороший продукт.
0: То есть они ты такие нас хочешь заблокировать. Приходят... Ты хочешь запереться у себя. Ни в коем случае не расти, не распространять русскую культуру.
1: Приходит барин.
2: Ну как, подожди, смотри, мы заблокировали у себя YouTube.
1: Подождите, ребят, давайте тогда.
2: Вот приходит барин. Это намного большее ограничение русской культуры, чем продажа, чем запрет продажи «Маши и Медведя» на Netflix.
1: Приходит барин.
2: Потому что мы заблокировали все свои мультики, которые были на YouTube.
1: Нет. Смотрите, еще раз. Нет. Приходит барин и говорит, Джор.
2: Для себя.
1: Вы говно. Извините за такое слово в эфире.
2: Какой барин?
1: Ну вот «Маша и Медведь», ну там откуда, Netflix, это США. Ну, «Маша и Медведь» у вас хороший продукт, поэтому все хорошее мы у вас заберем. А все, что мы считаем дерьмом,
2: мы
1: оставляйте
2: уран
1: себе.
2: Мы «Уран» продаем.
0: А, «Уран». Почему заберем?
1: «Уран» и «Маша и Медведь».
0: Тебя никто не забирает.
2: Нефть,
0: тебя просят показать.
1: Просят показать.
0: Не забирают.
1: Когда мы туда приезжаем...
0: Нет такого, что он принадлежит теперь Netflix.
1: Если это наша инициатива...
2: Давайте продавать туда только вот Жору Крыжовникова, Горько, вот это вот продавать.
1: Нет, смотри, если это наша инициатива,
2: не показывают,
1: и мы тут выступаем с позиции силы, приходим и говорим... У нас есть хороший продукт, «Маша и Медведь». Давайте мы вашу аудиторию с ним познакомим. А не приходит там Netflix, такой, вот, держите гроши, и я у вас заберу этот продукт.
0: В чем принципиальная разница?
1: Для меня это большая принципиальная разница.
0: Значит, давайте
1: потому что
0: мы...
1: тут надо...
2: Откуда ты знаешь,
1: тут,
2: как это выглядело
1: хороший,
2: на самом деле?
1: Тут, имея во-первых. Хороший продукт... Ну, я себе же надумал эту картину. Я же не знаю полной там,
0: что
1: документации.
0: Это, что это так? Как это вообще должно выглядеть? Здравствуйте, у нас есть «Маша и Медведь», давайте мы вам покажем.
2: До свидания.
0: И это тебя устраивает. Ты внимание. Кому должен прийти?
1: Смотри.
0: То есть ты должен прийти к Netflix.
2: А ну-ка, сказать, бери, тварь
0: пожалуйста,
2: моя.
0: Пожалуйста, Netflix, у нас такой хороший продукт. Купи, купи, купи, купи,
1: наоборот.
0: Купи, купи.
2: Нет,
1: нет,
2: он же сказал,
1: против.
2: С позиции силы.
1: Да.
2: Приходит,
1: без...
2: говорит, бери, сам... тварь.
1: Нет, с позиции...
2: Деньги мне перечисли.
1: С позиции силы прийти и сказать. Заявить на весь мир, что у нас
0: с есть
1: этот мультик.
0: Силы,
1: не
0: ты
1: продавать
0: пошел
1: его,
0: и сам кому-то
1: не
0: что-то
1: продавать
0: сказал.
1: Его на Netflix. Залить его на... Я не знаю. Есть
0: на YouTube
1: он...
0: есть.
2: На Рутюб
1: залейте. Хорошо, все, на Рутюб залейте.
0: Нет, ты мне вчера говорил, Рутюб... чтобы на Кинопоиске сейчас.
1: Ну хорошо, выбрать какую-то платформу. Любую платформу. Ну Кинопоиск это совсем смешно. Любую платформу. YouTube подходит вам?
2: Барыга с барыгой найдут общий язык.
1: И пусть
2: Зурита, вот,
1: практика, YouTube
2: вот вы меня в социализм отправляли, а сами
1: смотри,
2: базу, говорите,
1: нужно,
2: социалистическую.
1: Просто. Нужно, чтобы не на их платформе
0: так,
1: это продавалось.
2: Конечно.
1: Не на их платформе это продавалось, а чтобы мы это показывали им. Пусть будет на YouTube. Мы туда внедрим рекламу и заработаем на просмотров огромное количество денег.
2: На YouTube.
1: Какая разница? Я тебе еще раз говорю, что эти права принадлежали нам... И мы показывали им, а не так, что они у нас покупают права и показывают сами.
2: Какую монетизацию ты хочешь с этого получить, если YouTube у нас заблокирован?
1: В виде рекламы.

0: хотя бы.
1: На Ютубе?
0: Ну, внедрить туда рекламу, да.
1: На Ютубе?
0: Свою рекламу, да, внедрить.
1: Как ты можешь внедрить на YouTube рекламу?
0: В начале какую-нибудь рекламу продать, в конце ролика продать.
2: Ремонтировать к Маше и Медведю. Рекламу, я не знаю,
0: плейсмент,
2: там, Альфа-банка какого-нибудь или еще чего-нибудь.
0: Неважно, кого ты будешь рекламировать. Там. И заработать на этом денег, а не просто так. Это самый легкий способ продать нашу культуру Netflix и вот забирайте.
1: Ничего себе, самый легкий способ.
0: Слушай, когда у нас появилось что-то хорошее, они пришли к нам и забрали это.
1: Так я всегда и работал. Причем забрали, они у тебя попросили это показать.
0: Я хочу, чтобы... Смотри, моя идея заключается в том, чтобы мы это показали, а не у нас покупали. Мы это показываем. Это наш мультик.
2: Уважаемые американские партнеры, я продам гараж в Красноярске.
0: Переозвучим его на ваш английский язык. Я уверен, что он есть. Маша и Медведь на всех языках мира есть. И мы вам будем показывать. А не вы будете на своем Netflix.
2: Есть русский мультик еще тоже везде.
0: Для меня это большая разница. Для меня принципиальная разница.
2: Цып-а-цып называется.
1: Тебе когда, ты идешь в кино, тебе кто показывает фильм?
0: Как кто?
1: Кинотеатр.
0: Кинотеатр показывает фильм.
1: То есть мы показываем?
0: Да, мы сами
1: показываем. Американский фильм?
0: Да, но это не кинотеатр. Они не как в кинотеатрах, это? Они на площадках
1: будут размещать. Это онлайн-кинотеатр, это одно и то же.
0: Они на площадках будут. Почему мы, когда хотим их кино посмотреть, покупаем подписку, как она называется? У меня вылетело просто из головы.
1: Кинопоиск. Вот
0: это дорогущее. Нет.
1: Да.
0: Когда их кино хотим посмотреть.
1: Кинопоиск.
2: Нет, там
0: нет их кино.
2: Нет, Амедиатека.
1: Амедиатека, это наш сервис.
0: Еще раз, но многие покупают еще какой-то сервис, я забыл его название, прошу прощения.
1: Ну ты вспомни, и пока... тогда это но будет считаться аргументом.
0: Они эксклюзивно показывают его там, на своей площадке.
1: Нет, это наша площадка.
0: Еще раз, мы...
1: А медиатека это наша площадка, о чем ты сейчас говоришь? Медиатека
0: вылетела из головы.
1: На какой своей площадке? Их площадка называется Netflix.
0: Ну, значит, Netflix и оплачивают. Все оплачивают Netflix, чтобы посмотреть их кино.
1: Сейчас правильно? Никто не оплачивает Netflix.
0: Ну, покупая зарубежные карты, там, я не знаю, как это делают.
2: Кто-то, наверное, Apple, например, в своем Apple TV взяли и вынесли просто русские переводы. Теперь весь новый контент не имеет русского перевода.
1: Ну, я даже не пользуюсь.
2: Не, я раньше пользовался.
1: Ну, вот с кинотеатрами твоя логика почему не работает?
0: Ну, потому что они в кинотеатрах будут показывать.
1: Да это то же самое. Ну, ты же берешь, покупаешь право показывать фильм. Ты не покупаешь сам фильм, ты не становишься правообладателем конкретного фильма. Я не знаю, там, вот тоже была новость, что самый популярный байопик там про Майкла Джексона. Ну, грубо говоря, ты вот не покупаешь, когда где-то транслируешь фильм, сам фильм. Ты покупаешь право его показать. И идешь в свой кинотеатр, его показываешь. И все ходят.
2: Давай так.
0: Хорошая мысль.
1: У тебя не купили Машу и Медведя. У тебя купили права показать Машу и Медведя.
0: Смотри, хорошая мысль.
2: Я тебе вообще больше скажу. То, что они его взяли, купили и у себя показывают права, это наоборот хорошо. Потому что мы сейчас некоторые их фильмы, даже много их фильмов, просто воруем и показываем без какого-либо правообладания на своих платформах. Типа вот Рутюба, там, ну, это просто популярность Рутюба взлетела за счет того, что там куча просто пиратского контента.
1: Я спрашиваю, ты в курсе, что купили права на трансляцию чемпионата мира?
0: Это то же самое.
1: У США. Ну, правда, смотрите, не у США, справедливости ради, купили, у FIFA.
2: Я против. Я тебе говорю о том, что они купили, и мы хотя бы с этого заработаем. А они могли также сказать, а у нас санкции, мы возьмем себе, что хотим. И будем показывать у себя, что хотим. Смотрите, потому что они так делают,
0: по поводу прав.
2: Например.
0: И была Олимпиада. Мы тоже у них покупали права. Но я здесь выражался в этой же студии, ты меня поддерживал. Я был против. Я против, чтобы деньги нашего государства
1: шли... Это мы у них покупали, а сейчас они у нас покупают.
0: Я не хочу...
1: Причем у частной компании.
0: Я понимаю, я не хочу. Я против, чтобы что-либо наше хорошее они приходили и брали. Мы должны с позиции силы здесь поступать. У нас есть хороший продукт, мы вам его покажем.
1: Есть позиция силы, когда к тебе приходят, у тебя покупают. У тебя настолько хороший продукт, что ты можешь его продать, кому-то нужен.
0: Мы создаем свою платформу, она у нас уже есть.
2: Подъемную?
1: Какая? Платформа. У нас есть своя платформа.
0: Ну, как давай не будем
2: у нас называть. Есть Рутюб, ВК, видео, Макс.
0: Слушай, там можно заработать. Хотите смотреть наш мультик, смотрите на нашу платформу, все.
1: То есть, перефразирую, никто не будет смотреть наш мультик, правильно? Никто не будет смотреть мультик.
0: Если у них есть желание, пусть
1: смотрят. В итоге будет так.
0: если у них есть желание.
1: Никто не будет идти за
2: они
1: конкретным
2: мультиком. Они будут
1: продавать
2: ссылки
1: на ВК-видео. Никто не будет там идти и смотреть этот мультик. Это и есть позиция силы. У тебя, ты предлагаешь сделать так, чтобы наш рынок был исключительно в размерах 150 миллионов жителей Российской Федерации.
0: Нет, я хочу, чтобы...
2: Подожди, никому ничего уже сделали.
0: Я не хочу, чтобы было выбор.
2: Это уже сделали
1: без нас. Ты знаешь, какой продавец? Вот у тебя есть два формата продавцов. Угу. Есть продавцы, которые... Вот у тебя есть магазин, в который стоит очередь. Ну, грубо говоря. Потому что там шикарный товар, и все хотят его купить. А ты предлагаешь ходить по домам и предлагать пылесосы Кирби.
2: О, хорошая вещь.
1: Твой вариант, что идите, ходите и предлагайте всем купить наш товар, это позиция силы, это позиция чуши, а не силы. Потому что на самом деле сильный продукт. Сила продукта заключается как раз в том, что его все хотят купить просто самостоятельно. И тебе ничего не нужно делать, кроме как цену на него выставлять, для того, чтобы его купили у тебя.
0: Тут вопрос еще, какая
2: Максим
0: цена?
2: Максим пишет.
0: За какие деньги его купили?
2: Netflix хочет заработать, а не показать всем по доброте душевные мультфильмы.
1: Netflix,
2: при этом
1: конечно,
2: платит
1: хочет
2: нам
1: заработать.
2: Деньги.
1: Конечно,
0: ну, Netflix смотри,
1: хочет заработать.
0: Гнат пишет, что
2: это прям откровение для меня. Я
0: все как минники будут смотреть наш мультик на Рутюбе.
1: Да?
0: Ну,
1: где?
0: Если...
1: Покажите где? Мне, где, кто смотрит наш
2: мультик. Подожди,
0: смотрите, хорошая,
2: подожди.
1: Более
0: смотри,
1: того,
0: хорошая
1: попробуйте
0: мысль.
1: За границей еще, кстати,
0: зайти
1: на Рутюб.
0: Да, его надо разблокировать. Это тоже был бы шаг хороший, полезный для нашей страны. Но сейчас не об этом. Гермошлем пишет. Нет, надо, как они раньше делали, продавать кино пакетами. Хотите Машу и Медведя? Вот вам еще и иди смотри Брестскую крепость. Ну, в принципе, и так нормально.
2: Подожди, давайте туда лучше Жора Крыжовникова продавать.
0: Это ж, слушай, у Жора Крыжовникова шикарный сериал.
1: Это отлично,
0: «Слово пацана». Можно. Если бы в мире посмотреть «Слово пацана», ну, типа, я не думаю,
1: что
2: это плохой подожди, был бы пример. Продадим им туда... Как ее?
0: Горько,
2: сериал-то, ты который ты говорил.
1: Это Жор Крыжовников. «Москва слезам не
2: да, верит». Вот, да, вот опять.
1: Это он, да.
2: Я попал.
1: Но вы не можете это... Это хорошая идея, то есть как концепция мне нравится, но у вас это все разные правообладатели, не имеющие друг к другу никакого отношения.
0: Почему у них покупали в свое время
1: это разные компании.
2: Надо просто продать им фильм, где снимался Осипов.
1: Потому что
2: кстати,
1: у тебя
2: он вышел?
1: Компания...
0: Он будет выходить по сценам в скором времени, да.
1: По сценам?
0: Да, там будут сцены нарезаны, там суперплан, ну... продюсеров этого кино.
1: Да, звучит, конечно, как суперплан.
0: Я тоже против,
1: выпуск
0: но
1: по сценам.
0: Я здесь актер в этом уравнении, поэтому...
1: У тебя, потому что у такой компании, как Sony, какой-нибудь там 20 век Fox, который уже, по-моему, тоже Sony принадлежит, ну вот эти вот, Disney, им принадлежит...
2: Дистрибьюторы крупные.
1: Гигантское количество контента. Необъятное. Фильмы, сериалы, музыка, все, что хочешь, персонажи. Им принадлежит все. И этих компаний, на самом деле, там 3-4 в мире. Угу. Вот этих гигантов. И поэтому, когда у тебя продается, ты хочешь показывать «Мстителей», будь вынужден еще купить у нас права на всякий, шлак.
0: Да,
1: да, потому что у них есть этот шлак. У Маши и Медведя есть только Маша и Медведь.
0: Смотри, у нас есть прекрасный мультик «Три кота».
1: Это Маша и Медведь, это другая компания, это не конгломерат компании.
0: Ну, у Маши и Медведь же есть что-то в компании, или только они вот одно снимают, делают?
1: Я думаю, только это они и делают.
0: Смотри.
1: Это небольшая, это не Disney Corporation. Это как-то, как называется эта фирма, которую Маша и Медведь делает?
0: Я не знаю, честно говоря, я не погружен в тематику Маши и Медведя. Я знаю все серии «Три кота» уже, меня очень сильно удивило.
1: Анимакорт.
2: Анимакорт смотрел.
0: Да, я все посмотрел уже.
1: Анимакорт называется эта компания.
0: А что они еще снимают? Посмотри, я уверен, что у них есть еще мультики, пусть продают.
2: У Маши в компании только «Медведь». Подождите, там еще волки есть на скорую
1: помощь. Только Маша и Медведь.
0: Понятно.
1: Есть еще какие-то фееринки.
2: Да, они на Маше и Медведе так озолотили.
1: Фееринки есть еще какие-то про феи. Но я так понимаю, что фееринки не особо зашли.
2: Это
1: что они закончили
2: их делать.
1: Да. Только Маша и Медведь.
0: Он на Бабенда, знаешь, что пишет?
1: Ну, не очевидно.
0: Наступили на мозоль Кирби, новую тещу до сих пор в шкафу стоит.
1: Это с позиции силы, если что, продажа была от компании Кирби.
2: Лягушонок.
1: Пакетами надо как санкции предлагать, Денис Пятиэтажник, да.
0: Да как санкции, так они первые, понимаешь? Как Машу и Медведь забрать у нас, показывать своим детям, так они сразу...
1: Определиться надо.
2: Я тебе говорю,
1: чтобы банили культуру
2: еще...
1: России,
2: нас
1: или чтобы
2: много...
0: хочу,
1: покупали
0: если...
1: культуру России.
0: Я хочу, если разбанят, чтобы разбанили все, ну, по-честному. Все честные...
1: Какие, какой по-честному?
0: Ну, они
1: ты когда... о чем говоришь? Как... О чем, о какой честности
0: ты говоришь? К сожалению, этой честности нет.
1: А ну, зачем тогда раздражает. Об этом говорить? А зачем тогда об этом говорить? О какой честности ты сейчас вообще здесь рассуждаешь?
0: Ну, типа нам, знаешь, повеяли деньгами, мы такие, да-да-да, конечно, забирать нашу машину, да-да-да-да-да. Вот это меня раздражает.
1: Кто тебе это сказал?
0: Все написали об этом, все раструбили. Я не против, пусть показывают. Это шикарный продукт. Это шикарный продукт.
1: Кто тебе сказал, что ой-ой-ой, заберите, заберите? Кто тебе это сказал? Откуда ты это знаешь?
0: Это в моих глазах.
1: Какие были переговоры о том, как продавались права на показ?
0: Смотри, я
1: почему это
0: ни на кого...
2: Я как продавались.
0: Привык, что я никому не навязываю свое мнение. Оно такое у меня есть...
1: Оно на чем основано?
0: Я его придерживаюсь.
1: Просто вот на том, что я говорю, на фантазии?
0: Я себе нафантазировал, возможно, этого.
1: Фантазер.
0: Ну, то есть, мне никто не выйдет и не скажет, слушай, фантазер. Они пришли такие, типа, давай разговаривать на равных.
2: Она меня называла.
0: Никто, все, вот у нас есть новость, мы знаем, что они у нас купили права, они будут его детям
2: показывать. Потому что головной будешь... офис компании, производящей Машу и Медведя, зарегистрирован на Кипре.
0: Прикольно.
2: Она компания российская,
1: может
2: вопрос.
1: Быть, ты не будешь...
2: Кстати, от доктора LifeSay.
1: Может быть, ты не будешь додумывать?
2: Может доктор Лайфсей. Ну,
1: и фантазировать
0: я
1: то, так, что
0: я
1: не
0: такой,
1: существует.
0: Меня не поменять.
1: Ну, может, надо как-то постараться, потому что твоя фантазия не имеет ничего общего с реальностью.
0: Я считаю, что она абсолютно точно имеет.
1: Так, это ты выдумал.
0: Она... Да почему?
1: Доктор ты ни на чем не основываешь свое рассуждение.
0: Я
1: у тебя
0: сказал,
1: ты из башки это взял.
0: Я сказал, что мои рассуждения, они основаны вот на этих каких-то, значит, умозаключениях. Просто я додумал.
2: Доктор Лифс,
1: додумал. Понятно. Я и говорю, не надо додумывать реальность. Может ориентируйся быть. На те данные, которые у тебя есть.
0: Может быть.
1: И не надо додумывать, потому что у тебя полностью меняется восприятие.
0: Максим, красавчик. Мы вам продадим Машу и Медведь, только если вы снимете санкции на нефть и газ.
1: Да никому не нужна будет ваша Маша и Медведь тогда.
0: Ну все, не нужна, идите лесом.
1: Ну Маша и Медведь частная компания.
0: Если они приносят
1: у тебя,
0: ваши деньги Кипру,
1: у тебя
0: да
1: Маша
0: идут
1: и Медведь,
0: они лесом вообще.
1: У тебя Маша и Медведь зарабатывают деньги, в том числе продавая права. Больше ничем не зарабатывают, они только продают права. Они делают мультик, и продают права на показ этого
2: это
1: мультика.
2: У них права в пешеходном переходе.
1: Одна, один из самых... Уже, к сожалению, нет, наверное. Один из самых популярных мультиков в мире.
0: Ну да,
1: наверное,
0: честно говоря,
1: момент. Ты запрещаешь, ты говоришь, никаких вам Маши и Медведей, у вас будет только если нефть и газ. Они говорят, ну идет лесом ваша Маша и Медведь, мы пойдем, значит, смотреть своих там диснеевские разные мультики, которых у них просто как грязи, и у тебя у Маши и Медведя нету денег, и, соответственно, у тебя потом, как итог, нету Маши и Медведя. Потому что бесплатно никто тебе мультик рисовать не будет.
0: А идея с тем, чтобы продавать на наших платформах, вам тоже не нравится? Или выставлять на YouTube?
1: У тебя ограниченный рынок это. Ограниченный.
0: Это другой разговор.
1: У тебя здесь...
0: Это другой разговор, к сожалению.
1: Есть предел по деньгам. И он не, да не очень большой.
0: Мы заключим прекрасную великую сделку. Это будет... Ну, лучше ты зачитай, давай. Виталий Филипп пишет тебе сообщение.
1: Ты предлагаешь сделать так... А в итог... Итог знаешь, какой будет? А итог будет такой, что Маша и Медведь, компания образная, там что угодно. У них нету денег, они не могут достаточно продаться, поэтому надо пойти в фонд кино, получить от государства денег... И снять это на государственные деньги. То есть это надо на наше государство и еще переложить лишний кинопродукт,
0: честно,
1: я правильно понимаю?
0: Честно говоря, я был сильно удивлен. Правильно. Буквально позавчера, еще до новости про Машу и Медведя, мне жена говорит, а ты видел, что вот этот вот мультик «Три кота» выпускается при поддержке Министерства культуры? То есть, по сути, вначале это был как особняковый такой проект.
2: Эдвард пишет, Netflix а еще «Коня Юлия» не видели.
1: Конь Юлия это из «Богатырей», да?
2: «Богатырей», да.
0: В самом начале.
2: Как осел, короче.
1: Ну да, да, как осел.
0: Все должно быть государственным, никаких частных компаний.
1: Это весовая категория не очень. Мультик и нефть. При всей любви к мультикам, но нефть с газом идут больше, дороже, объем выше, чем мультики. Да вообще, при чем здесь мультики и нефть с газом?
0: Не, в целом, то, что наша культура в виде Маши, потому что, ну, Маша и Медведь, там есть русскость. Там реально есть русскость, и там показывается культура, да, в каком-то своеобразном ключе, но тем не менее она есть. То, что это пойдет в массы, это неплохо. Просто нужно было эту идею, наверное, ну, по моему мнению, как-то доработать и отдать в более выгодном...
1: Что надо было доработать? Машу и Медведя?
0: Нет, нет, нет. Идею продать им мультик, да, на показ мультика, доработать и сделать в интересах нашего государства. То есть, может
1: сама
0: быть, развивать
1: себе,
0: свою платформу
1: сам
0: параллельно.
1: По себе тот
2: смотри,
1: факт, что у тебя
2: записываем ее на кассету «Машу и Медведя».
0: ВХС.
2: ВХС. Да. Закидываем кассету рядом с ядерной боеголовкой.
0: Вот.
2: Вот, и отправляем.
1: Ну, додумал.
2: Видишь,
1: додумал,
2: система доставки быстрая.
1: Сам по себе тот
2: сразу
1: факт,
2: что
1: у тебя увидят. Показывается какой-то видеоконтент, в котором есть частичка нашей культуры где-то, и тем более он востребован, и тебе еще за это деньги платят, это уже и есть доработанная мысль, это уже и есть хорошо. Это уже все закончено, здесь уже нечего дорабатывать. А ты предлагаешь запереться, еще какие-то условия всем выставлять.
0: Мир был,
1: никто,
0: должен быть на наших условиях.
1: Никто в жизни,
0: это мое мнение.
1: Никто в жизни у тебя не купит никакой, ничего у тебя не купит, если ты будешь сидеть и говорить, а я тебе не продам. Не продам тебе ничего. У меня самое лучшее, но я тебе не продам. Да и скажи, да иди ты, ну, пойду куплю что-нибудь другое. И будут смотреть вон, что они там сейчас смотрят.
0: Черт их знает.
1: Ну, какую-нибудь, да, какую-нибудь гадость, там у них все мужики, бабы, все бабы, мужики, вот, скорее всего, что-нибудь такое. Фу, пиндосы. Георгий Осипов.
0: И Георгий Бабаев.
1: А, и Евгений Воркунов. Всем счастливо.
0: До встречи, пока.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11 часов и 1 минута, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Спасатели локализовали пожар на строительном рынке в Балашихе. Распространение огня удалось остановить на площади 1350 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в МЧС. Пожар возник сегодня на строительном рынке на улице Текстильщиков. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание тушит 50 человек, задействовано 15 единиц техники. Дмитрий Медведев заявил, что в отношении Киева больше не может быть никаких правил. По словам зампреда Совбеза, противник проводит массированные атаки на города России, их интенсивность возрастает. Цитата. «С учетом этого пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», написал политик в мессенджере Макс. Дмитрий Медведев также выразил мнение, что гаагские конвенции о законах и об обычаях войны больше не нужны. Он подчеркнул, что, цитата, «тогда было не принято воровать или убивать глав даже неприятельских стран», конец цитаты. Кроме того, зампред Совбеза заявил, что Россия, в отличие от неонацистов в Европе, не собирается создавать концлагеря для европейцев, цитата, «радиоактивные кости и пепел закапывают глубоко в землю», конец цитаты. В России началась приемная кампания в вузы. Студентами могут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Как сообщили в Минобрнауке, в предстоящем учебном году гражданам доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест. Их количество по целевому приему превышает 83 тысячи. Больше всего мест отводится направлениям в области медицины, инженерного дела, педагогики и сельского хозяйства. При поступлении в университет абитуриент может подать заявление и документы через портал госуслуги, лично или по почте. Нововведением этой приемной кампании станет день тишины, когда поступающие не смогут вносить изменения в заявление и согласие на зачисление в дни издания приказов о приеме в вузы. Умер режиссер сериала «Друзья» Джеймс Бэрроуз. Он скончался в возрасте 85 лет, об этом сообщил портал Deadline. Причины смерти не называются. Бэрроуз в начале карьеры работал в театре Сан-Диего, позднее перешел на телевидение и сотрудничал с американскими телеканалами ABC и NBC. Он срежиссировал 236 эпизодов сериала «Cheers», 75 эпизодов «Такси» и 15 серий «Друзей». Джеймс Бэрроуз 11 раз удостаивался премии «Эмми». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и максимум до плюс 21. Атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Москва.
5: 94,8 FM.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Доллар, фунт,
5: Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
5: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». В последнее время на государственном уровне все чаще обсуждаются вопросы законодательства, связанные с содержанием домашних животных и зоозащитой. Эти темы волнуют как обычных людей, так и владельцев собак, кошек и прочей домашней живности. Мы в нашей программе всегда стремимся к объективности и стараемся придерживаться научного подхода. Именно поэтому я сегодня и пригласил человека, который много лет занимается общественной деятельностью, зоозащитника Игоря Молокова. Еще моего друга хотел добавить. Игорь, здравствуй.
8: Здравствуй, Григорий.
7: Вопрос сразу в лоб. Объясни мне, пожалуйста, вот для меня это тайна за семью печатями. Почему вот вопросы зоозащиты, как только звучит это слово, произносится зоозащита, оно сразу раскалывает общество на практически два непримиримых лагеря? Или мне это только кажется?
8: Ну, давай ты тогда сначала опишешь эти лагеря.
7: Ну, на мой взгляд, все очень просто. Это, с одной стороны, стоят люди, которые выступают за гуманное отношение к животным бездомным или условно надзорным, которые стараются решить вопросы, связанные с содержанием животных, ну, на мой взгляд, более или менее все-таки, ну, таким научным путем эти люди идут. С другой стороны, стоят люди, которые хотят решить эти все спорные, сложные, острые вопросы здесь и сейчас по щелчку пальца. Как правило, они выступают либо за какие-то кардинальные меры, либо вообще да, за метод, уничтожение вот. И так далее. Я не хочу вот сразу оговорюсь, дорогие радиослушатели, делить нашу аудиторию на хороших и плохих, на один подход позитивный, другой негативный. Нет. Просто я прекрасно понимаю, что мы хотим жить в стране, в городах, в обществе, которое, ну, является прежде всего безопасной средой. И я прекрасно понимаю, что не все домашние животные – это, ну, прям цветы жизни. Иногда от них исходит такой запах, что «мама, не горюй». И вот эти два непримиримых лагеря, они вот на это слово «зоозащита», они вот реагируют, причем оба этих лагеря, как вот, ну, красная тряпка на быка. Вернее, бык на красную тряпку. Почему?
8: Я бы не сказал, что такое деление происходит только и исключительно при обсуждении вопросов зоозащиты. Есть категория наших соотечественников, и мы же их обсуждаем, которая любую проблему, которая им мешает, стремятся решить однозначно, просто, почти как правильно было замечено, по щелчку пальцев здесь и сейчас, методом устранения.
7: То есть, ну, если упростить, как ну, математики говорят выражение, чтобы решить проблему, нужно просто избавиться от источника этой проблемы.
8: От источника. У соседа у соседа музыка громко играет, значит, нужно написать кляузу на соседа. Точно так же, если человек видит суть проблемы в конкретном бездомном псе, у него по вот этой вот линейной логике возникает тут же предположение, что он мне мешает, он от него плохо пахнет, поэтому его нужно убить.
7: Вот если мы все-таки абстрагируемся, попробуем абстрагироваться от каких-то, ну, гуманных ценностей, от каких-то базовых настроек, скажи мне, пожалуйста, можно ли все-таки решить проблему уничтожением?
8: Это закон биологии, он такой же объективный, как закон физики. Если ты воздействуешь на популяцию с целью ее уменьшения, популяция реагирует
7: противоположным образом.
8: Противоположным образом с целью компенсировать. Популяция исчезнет тогда, когда общие условия существуют, ну, как динозавры вымерли, да, ну, вот мамонты вымерли, да. А пока для тех же самых собак есть ниша, есть условия, корм, есть укрытие, то будет воспроизводиться популяция.
7: Хорошо. В Москве худо-бедно удалось решить вопрос с бродячими животными. Потому что, ну вот сейчас крайне редко в нашем мегаполисе можно увидеть какие-то
8: стаи. Потому что бездомные собаки в Москве зачистили вот эти ниши обитания.
7: Нет, что значит зачистили? Нет, давай вот сразу уточним.
8: Нет свалок, где можно найти корм. Собака, она же, в общем, скорее подбирает и падальщик, чем хищник. Нет укрытий, в общем-то, практически, потому что плотная застройка, каждый квадратный метр на счету и так далее, и так далее.
7: То есть нет возможности поживиться, нет возможности укрыться, и, в принципе, укрыться, эти животные, они просто эту территорию покидают как непригодную.
8: Да, как непригодную к проживанию. Нет места, где укрыться и где воспроизвести потомство.
7: Хорошо. Вот такой...
8: Пока мы далеко не ушли, пример из практики якутских расстрелов. Там ежегодно, в течение долгого времени... стреляют бездомных, а на самом деле брошенных, самовыгульных собак.
7: Самовыгульных там в основном, да.
8: Ну, и есть такая практика. И до тех пор, пока вот местные жители будут именно таким образом, они выехали на лето, на природу, взяли с собой собак, на зиму вернулись в квартиру, а собак оставили. Когда-то 5 тысяч, когда-то 20 тысяч в год стреляли. Уничтожали. Но проблема как была, так и остается.
7: То есть проблема первая, что собак просто бросают. Раз. Во-вторых, что это в принципе собаки, они либо принадлежали человеку, либо принадлежат до сих пор. И самое главное, что они имеют доступ к пище.
8: Ну, пища, укрытие, да.
7: Вот исходя из этих двух примеров, ну, примера и антипримера, как ты считаешь, можно решить эту проблему, ну вот глядя на такие московские стандарты?
8: Ну, я бы больше посмотрел, если говорить о стандартах, больше бы учел нижегородские, например, стандарты. Москва, она решила кардинально всех собак, до кого Москва дотянулась, они свезли в огромные приюты. Там тысячами исчисляются. И какое-то время... Когда Москва еще с точки зрения ЖКХ, благоустройства, еще не была такой благополучной, как сейчас, я лично наблюдал и крыс, и лис в центре города. Поэтому собак изъяли, а ниши какие-то остались. А в Нижнем действуют комплексно. Там тех безобидных собак тестируют и возвращают на прежнее место, они продолжают держать свое ареал обитания. Тех, кто пригодны к пристройству, и агрессивных, которые не должны возвращаться на улицу, оставляют в приюте. И динамика там... С собаками связана ведь не только там, скажем, агрессия. Там динамика и по болезням, которыми, переносчиками которых являются собаки, там, в частности, бешенство положительное. Ну, большие цифры, касающиеся пристройства. И вот таким достаточно плавным, без резких скачков, но комплексным образом проблема решается из года в год. Я просто общаюсь с людьми, которые руководят этим там процессом.
7: А в Нижнем Новгороде?
8: Да, в Нижнем Новгороде. Ну, по последнее время у них жалобы от ловцов, потому что ловить некого.
7: Ну, с другой стороны, мне рассказывали, что в Нижнем Новгороде были и нападения на людей не так давно, кстати говоря. И вот, ну, есть, скажем так, есть о чем поговорить с точки зрения эффективности этой программы, когда собак сначала отлавливают, стерилизуют, потом выпускают обратно.
8: Ну, мы же имеем представление о бюджете, который Москва расходовала на приют. Такие цифры не под силу никому, кроме Москвы. Питер, например, решил вопрос, сопоставимый по размерам мегаполис, но он решил на порядки дешевле.
7: Как?
8: Они уже очень-очень давно объединили усилия общественных организаций и комитета по ветеринарии. Была назначена клиника, которая проводила весь комплекс, связанный со стерилизацией. Причем сначала это было только для бездомных собак, а потом они сделали следующий правильный шаг. Они начали оказывать услуги населению тоже. И там как кормилицы, волонтеры, которые там выводок кошек у подъезда кормили, они постепенно этих своих кошек сами принесли, сами стерилизовали, и популяция пошла вниз.
7: Ну, хорошо, кошки, а собаки?
8: То же самое. Там просто целая сеть частных приютов, которые взаимодействуют.
7: Объясни, пожалуйста, я не очень понял, а чем эта схема отличается от нижегородской?
8: Ну, нижегородская работает по госзаказу.
7: Ну, то есть деньги государственные.
8: По программе ОСВ, да. И деньги выделяются юрлицу.
7: Которая отвечает как раз за отлов, стерилизацию и дальнейшие
8: манипуляции, да. В зависимости от того, как будет тестирована собака. А в Питере все ложится на плечи волонтеров, которые организуют частные приюты, там есть несколько частных приютов, и просто физлиц. Которые
7: активные граждане, называется.
8: Общественные граждане, активные граждане общественные. И вот навстречу этим двум категориям государство нашло вариант, государство в лице субъекта федерации, который называется Санкт-Петербург. И там комитет по ветеринарии возглавляет, ну, я уважаю этого человека, Андреев. Вот. Это было еще лет 20 назад. И постепенно, шаг за шагом, ситуация была выровнена.
7: Ну, кстати говоря, да, я вот в Санкт-Петербурге бываю достаточно часто, и я не могу вспомнить тоже, когда я последний раз видел какие-то стаи бродячих собак в Санкт-Петербурге, по крайней мере, ну, в центре и в районах, которые прилегают к центру города, я вот такого не помню. В новостройках, наверное, они есть.
8: То есть тот случай, когда организовано... Они нашли организационные формы, видимо, какие-то специальные нормативно-правовые акты принимало и заксобрание, и правительство, когда получилась возможность деньгами и организационно помочь инициативе масс народных.
7: Всегда вызывает огромный общественный резонанс истории, которые связаны с нападением бродячих собак на людей, на детей. В сети появляются постоянно подобные ролики. И у меня возникает в связи с этим только один вопрос. Вот ты, как человек, который и принимал участие в работе Государственной Думы, которые вопросы были связаны именно с беспризорными, и, ну, ты, опять же, был в рабочей группе того закона, который сейчас называется об ответственном отношении.
8: Обращении,
7: да.
8: Но не в качестве депутатов.
7: Не в качестве депутатов, да, в качестве именно общественника и человека, у которого есть не только знания, не только желания, но еще и есть связи с другими регионами. Так вот, вопрос мой заключается в следующем. Скажи мне, пожалуйста, вот у каждого региона есть свой бюджет, который направлен на решение этой проблемы. Либо это вот есть Москва, есть Нижний Новгород и есть еще какие-то города. А вот все остальные, они вот барахтаются сами по себе, и вот оттуда-то как раз эти проблемы и возникают. То есть от отсутствия финансирования. Да. Либо чиновники... Ну, как бы относятся к этим деньгам...
8: Как к своим собственным.
7: Да, ну, то есть, то, что называется нецелевое расходование. Во всех регионах предусмотрена эта статья расхода или нет?
8: Я скажу так. В регионы, согласно закону, переданы полномочия по обращению с животными без владельцев. В переводе с официального на...
7: С чиновничьего языка на русский?
8: На русский. Это означает, что... Эти люди, которым переданы полномочия, они обязаны их реализовать, и под эти полномочия у них должно тем или иным способом появиться финансирование.
7: А что значит появиться?
8: Это может быть взаимоотношения между субъектом и федерацией, там субвенции какие-то, субсидии, какое-то прямое бюджетирование. Они получают возможность внутри собственного регионального бюджета выделять определенные деньги. Я опять же приведу пример. Питер решил проблему за 30 миллионов в год. Астрахань не решила проблему сначала за 50, потом за 60. И когда мы последний раз встречались в Думе, была представитель правительства Астраханской области. Она с гордостью сказала, что они собираются в следующем году за 120 миллионов не решить. Не решить — это я от себя добавляю.
7: А почему-то... Вспоминается этот анекдот. Усё пожрал хомяк.
8: Почему так получилось? Нам официально сообщил Следственный комитет по Астраханской области. Из 28 миллионов, выделенных на приют, который создал бывший депутат, и на открытие которого приходил губернатор, из 28 миллионов было своровано 228.
7: Угу. Понятно. В общем, ничего не осталось.
8: Я, как человек, в общем, не лишенный естественно-научного образования, имею один пример, который не укладывается в законы сохранения.
7: Дорогие друзья, что... если что, я просто дам ремарку. Игорь Молоков – физик-ядерщик. То есть человек, который имеет не просто высшее образование, еще и научную степень. Слушаю тебя внимательно.
8: Так вот, есть... Я столкнулся с областью деятельности, когда разворовывается более 100% бюджета. Я с этим столкнулся в одном из приютов, когда там не только бюджет пилили, который поступал на реализацию, но и разворовывали благотворительность, которую люди приносили, там, ну, корм продавали налево и так далее.
7: Просто, как правило, чиновники говорят, ну вот мы бы с удовольствием решили бы эту проблему, но у нас нету денег, не выделяются деньги, и вот нам приходится, ну, пускать этот вопрос на самотек. Вот я слышал не один раз вот такие оправдания, особенно вот после каких-то громких нападений, громких вот таких вот историй. То есть эту проблему... решить можно, и эта проблема, она должна решаться руководством всех, без исключения, регионов Российской Федерации. Я правильно тебя понимаю?
8: Совершенно верно.
7: То есть это вменяется в обязанности.
8: В обязанность, да. Передача полномочий в соответствии с законом, это и есть передача обязанностей по реализации этих полномочий. Дальше в каких-то регионах с уровня субъекта эти полномочия могут быть переданы на уровне муниципалитета. Но это уже между уровнями власти такие взаимодействия, которые прописаны, которые отражаются в законе.
7: А почему ты считаешь, что все-таки этот вопрос можно решить? Вот, ну, ты говоришь, что найти деньги можно.
8: Более того, они в регионах есть. Тех денег, ну, я в свое время анализировал, которые регионы тратили на умерщвление.
7: То есть они сопоставимы с расходами, которые можно пустить на...
8: Весь вопрос в главном.
7: Сокращение популяции иным путем.
8: Нет, весь вопрос в том, чтобы чиновники к этим деньгам относились как к деньгам для решения проблемы, а не как к своим собственным. Это общая проблема, и тут куда ни кинь. Я до сих пор под впечатлением, например, обращения через телевидение, который президент нашей страны, не один раз по телевидению обращался к чиновникам в регионах, чтобы наконец-то деньги, направленные для работников медицины в связи с ковидом, чтобы они до них доходили.
7: И здесь та же самая история.
8: Абсолютно.
7: Дорогие друзья, ну вот мы говорили сегодня сейчас о таких грустных, тяжелых темах, а я предлагаю немножечко сменить вектор и вспомнить о таком понятии dog-friendly, pet-friendly, вспомнить, что, в принципе, домашние животные – это прежде всего наши друзья, и как с ними можно жить, дружить и взаимодействовать.
9: Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев и мои собаки. Сейчас во всем мире набирает популярность так называемая философия pet-friendly. В переводе с английского pet – питомец, friendly – дружелюбный. Этот термин обозначает доступную среду для хозяев и их домашних любимцев. То есть человек может взять с собой собаку или кошку в ресторан, магазин, беспрепятственно находиться в общественном месте, пользоваться транспортом. Все эти действия должны быть удобны для владельца и безопасны для его четвероногого спутника. Во многих европейских странах подобная практика стала нормой. В собаколюбивой Англии я не видел ни одной надписи или знака, который воспрещал бы четвероногим находиться где-либо. Вечером в лондонских пабах полно народу с собаками. Будучи в командировке в Бирмингеме, дело было днем, я зашел перекусить. Поначалу я не понял, почему в ресторане так много людей с собаками. Оказалось, что служащие близлежащих офисов не только ходят на работу со своими подопечными, но и обедают вместе с ними. Вообще, собака на рабочих местах – это дело отдельного разговора. Многие компании сейчас создают условия для комфортного пребывания в офисе домашних любимцев. Такой подход настраивает на позитивный лад, разряжает обстановку и не заставляет нервничать человека, когда он задерживается по служебной надобности. Один мой товарищ долгое время работал в Австрии. Как-то раз ему пришлось встречаться с одним важным человеком из правительства. Так вот, этот чиновник пришел на ответственное совещание вместе со своим лабрадором. Знакомый мой тоже был собачником. В результате непростые, как изначально казалось, переговоры прошли как по маслу. В Германии владельцы собак беспрепятственно могут провозить своих питомцев в муниципальном транспорте. В некоторых городах даже бесплатно. При этом намордник на собаку одевать не обязательно. В последние годы наша страна тоже ощутимо продвинулась вперед в решении подобных вопросов. Сейчас представителей органов российской власти сложно упрекнуть в отсутствии доброй воли по отношению к братьям нашим меньшим. Принимаются зоозащитные законы, начинают строиться площадки для выгула собак. Добавьте к этому бесплатную вакцинацию от бешенства, огромное количество благотворительных фондов, и станет очевидно, что наше общество изменилось в этом плане в лучшую сторону. Конечно, пока не все идеально. В ряде регионов не решается проблема бездомных животных. Есть сложности и с домашними питомцами. Но кто в этом виноват? Конечно, очень удобно ругать чиновников на местах. Они же, в свою очередь, зачастую небезосновательно ссылаются на отсутствие финансирования. Но, на мой взгляд, критикам надо в первую очередь посмотреть внимательно на себя. Ведь согласитесь,
10: несложно держать на улице своего пса на поводке, иметь в кармане пакет для уборки, обучить питомца элементарным правилам поведения, собраться и всем вместе привести в порядок пустырь, где вы гуляете с собаками. И главное, заводите четвероногого друга, руководствуясь не сиюминутным желанием. Такое решение должно быть разумно и взвешено. В этом случае количество ненужных животных уменьшится, а конфликтов между собаководами и всеми остальными сократится. Ведь свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12: В Москве 11:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. На строительном рынке в Балашихе ликвидировали открытое горение. Ведется проливка конструкции, сообщили в МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь возгорания составила 1350 квадратных метров. Причины ЧП выясняются. Огонь вспыхнул сегодня в Балашихе на улице Текстильщиков. Дмитрий Медведев заявил о хрупкости соглашения США и Ирана. По словам зампреда Совбеза России, договор неустойчив, так как его легко можно подорвать новыми ударами по Ливану. Это, как отметил политик в канале в Максе, выгодно кабинету премьера Израиля Бениамину Нетаньяху. При этом Медведев выразил мнение, что после заключения сделки стало ясно, что Тегеран не проиграл войну, но, цитата, «обиженный Израиль будет мстить», конец цитаты. Также зампред Совбеза считает, что Ормузский пролив превратился в, цитата, «персидское ядерное оружие», и его будут использовать. Жена Владимира Спивакова опровергла сообщение об инсульте у дирижера. «Никаких угроз его жизни на сегодняшний день нет», — сказала она. Цитата, «Владимир не переживал инсульт, случился испорченный телефон. Проблема со здоровьем небольшая, врачи, находящиеся рядом, уверены в том, что она устранима. Никаких угроз нет», — заявила ТАСС, супруга народного артиста СССР, Сатия Спивакова. Ранее митрополит Илларион сообщил о госпитализации 81-летнего Владимира Спивакова с подозрением на инсульт. Президент Польши лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причина – присвоение одному из подразделений ВСУ имени Героев УПА. Как заявил Кароль Навроцкий, для большинства поляков повстанческая армия остается формированием, ответственным за преступления против граждан Польши в годы Второй мировой войны. В ответ на это глава МИДа Украины Андрей Сибига сказал, что отказывается от командорского креста со звездой ордена за заслуги перед Польшей, который он получил в 2022 году. УПА признана экстремистской и запрещена в России. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я...
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
10: В эту субботу тема программы «Личное счастье на фоне сложных событий в стране и мире». В эфире психолог Зара Арутюнян. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». И сегодня у меня в гостях зоозащитник, общественный деятель, мой друг Игорь Молоков, и говорим мы сегодня о зоозащите, говорим мы сегодня о том, как можно решить проблему бездомных животных, и, естественно, будем касаться юридического аспекта этого вопроса. Игорь, вот постоянно всплывают в новостной ленте сообщения, которые касаются чипирования, которые касаются учета домашних животных, и не только, кстати говоря, домашних, в том числе и безнадзорных тоже. И они все утыкаются все время в какие-то юридические преграды. Что это за препоны такие, и почему так тяжело идет утверждение этого закона?
2: Очень просто,
1: на федеральном уровне.
2: Очень просто сформулированный вопрос, на который невозможно ответить одной фразой.
1: Можно двумя.
2: Начинаем считать. Я в теме вот законотворчества, связанного с регистрацией животных, с 2015 года. В законе о ветеринарии была предусмотрена норма об введение обязательной регистрации животных. И поручено было Минсельхозу эту регистрацию прописать. Позиция Минсельхоза такая, что нам для реализации этих полномочий не хватает тех полномочий, которые есть. Нужно в отдельном законе внести изменения в закон о ветеринарии, которые бы эти полномочия содержали. Очень долго разговор по поводу этой регистрации ходил вокруг да около.
1: Что не хватало? Давай конкретно.
2: Это конкретно нужно адресовать Минсельхозу тогдашнему. Никакой конкретики не было.
1: Ну да, было больше 10 лет назад.
2: Был разговор о том, что сделайте законопроект, чтобы вам хватало полномочий. И они долго ходили по ФАИВы, это федеральные органы исполнительной власти. Этот законопроект согласовывали кругами. В конце концов, взмолились, пришли в Думу, это было при мне. И фактически замминистра обратился к председателю комитета по природопользованию: помогите нам провести этот закон. Кончилось это тем, что вот этот закон, который предложил Минсельхоз, через Думу был проведен, но там были все категории животных, которые интересовали Минсельхоз, но туда не вошли домашние животные и животные без владельцев.
1: То есть, в принципе, были те животные туда включены, которые содержатся на фермах, те животные, которые можно назвать, промысловыми.
2: Причем вот все это время, пока вот этот закон не был принят, попытки включить обязательную регистрацию животных в закон об ответственном обращении с животными натыкались на вполне оправданные возражения. Если в одном из законов эта регистрация уже предусмотрена, то нельзя дублировать определение одних и тех же терминов, чтобы просто не было шизофрении в законотворчестве.
1: Ну, то есть люди договорились называть белое — это белое, черное — это черное. Да. И дали определенные какие-то...

0: Коррупция, то есть для того, чтобы органы на местах самоуправления или региональные организации, они, там, ветеринарные, предположим, они четко знали, сколько на этой территории проживает собак, сколько проживает кошек, каков их возраст, привиты они или нет, есть ли у них владельцы или нет. То есть, чтобы в случае...
1: Каким образом изменяется в существенной степени статус этого животного, например, стерилизован, не стерилизован, сменил хозяина, переехал в другой регион. Вот это все, по идее, да, предусмотрено вот в этом...
0: По большому счету, это паспорт животного.
1: Это электронный паспорт, да. Не тот ветеринарный, который в бумажном...
0: Вот там просто штампы о наличии или отсутствии прививок.
1: И все, да. Ну, причем этот паспорт, он, мягко говоря, не сильно связан с конкретным животным.
0: И, кстати говоря, дорогие друзья, этот ветеринарный паспорт, то есть этот документ, он не является удостоверяющим права собственности конкретного человека и конкретного домашнего животного, вернее. То есть человек не может... этим ветеринарным паспортом доказать, что это животное принадлежит ему. Вот здесь нужно обязательно об этом сказать. Как и родословные, кстати говоря, тоже.
1: Ну, в общем, Минсельхоз добился своего. Они прописали, как правильно регистрировать коров, коз, как зарегистрировать садок рыб, как зарегистрировать улей. То есть все, что связано с едой.
0: Ну, с продуктами, да.
1: Да, закон о ветеринарии, он прям... декларирует, что задача закона о ветеринарии – проследить животного от фермы до прилавка. И, соответственно, тут понятно, почему они всячески отбрыкивались от домашних животных и животных без владельца. Во-первых, им это неинтересно, они управляют другой отраслью. Им вот эта регистрация, она нужна как инструмент получения данных и инструмент, который позволяет принимать осознанные управленческие решения. А вешать себе хомут в виде животных, которые для них... Для достижения их целей, они никак не относятся. Ну и дополнительно у них вся регистрация основана на владельце. То есть владелец должен сделать это, владелец должен сделать целый
0: комплекс каких-то регламент, действий.
1: Он весь завязан на владельца. А что делать с животным без владельца в такой ситуации? Ну, разрывная пуля в голове.
0: Прекрасно. Вот мы постарались объяснить, что такое регистрация, мы постарались дать определение и, собственно говоря, дать некую предысторию вопроса. А теперь внимание. В Московской области существует закон, который обязывает владельцев домашних животных зарегистрировать своих питомцев. И вот здесь начинается самое интересное. Я тебя слушаю внимательно.
1: Самое интересное мы оставим на десерт. А сейчас мы обязательно должны проговорить следующий шаг. Из него следует вот все остальное. В тот момент, когда был принят закон о ветеринарной безопасности, то есть были внесены соответствующие изменения, позволяющие Минсельхозу вводить всеобщую регистрацию. Проблема о внесении регистрации в закон об ответственном обращении с животными была снята. Помнишь же, что мы говорили о том, что возникала коллизия? Поскольку некоторые категории животных...
0: Коллизия — это на юридическом языке противоречие.
1: Поскольку в ветеринарный закон определенные категории животных не были внесены, соответственно, появляется возможность для этих самых категорий животных внести другое определение регистрации и другую методологию реализации этого положения об обязательной регистрации. Ну, что сложного спрашивается?
0: То есть это постановление ссылается на закон, в котором домашние животные просто отсутствуют. Я правильно понимаю?
1: В законе об обязательной регистрации в рамках законодательства о ветеринарии нет практически никаких См

0: категории животных, которые включены в закон об ответственном обращении с животными. Домашние животные, животные без владельца, дикие животные.
1: То есть есть отсылка на закон, там, а в этом законе нету этой группы животных.
0: В том законе есть замкнутый перечень категорий животных, куда не входят целый ряд категорий, которые деятельность с которыми определяется, регулируется законом об ответственном обращении с животными. Все, проблема по противоречиям между двумя определениями снята. То есть для одной, для, грубо говоря, для сельскохозяйственных животных.
1: Это вот, работает.
0: Вот правила регистрации там для домашних и бездомных. Можно садись и пиши правила регистрации. Но этого сделано на федеральном уровне не было.
1: Так, и тогда что делать жителям московского региона, Московской области, которые хотят соблюдать все нормы российского законодательства, которые читали закон и, в принципе, хотят свое животное зарегистрировать?
0: Федерального законодательства, связанного с обязательной...
1: Нет, не федерального, я имею в виду регионального.
0: Я вот отступим, чтобы потом не пришлось возвращаться. Федерального законодательства по регистрации животных до сих пор нет. А потребность в регистрации, что домашних, что бездомных, есть. И в результате идет параллельных два процесса. Приходят в Думу инициативы, там, в частности, вот сегодня стало известно о том, что ЗАГС Собрание Санкт-Петербурга внесло законодательную инициативу зарегистрировать на федеральном уровне. Это не первое, эти инициативы длятся уже годами. Это первое. Попытка сделать все-таки федеральную нормативную базу. Вторая линия поведения – это субъекты федерации своим законодательством, каждая на свое усмотрение устанавливает обязательную регистрацию уже в рамках своего субъекта федерации.
1: Так, прекрасно. И вот опять давай мы все-таки к Московской области.
0: И мы получаем замечательную во всех отношениях мозаичную картинку, которая постепенно разрушает работоспособность вот этого положения о регистрации. В качестве иллюстрации мы вот сейчас доходим до законодательства Московской области. Московская область сначала приняла свой региональный закон об обязательной регистрации, потом ввела его в действие. И спустя некоторое время появляется постановление комитета по ветеринарии, что-то вот в этом роде, в котором... Это просто на сайте правительства Московской области, что с такого-то числа вводятся штрафы за отсутствие регистрации.
1: Ну вот в том-то все и дело, что у нас по поводу штрафов-то... То, что называется, не заржавеет.
0: Самое интересное, это следующая фраза. В соответствии с такой-то статьей, если мне память не изменяет, статья 8.52 Административного кодекса Российской Федерации. Угу. То есть они обязательную регистрацию ввели региональным законом.
1: А ссылаются на федеральные законы, в федеральном законе такой нормы нет для домашних животных.
0: Оштрафовать собираются, ссылаясь на федеральный закон. Заметим, что на федеральном уровне обязанностям владельца обязательная регистрация не относится. Соответственно, статья, которая вводит наказание за несоответствие федеральному закону, она не может быть применена в данном конкретном случае за отсутствие регистрации.
1: То есть, если к жителю Московской области приходит группа лиц, которая наделена властью, назовем их так, это может быть представитель администрации, это может быть участковый, и говорит, а ваш бобик-то зарегистрирован? Дядя Вася, владелец этого бобика, говорит... Нет, не зарегистрирован. Тогда платите штраф. И вот дядя Вася делает как раз и эту отсылку, что вы ссылаетесь на федеральное законодательство с точки зрения штрафов, а в федеральном законодательстве домашние животные, они не прописаны.
0: Ну, здесь
1: я правильно сейчас резюмировал?
0: Правильно. Но обязательно нужно упомянуть, что полномочиями трактовать законодательство у нас обладает суд, ну и в рамках своих полномочий частично прокуратура. Вот мне интересно, было хоть одно, я не знаю,
1: я не слышал
0: прецедентов,
1: тоже,
0: чтобы было обращение в суд по поводу незаконных штрафов. А в этом, вот в данной конструкции штраф, мое глубокое убеждение, незаконен. Я федеральное законодательство не нарушил, соответственно, основываясь на Гражданском кодексе, административном кодексе Российской Федерации, меня штрафовать не за что. Если вы хотите штрафовать на основании регионального закона, пропишите в своем кодексе, в региональном. Но они почему-то этого не делают.
1: То есть они оставляют эту лазейку?
0: Это как работают чиновничьи шестеренки? Я, ну, за это время немножко подсмотрел, но я не берусь тут какие-то...
1: далеко идущие выводы делать.
0: Да, ну, тут может быть все что угодно. Причем это же информация о штрафах появилась на сайте не в виде там постановления, там, не губернатор подписал. Да. И тут же пошел разгон через СМИ. СМИ ссылаются на сайт, и вот такими большими буквами про штрафы. Это... вот если бы, да, на федеральном уровне было принято законодательство, на федеральном уровне органы исполнительной власти прописали бы соответствующие методики, то, вот таких вот через полосец бы не было. Я не удивлюсь, честно, если юристам дали команду, ну, придумайте, за что можно зацепиться. Ну юристы вот... Есть норма, которая наказывает за ненадлежащее содержание животных. Ну, вот мы же написали в своем региональном законе, что...
1: Это очень расплывчатая формулировка такая.
0: А она расплывчатая в моем изложении. А есть ссылка на конкретные статьи федерального закона. Что такое обязанности по содержанию животных? Причем с конкретизацией.
1: Да, федеральный закон, который обязывает всех владельцев домашних животных придерживаться определенных правил.
0: Да.
1: Он есть, он не противоречит, кстати говоря, Конституции, потому что были приняты поправки, как раз связанные с ответственным отношением к домашним животным. И, в общем, ну, с точки зрения юридической составляющей, там достаточно логичная и стройная система. Но как только это все доходит до региональных администраций, как только мы сталкиваемся именно с интерпретированием этого закона на местах, вот здесь могут возникнуть вопросы. Вот как бы ты видел в идеале решение этой коллизии? Ну, потому что вот, давай так, все-таки регистрация домашних животных, она нужна, она необходима, дорогие друзья. Вы поймите одну простую вещь, что наша страна прежде всего, она неблагополучна с точки зрения эпидемиологической ситуации по бешенству. Раз. Очень многие владельцы домашних животных, буду называть вещи своими именами, уж извините, дорогие друзья, но я об этом говорю в каждом выпуске, просто поплевывают на безопасность. Безопасность своих близких, свою безопасность, людей, которые живут рядом с нами. Забывая о том, что бешенство, оно вот здесь, вот за углом. И вспышки этого опасного заболевания происходят постоянно. Это раз. Во-вторых, если у вас даже вот, ну, потерялась собака, либо кошка, если у вас есть чип, это еще один шанс дополнительный найти ее, опознать и передать владельцу. Ну и третье, мне кажется, что это такой общедисциплинирующий момент, потому что вот ты не поленился, сходил в ветеринарную клинику, поставил чип, зарегистрировал свое животное. Ты тем самым подтверждаешь серьезность своих намерений. Хотя, вот я сказал про чип, опять же, ну, я думаю, что не все знают, что в нашей стране нет единой базы чипированных животных. Можно как-то решить эту проблему? Ну, вот для меня это все достаточно просто. Пришел человек в ветеринарную клинику, государственную, чипировал животное. Потом все сведения из этой клиники ушли в там, руководство района, из района в область, из области в федеральное какое-то учреждение.
0: Это абсолютно прозрачная проблема, которую проще некуда уже. Вот проговорено, абсолютно понятно, как ее решать. Но нужно задать сначала целеполагание и рамки. Вот перед тобой сидит человек, который очень много времени вот на круглых столах в общении потратил на то, чтобы убедить законодателя о том, что да, вот бабушкину Мурку все равно надо регистрировать. Начиналось все с того, что да как вы представляете, что где-то там вот все бабушка будет регистрировать. Так что тут мы с тобой единомышленники, но есть, ну, есть определенные целеполагания и ограничения. Во-первых, эта база должна быть единая, федеральная.
1: Обязательно.
0: Ну как, ну вот перебежала в соседнюю область собака, и она...
1: Поехал тут... ты на дачу с собакой, не дай бог, она потерялась. Всё, из
0: привет.
1: Московской области, она убежала в Рязанскую.
0: Привет, ее уже не видят. Она была, должна быть обязательно государственная база данных. Нынешнее чипирование происходит, вот эта база ID, она принадлежит неопределенному кругу неизвестных лиц.
1: Это не государственная база?
0: Нет, она более того, она забугорная.
1: Интересно.
0: И права введения информации в эту самую базу данных обладает неопределенный круг физлиц, которые ни перед кем не отчитываются. Ну, то есть, грубо говоря, заплатил в эту вот структуру, которая администрирует вот эту базу данных, определенные не очень большие деньги. Получаешь программу, у меня она есть. Тебе приходит человек, ты ставишь чип, заносишь данные в базу данных, и привет, поехали.
1: Ну, у меня вот, например, собака чипирована, да, я знаю, что у нее есть определенный номер. Да, у меня, кстати говоря, в ветеринарном свидетельстве есть отметка об этом.
0: Это хорошо, но с точки зрения государства невозможно на самотек отпускать вот такую историю, которую в любой момент там могут все что угодно неопределенные люди. Обязательно должен быть администратор государственный, либо уполномоченный государством.
1: Дорогие друзья, я понимаю, что очень много проблем, связанных вот с этой тематикой, но я знаю, что сейчас и в Государственной Думе, и в различных учреждениях федеральных ведется, ну, на мой взгляд, все-таки такая, я бы ее назвал, системная, планомерная работа по решению этих вопросов. Я понимаю, что нам бы хотелось вот здесь и сейчас все решить и быть счастливым на долгие годы. Но, к сожалению, так не работает. Мы будем держать вас в курсе этих новостей. И, Игорь, надеюсь, что ты еще придешь к нам в студию.
0: Ну, мы на полуслове вынуждены прервались. Приглашайте.
1: Спасибо. Спасибо тебе за уделенное время, спасибо тебе за твой труд. Дорогие друзья, ну а я, как всегда, в конце пожелаю вам и вашим четвероногим счастья, любви и удачи. Берегите себя и своих питомцев. С вами был Григорий Манев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве полдень, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В аэропортах Ижевска и Уфы сняли ограничения. Они снова принимают и выпускают самолеты, сообщает Росавиация. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. В Тюменской области объявили воздушную угрозу. Введен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Александр Моор. В мессенджере Макс он написал, что это превентивная мера. Глава области напомнил, что жителям нужно сохранять спокойствие и бдительность, подчеркнув, что в соцсетях и интернете запрещено публиковать фото и видео беспилотников, а также работу ПВО. В Минобороны сообщили об ударе по складу дронов ВСУ на окраине Харькова. Объект уничтожен. Как уточнили в российском военном ведомстве, боевую задачу выполнил экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34М. Министерство опубликовало кадры объективного контроля с дрона, на которых видно поражение склада. В Кремле заявили о любопытных нюансах в позиции Петера Мадьяра по Украине. У нового премьера Венгрии также свой взгляд на отношения с Евросоюзом, сказал помощник президента России Юрий Ушаков, цитата. Его позиция несколько отличается от позиции предшественника, но конкретных деталей между нами и венграми не обсуждалось. Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов. Они появились и в отношении взаимоотношений в рамках ЕС, и по Украине есть свои нюансы, заявил Ушаков в интервью РИА Новости. Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр объявил, что страна не будет отправлять оружие и военную технику на Украину. Также, по его словам, Будапешт не сможет полностью уйти от поставок нефти и газа из России. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 24 атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певица Лина. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
5: для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
9: В эту субботу тема программы – эпилепсия. В эфире невролог Российского центра неврологии и нейронаук Мария Глазова. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как говорить с ребенком о безопасности так, чтобы не напугать, что реально работает, а что вызывает тревогу или стыд». В эфире психолог организации «Тебе поверят», работающая с детьми и взрослыми, пострадавшими от насилия, Наталья Курасова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Имена. Поверх времен.
13: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу –
14: после 15 часов.
15: Авторская программа Леонида Варебруса
16: «Имена. Поверх времен».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
18: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
19: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
18: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
20: намеренного, неправедного и пагубного.
21: Я врач.
22: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
23: Врачи и пациенты.
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об одном из самых известных и древних неврологических заболеваний – об эпилепсии. Почему он возникает? Как лечили тогда и как сейчас? Какова жизнь с эпилепсией? Об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. На студии врач-невролог и эпилептолог Российского центра неврологии и нейронаук Мария Глаза. Мария, здравствуйте.
26: Здравствуйте, Наталья.
25: Насколько распространена эпилепсия? Берем и мир, и Россию. Мы вот перед эфиром говорили, да, что раньше, как она называлась, заболевание лет 100-200 назад? Это же всегда было даже 1000 и 2000 лет назад. Подучись, по-моему.
26: Такие термины, да, действительно использовались. В настоящий момент это стигматизирующее название. Так же, как и приступы, мы больше не называем припадками из-за их несколько стигматизирующего значения и неблагозвучности некоторые.
25: Так, все, выяснили. Итак, эпилепсия. Да. Вот если возьмем мы и взрослое, и детское население, во-первых, стартует, дебютирует эпилепсия обычно с какого возраста?
26: Есть несколько пиков заболеваемости. Как правило, это детский возраст и пожилой. И в зависимости от возраста могут присутствовать различные причины. Чаще всего в детском возрасте это генетические причины, в пожилом возрасте это структурные причины, обусловленные принесенными нарушениями мозгового кровообращения, черепно-мозговыми травмами и формированием опухолей головного мозга. Но, тем не менее, эпилепсия может возникнуть в разные возрастные промежутки, и если она возникла в 20, 30, 40 лет, это вполне возможно.
25: Итак, распространенность. Вот какая цифра известна? Я понимаю, что многие ходят с эпилепсией, которая не диагностирована, правильно?
26: Да, действительно так и есть. Во всем мире, по данным Международной противоэпилептической лиги, около 65 миллионов человек с данным диагнозом. И ежегодно в разных странах от 30 до 70 человек на 100 тысяч населения зарегистрировано новых случаев эпилепсии каждый год.
25: Вот так вот. И вот, кстати, она прогрессирует, потому что большинство заболеваний, в плане того, выявляемость, они сейчас все больше и больше на ранних этапах выявляются, неврологических в том числе. С эпилепсией лучше с каждым годом становится, то есть диагностирование больше этого заболевания? Потому что я понимаю, не то, что сразу переживают, что заболеваемость больше, нет. Мы говорим о том, что стало больше, потому что диагностируют, лечат, ну, находят человека, да, на более ранней стадии заболевания.
26: Кажется, что да, но при этом, если мы будем сравнивать цифры Российской Федерации и мировые цифры, то все равно у нас пока еще значение несколько меньше. И складывается впечатление, что это не за счет меньшего количества людей с данным заболеванием, а за счет низкой обращаемости пациентов и, возможно, недостаточной осведомленности населения о данном заболевании, о том, что же можно считать эпилепсией как таковой.
25: Так давайте поговорим, что же можно считать эпилепсией как таковой. Что вообще происходит в мозгу, когда, во-первых, появляется эпилепсия, первый приступ? Что там происходит? Вы тоже изнутри все посмотрели, и с пациентами общались, и видели всю картину, да? Как, что происходит? Почему вдруг? Вообще понятна причина возникновения эпилепсии?
26: Причин множество. И в зависимости от различных причин, соответственно, и мы видим несколько иные механизмы, но, тем не менее, есть в них определенная общность. Это, если совсем простым языком, активация активирующих систем и торможение тормозящих. Таким образом формируется эпилептический разряд, очаг, который либо может оставаться одним очагом, как при фокальной эпилепсии, затрагивать, например, ограниченный участок головного мозга, долю полушария головного мозга. При генерализованной эпилепсии практически одномоментно захватываются оба полушария, весь патологический процесс, что вызывает уже сам приступ. И в зависимости от этого выделяются несколько форм эпилепсии. Так. Это фокальная и генерализованная, как две самые крупные группы. Однако на этапе, когда мы еще не провели каких-то дополнительных исследований или очень мало знаем о клинической картине, знаем, что просто был какой-то судорожный приступ с утратой сознания, то в таком, или их было несколько, мы можем предполагать эпилепсию неуточненную. И в некоторых случаях данный диагноз, он может оставаться с человеком достаточно надолго, потому что не всегда удается установить какие-то более подробные причины.
25: Угу. А всегда ли вот эпилепсия выглядит как судороги потери сознания? Мы в начале эфира говорили, да, что совсем чуть-чуть, что это может, человек может ходить и не знать, что у него эпилепсия. Может, она во сне происходит, правильно?
26: Да, действительно, приступ. Это так. Есть приступы малозаметные. К ним, как правило, относятся приступы с сенсорными проявлениями. То есть человек может чувствовать различные запахи, вкусы, видеть зрительные образы, слышать звуки или голоса. Это может сопровождаться различным наплывом эмоций, таких как немотивированная тревога, страх, чувство невероятной эйфории, как это было описано у Достоевского, например. Или же такими вегетативными проявлениями, как учащение частоты сердечных сокращений, чувством дежавю, наплывом воспоминаний из прошлого, или, наоборот, ощущением, как будто бы человек находится в каком-то совершенно незнакомом месте, при этом это его собственная кухня. Такое действительно возможно без каких-либо судорожных явных проявлений, или проявления могут быть минимальными, такими как вздрагивание или частые промаргивания. Но при этом, касаясь как раз-таки темы наплывов тревоги, внезапной сопровождающей частотой сердечных сокращений.
25: Сейчас тут все так испугаются.
26: Да.
25: Скажут, о боже, так это у каждого второго человека возможно.
26: Вот, поэтому здесь, безусловно, все, кто испытывает чувство тревоги, не должны сейчас бежать и делать продолженный видеоэго-мониторинг. Все только по назначению врача и в совокупности с определенными иными клиническими данными.
25: А вот давайте поговорим про человека, который что-то подозревает, очень часто у него дежавю, еще какие-то проявления ночью, например, просыпается, вроде бы такого не было, я не знаю, вот на что должен человек обратить внимание, если он, например, один живет, да, потому что когда я понимаю, что в семье, там начинают как-то настораживаться, что что-то происходит, непонятно что, но нужно чего-то сходить к специалисту. Вот, а когда один, он может и не замечать, что с ним что-то как-то. Ну вот какие признаки говорят о том, что вот мы как раз говорим не о явных признаках судорогах, да, и других каких-то приступах, моментах, а вот именно скрытом таком течении эпилепсии.
26: Судорожный эпизод пациент с эпилепсией наиболее вероятно амнезирует, поэтому он его и не вспомнит, проживая один или проживая также с кем-либо. Но, тем не менее, можно найти на утро косвенные признаки, то есть это следы крови на подушке, прикусывание языка. Помимо прочего, может быть ломота, боль в мышцах, следы непроизвольного мочеиспускания на кровати. Но это наиболее очевидные знаки. А помимо этого могут быть приступы, которые судорогами не сопровождаются, а могут сопровождаться автоматизированным поведением. И в таком случае можно находить, скажем так, следы своей какой-либо ночной деятельности, например, переложенные предметы или там, регулярно повторяющиеся некие следы своей деятельности, как, например, была одна пациентка, у которой на утро каждый раз обнаруживались порезанные овощи. Грязная морковка, картошка.
25: Слушайте, пациентка, мне кажется, напряглась, что происходит, тем более, если она одна живет.
26: Она жила не одна, да. Она очень ругалась с семьей, что кто-то переводит продукты. Вот, а оказывалось в итоге, что у человека есть опухоль головного мозга, и действительно данное действие она производит в автоматизированном поведении. Или, например, вот кому-то снится, что он на лыжах катается, а на утро лыжи, которые до этого хранились в кладовой, найдены в коридоре лежащими. Человек проживает один. То есть тут могут быть тоже определенные вопросы. Вот одна из моих пациенток обратилась как раз-таки ровно с такой жалобой. вот она послужила звоночком, что нужно все-таки сходить к врачу, и, вероятно, периодические ощущения дезориентации на улице, возникающие при походе в магазин, они все-таки не просто усталость после работы, а что-то большее.
25: А как долго вот человек списывает на всякие какие-то тревожности, усталость, еще какие-то рассеянности и т.д. и т.п. И вот эти вот интересные методы. Вот сколько человек ходит до того момента, как он действительно запаникует и пойдет к врачу, к терапевту, либо к неврологу, да, чтобы понять, что происходит со мной. Потому что я понимаю, что сейчас очень тревожное время. А очень много, вот даже вот была не так давно статистика интересная, что даже сердечно-сосудистые заболевания, психические заболевания обогнали. Это первый раз за такое количество, я не знаю, десятков лет, потому что всегда сердечно-сосудистые, онкологические, а сейчас это поменялось, психически вышли на первое место. То есть люди, понятно, что каких-то странностей думают, да ладно, да я тут забыла, я тут это и что-то где-то чего-то, и тревожности, и депрессии, может. А может, как-то, кстати, какая-то смазанная картина будет, потому что многие сами лечатся, да, берут тревогу чем-то. Даже антидепрессанты, к сожалению, без рецепта где-то находят и начинают пить. Это вообще отдельная история. Это же, получается, смазанная картина. Когда доходит человек, в какой, кстати, стадии есть эпилепсии?
26: Нет, стадий нет.
25: Вот так вот. Виды есть, стадий нет.
26: Да.
25: То есть, если человек, но мы же говорили, да, это человек, например, с тревожностью, с чем-то, может сесть за руль, а у него эпилепсия, например, да, и попасть в крайне неприятную ситуацию для всех.
26: Безусловно. Пациентам с эпилепсией вождение транспортного средства любого в Российской Федерации категорически запрещено, и диагноз Российской Федерации является неснимаемым. Поэтому вне зависимости от стойкости медикаментозной ремиссии или уже последствий хирургического лечения, когда мы даже отменили лекарственные препараты, все равно диагноз сохраняется и социальные ограничения вместе с ним.
25: Это только в Российской Федерации или во всем мире такие? Или у каждой страны свои подходы к эпилепсии и вождению?
26: У каждой свои, но в Российской Федерации все довольно строго. И, соответственно, что касается продолжительности периода недиагностированной эпилепсии, он может быть совершенно различным. Ко мне обращались пациенты, которые обращали внимание на данную симптоматику и спустя год, а кто-то и 50 лет мог ходить действительно вот с подобными ощущениями до первого судорожного приступа.
25: Ого, 50 лет!
26: Да, при этом нередко обращаются пациенты, не очень часто, но, тем не менее, все равно раз в несколько месяцев обязательно бывают случаи, когда приходит на прием человек, который до этого жил один, а тут либо женился, либо переехал в студенческое общежитие, а до этого жил в отдельной комнате, пока проживал с родителями, или же у кого-то, например, остановились друзья с ночевкой и обнаружили, что, оказывается, за ночь происходит несколько судорожных приступов, а на самом деле, в общем-то, человек достаточно думал, что достаточно беспокойно спал все это время и просто, ну, вот, периодически мог оказаться на полу вследствие.
25: Вот это да. То есть мы часто там думаем, а на самом деле может оказаться все что угодно. Поэтому нужно побольше общаться с друзьями, да. И как-то выходить в походы или куда-то, какие-то совместные времяпровождения, кто-то чего-то может дозаметить. Также, кстати, выявляется и апноэ сна, и много-много чего, кто видит, что ой, у человека тут это есть и говорит настороженно, да, встречается, это правда. Вообще эпилепсия, есть ли какая-то наследственная предрасположенность этого заболевания?
26: Да, безусловно, есть, но при этом есть генетические формы, которые могут возникать вне зависимости от наличия в семье родственников с заболеванием эпилепсии, потому что могут быть поломки генов, которые идут из поколения в поколение, но при этом не реализуются в заболевании. Или же эта поломка генетическая могла произойти на моменте утробного развития и в дальнейшем также по наследству тоже не передаться. Такие варианты тоже возможны, поэтому отсутствие родственников с эпилепсией в семье не значит, что у нее не генетическая причина.
25: То есть не значит, что у вас ее не будет. Кстати, вот сейчас очень же много вообще врачей разных специальностей, не то что бьют тревогу, они констатируют факт, что после коронавирусной, да, инфекции, после COVID, стали выявляться многие заболевания, которые, я понимаю, что они бы не выявились у этого человека, то есть как бы есть фактор риска, но он не срабатывает. А вот какая-то вирусная инфекция жесткая или что-то где-то чего-то, и вот, пожалуйста, заболевание появляется. По поводу эпилепсии. А есть ли какие-то, может быть, данные, исследования, либо становится понятно, что после ковида стало больше?
26: К сожалению, я не обладаю такой информацией, но действительно мы придерживаемся теории двойного удара, что есть предрасположенность и есть факторы, через которые она может реализовываться. Соответственно, такие заболевания, как как раз-таки коронавирусная инфекция, иные острые респираторные вирусные инфекции, тяжело перенесенные, обострение хронических заболеваний, тяжелые черепно-мозговые травмы, в общем-то, которые могут и сами по себе быть причиной, но могут и послужить причиной для срыва компенсаторных механизмов организма.
25: А вот, кстати, по поводу травм сказали инфекции, а инфаркт, инсульт, как раз те самые сердечно-сосудистые катастрофы, которые, ну, очень часто сейчас и у молодых в том числе встречаются, и это очень грустно, да, такая статистика. После этого риск возникновения эпилепсии высок? Вообще это как-то влияет, либо нет? Потому что есть разные данные, что как будто бы после, то это возможно очень даже.
26: После инсульта, да. Да, безусловно, особенно если инсульт затрагивает кору головного мозга. То же самое касается черепно-мозговых травм, то есть должно быть существенное повреждение структуры, то есть это должен быть ушиб головного мозга или субарахноидальное кровоизлияние, какие-либо внутримозговые гематомы. Потому что, например, сотрясение головного мозга не будет служить причиной развития эпилепсии. Да, это может послужить, например, провоцирующим фактором,
25: да.
26: Но при этом такая эпилепсия не будет являться посттравматической, скорее всего, у человека была какая-то иная предрасположенность.
25: Да, она была, и вот она здесь и реализовалась сейчас, я уже поняла. Вот правда ли, что недосып и стресс могут привести, ну, вообще провоцировать приступы эпилепсии? Потому что хронический недосып есть абсолютно у всех. Это сейчас уже мы сейчас, конечно, будем про диагностику говорить, но я опередила немножко, да, вот наши другие вопросы. Вот, тем не менее, если у человека есть такой диагноз, и он в ремиссии, ну, как бы вот когда, ну, как в ремиссии относительно, приступов меньше, практически нет, да, все хорошо. И тут сложная работа, все что угодно вообще, какой-то стресс очень сильный. И там понеслось рецидив какого-то очень активного. Эпиактивность, да, такая очень сильная появляется.
26: Эпиактивность, не всегда ее количество коррелирует, да, с количеством приступов, потому что при некоторых формах мы можем и эпилептиформную активность не регистрировать, при этом регистрировать 10 приступов за запись, то есть такие варианты у нас тоже возможны.
25: Ого.
26: Но при этом действительно есть некая общность провоцирующих факторов. К ним относятся недосып, эмоциональный стресс, выраженный физический стресс, физические переработки, в том числе прием алкоголя, некоторых лекарственных препаратов. Поэтому надо обязательно сообщать врачам, которые занимаются лечением ваших сопутствующих заболеваний, что у вас есть данный диагноз, что вы принимаете еще противоприступные препараты, потому что, например, назначение некоторых лекарственных препаратов может вступать в лекарственное взаимодействие и тем самым снижать эффективность. Помимо прочего, также и обострение хронических заболеваний могут в некоторой степени усугублять течение. И есть, например, приступы, которые могут возникать при повышении температуры тела.
25: Даже это, так?
26: Даже так, да.
25: Какой-то грипп тебе, вот, пожалуйста, приступ.
26: Есть такие виды эпилепсии, да, когда действительно на повышение температуры тела может быть провокация.
25: Угу.
26: Поэтому провоцирующих факторов мы стараемся избегать.
25: Их очень много в нашей жизни, провоцирующих факторов. Скажите, пожалуйста, как сегодня ставить диагноз эпилепсии? Я даже, знаете, бы хотела немножко истории. То есть, что было, например, мы говорили, что это стигматизированное, да, и диагноз. У нас много такого, невролог, психиатр, это вообще отдельная история. Но сейчас она меняется постепенно, по чуть-чуть. Вот я помню, что, ну, я не помню, я слышала об этом, что ли, там 20-30 назад это вообще иное качество было. И постановки диагноза, и лечение, само собой. С каждым днем что-то новое происходит. Вот если сравнить, да, что было хотя бы лет 10-15 назад, что сейчас? Разница как колоссальная, либо, в принципе, есть основа по препаратам, по диагностике, она всегда становится золотая вот диагностика эпилепсии.
26: Наверное, здесь стоит начать как раз-таки самого определения эпилепсии, что она из себя подразумевает.
25: Да,
26: да. Это хроническое заболевание головного мозга, то есть это неврологическое заболевание, не психиатрическое, что важно, хотя может иметь определенную коморбидность. У пациентов с эпилепсией больше вероятность развития тревоги и депрессии, но отчасти это может быть связано и с той же самой стигматизацией и ожиданием приступа следующего.
25: Ах, особенно, мне кажется, у женщин они до такой степени тревожны сами по себе.
26: Не обязательно, в зависимости от проявления приступа, потому что они могут быть на улице, в общественных местах, и, безусловно, человек может дезориентироваться, это тоже довольно неприятно, и травмироваться в ходе приступа. Что касается критериев установки диагноза, по действующим клиническим рекомендациям существует несколько пунктов того, как мы устанавливаем данный диагноз. Первый пункт – это если мы видим два эпилептических приступа, между которыми прошло больше 24 часов. То есть когда-то нам сообщили, что вот, допустим, 3 года назад был судорожный приступ, но решили, что человек переработал. И вот сейчас произошел повторный. И по описанию родственников у всех приступов были очевидцы. Возможно, есть видеозапись, потому что мог приступ произойти в общественном месте. Взяли запись с камеры. Или, например, кто-то записал кусочек благодаря тому, что сейчас есть под рукой мобильные телефоны.
25: Да.
26: Это очень сильно помогает врачам на приеме. Мы всегда просим видеозаписи приступов. Поэтому если происходят какие-то клинические события...
25: Нехорошие с близким человеком, то обязательно берите телефон и снимайте. Он вам потом спасибо скажет, получается, правильно?
26: В первую очередь мы оказываем, конечно, помощь, стараемся обезопасить голову, но если у вас несколько человек, и кто-то оказывает помощь, то желательно, чтобы второй снял данную клиническую картину, чтобы уже врач мог определить... что именно происходит, потому что зачастую описание может быть недостаточно, и какие-то вещи, которые на самом деле диагностически очень важны, в тот момент критической ситуации было невозможно запомнить и тем более сакцентировать на этом внимание, потому что, в общем-то, что-то происходит с вашим близким человеком, у вас другая задача.
25: Конечно,
26: в этот момент.
25: Конечно, абсолютно, тут не думаешь об этом.
26: И, соответственно, вот несколько приступов, которые мы видели, мы доподлинно убеждены, и у нас есть четкие их описания, а если есть еще и видео, так вообще отлично, или фиксация, например, по документациям скорой медицинской помощи, или во время госпитализации, если приступы происходили, все, мы имеем право поставить диагноз эпилепсии, если между двумя такими эпизодами прошло 24 часа. Опять же, если у нас был один единственный приступ, человек ответственный и сразу же обратился за медицинской помощью. Ему было назначено проведение ЭЭГ и МРТ. И по одному хотя бы из этих исследований мы видим, что вероятность повторного приступа более 60%. Эти 60% очень условные. В общем-то, для некоторых заболеваний существуют определенные калькуляторы, как это подсчитать, но это все очень условно. Если проще, то был один приступ, и мы видим либо эпилептиформную активность на ЭЭГ, либо, например, ЭЭГ у нас было проведено коротенькое, на котором мы ничего не зарегистрировали, но по МРТ мы видим довольно явный порог развития коры головного мозга или склероз гиппокампа, или новообразования.
25: То есть там сразу все видно?
26: В некоторых случаях, да, мы можем сталкиваться с структурными причинами, и тогда мы понимаем, что есть структурная причина, которая, скорее всего, второй приступ вызовет, и вот этот приступ был дебютом заболевания, поэтому это уже повод для установления диагноза и для назначения противоприступной противоэпилептической терапии. Третий вариант – это эпилептические синдромы. Здесь несколько сложнее. Это клинико-электрографическая характеристика, то есть когда мы видим определенную клиническую картину, определенные типы приступов, определенный возраст начала заболевания и определенные паттерны на ЭЭГ. И когда это все сочетается вместе, мы можем установить диагноз эпилептического синдрома, которых достаточно большое количество, и чаще они встречаются в детской эпилептологии. Я работаю только со взрослыми, но, тем не менее, у нас тоже синдромов хватает, особенно с учетом того, что в настоящий момент выживаемость пациентов на детском этапе сильно выше, и те пациенты, которых мы могли не видеть, допустим, 10-15 лет назад во взрослой эпилептологии, сейчас они приходят к нам с данными синдромами.
25: Вот это да. Много каких-то уникальных случаев. Я понимаю, что сейчас вынашивают, да, новорожденные буквально там с 500-600 грамм, да, малышей. И там уже как раз очень много было у нас как раз разговоров с врачами, с неонатологами, много эпилепсии, других разных заболеваний. Они вырастают и приходят к вам. Но я думаю, мы уже после новостей какие-то уникальные случаи обговорим, да, вы расскажете, что происходит в вашей практике, и поговорим об лечении эпилепсии.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва.
1: 94,8.
2: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Херсонской области 2 человека погибли в результате атак ВСУ, 6 получили ранения, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Такие данные за сутки он привел в телеграм-канале. По его словам, в Каменке беспилотник атаковал легковой автомобиль, погиб мужчина 1974 года рождения, женщина госпитализирована. В населенном пункте Каиры в результате удара дрона погибла местная жительница 1941 года рождения. Также были атакованы Новая Збруевка, Радинск и Бехтеры. Там пострадали 5 человек. В ЛНР 2 человека погибли при подрыве взрывоопасного предмета. Минувшей ночью ВСУ сбросили мины на оживленном участке трассы по направлению в Ростовскую область. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, 2 человека попытались убрать взрывное устройство с дороги и погибли. Приостановлено движение между поселком Должанским и городом Ровеньки. В Минобороны России сообщили об ударах по целям на Украине. За минувшие сутки поражены объекты энергетики и транспорта, цеха производства и места хранения беспилотников. Также были уничтожены пункты временной дислокации формирования ВСУ и иностранных наемников в 154 районах. Как следует из сводки военного ведомства, за сутки в зоне СВО Киев потерял более 1300 военнослужащих. В Константиновке российские войска освободили 94 здания, в Красном Лимане 47 строений. За сутки средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 740 беспилотников. В Венгрии ограничили полномочия премьера 2 сроками. Президент Тамаш Шуйок подписал 16-ю поправку к основному закону страны. Документ имеет обратную силу и не позволит экс-главе Кабмина Виктору Орбану занять эту должность. Ранее законодатели сочли поправку необходимой в целях защиты конституционных принципов, верховенства закона и демократии. Она распространяется на лиц, занимавших должность премьера Венгрии с 1990 года. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24, атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
4: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
5: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
8: Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Право знать. Говорит Москва.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
12: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
13: намеренного, неправедного и пагубного.
15: Я врач.
27: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
25: Продолжаем наш разговор. Тема эфира – эпилепсия. У нас в студии врач-невролог, эпилептолог Российского центра неврологии и нейронаук Мария Глазова. Мария, перед тем, как ушли на новости, говорили про новые, ну, не новые, а больше разных видов эпилепсии, которые идут из детства, правильно? И какие-то уникальные случаи. Вот на вашей практике вы сказали, что приходит из детского возраста к нам с этой эпилепсией. Что было такого интересного в практике у вас?
26: У меня несколько смещенная выборка, потому что я работаю в федеральном центре, и большая часть моего приема я до сих пор оставляю его по ОМС, чтобы пациенты могли получить квалифицированную помощь в федеральном центре неврологии бесплатно по своему заболеванию. Поэтому, в общем-то, случаи довольно сложные, приезжают со всей России. Так что выборка действительно несколько смещена. Но вот, наверное, из тех синдромов, которые раньше чаще встречались во взрослом возрасте, в детском возрасте, а сейчас мы видим во взрослом, например, это синдром Ленокса-Гасто.
25: Так, что это такое?
26: Это фармакорезистентный эпилептический синдром, когда у детей от где-то 3 до 8 лет примерно начинают возникать несколько различных типов приступов. Один из них – это, как правило, замирание остановки деятельности, абсанса, и тонические приступы с вытягиванием, напряжением конечностей, которые чаще возникают из сна. Также могут быть различные судорожные приступы, падения. То есть это атонические приступы, когда исчезает тонус в мышцах тела. Это сопровождается определенными электрографическими характеристиками по ЭЭГ. Мы видим там медленную генерализованную активность и также пробежки быстрой генерализованной активности, которые чаще всего и сопровождают вот эти тонические приступы. Соответственно, эти синдромы, они довольно тяжело лечатся медикаментозно, но, тем не менее, есть специфические препараты, которые подходят непосредственно для данного заболевания. Помимо прочего, при данном заболевании нередко мы можем видеть снижение когнитивных функций.
25: Задержки психоречевого развития.
26: И откаты.
25: И откаты, да. Как, вот, кстати, начинают вот тут такие моменты тонкие. Вот это заболевание выделить, да, потому что заболевание, потому что получается, что можно с аутизмом перепутать еще с чем-то, да, с какими-то моментами. То есть эпилепсию можно же спутать с чем-то, с другим у ребенка.
26: В целом, да, но что касается синдрома Ленокса-Гасто, там все же довольно много ярких клинических проявлений, которые...
25: Его не спутаешь с ним, да?
26: Его можно спутать с другими эпилептическими синдромами. Можно, в принципе, ходить просто с диагнозом криптогенная эпилепсия, которые ставили когда-то ранее по старым классификациям. Но при всем при этом, скорее, с аутизмом спутать его будет довольно тяжело. Но при этом, действительно, при расстройстве аутистического спектра в некоторых случаях эпилепсия может быть, это могут быть коморбидными заболеваниями в том числе.
25: Да ладно, вот так вот. Итак, по поводу лечения эпилепсии сейчас, какое оно вообще? Это всегда препараты? Либо вот мы говорили, что ведь есть операции, еще много всего, терапии разные. Когда приходит человек на прием, уже с диагнозом, все, уже приступы, в идеальном случае, да, не снято на видео. Но, может быть, такого нет, но есть свидетели. Есть, например, выписка с ИМЯС или откуда-то скорой помощи, диагностировано, все, были судороги. Может, и приступ не один раз, например. А пациент растерян. Я понимаю, что когда человеку ставят такой диагноз, вообще любой такой диагноз, тем более вот мы обсуждали, что если автомобилист, да, всю жизнь за рулем, счастлив, и тут бах, это же полный запрет, все. У тебя несколько другая жизнь, она меняется. Конечно, очень-очень много вопросов. Во-первых, хотела узнать самые частые вопросы от пациентов, от новичков пациентов. Потому что потом-то я знаю, что школы эпилепсии есть и прочее, очень много разных групп, чатов, где обсуждают все это, отдельная жизнь. Это жизнь, да, жизнь с диагнозом, да, но теперь так, ну все, все это над этим работают. Ну вот, что наиболее часто спрашиваемое, да, у людей, у врачей, во-первых, вопрос, и какое лечение сейчас есть, самое современное, хотелось бы узнать.
26: Первый вопрос, наверное, это всегда

0: И тоже с определенными там условностями.
1: Да, да, да. Да, да, не то чтобы сразу раз, отменил, все хорошо. Нет, нет, нет.
0: Да.
1: Нас любят так.
0: Увы, да. Да. И что касается терапии, да, мы начинаем, безусловно, с таблеток.
1: Угу.
0: И здесь мы отталкиваемся от большого количества факторов. То есть мы сразу же смотрим на пациента, кто перед нами. Это молодая девушка детородного возраста, которой нельзя назначать некоторые препараты, обладающие тератогенным эффектом. Даже если сейчас она говорит о том, что беременность пока не планируется, мы достигнем ремиссии на одном препарате, угу, допустим, который обладает тератогенным эффектом, а в дальнейшем, когда беременность начнет планироваться, мы будем совершать переход, и, может быть, препараты будут не подходить, и мы спровоцируем срыв ремиссии, который эту беременность отложит. Поэтому здесь мы лучше должны сразу стараться подбирать те препараты с спектром, который возможен для уже дальнейшей беременности и родов, допустим.
1: Да.
0: Опять же, мы должны учитывать когнитивный статус. То есть если у человека есть проблемы с памятью, вниманием, трудностью с воспроизведением речи, запоминанием слов, то, конечно, мы не должны назначать препараты, которые могут усугубить когнитивные функции. Мы должны это учитывать, как и у пациентов с задержками развития в юном возрасте,
1: да,
0: также и у пожилых пациентов, которые приходят к нам и уже будучи возрастными людьми со своими возрастными изменениями и сопутствующими заболеваниями.
1: А их там много, как правило, да, да.
0: Также и с последствиями тех же самых инсультов и черепно-мозговых травм. Более того, мы должны всегда учитывать сопутствующие заболевания. Мы обращаем внимание в том числе как раз-таки и на эмоциональное состояние, потому что некоторые препараты могут усилить тревогу и депрессию, если они были у человека изначально, то есть сами по себе они данное состояние не вызовут.
1: Так.
0: Но, тем не менее, если у человека подобные симптомы когда-то были, и они сейчас в явных своих проявлениях, то есть спектр препаратов, которые мы в меньшей степени будем выбирать. И скорее дадим предпочтение другим.
1: Uh-huh.
0: И в то же время обязательно учитываем и соматическую патологию, то есть как работает печень, как работают почки, есть ли проблемы с пульсом и проводимостью в работе сердца, есть ли какие-либо электролитные нарушения уже на первоначальном этапе обращения. И, исходя из этого,
1: да,
0: мы подбираем препарат. Но не только из этого. В первую очередь мы должны оценивать то, какой тип эпилепсии у человека, фокальная она или генерализованная. Потому что, например, препараты некоторые, которые могут назначаться при фокальной эпилепсии, противопоказаны при генерализованной и могут, наоборот, провоцировать приступы.
1: Вот это да. То есть тут главное еще разделить. А, кстати, сложно вот разделить вот эти два вида эпилепсии? Либо вот неврологу уже, опытному эпилептологу сразу... Так, все тут понятно, ясно. Либо это все-таки вот иногда вызывает вопросы.
0: Зависит от количества данных.
1: Вот так
0: безусловно.
1: Вот. Количество, да, данных, как всегда, к этому, да.
0: Потому что иногда мы действительно можем сталкиваться с ситуацией, когда вот есть приступы, которые родственники описать не могут. Нам предоставляют видео, но мы понимаем по этому видео, что это конец эпилептического приступа, а мы ориентируемся всегда на начало. То есть мы понимаем, что это был однозначный эпилептический приступ,
1: да,
0: что есть слюнотечение, прикусывание языка, окончание судорог. Но, тем не менее, начало было фокальное или генерализованное, мы не видим. Пациент, соответственно, сам все амнезирует. И на ЭЭГ эпилептиформная активность не регистрируется, а человек, допустим, не может сделать продолженный видео-ЭЭГ-мониторинг, потому что это довольно дорогостоящая коммерческая, угу, услуга. А по МРТ головного мозга нет никаких данных, потому что есть у нас и МР-негативные варианты, даже при фокальной эпилепсии. Мы не всякие структурные изменения можем увидеть на МРТ. Иногда нам требуется более углубленная диагностика, которую мы можем использовать уже для предхирургического, да, обследования, когда,
1: угу,
0: человек обладает фармакорезистентностью. И, соответственно, сейчас мы остановимся тоже,
1: да,
0: на,
1: да,
0: том,
1: да,
0: что,
1: да,
0: это,
1: да,
0: такое.
1: Да, да, да. Так.
0: Вот. Ага. Но, соответственно, в первую очередь мы ориентируемся на тип эпилепсии. И если мы не знаем, какой перед нами вариант эпилепсии, мы стараемся назначать препараты широкого спектра, которые подошли бы и для одного, и для другого варианта. И также ориентируемся на самого пациента, персонализированно на человека, который находится перед нами, дабы не только снять приступы, но и улучшить

0: качество жизни пациента, потому что, в принципе, если приступов нет, а человек не может встать с кровати, это тоже не будет обладать высокой степенью приверженности к нашей терапии.
1: Это правда.
0: Вот. Скорее будет желание отменить ее поскорее, потому что без терапии было лучше. Ну, были приступы, но...
1: Жил активно.
0: Но было как-то лучше, да. Такие варианты тоже возможны. И здесь мы всегда в том числе ориентируемся и на то, как пациент переносит нашу терапию, безусловно. Но и в том числе корректируем образ жизни, исключая недосыпы, особенно если мы сталкиваемся с суточной работой,
1: да.
0: Ограничение приема алкоголя, некоторых лекарственных препаратов, которые тоже могут оказывать проэпилептогенный эффект.
1: Угу.
0: Это, например, различные нейрометаболические средства. Если мы говорим об антигистаминных препаратах, то мы стараемся их использовать более современных поколений. Если мы говорим об антибиотиках, они в любом случае тоже принимаются для определенных задач. И курс антибиотиков чаще всего короток.
1: Угу.
0: Поэтому здесь нужно обсуждать обязательно все с вашим лечащим врачом. И здесь возможно, что риск от неприема антибиотиков сильно выше, чем риск возникновения приступа на этом краткосрочном курсе. И, возможно, хронизация какого-либо основного заболевания бактериального, если данный курс антибиотиков не пропить, чем риск возникновения приступа.
1: Угу.
0: Поэтому здесь тоже относимся к всему внимательно.
1: А если какие-то заболевания, например, ревматологические, аутоиммунные, онкологические, да, ну, все вот в эту сторону, то тут вообще особый подход, потому что тут есть заболевания грозные, да, тяжелые. Ну, вообще-то эпилепсия тоже, скажем так, нелегкая.
0: Да,
1: и добавляется вот это. Здесь, мне кажется, такой консилиум получается, и такое обсуждение врачей серьезное, потому что когда такой сложный пациент, вот в этом случае удается сахарный диабет, да, какой-нибудь серьезный первого типа, например, да и второго типа. Все серьезное, о чем я говорю? Несерьезных заболеваний не бывает. То есть еще атеросклероз сосудов, все что хочешь. Вот здесь как вообще выстраивается лечение такого пациента?
0: Как правило, мы работаем в команде с коллегами.
1: Да.
0: Есть заболевания, с которыми наши препараты минимально могут пересекаться, и, соответственно, мы можем практически не контактировать с некоторыми коллегами. Но что касается, например, аутоиммунной патологии, онкологических заболеваний, чаще всего мы данных пациентов всегда ведем вместе.
1: Uh-huh.
0: Да, мы, может быть, не всегда контактируем. Возможно, это переписка через консультации, когда мы формируем наше заключение для другого специалиста, чтобы было все понятно. Но, например, некоторые варианты наших противоприступных препаратов могут тормозить эффективность химиотерапии. Поэтому химиотерапевты обязательно обращаются к нам для того, чтобы мы скорректировали лечение. То же самое касается и, например, некоторых инфекционных заболеваний, например, гепатита С или антиретровирусной терапии при ВИЧ.
1: Угу.
0: То есть мы должны обязательно учитывать всю эффективность. То же самое может касаться отчасти комбинированных гормональных контрацептивов, которые могут назначаться гинекологами, и они могут, в свою очередь, снижать противоэпилептогенный эффект некоторых наших препаратов, а наши некоторые препараты могут снижать контрацептивную функцию комбинированных
1: вот так
0: препаратов.
1: Вот. Все да. С двух сторон. Это очень важный момент.
0: Да, мы должны учитывать все взаимодействия и контактировать с коллегами, не закрываться в нашем мнении.
1: А пациент должен в первую очередь, когда есть какое-то заболевание, своему врачу говорить все, что у него есть, не скрывая, не забывая, да, не забывая, даже если в большой ремиссии, и, как мы уже сказали, препараты отменены, например, после операции, да, прошло какое-то время, у него все. У нас пациенты все сразу становятся автоматически здоровыми, все хорошо. И забывает, что есть, да, что-то было, да, ну есть такое, да, но сейчас уже все хорошо. Нет, про это говорить сразу же, как зашел к врачу, да, на порог, уже все, говорить, какое у тебя заболевание. А вот сейчас поговорим про препараты, которые вообще не помогают. Нет, вообще не то, что препарат не помогает. Ну, не помогают пациенту никакие препараты. Как это называется?
0: Фармакорезистентность.
1: Фармакорезистентность. Вот есть антибиотикорезистентность, есть фармакорезистентность, что ничего не идет. Что в таких случаях? А приступы частые. Это же измученный человек. Как помочь тут?
0: Безусловно. И здесь мы начинаем проводить уже предхирургическое обследование, если это возможно. Стоит учитывать, что в себя включает само понятие фармакорезистентность. это неэффективность двух и более лекарственных препаратов противоприступных в эффективных и хорошо переносимых пациентам дозировках. То есть, например, если пациент не очень хорошо переносит максимальную дозировку, минимальную дозировку препарата, то здесь мы не можем считать, что он фармакорезистентен по этому критерию. То есть все-таки дозировка должна быть хотя бы средней или желательно максимальной. Угу. Но ситуация индивидуальная, и чаще всего пациенты приходят к нам уже перепробовав практически все противоприступные препараты, и это не редкость. В таком случае мы начинаем наше предхирургическое обследование.
1: Какое оно?
0: Оно включает в себя продолженный видеоэго-мониторинг с регистрацией приступов. В зависимости от учреждения это может быть различная продолжительность. Ранее у нас был 3-суточный видеоэго-мониторинг, сейчас он включает 5 суток.
1: Вот в этом колпачке?
0: Да.
1: Я просто, ну, как бы помню этот момент, потому что я делала ребенку на самом деле, ну, ночной. Это было очень-очень много лет назад, чтобы исключить все посмотреть. Но вот сейчас 5 суток. Это же как? Взрослый человек, наверное, справится.
0: Ну, здесь есть определенная мотивация.
1: Да.
0: Вы верно сказали, что человек уже измучен. Есть немалое количество уже перенесенных травм физических зачастую. Эмоционально это тоже довольно-таки тяжело, есть определенные социальные ограничения, трудности с работой, поэтому, конечно, от заболевания хочется избавиться. Поэтому, когда и стоит такая цель, то...
1: Готов на все.
0: То и переносимость исследования уже несколько меняется. И во время такого исследования мы провоцируем приступ, потому что нам нужно обязательно зарегистрировать их зону начала, и как они распространяются в головном мозге, и какой клиникой сопровождаются в эти моменты, потому что в зависимости от того, что мы видим в момент приступа, мы уже можем предполагать, из какой зоны головного мозга приступ исходит. Поэтому даже на приеме, когда вы нам показываете видеоматериалы, мы уже можем предположить, что ага, это левая височная доля, скорее всего. Вот, то есть, ну, так, очень условно, потом смотрим эго, да, все подтвердилось, отлично.
1: А как провоцируете приступы на секунду? Я просто знаю, что даже экран телефона, да, моргающий, может спровоцировать приступ, да? Есть такое дело?
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет, сейчас...
1: Ошибочные все эти моменты. Так, а что провоцирует?
0: В нашем случае мы снижаем дозу противоприступной терапии, соответственно, которая... в какой-то хотя бы степени поддерживать наших пациентов. Также ограничиваем их по сну. Ложатся спать они у нас в 2 часа ночи. Будем мы их в 6 утра. То есть это физически достаточно непросто. И каждый час у нас происходит ежечасная гипервентиляция. То есть вот 5 минут человек глубоко дышит. Потому что глубокое дыхание и такая нагрузка может приводить тоже к развитию приступа. Но, помимо прочего, есть и некоторые специфические провокаторы у определенных пациентов, поэтому мы тоже можем позволять их использовать. Например, это физическая нагрузка, то есть человек может у нас поприседать, пожалуйста.
1: Да.
0: У кого-то это может быть эмоциональная нагрузка.
1: Поговорить по телефону с кем-нибудь,
0: да.
1: Пожалуйста,
0: да.
1: Сейчас нагрузим, да.
0: Да-да-да, можно я тут немножко поругаюсь, такое было, да. Но были пациенты, которые, например, устраивали марафон Стивена Кинга вот во время мониторинга, потому что, в принципе, разрешается смотреть фильмы, читать книги. У нас есть... небольшая наша библиотека, которую мы абсолютно разрешаем пользоваться пациентом. Так что, пожалуйста, все к вашим услугам, лишь бы вот вы более-менее комфортно пережили вот этот промежуток времени, потому что мы тоже понимаем, что, конечно, это и физически, и психологически непросто находиться под камерой в течение 5 суток, где видят каждое ваше движение. И более того, нельзя накрываться, потому что мы должны, опять же, видеть все движения рук и ног в эти моменты.
1: Это испытание. Но если у человека уже такие испытания достаточно давно и серьезные, что терапия не помогает, то это выход. Ну что, тут терпеть, а дальше опираться, правильно? Если все.
0: Не всегда.
1: Да?
0: Не всегда. Мы должны сопоставить все наши данные. Обязательно мы проводим еще МРТ головного мозга по эпилептологическому протоколу. На томографе 3 Тесла с тонкими срезами на уровне височных областей, дабы увидеть какие-либо структурные потенциальные эпилептогенные изменения головного мозга. И в мониторинг, его результаты, локализация эпилептогенной зоны, которую мы определяем путем вот этого длительного исследования должна совпадать со структурными изменениями, которые мы видим на МРТ. И только если все совпало, человек может являться хорошим кандидатом на хирургию. И более того, у него должна быть доказана фармакорезистентность, поэтому мы еще проверяем терапевтический лекарственный мониторинг, потому что иногда мы можем сталкиваться, например, с неистинной фармакорезистентностью, когда мы смотрим анализы сыворотки крови, оказывается, что, например, у пациента дозировки практически нулевые. Такое может быть.
1: То есть он делил таблетку на 10... крошечек.
0: Мог оказаться, например, некачественный препарат в том числе. Мог действительно быть... Могла быть такая искаженная схема приема препарата. Такое тоже
1: возможно. Сегодня приду, завтра приму, завтра забыл, например, или чуть-чуть.
0: Да, такое может быть. Самостоятельная регулировка приема препарата. Соответственно, мы это тоже видим по анализам.
1: Поэтому... Тут не обманешь врача.
0: Да, поэтому здесь, безусловно, мы тоже это все оцениваем. А может быть, просто конкретно для данного пациента доза препаратов на его вес, рост и метаболизм является попросту недостаточной. Ну, то есть в данных случаях мы видим концентрацию препаратов, но мы ее видим достаточно низкой. И это значит, что данный препарат, его нельзя считать неэффективным, потому что его, ну, его нет просто в человеке.
1: Вот так вот.
0: И... Это не значит, что там, это такие это очень редкие случаи, когда там, терапевтический лекарственный мониторинг у нас показывает такие вещи. Как правило, все равно у пациента, которые нацелены на хирургическое лечение, это люди, которые осознанно приходят к этому пути, к этому выбору. И если у нас все совпало, все идеально, тогда мы передаем пациента нейрохирургу, и он уже говорит, ну, может он технически выполнить данное хирургическое вмешательство, или же ему требуется, например, помощь наших нейрофизиологов, которые должны как можно больше обезопасить зону вмешательства, потому что иногда это может быть моторное представительство руки или ноги, и пациент должен быть предупрежден о том, что у него могут быть определенные риски, то есть слабость в той же руке или ноге. Но наша задача сделать все так, чтобы у человека остался как можно меньший дефицит неврологический, а при некоторых ситуациях его не может, может и не быть вовсе. Например, наиболее благоприятными являются операции по височной лобэктомии, амигдалогиппокампэктомии селективной, где к осложнениям чаще относится снижение памяти, внимания, и также, может быть, некоторые ограничения зрительных полей.
1: Вот. Это не восстанавливается потом, через какое-то время после операции, как правило?
0: Частично,
1: да?
0: Вот. Но, как правило, память у пациентов уже может быть снижена за счет того, что структурно гиппокамп может быть уже изменен. Если он склерозирован, он уже в полной мере не выполняет свои функции. Но бывают ситуации, когда мы видим несовпадение структурных изменений или паттернов по ЭЭГ. Более того, например, видим очень скудную клиническую картину. В таком случае сейчас нам очень сильно помогает стерео-ЭЭГ. То есть это инвазивный мониторинг, который, в общем-то, появился пусть и достаточно давно, но приобрел свое очень широкое распространение, особенно в нашем центре он появился всего несколько лет назад, совсем недавно. И в таком случае мы можем уже устанавливать электроды непосредственно в структуру головного мозга по индивидуальной схеме для каждого пациента.
1: Спасибо большое. Разговор у нас получился, на самом деле, очень интересный. У нас в студии врач-невролог-эпилептолог Российского центра неврологии и нейронаук Мария Глазова. Спасибо большое.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. ФСБ сообщила о задержании жителя Подмосковья за акции устрашения военнослужащих. Мужчина был завербован украинскими спецслужбами под легендой работы в коллекторском агентстве. Связь с кураторами в Киеве он поддерживал в мессенджере Telegram. ФСБ уточнили, что в мае злоумышленник провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военнослужащих Минобороны. За это он получил $100. В ведомстве напомнили, что ранее к уголовной ответственности привлекли свыше 20 лиц, которые высказывали угрозы и планировали покушение на руководителей Роскомнадзора. Там также сообщили, что украинские спецслужбы через сервисы объявления о быстрых заработках вовлекают молодежь в терроризм. В Следственном комитете предупредили студентов о рисках стать жертвами мошенников при подработке. В ведомстве заявили, что летом студенты заканчивают сессию и появляется возможность поиска заработка. Уточняется, что преступная схема обычно начинается с несложных поручений, например, проверить так называемые сим-боксы, которые используют мошенники. После этого злоумышленники вовлекают студентов в совершение более тяжких преступлений, в том числе в террористическую деятельность. В МЧС предупредили жителей Подмосковья о дожде с грозой. Такая погода ожидается в Московской области сегодня до 21.00. Как уточнили в главке ведомства по региону, возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. Спасатели призвали жителей Подмосковья быть осторожными на улице. Кейт Дуглас побила мировой рекорд в плавании вольным стилем. Американка преодолела 50-метровый бассейн за 23,59 секунды. Такой результат она показала на турнире в Индианаполисе. Прежний рекорд принадлежал шведке Саре Шестрем – 23,61 секунды. Он был установлен на чемпионате мира в 2023 году. Далее о валюте и погоде. Курсы юаня на выходные понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94.8 FM. Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Личное счастье на фоне сложных событий в стране и мире». В эфире психолог Зара Арутюнян. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире «Остеопат» Владимир Животов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-радар.
4: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это... Рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Повтор лучшего.
4: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Антон Захаров, биолог, заместитель директора по качеству образования Московского креативного техникума при Британской высшей школе дизайна и Московской школе кино. Антон, привет.
9: Привет.
8: Ну, с Антоном мы будем на «ты», потому что мы довольно давно знакомы, и он один из прекрасных людей, кто посещал наши первые выпуски 9 лет назад. Вот, поэтому я рад, что он у нас в гостях снова.
9: Да, я тоже очень рад снова оказаться в гостях.
8: Оказалось, что Антон теперь человек, который занимается образованием. Ну, он всегда, конечно, занимался образованием, но сейчас особенно. Заместитель директора по качеству образования. И, конечно, я уверен, нас слушают родители, нас могут слушать студенты или даже абитуриенты, кто интересуется, например, наукой или интересуется образованием. И вообще есть такой вопрос, который мы, наверное, даже особо никогда и не обсуждали. А как качественно учиться? Как хорошо учиться? Как учиться, как подготовиться, может быть, к приемной кампании или к сессии. Ну, это же суперважный навык, который касается практически каждого. Вот сегодня об этом и поговорим. Антон, тебе слово. Ну, как бы ты можешь немножко какую-то вводную дать общие слова, да, да, да. А потом мы пойдем по конкретным пунктам, которые мы заранее обсудили.
9: Да-да-да, конечно. Конечно. Ну, я в этом смысле действительно хочу начать немного, наверное, издалека, с вообще некоторого концептуального обсуждения того, что мы знаем про обучение, откуда мы это знаем и как мы относимся к обучению. Дилемма здесь довольно стандартная для такой сложной деятельности. Можем ли мы считать обучение наукой или искусством? И это полемика целая, это отдельный разговор довольно долгий, но что хочется сейчас здесь сказать, что есть довольно сильный тренд в последние там, десятилетия многие на то, чтобы пытаться приблизить обучение к тому, ну, по возможности к тому же стандарту, к которому в какой-то момент приблизилась медицина. В какой-то момент тоже было много рассуждений о том, является медицина искусством или наукой, соответственно, и обсуждение это велось до тех пор, пока не были сформированы методы доказательной медицины, которые позволяют очень качественно проверять, работает или не работает что-то в медицинской науке. Сейчас это уже ни у кого не вызывает сомнений. Образование пока еще не там. Пока еще такого хорошего стандарта, который всех бы однозначно убеждал в том, что те знания, которые мы получаем, они абсолютно точны, его нет. И в этом смысле образование на пути в эту сторону. Но про доказательную педагогику, конечно, много и говорят, и пишут, и много исследований в этой области проводится. И мы в первую очередь будем сегодня стараться говорить, и я буду стараться говорить, про какие-то вещи, про какие-то факты, которые либо прямо следуют из биологической природы человека, или которые являются доказанными с точки зрения как раз доказательной педагогики, а лучше и то, и другое вместе. Да? Потому что иногда у нас есть теоретические предпосылки, у нас есть выводы, которые мы из них делаем, но это еще не проверено. И бывает наоборот, когда мы уже точно факт какой-то определили, но не совсем понимаем, почему конкретно этот факт работает именно таким образом. Вот это, мне кажется, важное вводное, если мы говорим о том, как учиться.
8: Хорошо. Раз ты говоришь, что есть какие-то вещи, вот есть биологический субстрат, с которым можно как-то работать, то первое, что приходит в голову, многие считают, что образование – это вот то, что ты запоминаешь, то, что ты там... Ну, как бы не только перевариваешь, но все равно любое образование предполагает запоминание каких-то новых вещей. Вот учишь, например, ты иностранный язык, значит, вынужден запоминать новые слова. По-другому никак. Давай поговорим про память.
9: Да, кстати, пример с иностранными языками здесь довольно хороший, потому что вот эта маленькая поправка на то, что мы знаем про образование и про вот, доказательную педагогику, большая часть исследований, конечно, в этой области, в области изучения языков. Да, очень много людей в мире этим занимается, большая тема, очень важная, и очень много исследований, стандарты настроены более-менее хорошо, поэтому изучение не всех предметов одинаково изучено. Там есть, опять же, некоторое обсуждение того, относительно того, отличаются ли на самом деле предметы сами по себе с точки зрения того, как мы им учимся или не отличаются. Мы тоже, если туда залезем, то чуть попозже. А пока, про память, если два слова сказать. Действительно, во многом можно сказать, что образование – это история про то, чтобы мы или запомнили какие-то факты, или, связанные с этим, усвоили какие-то концепции, да, соответственно, или про то, чтобы мы научились каким-то вещам, каким-то навыкам. Это, в свою очередь, тоже память, да, тоже вариант памяти, просто эта память не декларативная, не чисто на факт, который мы можем назвать, а это память на умение что-то делать, да, тоже вполне себе память. Поэтому, конечно, много вещей, которые связаны с пониманием того, как учиться эффективно, связаны с тем, с пониманием того, как работает человеческая память и чем она, например, отличается от памяти, я не знаю, компьютерной. Понятная очень метафора современным людям в основном, поэтому часто сравнивают человеческую память с памятью компьютера.
8: Ну, давай как раз сравним, раз ты говоришь, что это понятно, и я думаю, практически все сейчас сталкивались так или иначе.
9: Ну, да, логика следующая. Значит, как устроена базовая компьютерная память с точки зрения биолога, непрофессионала, да, там, понятно, есть наверняка тоже куча интересных деталей, но такие основные вещи. У вас есть некоторое хранилище, вы в это хранилище можете загрузить информацию, да. Дальше эта информация в этом хранилище хранится, и вы можете дальше обращаться к этой информации. Каждый раз, когда вы обращаетесь к этой информации, она не видоизменяется, она остается той же самой, что была. Способ или там сложность, которой вы извлекаете эту информацию раз от раза, не меняется. Это в этом смысле, ну, плюс-минус идеальное хранилище. То есть информация не портится, не стирается, ничего с ней не происходит в процессе. Наверное, это не стопроцентная правда, да, наверное, там на как-то горизонте в миллион лет тоже что-то происходит, но вот базово... Да, эти детали как-то ужасно любопытны, но я, к сожалению, их не знаю. Да-да-да, я, к сожалению, можно даже не опускать, но я, к сожалению, не знаю. Вот, человеческая память в этом смысле фундаментально по-другому устроена. Во-первых, у человеческой памяти есть некоторая сила. Некоторые вещи мы помним лучше, некоторые вещи мы помним хуже, и это может значить разное. Это может значить, например, что некоторые синапсы у нас мощные достаточно. Синапсы – это контакты нервных клеток друг с другом. И мы считаем сейчас, что память, грубо говоря, хранится в нервных сигналах, которые передаются от одних клеток к другим, и, соответственно, это напрямую связано с синапсами. Вот. И получается, что одни синапсы сильные, как бы, да, сигналы по ним проходят легко и хорошо, вот, а другие не очень сильные. И это некоторое фундаментальное отличие, и поэтому некоторые вещи нам, может быть, вспомнить легче, некоторые сложнее, с одной стороны. С другой стороны, легкость или сложность вспоминания чего-то связана, может быть, не только с этим, но и с тем, как мы ориентируемся в сети этих самых синапсов, насколько нам легко найти в нашем хранилище ту информацию, к которой мы обращаемся. Как конкретно устроено при этом наше хранилище памяти, мы знаем не очень хорошо, в том смысле, что у нас нет понимания такой же строгой архитектуры, как бы системы памяти, как мы можем настроить для себя в компьютере. Система там явно есть. Эта система явно связана с какими-то концептами, да, то есть у нас память структурирована относительно каких-то концептов, но кроме этих концептов есть еще наши эмоции, которые с этим связаны, есть контекстное какое-то знание, которое с этим связано, есть многочисленные кросс-связи, которые, некоторые из которых нам понятны, некоторые из которых нам не очень понятны. В общем, это намного более запутанная схема. Это одно из отличий, да, то есть сила. Слабые или сильные воспоминания, и это важно. Второе отличие, оно в этом смысле может, если вы раньше про это не слышали, звучать совершенно чудовищно для людей и подрывать веру в себя очень сильно, и правильно, что это, эти факты так делают с людьми, заключается в следующем. Каждый раз, когда мы обращаемся к воспоминанию, когда мы пытаемся что-то вспомнить, мы не просто достаем информацию и кладем ее на место, мы ее перезаписываем. И когда мы достаем эту информацию, мы обычно ее используем, и в этот момент она очень уязвима к изменению. Соответственно, каждый раз перезаписывая какую-то штуку, мы рискуем ее видоизменить в процессе, и поэтому наша память довольно склонна к тому, чтобы накапливать ошибки. Это тоже гигантская история.
8: Да. Проблема, прости, что прервал на самом интересном месте, проблема показаний свидетелей.
9: Например, да, собственно, это стало известно ученым, стало даже не то, что известно ученым, это много изучалось в связи с показаниями свидетелей, это стало большой темой, потому что было показано, что как раз показания свидетелей – это штука, которой доверять в большинстве случаев очень сложно, да, только показаниям свидетелей. Там было много разных исследований, например, с демонстрацией того, как имплантировать людям воспоминания. Ну вот простейший пример, если у вас есть друг, или родственник, и этот родственник начинает вам рассказывать историю о том, как с вами что-то произошло там в детстве, и еще эмоционально рассказывать эту историю, после какого-то количества повторений вы будете уверены, что эта история с вами правда случилась. И вы в экспериментах это показывали. Были такие подсадные утки, которые испытуемым пытались имплантировать воспоминания, и получалось довольно успешно. Да? Не говоря о том, что меняются детали, люди могут перепутать, я не знаю, опять же, если говорить про кейсы судебные, перепутать пол человека, пол, кстати, редко путают, могут перепутать там рост, физические какие-то характеристики, реже путают пол, но тоже бывает, вот, но какие-то вещи до определенной степени, они довольно чувствительны вот к этим самым изменениям. Но важная при этом мысль, что несмотря на вот эту сложность, собственно, сила воспоминаний растет в процессе этого самого перезаписывания. То есть, чем больше мы пытаемся что-то вспомнить и эту информацию как-то использовать, тем лучше она запоминается. И это абсолютно фундаментальный для обучения, естественно, факт. И большая часть того, о чем мы сегодня будем говорить, как раз касается именно этого использования практик по извлечению воспоминаний, да, то, что по-английски называется retrieval practice, это вот самые, сейчас считаются, эффективные приемы вообще для обучения.
8: То есть мы чуть-чуть теряем все-таки, может быть, в качестве, если у нас нет возможности обратиться к первоисточнику, но зато не в качестве, а в фактичности, вот, но тем не менее мы гораздо лучше закрепляем путем там периодического обращения к воспоминаниям, может быть, его воспроизведения.
9: Да, безусловно, но в этом смысле, когда мы строим образовательный процесс, надо просто как раз контролировать, чтобы это возвращение к первоисточнику, оно происходило. Иначе, пересказывая историю раз за разом, вы перескажете себе какую-нибудь другую историю, отличающуюся от первоначальной. А если вы будете каждый раз корректировать и пытаться уточнить информацию, тогда да, тогда все будет окей, вы в итоге запомните ту версию, которая более-менее соответствует действительности. Ну, тут есть простейший пример про подготовку к экзаменам. Вот самая стандартная ошибка, которую делают абсолютное большинство людей, когда готовятся к экзаменам, значит, стандартный подход какой? У тебя есть, например, билеты, у тебя есть, например, учебник или там конспекты, и ты, соответственно, смотришь на эти билеты один раз, понимаешь, господи, какая жесть, и потом берешь конспекты и начинаешь их раз за разом перечитывать. Это абсолютно бесполезная штука. Перечитывание того, что ты и так уже знаешь, не включает процесс извлечения воспоминания. Ты распознаешь текст, ты соотносишь как-то эту информацию с тем, что ты уже знаешь, это правда, но ты не пытаешься ее активно извлечь. Да, и, соответственно, перечитывая так раз за разом, ты не укрепляешь памятный след, ты не заставляешь себя запомнить информацию лучше. Намного более эффективный способ взять билеты, закрыть конспект, попробовать ответить по билету то, что знаешь, потом открыть конспект, посмотреть, закрыть конспект, пересказать то, что ты там прочитал, да, соответственно, перейти к следующему пункту и так пройтись по всем пунктам. А потом, через какое-то время, это тоже важно, да, чтобы через какое-то время, в идеале, например, на следующий день, тоже можем подробнее обсудить, почему важнее на следующий день, ты еще раз это пересказываешь. Можно, например, пересказывать кому-то, кто может уточняющие вопросы задать, другу, однокурснику, там, я не знаю, маме. Если нет людей под рукой, можно и кошке, но кошка не переспросит, а переспрашивание в этом смысле очень важно. Ну и я в какой-то момент для себя во время обучения таким образом понял, что лично мой, ну как я теперь понимаю, не только лично мой, но и вообще в целом довольно эффективный способ понимания значит, какой-то темы, это попытка объяснить ее другому человеку. Сразу видны все лакуны, да.
8: В этом смысле, мне кажется, даже у каких-то публичных спикеров, или почему, например, значит, там лекторы или преподаватели в университетах так хорошо в своей тематике разбираются, но они регулярно, то есть это их профессия вынуждает, да, вот есть четкое разделение на семестры, вот, то есть они регулярно обращаются к этому материалу. И, конечно, они хорошо очень ориентируются.
9: Да, но в этом смысле мы сейчас вот у нас как раз в техникуме, мы же много зовем людей из индустрии, профессионалов, не обязательно с опытом преподавания, естественно, для того, чтобы они пришли и передали свои навыки. И один из аргументов, который мы используем, чтобы людей уговорить, вы попробуйте попреподавать, вы поймете, насколько лучше станете ориентироваться в своей теме. Это ну, там точно. Есть и другие, понятные аргументы, но это работает. Многие люди это про себя тоже осознают. Поэтому да, извлечение информации из памяти абсолютно ключевая штука вообще в процессе обучения. И на самом деле правильное использование этого инструмента – это ключевая вещь и для учителя. Нужно строить занятия таким образом, чтобы была возможность, собственно, извлекать воспоминания из памяти, да, а не просто там, перечитывать учебник раз за разом. И для учащегося, да, нужно себя ставить в такую ситуацию, где тебе необходимо заниматься этим действием.
8: У меня к тебе два вопроса. Первый, ты уже об этом сказал, просто обозначил, но, может быть, как-то вот есть тут чуть более подробное на этот счет объяснение. Все-таки почему, допустим, перечитывание... Ну, нет, это следует из твоих слов. Я хотел спросить, почему перечитывание менее эффективно, там, чем воспроизведение? Это примерно следует. Ну, может быть, есть какое-то все-таки понимание, как на физиологическом уровне это... как это работает?
9: Ну, это хороший вопрос. Значит, здесь... между тем уровнем физиологического понимания и между концептуальным уровнем понимания процесса у нас есть ну, некоторый зазор. То есть, с одной стороны, довольно много изучено того, как происходит формирование новых синапсов на разных моделях. Но обычно модели, про которые идет речь, если это про формирование синапсов, это либо животные модели, значит, с, ну, мозгом, где не очень много клеток, да, там, я не знаю, классический пример – это моллюск аплизия, да, которую там изучал нобелевский лауреат Эрик Кандель, который много очень сделал для изучения памяти. Это моллюск, у которого, ну, довольно небольшая нервная система, для, да, там довольно крупные нейроны, и очень удобно это изучать. Но, конечно, этот мозг менее сложный, чем человеческий. А в человеческом мозге, когда происходит изучение таких процессов, оно может происходить либо используя, например, функциональную магнитно-резонансную томографию, либо используя электроэнцефалографию, точнее, вот так будет правильно сказать. Это все методы, которые, разрешение которых не позволяет на клеточном уровне понять, что происходит. Вот, поэтому у нас там есть некоторый разрыв. Но, грубо говоря, когда мы читаем, мы активируем не совсем те же нейронные цепочки, которые, в которых хранится само воспоминание. Потому что когда мы читаем первый раз, мы, когда формируем эту новую нейронную цепочку, там очень много завязано на вот этом понимании, часто довольно много завязано на удивлении и, допустим, на эмоции, которые в этот момент мы испытываем, да, и кроме удивления это могут быть и другие эмоции, радость от того, что вы что-то новое узнали, гнев, если то, что вы узнали, почему-то вызывает у вас эту эмоцию, ну и так далее, и так далее. Вот, и, судя по всему, когда человек пытается воспроизвести это, он обращается напрямую вот к этой нейронной цепочке. А когда человек читает, судя по всему, он обращается к... Он распознает эту цепочку, но не включает ее непосредственно в цикл. Но это, еще раз повторюсь, эта модель, то, что я сейчас описываю, она нуждается в уточнении, но примерное понимание сейчас такое.
8: Ну, многие, я думаю, на практике убеждались в том, что если ты учишь, ты далеко не отдыхаешь, а многие люди с помощью чтения отдыхают. Даже кто-то может отдыхать, читая, там, не знаю, книжки Семихатова.
9: Ну, тут важный комментарий, только часто есть представление, что учиться обязательно должно быть тяжело. Типа, если не тяжело, ты не учишься. Вот это не так. Если мы попадаем в состояние потока, нам может быть очень даже легко, пока мы учимся. Да, на выходе мы, конечно, почувствуем усталость, но в процессе мы можем чувствовать себя супер увлеченно, нас так захватывают в этот момент эмоции, нас положительные, наше внимание настолько сосредоточено в этот момент, что мы не замечаем никакой усталости, никакой тяжести. И это тоже естественно. Учеба может быть такой, это нормально, и она может быть не менее, а бывает и более эффективной, чем учеба через как бы трудности.
8: Ну и вообще, тоже опять, какие-то абсолютно вроде всем известные вещи, интуитивно понятные. Я сам преподавал в нашей с тобой альма-матер несколько лет, и как бы на примере экзаменов, которые я принимал у студентов из отчетов, вывод был совершенно четкий, что если учиться в течение семестра, то тебе не требуется очень большие невероятные усилия во время сессии. А если ты даже прикладываешь эти усилия, то все равно, к сожалению, эти знания не такие прочные, не такие надежные, как вот тактовый режим, да, в течение семинарских занятий, допустим, раз в неделю все это осознавать, воспроизводить, проходить какие-то тесты промежуточные. А если всю эта нагрузка, она бросается в один месяц, вот в это время сессии, вот, то, к сожалению, это не очень хорошо. Ну, может быть, еще...
9: Тут есть один секрет по поводу более эффективного подхода к запоминанию вещей. И он заключается в том, что вообще-то, если вы пытаетесь что-то выучить, интервалы между сессиями запоминания постепенно можно увеличивать, и это будет эффективно. И это вот второй момент про эффективность здесь, что да, на следующий день лучше, чем в тот же день повторить, но еще важно помнить следующую мысль. Когда мы что-то запомнили, после акта запоминания, если мы не используем эту информацию, она потихонечку начинает забываться. И можно рисовать такую кривую забывания, она будет экспоненциальная, грубо говоря. И, ну, то есть, чем ближе к моменту воспоминания, тем мы помним больше, тем мы забываем быстрее. Чем дальше, тем, соответственно, мы медленнее забываем, но мы уже и почти ничего не помним. Соответственно, на этой кривой есть такая точка, в которую, если попасть с моментом повторения, то изгиб этой кривой изменится, и вы начнете медленнее забывать какие-то вещи. Поэтому интервал таким образом можно увеличивать. Это еще называется методом интервального повторения. Да, грубо говоря, если вы учите слова для нового языка, вы делаете себе коробочку, там, я не знаю, 5 отделений, в первом отделении слова новые, на следующий день вы их повторили, те, которые вспомнили, переложили во второе отделение коробочки, соответственно, те, которые не вспомнили, оставили в первом отделении. Соответственно, те слова, которые оказались во втором отделении, после этого повторить нужно не на следующий день, а там через 2 дня, а потом через 4, а потом, соответственно, через 8, да, и, ну и таким образом вы в какой-то момент выучиваете это все намного лучше. Это такая практика, которая позволяет просто меньше времени тратить на качественное выучивание каких-то кусочков информации. Это точно хорошо работает как раз вот с небольшими кусочками информации, хорошо, это многократно показано для запоминания и забывания слов. Немножко сложнее история с запоминанием и забыванием концептов, да, но в целом сейчас считается, что эта модель, скорее всего, должна быть валидна и для запоминания концептов. Хотя там труднее такой эксперимент проделать, труднее количественно это показать.
8: Да, хорошо. Давай сделаем тогда перерыв. Я напомню нашим слушателям, что в эфире передача «Ученый свет». У нас в гостях Антон Захаров, биолог, заместитель директора по качеству образования Московского креативного техникума при Британской высшей школе дизайна и Московской школе кино. Слушайте нас после перерыва.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения, он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это сделано для обеспечения безопасности воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в Росавиации. Там добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Дональд Трамп призвал Европу заплатить за оружие, переданное Киеву при Джо Байдене. Речь идет о компенсации расходов Вашингтона, которые оцениваются в 350 миллиардов долларов. Об этом американский лидер сказал, выступая на военной базе Эндрюс. Он уточнил, что напомнил о масштабах поставок во время встречи с европейскими лидерами. По словам Трампа, платить Соединенным Штатам за военную помощь, переданную Украине, цитата, «было не в планах Европы». Многое было отдано Джо Байденом Киеву, и он должен за это заплатить, подчеркнул Трамп. Он также заявил, что США намерены добиться урегулирования конфликта на Украине. В Израиле сообщили о подозрении на первый случай эболы в стране. Как заявили в Минздраве, пациент изолирован и получает лечение в соответствии с протоколами. Цитата. На данном этапе это только подозрение. Подтвержденного случая лихорадки в Израиле не выявлено, сообщили РИА Новости в министерстве. Там добавили, что завершение обследования и получение окончательного результата ожидается в течение 48 часов. СМИ узнали о планах Роналдиньо возобновить карьеру в 46 лет. Бывший футболист собирается подписать контракт с итальянским клубом «Равенна», который выступает в серии «С». По информации газеты «Дела Спорт», бразилец 23 июня будет представлен в качестве игрока. Роналдиньо в чемпион мира 2002 года. В составе «Барселоны» он выигрывал чемпионат Испании и становился победителем Лиги чемпионов. Также полузащитник выступал за «Милан», с которым выиграл чемпионат Италии. В 2015 году футболист завершил карьеру. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные, понедельник, 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24 атмосферное давление будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
10: Говорит Москва. Реклама.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
14: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
13: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
16: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певица Лина. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Внимание! Говорит Москва!
19: 94,8.
20: Повтор лучшего.
21: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
8: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас в гостях Антон Захаров, биолог, заместитель директора по качеству образования Московского креативного техникума при Британской высшей школе дизайна и Московской школе кино. Антон, привет еще раз.
9: Да, еще раз привет.
8: Короткое саммари, то, что я понял. Значит, знаете, хороший способ. Вот воспроизводишь после перерыва то, что было в первой части, и уже потом в состоянии это воспроизвести и после программы, и на следующий день. Итак, мы говорим...
9: Теория в действии, да.
8: Да, вот мы сегодня как раз говорим о том, как учиться качественно, как учиться, как использовать современные научные знания именно... методологически, именно в процессе обучения. И вот наш гость вначале сказал, провел такую параллель между компьютерной памятью и человеческой памятью. Так вот, в компьютерной памяти ничего не меняется, но если только это не жесткий диск, и рядом мощный источник магнитного, какой-нибудь там электромагнит очень мощный. Вот. А в человеческой памяти, оказывается, при каждом воспоминании, не при каждом воспоминании, а при каждом воспроизведении эта информация, значит, перезаписывается. И тут есть, конечно, риски ее искажения. Мы теперь, наконец, с научной точки зрения знаем, почему рыбаки, значит, рассказывают свои байки. Ну, конечно, когда ты 20 раз пересказал, там рыба уже выросла в экспоненциальной тоже зависимости. Но если говорить серьезно, то это можно использовать реально при обучении. Вот, например, насколько я слышал и от Антона, и от специалистов, например, лингвистов, которые проводят занятия, значит, очень хороший метод такого интервального повторения запоминания слов, когда ты через определенные интервалы времени к ним возвращаешься. И это обеспечивает качественную вот перезапись и лучшее качество. Вот, мы еще договорились поговорить про мотивацию, с этого начать. Единственное, что я бы к предыдущей теме хотел, может быть, дадим вот эту формулу, потому что я даже слышал про то, что есть некоторые прям вот конкретные часы, да, допустим, там, не знаю, 8 часов, 16, вот, может быть, есть что-то такое из твоих данных?
9: Она прости, ну, в смысле, точного, судя по всему, правильно говорить так, судя по всему, она довольно в широком диапазоне работает увеличение интервалов, но простейшая логика через день, через два, через четыре, через восемь, через 16, двоичная, она работает достаточно хорошо.
8: Сколько таких итераций достаточно для того, чтобы качественно все-таки запомнить? Ну, тот же набор, например, иностранных слов в новом языке.
9: Ну, если мы говорим про весь набор иностранных слов в языке, это, конечно, одна задача.
8: Нет, это долго.
9: Если мы говорим про конкретные действия.
8: Тот, например, объем, который мы себе поставили задачу, вот я сегодня учу 8 новых слов.
9: Это супер индивидуально. Здесь прям очень трудно давать какие-то персональные советы. Сделай так 4 раза, да, и ты точно запомнишь. Это мало того, что супер индивидуально, это еще супер сильно зависит от общего контекста. Одна история, когда ты находишься в стрессе, другая история, когда ты не находишься в стрессе. Одно дело, когда у тебя там много сейчас работы, мало сейчас работы, ты выспался, ты в хорошей физической форме. Это, кстати, супер важно. То, что для многих не очевидно, что в хорошей физической форме люди запоминают намного лучше, и чтобы хорошо запоминать, рекомендуется в то же самое время заниматься физкультурой, да, поэтому, ну, вряд ли можно дать общую рекомендацию. Плюс к тому, даже со словами, если это слова похожие, ну, похожие как бы родственные языковой группы, они, естественно, запоминаются легче. Ну, то есть, если вы знаете английский и учите, я не знаю, там, французский или итальянский, конечно, запоминается чуть проще, чем если вы знаете английский и учите китайский. Вот, понятно, ну, это две большие разницы, как говорится. Вот, поэтому не могу дать настолько конкретного совета, но пробуя применить эту методику к себе, вы сможете обнаружить как бы то, что подходит конкретно вам. Да, какое количество повторений нужно конкретно вам для того, чтобы запомнить тот материал, который вы хотите запомнить.
8: Отлично. Ну вот, кстати, ты еще упомянул физическую активность. Может быть, мы и на этом еще сделаем акцент. Мы ведь хотим, чтобы люди после этой передачи вышли с какими-то практическими рекомендациями и использовали
9: это в своей жизни. Да, и да, и это ровно здесь на самом деле простейший комментарий. Это твердо установленный факт в большом количестве разных экспериментов. Физическая активность стимулирует хорошее запоминание много чего. Это показано для не только для запоминания слов, как мы сейчас говорили, да, что вот это интервальное повторение для слов хорошо изучено, а дальше там чуть сложнее. Вот физическая активность изучена в этом смысле достаточно хорошо, чтобы говорить, это просто универсальный метод. Занимайтесь физической активностью, чтобы хорошо помнить. При этом то, о чем мы тоже говорили, это то место, где у нас факт есть, а теория, которая его бы объясняла, у нас такая очень, ну то есть гипотеза точно есть, я точно могу придумать ну какую-то интерпретацию. Простейшая связана с тем, что физическая

0: скажем так, как ученый, в общем-то, ответил честно, да, по поводу именно составляющей, которая происходит в мозге, а я бы еще хотел дополнить и спросить про непосредственно, как на пользовательской стороне это должно выглядеть. То есть, ну вот, может быть, тоже на этот счет есть какие-то исследования или размышления. То есть, вот что есть физическая активность? Потому что для кого-то это там активный спорт, для кого-то это может быть прогулка. И в каком объеме? То есть, вот честно могу признаться, я когда учу, значит, иностранные слова, мне скучно, я гуляю. Вот, я делаю карточки, и, соответственно, вот достаточно ли это, чтобы это считать физической активностью?
1: Это очень сильно зависит от базового уровня физической активности. Если все остальное время ты не двигаешься, а когда ты учишь карточки, ты гуляешь, да, это уже неплохо, это уже какой-то уровень физической активности, который помогает. Если твой базовый уровень физической активности в целом повыше, да, то есть у тебя там и 3 тренировки есть в неделю, а тут ты гуляешь, учишь слова, нет, это, конечно, не та физическая активность, про которую идет речь, но здесь важен не только конкретная связка «выучил, побегал» или там «выучил, поездил на велосипеде» или что-нибудь в таком духе, или «штангу потягал», а просто фоновый как бы уровень физической активности, он сам по себе тоже важен. То есть в этом смысле практический совет будет заключаться в следующем. Если вы, например, в целом, опять же, продолжаем про экзамены, просто простой пример. Если в целом вы готовитесь к экзаменам, и базово, кроме этого, у вас есть, я не знаю, регулярная физическая активность, я не знаю, вы 2 раза в неделю на волейбол ходите или что угодно, то бросать эту физическую активность, чтобы сэкономить время для подготовки к экзаменам, это идиотское решение. Да? Оно неразумное, вам не стоит так делать, вы будете учиться менее эффективно, лучше сохранить эту физическую активность. Соответственно, если вам нужно, у вас есть какой-то легкий базовый уровень физической активности, ну вы просто там свои 10 тысяч шагов в неделю вы проходите, да, вот, в неделю, в день в смысле, то если у вас какой-то критический период, когда нужно что-то выучить, лучше, ну или ходить побольше, там не 10 тысяч, а 15 шагов, или побегать немножко, или там, я не знаю, зарядку поделать дополнительно, или на велосипеде поездить, да, или, ну, я не знаю, штангу покачать. Ну, короче, поделать чуть-чуть больше. Ну, потому что, когда мы говорим про физическую активность, имеется в виду некоторое увеличение физической нагрузки по сравнению с обычным, по сравнению с регулярным.
0: Кстати, в завершении этой темы мне пришла внезапная, значит, внезапная мысль. Ну, понимаете, я химик, тут с нами биолог, значит, вот интересно было бы узнать. Но только если ты знаешь, и опять же, эта тема такая немножко скользкая, вот, значит, мне просто в голову пришло. Вот когда мы учились во время сессии, значит, была такая мода, вот пришла мода из Латинской Америки, есть такой мате, напиток, который, значит, там регулярно пьют, а для нас это было что-то абсолютно в новинку, и вот мы его пили во время сессии, как будто бы это позволяло что-то улучшить. Вот. Есть еще какие-то, может быть, там химические вещества, которые, ну вот я не знаю, в советской медицине было такое понятие нотропы, может быть, я не знаю, какие-то чаи, там, гинкго билоба. Вообще, есть вот данные о том, что хоть какие-то химические вещества помогают, значит, там, не знаю, запоминать? Или, скорее, уж лучше заниматься физической активностью и, так сказать, не трогать?
1: Собственно, моя прямая специализация внутри биологии – это психофармакология.
0: Отлично.
1: Это то, чем я занимался.
0: Супер.
1: Значит, сейчас попробую ответить аккуратно на этот вопрос. Значит, ну, во-первых, по поводу мата или чего-нибудь подобного, от кофе не очень отличается. Если что, по механизму действия примерно то же самое. Второе, значит, вещества, которые влияют на запоминание и на какие-то другие когнитивные функции, они действительно в природе существуют. Все они обычно называются правильно наркотиками. Вот. А то, что недостаточно сильно, чтобы ими называться, и не очень-то влияет на когнитивные способности. В этом смысле нотропы, к сожалению, только советской медициной изученной, и доказательная медицина не очень, к сожалению, смогла воспроизвести те эффекты, которые постулировались для абсолютного большинства веществ, которые здесь есть. Там есть некоторые предпосылки к тому, что что-то из этого может быть как-то немножко, но базово физически

0: активность работает в разы эффективнее. Даже если там что-то из этого правда работает, физическая активность работает намного лучше. Это точно базовый факт. Поэтому я не скажу, что это вредно. Если очень хочется, ну, и денег не жалко, можно, я не знаю, глицин попить там или что-нибудь в таком духе. Но доказанных эффектов заметного уровня, к сожалению, нет у этих веществ на процесс обучения.
1: Ну, отлично. В общем, меня вполне устраивает этот ответ. Ну, на всякий случай для наших слушателей скажу, что, знаете, вот если вы послушаете наши другие передачи, например, с Дубыниным по поводу нейрофизиологии мозга, по поводу синапсов и рецепторов к разным, мы там тоже довольно обсуждали. В общем, наркотики не то, что не рекомендуем, а это просто вот в принципе вот любой наркотик, его же не зря так назвали, называют определенные изменения в мозге, и те, так сказать, позитивные эффекты, которые там могут быть, они просто напрочь перекрываются абсолютно негативными, значит, вещами, которые приводят к чудовищным, ужасным последствиям. Поэтому это даже, об этом даже не думайте. Вот. Но если интересно разобраться, почитайте и тоже придете к выводу, что реально ничего хорошего. Окей, давай, может быть, тогда к мотивации перейдем. Ты вот упоминал ее в первой половине передачи.
0: Да, это абсолютно, конечно, ключевая история для любого эффективного обучения, потому что, когда мы говорим про обучение, мы же говорим не про, наверное, не знаю, чуть ли не в 100%, ну, не в 100, наверное, в абсолютном большинстве случаев мы говорим про какой-то длительный процесс. А это значит, что на этот длительный процесс нужно находить каждый раз силы. Да-да-да. И тут... Эта тема богатая, тут есть много разного, значит, начну, пожалуй, с общей рамки. Общая рамка такая, что, опять же, есть много теорий мотивации, наиболее влиятельной для методологического сообщества сейчас является теория, которая описывает, как рождается, опять же, внутренняя мотивация. Почему? Потому что современный корпус знаний позволяет более-менее однозначно говорить, что для изучения... Для эффективного изучения и долгосрочного обучения в целом внутренняя мотивация сильно эффективнее, чем внешняя. Вот, внешняя мотивация может вас заставить выучить какую-то вещь на короткий промежуток времени, тут нет вопросов, но внутренняя позволяет вам сохранять желание учиться в течение всей жизни. На всякий случай уточню, что имеется в виду под внутренней и внешней мотивацией. Внутренняя мотивация – это... некоторое самостоятельное желание учиться, которое возникает изнутри, да, ну, если мы говорим про внутреннюю мотивацию учиться, то есть это то, что почему-то внутри нас возникло. Внешняя мотивация – это мотивация при помощи либо награды, либо наказания, да, шоколадки, конфетки, розок, чего угодно, да, и очень долго обучение строилось на активнейшем использовании внешней мотивации, и сейчас на самом деле она много где используется. Конкурсы, отметки во многом, да, и какие-то еще другие похожие штуки, они являются примерами внешней мотивации при построении общего здесь образовательного процесса. Внутренняя мотивация – это работа со смыслами, с чувством принадлежности, с пониманием своего выбора. И внутренняя мотивация, как я уже говорил, основная теория внутренней мотивации, которая используется, это теория самодетерминации. Она говорит базово очень простые вещи. Для того, чтобы вы эффективно могли чем-то заниматься, в частности учиться, важно, чтобы у вас была некоторая автономия, чтобы вы могли выбрать то, что вы делаете, чтобы это был ваш выбор, да, и вы могли от него отказаться. Важно чувство принадлежности, вы должны чувствовать себя членом какой-то группы, и важно чувство компетентности, вы должны чувствовать, что у вас получается то, чему вы учитесь. Из этого следуют какие-то простейшие вещи, да, если заставлять людей учиться, они учатся хуже, чем если они сами выбирают учебу. Поэтому сейчас так популярны на всех уровнях образования попытки добавить какие-то кусочки, где даже дети выбирают то, чему нужно учиться. Потому что так они этому учатся намного эффективнее. Вот, тем более это касается взрослых людей. Второе. От группы, в которой вы учитесь, зависит очень много. И тут даже важно не только, как конкретная группа устроена. Сейчас многие люди учатся в одиночку в этом смысле, но ощущение принадлежности к какой-то, вот, какой-то группе, оно само по себе важно. Когда мы учимся и чувствуем, вау, я теперь становлюсь кем-то, это важное чувство, которое может стимулировать процесс обучения или... Если, собственно, этого чувства нет, может вас довольно сильно демотивировать, если вы не можете себя заново идентифицировать через это обучение. Ну и про компетентность тоже понятно, это стандартная история. Если начать с того, что первокласснику дать абстрактную математику, там, высшую математику, например, первого курса вуза, конечно, человек не справится, конечно, он будет демотивирован, поэтому нужно постоянно, когда вы учитесь, брать тот уровень сложности, где вам немножко сложно, но еще понятно. Если слишком легко, будет плохо. Если слишком сложно, тоже будет плохо. Это некоторые базовые вещи, но это базовые вещи такой степени влиятельности, что неучитывание их приводит к катастрофическим результатам. И очень часто истории неуспеха, они ровно про это...
1: Да, я как раз хотел подчеркнуть, что то, что сейчас говорил Антон, это чрезвычайно важно. То есть, понимаете, используя эти три вещи... Вы либо себе можете испортить 5 лет жизни, или 6, или 4 плюс 2, или 4, или вы можете, наоборот, значит, сделать это классным временем, и самое главное, вы прокачаетесь, вы станете специалистом.
0: Я бы добавил к тому, что ты говоришь. Это касается всего времени обучения. Если ты учишься в школе, в которой у тебя нет этих условий, ну, ты испортишь себе 10 лет жизни, а не 4, а если ты после этого пойдешь в вуз, который тебе не нравится, ты испортишь себе все 15 лет жизни, да, поэтому это абсолютно универсальная история. На самом деле это касается и работы. Если ты идешь на такую работу, где тебе нужно учиться тому, что тебе не нравится, ты этот опыт себе испортишь. Я в этом смысле, правда, как это... Тебя тоже хочу немножко приземлить. Ситуации, когда нужно что-то выучить, даже если ты не хочешь, они, конечно, бывают.
1: Бывает.
0: И было бы чересчур идеалистично думать, что как бы можно целиком жизнь прожить без этого, но даже в этом случае попытка найти смысл внутренний для себя в том, что вы, то, что вам навязали, это очень важная история, да, это штука, которая может очень сильно на вас повлиять. А так базово, да, я, конечно, согласен с тем, что ты говоришь.
1: Ну, отлично. Кстати, может быть, тогда вот меня очень заинтересовало то, что ты сказал, то, что я сказал вначале, вот, а именно представил тебя, значит, ты работаешь в неком новом учебном заведении, про которое до этого не слышал, вот, и вообще говоря, было бы интересно немножко про него узнать, потому что звучит очень любопытно. А именно, ты у нас заместитель директора по качеству образования Московского креативного техникума при Британской высшей школе дизайна и Московской школе кино. Вот. Можешь чуть-чуть рассказать, что за заведение учебное такое, вот, и в чем там, не знаю, используются ли вот эти вот как раз подходы к улучшению...
0: Ну... Было бы странно, если бы я про них рассказывал и не использовал их в работе.
1: Было бы странно.
0: Поэтому, конечно, используются на всех этапах, от построения образовательной модели в целом до как бы построения конкретного занятия, да, или там конкретного модуля, конкретного курса и так далее, и так далее. То есть на всех этапах это очень важно, да, но в этом смысле... Как раз, когда мы говорим про мою нынешнюю работу, мы готовим, начнем готовить, точнее, правильно сказать, с сентября, дизайнеров, художников в кино, специалистов кинопродакшена, диджитал-маркетологов, ребят, профессия которых связана с креативностью. При этом, несмотря на то, что вся профессия связана в широком смысле с понятием креативности, мы понимаем, что довольно много... В этих профессиях мы говорим это ремесленного, да, то есть того, что требует не только творческой жилки, но и освоения конкретного набора навыков. И мы готовим, собственно, ребят именно к этому. Да. Мы готовим ребят к тому, что они за 3 или за 4 года, в зависимости от программы, смогут освоить набор навыков, достаточно для того, чтобы эффективно работать в будущем, и в процессе, соответственно, соберут достаточное количество свидетельств, необходимых работодателю, о том, что они, собственно, эти навыки получили. А в креативных индустриях эти свидетельства – это, конечно, портфолио, то есть конкретные работы, которые люди выполнили за время своего обучения. Ну и, естественно, чтобы работы эти были осмыслены. Важно, чтобы эти работы были не только учебные, но и реальные задачи, с которыми сталкивается индустрия. Благо, партнерство наше, точнее, встроенность наша в экосистему позволяет нам работать с огромным количеством реальных задач. Вот, и поэтому студенты наши уже и начиная с первого курса какие-то реальные задачки могут брать, и количество реальных задачек увеличивается от года от года. Мне в этом смысле как раз ужасно интересно применить те принципы, про которые я говорю, к профессиональному образованию, да, потому что, как я уже говорил в начале, много изучено для изучения языков, много изучено про изучение языков, много понятно про какие-то отдельные предметы, и много практики, которая есть в обучении профессиональным навыкам. Очень интересно вот эту практику, накопленную там тоже тысячелетиями, потому что люди тысячи лет учат друг друга каким-то таким навыкам. Очень интересно эту практику сочетать как раз вот с теорией, про которую мы говорим.
1: А что, кстати, сейчас дают вот на эти креативные специальности? Я потому что немножко оторвался уже от ЕГЭ. Что вообще, какие экзамены надо вот для того, чтобы стать там, не знаю, специалистом в области продакшена?
0: Ну, нам в этом смысле могу про нас говорить, но в целом это довольно распространенный подход. Важны две вещи. Во-первых, надо понимать, что отношение к техникумам в последние годы меняется драматически. И в России уже, по-моему, чуть ли не пятый, возможно, даже не знаю, какой точно, но, в общем, уже несколько лет подряд большая часть выпускников школ идут не в старшую школу, 9 класса, в смысле, идут не в старшую школу, а в техникум. И это становится большой историей. И в этом смысле это перестает быть местом, куда раньше уходили от образования, да, чтобы как бы не попроще себе найти какую-то область. Сейчас туда уходят, чтобы специализироваться и освоить какие-то вещи классные. В этом смысле нам важно, чтобы люди понимали эту разницу, чтобы, приходя к нам, они были готовы учиться, готовы были работать активно. И это одна из вещей, которые мы проверяем через мотивационные собеседования с академической командой, вот, через обсуждение каких-то кейсов, через некоторое прямое интервью. Нам важно в этом смысле некоторое критическое мышление, которое есть у людей, потому что, несмотря на то, что это называется ремесло, это ремесло, где очень, вообще-то, много нужно думать головой, и без этого, конечно, никак дальше. Ну и нам, конечно, важно, нам важны задатки профессиональные, да, понятно, что настоящей профориентации в этот момент не обязательно должно еще случиться у подростка. Подросток может выбирать и продолжит выбирать. Но нам важно, чтобы человек хоть немножко понимал специфику того места, в которое он идет. Например, когда к нам идут графические дизайнеры, нам важно, чтобы эти люди понимали, что они идут заниматься не только личным творчеством, да, они не в Строгановку идут, они идут не себя прокачивать, не просто себя прокачивать, да, как художника, а себя как человека, который готов работать с внешними заказами. Потому что без этого просто, без этого понимания люди просто себя ровно 4 года испортят, то, о чем мы говорим. Мотивация их будет не в том месте, которое предполагает наша образовательная модель.
1: Спасибо. Напомню нашим слушателям, у нас в гостях был Антон Захаров, биолог, заместитель директора по качеству образования Московского креативного техникума при Британской высшей школе школы дизайна и Московской школе кино. Спасибо большое.
0: Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Тюменской области сообщили об отражении атаки беспилотников на НПЗ. Завод не поврежден, сотрудники эвакуированы. Об этом сообщил в мессенджере МАКС губернатор Александр Мор. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы, ситуация находится под контролем. Сегодня в Тюменской области объявляли беспилотную опасность. Аббас Аракчи намерен отправиться в Швейцарию на переговоры с США. Глава МИДа Ирана сегодня вылетит в европейскую страну. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид. По словам источников репортера, планы министра могут измениться. В материале говорится, что дипломат предупреждал, что до начала консультации с США хочет увидеть полное прекращение боевых действий в Ливане. Изначально переговоры представителей Тегерана и Вашингтона были запланированы на 19 июня в Швейцарии. Американскую делегацию должен был возглавить вице-президент Джей Ди Венс, но он отменил поездку. В Роспотребнадзоре исключили риск распространения лихорадки денге, однако периодически в России регистрируются завозные случаи. В ведомстве подчеркнули, что разработана и используется отечественная тест-система, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В пунктах пропуска через госграницу продолжает функционировать система «Периметр». В Роспотребнадзоре напомнили, что сейчас вспышка лихорадки денге фиксируется в Шри-Ланке, где с начала года зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболевания, 28 человек скончались. Власти Москвы напомнили о перекрытиях в центре города предстоящей ночью. Причина проведения марафона. Будут закрыты несколько набережных и улиц, сообщает сайт мэра. В частности, до полудня воскресенья нельзя будет проехать по Университетской площади от улицы Косыгина до улицы Академика Самарского в обоих направлениях. До 2 часов ночи 21 июня закроют движение на Тестовской улице от 1 Красногвардейского проезда до Пресненской набережной, на Пресненской набережной от Тестовской улицы до Краснопресненской набережной, а также на Краснопресненской набережной от Пресненской набережной до Смоленской. Кроме того, до 2 часов ночи в воскресенье закроют Шлепихинскую набережную от улицы Эрисмана до Тестовской улицы. Полный список ограничений и перекрытий доступен на сайте мэра Москвы. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Я направляю режим больных к выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
5: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
9: В эту субботу тема программы «Эпилепсия». В эфире невролог Российского центра неврологии и нейронаук Мария Глазова. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
12: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый летний московский день. Суббота, радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка. Как я уже говорил вчера, я немножко отклонюсь от такого, скажем так, профессионального кредо этой передачи. Я уйду немножко в сторону от американской тематики. Причина это потому, что, ну, мне стало как-то немножко некомфортно. Человек, о котором я сегодня поговорю, о замечательном певце, которому неделю тому назад исполнилось бы 80 лет, к сожалению, вот не очень как-то осветили, не очень рассказали об этом человеке, что, ну, уже и не вызывает особого удивления, конечно. Но в 70-е годы, во времена вот моей юности, этот голос звучал по всему миру. Это его нельзя было спутать, но абсолютно ни с кем. Это просто было уникальное исполнение, и ему аплодировали все континенты на тот момент. 15 июня 1946 года, то есть вот 80 лет тому назад, в семье греческого инженера Вентуриса Русоса в Александрии, в Египте, родился мальчик, которого назвали Артемиас Вентурис Русос, который потом стал известен всему миру под именем Демис Русос, один из самых успешных эстрадных исполнителей 70-х. Десятки альбомов, десятки миллионов проданных копий. В одно время он входил даже в книгу рекордов Гиннеса, там порядка 67 миллионов копий было продано его. Это в то время, когда еще не было интернет-распространения, ничего. Голос звучал на английском, на немецком, на французском языках. И, конечно же, он был узнаваем повсеместно. А пел он о любви. Пел о любви, пел о страданиях, пел о неразделенных чувствах. И это касалось и трогало сердца миллионов людей по всему миру, конечно. Я расскажу, конечно, побольше о нем, но, конечно, это надо просто послушать, конечно, надо просто понять. Особенно я приглашаю наших молодых радиослушателей, на фоне нынешнего, ну, определенного безголосия, уж позвольте мне немножко так поворчать по-стариковски, я думаю, что вы все-таки, ну, что называется, почувствуете разницу. Давайте послушаем первую композицию. «Навсегда и навсегда, что бы ни случилось, моя любовь, что бы ни было, даже если ты уйдешь, все равно это чувство со мной останется навсегда». Демис Русос, «Forever and Ever».

как всегда, уважаемые радиослушатели, я вас попрошу воздержаться от телефонных звонков, чтобы просто побольше послушать музыки. Но все ваши сообщения, вопросы и пожелания я буду зачитывать. А, Юрий пишет, спасибо за передачу. Можно немного о его работе в «Дитя Афродиты»? Да, «Дитя Афродиты» — это группа, которую в 1963 году Демис Руссо создал со своим другом, с которым они прошли, собственно говоря, по жизни, с Вангелисом и Лукасом Сидоросом. Они создали трио такое было, «Дитя Афродиты». Вангелис был, ну, что называется, композитором, он был у истоков, стоял этой группы, и подавляющее большинство хитов было написано именно им. Конечно же, лидирующий голос был Демис Руссос. Но она просуществовала всего 5 лет. В 1968 году, когда был военный переворот в Греции, группа перебралась в Париж, где уже, собственно говоря, еще недолго была вместе, до 1971 года, а потом она распалась. Нельзя сказать, что даже распалась, они продолжали сотрудничать, потому что именно Демис Руссос, я вот сказал, что это как бы не про Америку, но надо сказать, что именно Демис Руссос озвучивал абсолютно оскароносные фильмы. А, кстати, один из них был у нас в нашей музыкальной викторине. Это «Огненные колесницы», где Вангелис написал песню, а Демис Руссос ее исполнил. Еще один был фильм, это «Бегущий по лезвию». Там тоже Демис Руссос исполнял свои песни, которые написал Вангелис. Но с 71 года он начал уже свою сольную карьеру. Давайте послушаем одну из моих любимых песен, и вы уже здесь, вот я вижу, что вы пишете, я тоже не могу удержаться, чтобы вспомнить эти прекрасные мотивы, этот золотой бриллиантовый медляк, с которым столько связано прекрасных воспоминаний. Хотя песня грустная, но ее переводили как «Сувениры», ну, конечно же, это не точный перевод, «Воспоминания». Когда уходит любовь, то ты живешь от одного воспоминания своей любви до другого, пока не встретишь новую любовь. Демис Руссос, «From Souvenirs to Souvenirs».

Вангелис и Русос, они стояли у истока вот этого южного, средиземноморского европейского попа, культуры. И я, например, думаю, что в очень большой степени это повлияло потом на феномен вот такой итальянской эстрады, потому что, конечно же, вот эти мотивы, пересмешанные с южноевропейской, арабской традицией, эти ритмы совершенно, так сказать, новые для Европы, я думаю, они как раз и сыграли вот эту позитивную роль и в очень большой степени послужили причиной абсолютно бешеной популярности, которую приобретало творчество Демиса Руссоса на тот момент. Его выступление в Париже, в зале Олимпия, потом в Лондоне успех, это все было совершенно головокружительным. Его костюмы, манера одеваться, это такая, так сказать, арабская немножко, восточная традиция, золотом расшитые кафтаны. Ну, с одной стороны, он был всегда, скажем так, не худеньким человеком, и это, конечно, ему шло прежде всего в чисто внешне, но и, конечно, это была абсолютная экзотика. Человек, который пел совершенно потрясающие хиты, но делал это в совершенно грациозной такой манере, в то время, когда огромное количество людей тогда скакало, прыгало. Это же время диско было. Но, тем не менее, вот он нашел свою нишу такую, как бы над всей этой диско-лихорадкой. И мы вдруг услышали вот эти совершенно потрясающие ритмы. Следующая композиция. Ну, я думаю, ее даже и переводить не нужно. «Прощай, моя любовь». Когда любовь уходит, скажи ей просто «прощай». И не держи ее слишком долго. Демис Руссос, «Goodbye, my love, goodbye».

Да, Демис Руссос навсегда запомнил свой 39-й день рождения. Это было в 1985 году. Тогда Демис Руссос со своей будущей третьей женой Памелой Смит сел в Боинг 727, который выполнял рейс из Афин в Рим. Самолет прилетел в Каир, сделал дозаправку, но потом один из террористов, который был на борту, каким-то образом принесли гранаты, пистолеты и захватили самолет. В числе заложников, пленных, был и Демис Руссос. Угонщики выдвинули требования освободить своих, так сказать, сообщников, которые были в тюрьмах. Но это, как говорится, другая история. Конечно, террористы узнали Демиса Руссоса, и когда его тогда знал абсолютно весь мир, они узнали его и попросили автограф. Долго мы, да, это была страшная эпопея, но дело в том, что террористы разрешили Демису Руссосу исполнять свои песни тогда на борту. Долго, дорого, я думаю, все бы мы отдали для того, чтобы послушать вот его исполнение там, в этом салоне, который был заполнен перепуганными людьми, и когда и террористы, и захваченные в плен люди слушали замечательную музыку Демиса Руссоса и на какую-то секунду, может быть, забывали о том ужасном положении, в каком они находятся. Ну, в конце концов, в числе других заложников Демиса Руссоса выпустили, хотя одним из последних, потому что они знали, что это, ну, такой достаточно ценный актив. И, конечно же, несмотря на то, что царила и паника, и напряжение, тем не менее, именно присутствие Демиса Руссоса, как говорили многие, потом скрашивало это существование. Ну, собственно говоря, это вот его день рождения, это и был, конечно, 17 июня, через два дня после его дня рождения, его освободили в конце концов и отправили в Афины на правительственном самолете Греции. Вот такой был день рождения у Демиса Руссоса. Давайте послушаем еще одну композицию, называется она «Let it be me». Можно это буду я? Вокруг тебя столько людей, вокруг тебя столько всего происходит, только меня там нет, но ты так очаровательна, позволь мне быть рядом с тобой. Позволь, чтобы я был рядом с тобой. Let it be me, Демис Руссос.

то время за этой разворачивающей трагедией с заложниками следил с напряжением весь мир. Рональд Рейган, тогдашний президент США, выступил с обращением к правительству Израиля, в котором заявил, что израильские власти нарушили Женевскую конвенцию 1949 года, переведя в свои тюрьмы заключенных из Ливана. До этого Израиль отказывался участвовать в переговорах с террористами, но после этого выпустил аж 700 заключенных. Конечно, после благополучного освобождения журналисты со всего мира просили Демиса Русса поделиться своими впечатлениями, но он тогда сказал: «На борту они заставляли часами нас сидеть, держа руки за головой. В самые ужасные моменты я думал о своей матери, потому что мой отец умер 3 месяца до этого. И если бы что-то случилось со мной, ее сердце бы это просто не вынесло. Они заставляли меня петь, когда стреляли. Кошмар этого захвата никогда не оставит меня». Но тем не менее, это событие, конечно, оставило глубокий след в его душе. Кошмар, который он пережил, они не давали ему потом покоя долгие-долгие годы. Давайте послушаем еще одну композицию перед перерывом на новости. Называется это неизвестная песня, не очень известная, но очень милая с моей стороны, с точки зрения, особенно ее предыстория. Они просто, выступая когда с концертами, Евангелис, они увидели красивую гречанку, которая была родом из места в Грече, которая называется Аркадий. Она, песня так и называется: «Прекрасно очаровательная женщина из Аркадии». «Lovely Lady of Arcadia», Демис Руссос.

0: Сейчас, уважаемые радиослушатели, я приглашаю вас на выпуск новостей, который приготовили мои коллеги для вас. Давайте вместе послушаем, а потом продолжим про Демиса Руссоса, которому 15 июня исполнилось бы 80 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 118 беспилотников над Брянской областью за сутки. Такие данные привел в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он отметил, что в уничтожении беспилотников приняли участие подразделения ПВО, мобильно-огневые группы бригады «Барс» Брянск, спецподразделения Росгвардии. В РИО губернатор добавил, что на местах работают оперативные и экстренные службы. Ранее он сообщал об одном погибшем и пострадавшей женщине из-за атаки ВСУ на регион. Генконсульство проверяет сообщение об отравлении россиян хлором в отеле в Анталье. В депредставительстве заявили, что связывались с туроператором. Там сообщили, что ситуация оперативно урегулирована, пострадавших нет. Как уточнили РИА Новости, в дипмиссии обращений туристов к ним не поступало. В генконсульстве подчеркнули, что продолжают держать вопрос на контроле. Ранее турецкие СМИ сообщили, что 25 отдыхающих пострадали в результате утечки хлора в одном из отелей Анталья. Инцидент произошел после обработки бассейна. Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе. В четверг температура воздуха опустится до плюс 17, плюс 22 градусов. В понедельник ожидается гроза и до плюс 25, сообщил радиостанции «Говорит Москва» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, во вторник и среду сохранится теплая погода и до плюс 25 без осадков. Метеоролог добавил, что в четверг пойдет холодный атмосферный фронт и температура воздуха опустится до плюс 17 градусов. Во Франции в авиакатастрофе погиб сооснователь Ubisoft Клод Геймо. Самолет Cessna 421 разбился неподалеку от аэродрома La Boule-Escoublac, выполняя рейс из Рена. На борту находились два человека, они погибли, сообщает газета «Фигаро». Студия компьютерных игр Ubisoft была основана в 1986 году братьями Клодом, Мишелем, Жераром, Ивом и Кристианом Геймо. В 2020 году компания занимала 9-е место в мире среди производителей видеоигр по величине доходов и рыночной капитализации. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24 атмосферное давление будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва.
3: 9:00.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
4: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певица Лина. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Имена. Поверх времен.
5: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
6: «Имена. Поверх времен».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
5: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Америка. Лайв», музыкальная страничка. Говорим сегодня о творчестве замечательного певца-исполнителя Демиса Русоса, золотого голоса Средиземноморья, символа средиземноморской традиции, скажем так, европейской поп-культуре. 15 июня ему бы исполнилось 80 лет. Не так много ресурсов заметили это, а тем не менее я убежден, что его творчество оставило неизгладимый след, потому что оно уникально и по вокальным, и по музыкальным своим качествам. Оно просто уникально по сути своей. И в той или иной степени оно, безусловно, повлияло на развитие вот европейской музыкальной традиции, современной поп-культуры, с моей точки зрения, безусловно. Не знаю, кто может вот по этим качествам, по этим показателям приблизиться к нему. Причем это не только, скажем так, профессиональный взгляд, музыкальный взгляд, это еще и коммерческий, это еще и коммерческий. Как я уже сказал, десятки миллионов проданных дисков и сотни, десятки альбомов, там порядка 40 альбомов, которые записал Демис Русос за свою, ну, в принципе, не такую уж большую творческую биографию, скажем так. Демис Русос один из немногих, кто пользовался популярностью в арабских странах. Ну, он родился в Египте, это, конечно, прибавляло ему значение, но еще и в Израиле. Вот это же был очень сложный период. Я не зря привел вам пример с заложниками. Несмотря на то, что он выступал в Израиле, а это, как вы знаете, было уже табу для выступления в арабских странах и наоборот в очень большой степени, тем не менее охотно давал интервью израильской прессе и записал даже одну из самых популярных израильских песен «Золотой Иерусалим». Звучала она тогда повсеместно, везде. Но я думаю, что это, конечно, дань прежде всего его таланту, который был неприходящий, и тем более его такой достойный поведение в очень сложной ситуации с заложниками. Давайте послушаем еще одну композицию. Я еще раз хочу вас попросить воздержаться от звонков. Пишите, я обязательно зачитаю ваши послания. Как вам Демис Русос? Как вам его голос? Песня называется «Маргарита». Ну, такое достаточно сакраментальное, согласитесь, высказывание по этому поводу, но, тем не менее, очень хорошая песенка. Она была первый, кто действительно имел для меня значение. Она была первой любовью для меня. Мы познакомились в широком поле среди пшеницы, и как только увидел ее, ее волосы слились с золотым цветом пшеницы. Вот такая вот романтичная песня про загадочную Маргариту. Демис Русос, «Маргарита».

Алексей Чудинов пишет, ждем его главный хит «From Souvenir to Souvenir». Алексей, поздно подключились, уже было, было в самом начале, ну, не в самом начале, но в первой части нашей передачи. Так что могу вам только порекомендовать послушать подкаст либо на моем телеграм-канале «Америка Лайт», либо уже здесь, собственно говоря, на наших подкастах радиостанции «Говорит Москва». Все здесь есть, заходите, слушайте, все, как говорится, для вас. А Юрий пишет, несчастный случай, когда фирма «Мелодия» подсуетилась и выпустила его двойник на виниле на пике популярности у нас. Совершенно верно. Переговоры о его приезде, он приехал к нам первый раз в 1986 году, но переговоры велись с 1978 года. Госконцерт вел, но все не складывалось никак по разным причинам. Но, тем не менее, достигли договоренности, чтобы выпустили вот этот вот его диск, который был, ну, он сразу стал, безусловно, раритетом, счастливчики, кто обладают им, там вот все как раз эти песни, которые выпускались. Юрий пишет, что заслушивал его до треска. Да, конечно же. Андрей, в 77-м году услышал его голос, когда учился в 7-м классе, и прибалдел. С удовольствием слушаю сейчас, тем более это память детства. Конечно, конечно. Хороший вкус, Андрей, конечно же. Давайте послушаем одну его песню. Я думаю, что те, кто вот сейчас Алексей заказывал сувенир, я думаю, вы вспомните эту песню, потому что тоже одна из моих любимых. Песня называется «Мой друг ветер». «Мой друг ветер, который спустился с холмов. Тот ветер, который разбудит меня. Тот ветер, который меня успокоит и расскажет мне правду о моей любви». Мой друг ветер, Демис Русос. My friend the wind, Демис Русос.

1975 году три альбома Демиса Русоса «Forever and Ever», «My Only Fascination», «Souvenirs» возглавили десятку лучших альбомов Англии. В 1977 году Русос записал французский альбом, который тоже стал платиновым, и он стал буквально, так сказать, мега-хитом, включая Францию теперь уже. В 70-х годах популярность Русоса была так велика, что имя певца попало в Книгу рекордов Гиннесса на тот момент по большему количеству проданных записей. Но вот 78-й год он отправляется в Соединенные Штаты, несмотря на то, что его сингл тогда «That's Once a Lifetime» из альбома Демиса Русса, он добились определенного успеха, но вот с Америкой как-то не сложились дела, ну и тем хуже для Америки, вот что я вам скажу. В 80-х годах Русса сдал по 150 музыкальных программ в год, выпуская один альбом за другим. И вот как раз эта песня, вот один из альбомов «My Only Fascination», «Мой единственный восторг и вдохновение», я сувенир, мы уже воспоминания послушали, у нас «Forever and Ever» тоже, а вот «Only Fascination» — это как раз и есть вот тот третий альбом, который покорил буквально англоязычный, скажем так, сегмент этого рынка. Давайте послушаем эту песню. «Ты мой единственный восторг», «My Only Fascination» и «Вдохновение».

Давайте послушаем еще одну композицию, немного говоря. Называется эта песня «My Reason», «Моя причина». Ты спрашиваешь, почему я подошел к тебе, дитя мое? Я хочу подарить тебе свою песню о любви. Почему? Да потому что ты родила во мне чувство прекрасного. Я увидел, как проходишь ты, и я сложил сразу музыку из слов старого фольклора для тебя. Давай просто пройдемся, держась за руки. Демис Русос, «My Reason», «Моя причина».

Да, у Демиса Руссо было двое детей. Дочка Эмилия и сын Кирилл, Сирил, как называется. Дочка живет в Париже, а вот Сирил, он в Греции, пропагандирует творчество отца, занялся именно этим, был у нас в стране, кстати, и, так сказать, в общем, не оставляет эту традицию. Это все очень хорошо. Я думаю, что это замечательно. Я бы хотел закончить нашу сегодняшнюю передачу песней, очень трогательной, одной из моих тоже любимых. Называется она «Дождь и слезы». Я думаю, в очень большой степени это соотносится и с творчеством самого Демиса Руссо. Потому что, к глубокому сожалению, он долго боролся с онкологическим заболеванием. Ушел он достаточно рано, все-таки для своего возраста. И, тем не менее, это человек, который до конца пронес вот эту пальму совершенно потрясающего исполнения и мастерства. И, конечно же, его творчество уникальное останется. 80 лет тому назад, 15 июня, родился Демис Руссос, который подарил нам столько прекрасных песен. А песня эта, следующая наша, «Дождь и слезы», она очень символична. Когда идет дождь, и когда ты плачешь, ты можешь всегда сказать, что это всего лишь дождь. И кому какое дело, что творится у тебя в душе, когда ушла любовь, когда больше нет никакой надежды, но слезы покажут абсолютно все. А другим ты скажешь, что это дождь. Демис Руссос, «Rain and Tears».

0: Андрей пишет нам: иногда, когда супруга, берем бутылочку вина и хорошее настроение, бывает, танцуем, всегда включаем песню «Сувенир». Очень рад за вас. Надежда Шеховцева. Рафаэль Никитич, спасибо за эту программу. Вам спасибо за внимание, дорогие мои. Хороших вам выходных. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
2: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 57 дронов ВСУ над регионами России. Их уничтожили в период с 7 часов до 14.00, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что беспилотники поразили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тюменской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном и Пермским краем. Один человек пострадал в результате удара ВСУ по Горловке. Город оказался под атакой беспилотников. Как уточнил мэр Иван Приходько, в центрально-городском районе пострадал мирный житель. В этом же районе поврежден пассажирский автобус и автомобиль. На месте работают экстренные службы. СМИ узнали об испытаниях Великобритании дальнобойного оружия для ВСУ. Планируется, что оно будет поставлено Киеву. По информации газеты «Телеграф», новые системы способны поражать цели на расстоянии до почти 500 километров. Тесты прошли на полигоне на Гибридских островах. В материале говорится, что экспериментальное оружие оснащено 250-килограммовой боеголовкой и способно летать со скоростью почти 600 километров в час. Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии метро. Он проходит от станции бульвар генерала Карбышева до станции деловой центр. Цитата. В сентябре здесь уже поедут пассажиры, таким образом около 500 000 москвичей получат дополнительную транспортную доступность метро. Более того, мы параллельно строим вторую и третью очереди Рублево-Архангельской линии, чтобы соединить Большой Сити и строящийся Сбер-Сити. Они будут запущены в 2027 году. Москва получит еще одну линию метро из 12 станций, рассказал Сергей Собянин. Во время технического пуска по новому участку было организовано движение тестового мотовоза без пассажиров. Цель – проверка состояния тоннелей, путей, оборудования и инженерных сетей. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Личное счастье на фоне сложных событий в стране и мире». В эфире психолог Зара Арутюнян. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94,8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Именно. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
4: «Узри. Радио».
5: Реквиум Анны Ахматовой.
6: Место предисловия. Страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом: «А это вы можете описать?» И я сказала: «Могу».
5: Анна Ахматова. Пережитое. 23 июня 1889 года. 5 марта 1966. Здравствуйте, Анна Андреевна.
7: Осторожно.
5: Ну вот мы с вами и в Комарово сейчас положим букет могиле Анны Андреевны Ахматовой. Там стоит огромный крест. И по дороге, естественно, зайдем в один из домов, где когда-то стояла будка Ахматовой. Так Анна Андреевна называла свой дачный домик. Здравствуйте, Комарова помнят еще, нет? Ахматова.
8: Ну, а как же? Ну, ходим мы. Бывает вечера практически. Знаем, где она там жила, как бы, за последнее время.
5: Где будка, ну, ее была, да?
8: Да. Там вот и стихи тоже.
5: Обустроили уголочек?
8: Да, этот? Уголочек, да.
5: Ну, вот сейчас зайду. Вот. Ахматовой. И почему-то сразу звенела музыка в саду, таким невыразимым горем. Свежо и остро пахло морем на блюде. Устрицы во льду. Мы помним вас, Анна Андреевна. Сейчас я только еще свечу.

0: Возвращаемся в Петербург, чтобы сразу отправиться в фонтанный дом, пройдя в квартиру, где когда-то жила Анна Андреевна. И это один из адресов. Обязательно постоим у теней Ахматовского силуэта в Шереметьевском саду.
1: Сюда же, в Комарово, в знаменитую Ахматовскую будку, приедут однажды молодые совсем поэты Евгений Рейн и Иосиф Бродский, о чем Нобелевский лауреат и расскажет спустя десятилетия уже в Америке.
2: Давай поедем к Ахматовой в гости, туда, вот на Карельский перешеек, на ее дачу. Потому что Ахматова жива бы для меня была полная новость. Более того, я не очень хорошо себе представлял, кто это такая, да. То есть я знал имя и так далее, поэта я особенно не знал. Кроме того, в те времена, там мне было, сколько, 22-23 года, меня интересовали нервичные. Вроде там, скажем, Валерия Владимировича Маяковского, Багрицкого, Луговского, кого хотите, да. И мы стали туда ездить, мы приехали, она нас приняла, замечательно, там накормила, все помогает себе. В один прекрасный день мы возвращались в поезде, в электричке оттуда. Электричка была переполнена народом. Я вдруг услышал стихи ее. И тут я все понял. Знаете, как пелена упала, как завеса упала. Она всегда просила почитать. Она говорит, оставьте мне их на 2-3 дня. Я их оставлял. Потом мы появлялись. Вот. И потом, значит, она начинала говорить, но это слушать было невозможно. Да потому что, когда вам она говорит что-то хорошее, это слушать невозможно. То есть, что мы хорошего друг другу почти не говорили. Этот человек был с очень невероятным чувством юмора. То есть, она шутила, я не знаю, как никто, по-моему. Да? Почему у нас возникли хорошие отношения? Потому что я точно понял, с кем я имею дело. То есть, она узнала в моей милости нечто, что она содержала в себе.
3: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
1: Комарова к Анне Ахматовой приезжала великая Фаина Раневская и коллега по цеху Ольга Бергольц.
4: Нам сейчас очень трудно. Вот уже четвертый месяц враг старается сломить нашу волю, убить нашу веру в то, что наступит день нашей победы. Но мы верим, нет, знаем, знаем все как один, что этот день придет. И может быть даже мы увидим тогда в витрине какого-нибудь музея наш сегодняшний хлебный паек. Этот бедный черный кусочек хлеба.
5: Птицы смерти в зените стоят. Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг, он дышит, он живой еще, он все слышит, как на влажном балтийском дне сыновья его стонут во сне, как из недр его вопли хлеба до седьмого доходит небо. Отворите райскую дверь, помогите ему теперь. Анна Ахматова, сентябрь. 1941 год.
6: Ну вот она и есть блокада. Это в судьбах конкретных для нее дорогих ей людей. Тут страшно было в фонтанном доме. Вы, наверное, знаете, за ней пришел Томашевский, ее друг, и позвал ее туда, в дом писательский на канал Кривой. Да, это по дороге. Такая вот, в данном случае, такой миф, что они попали в воздушная тревога. Они действительно вошли в подвал, одновременно подняли голову и сказали «собака». Ну, а в общем-то, она какое-то время жила у Томашевских, и причем даже не наверху у них, а в Дворницкой. Однажды этого дворника, Епишкин, кажется, его фамилия, она попросила сходить за папиросами, за звездочкой. Он пошел в киоску, его убило. И вот она так вот чистила, как в трагедии собственной жизни, вот эту дату, когда убили этого дворника, который пошел ей за папиросами. И вот, знаете, остались воспоминания интересные Зои Борисовны Томашевской. Тогда ей было 17 лет. А их бомбоубежище. Как-то они, дети, однажды ворвались в это бомбоубежище, переполненные впечатлениями, там где-то взрывы. И рассказывают. Ахматова так помолчала, а потом говорит, храбрость – это отсутствие воображения.
1: Стихотворение Ахматовой первых блокадных месяцев спустя десятилетия и тоже в фонтанном доме прокомментировала Татьяна Позднякова. И самое время зайти в фонтанный дом Шереметьевского дворца, где когда-то жила Анна Андреевна, откуда была эвакуирована в 41-м, куда вернулась потом под надзорной.
0: расспрашивал я Нину Ивановну Попову, создателя и первого директора музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Ныне президент благотворительного фонда «Друзей музея». А в Шереметьевском саду встретимся со скульптором и академиком Российской академии художеств Славой Бухаевым, автором двух установленных здесь памятников Анне Ахматовой и Осипу Мандельштаму.
3: Имена поверх времен.
7: Ну вот здесь скамейка, вот это протертое такое место, и спинка протертая. Здесь написано август 46-й год, потому что это дело было в августе. Угу. Ко мне пришел некто и предложил один месяц не выходить из дома, но подходить к окну, чтобы меня было видно из сада. В саду под моим окном поставили скамейку, и на ней круглосуточно дежурили агенты.
0: Анна Ахматова. Это то, что Нина Ивановна рассказывала. Скамейка, должен сказать, художественное произведение, чтобы понять.
7: Она по патинировке, именно в первозданном виде, сейчас просто краска уже выцвела, но это вот отсиженное место, и это видно. Вы посмотрите, все скамейки здесь смотрят в парк, а одна как раз вот на окно.
0: Ну да. Клен, во-первых, тут. Так получилось, что здесь, в нашем городе, снова соединились Ахматова и Мандельштам. Ахматова ездила к Мандельштаму в Воронеж, когда он был в ссылке. Незадолго до гибели в лагере, в 34-м приехал.
7: Там она стихи как раз написала, там есть. Давайте можем подойти.
0: И незадолго до своей гибели, вот уже в пересыльном лагере, на второй речке во Владивостоке, Осип Мандельштам приезжал в Петербург
7: вот
0: сюда.
7: Вот, собственно, он, когда после ссылки из Воронежа, он входил в эту дверь.
0: Служебный вход, где написано.
7: Да, ну так она ходила в эту квартиру. Он у ней пробыл до утра, а сын Лев в это время был дома, и, по-моему, через день или два его забрали.
0: Вот
7: и
0: в своем закуточке, да?
7: Да, там? И он как раз его спрашивает, о чем они говорили. Он говорит, я не знаю о чем, потому что они ее не могли взять, а вот его...
0: Слушайте, я не из-за того, что вы автор, но это удивительно, вот просто вот тень легла.
7: Да. Да, тень Мандельштама. Здесь такая затея. Он такой разломанный, вот отсюда смотрите, он такой разломанный человек, разломанная тень. А вот если мы отсюда воспринимаем, видите, он такой гордый, возвышенный, а вот так он разломанный. И в комнате опального поэта дежурит страх и муза в свой черед. И ночь идет, которая не ведает рассвета.
0: 4 марта
7: 36-го года. Это Ахматовые стихи.
0: Я вот когда был в Воронеже, там мемориальная есть такая экспозиция, ну, художественная, да, необычно, как вы знаете, привыкли в музеях делать, а именно художественно посвященная Мандельштаму и, в частности, Ахматовой, меня поразило, что ее слова, что вы же понимаете, что в это время он был не свободен. Оставаясь свободным человеком.
7: Да.
0: А вот вы знаете, много памятней. Ну, я несколько видел и Мандельштаму, и Ане Андреевне. У вас они какие-то вот живые, в то же время вот тени какие-то, вот, ну, мистика какая-то. Они после смерти снова здесь, в Фонтанном доме. Ну, вот смотрите.
7: Собственно, и даже вот эта идея памятника Ахматовой, он же барельеф.
0: Отражение.
7: Отражение и врезанный рельеф, а потом голова уже выходит из куска этой колонны. И тоже тень. И там такой текст, который тоже читается в отражении. «И неоплаканную тенью я буду здесь блуждать в ночи». Это 26-й год, Шереметьевский сад. И вот это как раз сделано на ее стихи.
0: В Москве есть такая народная артистка России Антонина Кузнецова. Достаточно известный человек, который Цветаеву читает, ахматовские стихи. И вот она для нашей программы читает отрывки из книги жены Мандельштама. И вот она так пронзительно пишет про Мандельштама и про Ахматову. Вот этот вот действительно как предвестники. Вот, и все равно они судьбы сплелись. Вот посмотрите. Поэты из Серебряного века встретились в Воронеже, встретились в Петербурге. И сегодня снова, вот, как говорится, в одном
7: саду. Ну и очень хорошо.

0: С работами академика Вячеслава Бухаева мы еще встретимся в июле в специальной программе, посвященной его большому юбилею. А сегодня мы вспоминаем времена Анны Ахматовой в день ее рождения и поднимаемся в мемориальную квартиру в Фонтанном доме Санкт-Петербурга. Нина Попова.
1: Это квартира в садовом флигеле Шереметьевского дворца, который еще назывался Фонтанным домом, на третьем этаже. В начале 20 века она предназначалась для одной из дочерей последнего графа Шереметьева Сергея Дмитриевича, которая вышла замуж. С 17 года все поменялось, и в начале 20-х здесь поселился Николай Николаевич Пунин, искусствовед, историк искусства. После революции он был комиссаром по делам искусств и тоже принимал участие в некотором революционном замысле преобразования общества, сознания людей, желание раскрепостить и освободить их художественную энергию. И это наивная утопическая вера, что энергия людей, освобожденных революцией, и энергия художников, которые будут строить этот новый мир на других законах, с возможностью реализовать свои творческие начала на площадях, на улицах, на бранмаурах зданий.
0: И ведь верили, Нина Ивановна, у нас в Академии художеств Татлин тоже с революцией
1: Так Пунин и Татлин явление одного порядка, очень близкие люди. Значит, Пунин здесь поселился в 21-22, и где-то вот в середине 20-х годов, скажем, с 25-го, Анна Андреевна переезжает сюда к Пунину. Сначала, когда я спрашиваю, с какого года она здесь живет, с какого года появилась, она говорила постепенно. Как раз в 21-22 и начинается ее роман с Пуниным. У Пунина здесь семья. Он обвенчан с Галей, с Анной Евгеньевной, первой своей женой. У них дочь маленькая. И он не разводится с ней, потому что они обвенчаны. Тут развод быть не может, и оставить ее, как он пишет потом Ахматовой, то же самое, что убить ребенка. Поэтому все очень сложно. Все осталось как бы статус-кво. Анна Евгеньевна жила в одной комнате из четырех комнат квартиры. Анна Андреевна поселилась в кабинете Николая Николаевича Пунина. Так прошло почти 15 лет. И то, что новая власть сказала, что вообще никаких клятв, никакого Бога, да, и никакой церкви, и никаких жен. Хотите брак? Пошли там, сказали, что вы в браке, и живите все спокойно. Но здесь же люди другого сорта, другого склада. И так в этой квартире Анна Андреевна, будем говорить, с 25-го по 52-й. Соответственно, несколько десятилетий и много-много событий в жизни города и в жизни страны.
0: Народ, мы с Ниной Ивановной стоим около окна. Здесь вот сам внутренний двор.
1: Это сад. Я настаиваю на том, что это не двор, а это сад.
0: А я согласен.
1: И задуманный Шереметьевым как сад.
0: Великолепно совершенно. Но Анна Андреевна не только вот как сейчас можно к вам пройти.
1: Насквозь через дворец или через те ворота, огибая флигель, под воротами, на которых герб Шереметьевых с девизом «Deus conservat omnia» – «Бог сохраняет все».
0: Прямо с фонтанки.
1: Или она шла с Литейного тогда вот сквозным двором, заходила в этот двор, который примыкал, и все равно шла. Получалась как бы вот часть прохода, который на самом деле был сквозным с фонтанки.
0: Ну, теперь хоть понятно, а то иногда у нее ключа не было, она же частенько об этом упоминает.
1: Ну, еще был, кроме всего прочего, вахта была в Шереметьевском дворце. Сначала-то проход был свободный, а потом-то нужно было предъявлять пропуск, а в пропуске была ее фотография. Фотография Ахматова Анна Андреевна, а еще была должность, поскольку это закрытое учреждение глав Севморпути, а вместо должности стояло слово «жилец» и «жиличка». И была она здесь жильцом.
0: Ну что, открываем дверь?
1: Открываем, да.
0: Здрасте. Так. Ну, вот здесь кабинет.
1: Значит, мы прямо с вами в комнате, которая была кабинетом Николая Николаевича Пунина. Собственно, вот отсюда и начинается ахматовское присутствие в этой квартире. И вот так вышло, что она жила в разное время во всех. И поэтому не скажешь, что вот есть одна комната, связанная с ее жизнью. Все четыре в разные периоды. И везде она присутствует. Здесь, конечно, житейским образом жизнь складывалась так, что половина пунинская с его книгами. Человек он у нас, закончивший Академию художеств. Его первая работа была посвящена Хокусай и Андрею Рублеву, классического воспитания. Ну вот, понимаете, из дворянской семьи, его отец врач, они жили в Павловске, а жизнь попадает опять же вот на этот слом веков, начала 20 века, новые идеи, новые представления о задачах художника, о смысле художественного творчества. У художника меняется взгляд на мир. И вот, собственно, об этом, и Пунин, связанный с русским авангардом, об этом и думал он. И это было темой его работ, его размышлений об искусстве.
2: Не случайно же, видите. Вот
1: и здесь. Будда, да, и японская гравюра. Да.
2: И здесь и Ахматова.
1: Обычные художники ведь что, работают молча, пишут, творят. А он умел их идеи облекать в слова. Он был бесценным человеком, потому что объяснить на уровне философии, мировоззрения он умел. Это все вещи, сохранившиеся старые семьи.
2: То есть, которые жили здесь, грубо говоря, и раньше.
1: Да. Из семьи Николая Николаевича, от его дочери, от его внучки. Здесь Пунин был арестован в 21-22 еще по делу Таганцева. Потом в 35-м, после убийства Кирова, когда снова шерстили петербургскую интеллигенцию. И в 49-м, очень удачно, когда началась борьба с космополитизмом, он арестован был здесь, в этом доме, в последний третий раз. Умер в лагере, пережив Сталина, чем он очень гордился, в 53-м в августе.
2: Вообще, вы об этом говорите, почему-то сразу, что Анна Андреевна заботилась о том, о другом, о третьем. Все вокруг сжималось.
1: Это так, знаете, всегда было свойственно русской интеллигенции, петербургской, московской. Никто, как я понимаю, не считал, что это какой-то такой необыкновенный подвиг.
2: Я почему об этом упомянул, что некоторые даже, когда вышло постановление, из Зощенко...
1: Полумонахиня, полублудница. Монахиня и блудница – это штука посильнее, чем Фаутгёте, да?
2: Ну да. Я просто к тому, что Зощенко даже некоторые переходили на другую сторону, когда виделись. Это тоже было.
1: Вот мы вошли с вами в 20-е годы, а следующее столовое – это будут 30-е годы. Потому что еще для Ахматова очень важен этот бег времени, движение его. Что за этим стоит? Как меняется образ жизни, сознание людей и история?
2: Сейчас вот мы как раз по времени и будем с вами переходить. Здесь у нас машина времени – это дверь. О, здравствуйте. И абажур. Я помню, у нас дома был оранжевый так.
1: Да, а здесь вот такой малиновый. Значит, это столовая, комната, в которой собирались к обеду все. И вот, несмотря на такие сложные житейские и человеческие обстоятельства, заведено было так, что собирались к обеду за одним столом и вели разговоры, не только светские, но еще какие-то общечеловеческие. И все были на «вы». И никто не выяснял никогда отношений, потому что был ритуал, и это было важно и дорого всем.
2: Здесь с левой стороны камин, в центре. Квадратный стол такой, путефон.
1: Портрет Пушкина в мольберте. И это и не придумка чья-нибудь или наша. Это так и было. И для Пунина на фотографиях, этих интерьерах мы видим, что так было. И он не сбрасывал Пушкина с парохода современности, несмотря на весь свой авангардизм. И считал, что то, что Пушкин – это вот некая вечная ценность, которая очень важна для нового общества и для людей, живущих в этом новом обществе, и для его дочери Иры. А для Анны Андреевны это было, конечно, всегда... какой-то точка отсчета Пушкина. И икона, висевшая здесь. Когда-то Ира сказала, что это все пережитки прошлого, и надо снять, мы живем в новое время. И отец ей ответил, ты у нас как партком завода красный гвоздильщик, пошутил он, икона осталась. И вот это 30-е годы, может быть, последние. Здесь отмечали всегда семейные праздники. Конечно, особенно Пасху, но и Рождество. И вот, может быть, последнее Рождество 36-го, накануне 37-го, вот начало этого пик такого большого красного террора, это тоже было здесь.
2: Нина Ивановна, а какие слушали пластинки?
1: Здесь у нас запись... Варя Панина.
2: Конечно. У меня есть, между прочим. Цыганские песни тогда все равно не могли же они в раз уйти.
1: Конечно.

0: побудь со мной, побудь со
1: мной. Нет, ну здесь какая-то была нормальная такая обычная житейская ситуация. Не всегда бесконечные интеллектуальные разговоры. Нет, все не так. Все как в жизни бывает. Чем вот и хорошо это состояние, что здесь... Нет никаких только одних высот. Когда она поселилась здесь, то с 24 по 36 она не писала ничего. И дело было не только в том, что когда политические обстоятельства, вот тут опять клубок. И рядом с Николаем Николаевичем Пуниным, видно, она не чувствовала себя свободным человеком, свободным поэтом. И время было такое, что надо было скорее вслушиваться в него, чем на него откликаться. Ну, собственно, она ведь ни одного революционного такого принимающего революцию стихотворения не выпустила.
2: А потом ведь после расстрела Гумилёва, ведь это же тоже травма такая.
1: Дело не только в одном расстреле. Она понимала, что начинается террор, и надо понять, что это будет для страны. У нее никогда не было иллюзий, что революция – это благо. Она была человеком традиционного эволюционного развития. И понимала, что культура и просвещение – то, что нужно стране, как Пушкин. А террор, надлом, слом, переход в другое качество – у нее ведь очень сильно развито такое историческое сознание, историческое чувство. Она оглядывается в 12, в 14, в 16 век. Она понимает, что там. Она знает, что ломк для России – это очень опасная вещь для человека. Поэтому до 36-го не пишет. И книжка ее выйдет в конце 30-х, вот из 6 книг. 5 книг вышли до этого периода времени, 22-й год, 21-й. С 12 по 22-й очень интенсивно, 5 книг. А потом вот будет молчание. В конце 30-х только выйдет из 6 книг. Она ведь человек, в этом смысле очень интересный, глубокий человек. Ей нужно понять происшедшее. Ей нужно понять, как отзывается ее страна на то, что происходит. Ей нужно в этом слушаться, найти свою дорогу, свой путь. И то, к чему она приходит в 40-е годы, заканчивает реквием в эти годы и начинает писать поэму «Без героя», для нее это очень важно. Как раз это происходит в декабре 40-го на 41-й, перед началом Второй мировой войны, по сюжету о событиях, связанных с 14-м годом, накануне Первой мировой. Вот сопрягая жизнь поколений, им было 20 в 14-м, а молодых людях, которым было 20, сыне своем сидевшем, уже отбывавшем заключение, все время соотносит. Когда она говорит «я поэт 40-го года», имея в виду поэму «Без героя» и все, что с этим связано, то это очень важно для нее, потому что в 40-м она что-то начинает понимать про себя, для чего она. Она для того, чтобы не потерять в памяти жизнь тех людей ее поколения, назовем это Серебряный век, назовем это поколение 10-х годов, высоты, которые там были, людей, связанных с философией, искусством, театром, поэзией, литературой, то, что им набрано было, то, что за послереволюционные годы просто ушло как под каток советской идеологии, как будто не было ничего.
3: Именно поверх времен.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Неизвестный с мачете напал на МФЦ в Краснодаре. По предварительным данным, погибла женщина. Как сообщает телеграм-канал ШОТ, злоумышленник совершил преступление в торговом центре West Mall на улице Западный обход. В публикации говорится, что несколько человек пострадали. Известно, что нападавший задержан, мотивы его действий выясняются. Запорожская АЭС оказалась полностью отрезанной от внешнего питания. Это произошло в 20-й раз с начала конфликта на Украине, сообщили в МАГАТЭ. В организации отметили, что случившееся вновь подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на площадке станции. Уточняется, что причиной отключения единственной внешней линии электропередач стала неисправность внутренних сетей электроснабжения объекта. Были запущены аварийные дизельные генераторы. В Венгрии ограничили полномочия премьера двумя сроками. Президент Тамаш Шуйок подписал 16-ю поправку к основному закону страны. Документ имеет обратную силу и не позволит экс-главе Кабмина Виктору Орбану занять эту должность. Ранее законодатели сочли поправку необходимой в целях защиты конституционных принципов верховенства закона и демократии. Она распространяется на лиц, занимавших должность премьера Венгрии с 1990 года. В АТОРа назвали стоимость туров в Объединенные Арабские Эмираты после снятия ограничений. Минимальная путевка на двоих на неделю из Москвы обойдется в 117 тысяч рублей. В этот пакет включены только завтраки. По системе All Inclusive такой отпуск будет стоить минимум 136 тысяч рублей. Как сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России, например, туры на 7 ночей в Дубай с вылетом из Москвы в конце июня сейчас можно купить от 124 тысяч рублей на двоих. Речь идет об отелях на третьей линии с завтраками. Цена 7 дней в трех- или четырехзвездочной гостинице, где будет все включено, начинается от 158 тысяч рублей, в пятизвездочной от 227 тысяч. В организации отметили, что из-за выгодного курса рубля и довольно бюджетной перевозки по сравнению с прошлыми годами, сейчас цены на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах находятся, цитата, «на очень привлекательном уровне». Ранее российские туроператоры возобновили продажу путевок в эту страну после отмены рекомендаций МИДа и Минэкономразвития. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама.
0: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
0: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
9: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
3: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.

0: Анна Ахматова. Пережитое. 23 июня 1889 года. 5 марта 1966.
1: О, как пряно дыхание гвоздики, мне когда-то приснившийся там, там, где кружатся эвридики, бык Европу везет по волнам, там, где наши проносятся тени, над Невой, над Невой, над Невой, там, где плещет Нева ступени, это пропуск бессмертия твой.
0: Это она 9 января 45 года напишет на титульном листе старой книги: «Во дверь мою не стучится никто, только зеркало зеркалу снится». История одного экспоната.
2: Где-то в начале 60-х годов Анне Андреевне передали вот эту вот книжку, изготовленную в лагерях ГУЛАГа. Там же не было ни бумаги, ни карандашей, ничего. И вот заключенные ГУЛАГа сшивали бересту и на этих самодельных книжечках иголочками выцарапывали по памяти стихи Ахматовой. И вот в этой книжечке 7 стихов, ранняя лирика ее. И вот Анна Андреевна была необыкновенно тронута, потому что она же считала, поскольку ее много лет не печатали, как она сама писала, что теперь меня позабудут, мои книги сгниют в шкафу, Ахматовской звать не будут ни улицу, ни строфу. А вот, оказывается, нет, ее не забыли. И в памяти вот эти вот люди несчастные там в лагерях, они, собственно, помогали себе выжить ахматовской поэзии.
0: Эта книжечка открыта на строчках, сжала руки под темной вуалью. Отчего ты сегодня бледна? Время петербургское, фонтанный дом.
3: Сразу слезы хлынут, ото всех уже отделена, словно с болью жизни сердце вынут, словно грубо навзничь опрокинут. Но идет, шатается одна. Где теперь невольные подруги двух моих осатанелых лет? Что им чудится в сибирской вьюге, что мерещится им в лунном круге? Им я шлю прощальный свой привет. Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки. Звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь.
0: Нина Попова.
4: В Кремле не надо жить, Преображение справ. Там зверства дикого еще кишат микробы, Бориса дикий нрав, всех иоаннов злобы и самозванца спесь взамен народных прав. Это 35-й год. Это очень интересный ахматовский и очень исторический взгляд на прошлое, на то, что оттуда досталось, идет и живет в России.
5: Некоторые даже, когда вошло постановление, из Зощенко...
4: Полумонахиня, полублудница. Монахиня и блудница – это штука посильнее, чем Фауст Гёте, да?
5: Ну да.
4: Для Ахматова очень важен этот бег времени, движение его. Что за этим стоит, как меняется образ жизни, сознание людей. И время было такое, что надо было скорее вслушиваться в него, чем на него откликаться. Ну, собственно, она ведь ни одного революционного такого принимающего революцию стихотворения не выпустила. У нее никогда не было иллюзий, что революция – это благо. Она была человеком традиционного эволюционного развития и понимала, что культура и просвещение – то, что нужно стране, как Пушкин. У нее ведь очень сильно развито такое историческое сознание, историческое чувство. Она оглядывается в 12, в 14, в 16 век. Она понимает, что там. Она знает, что ломка для России – это очень опасно. опасная вещь для человека. Поэтому до 36-го не пишет. И книжка ее выйдет в конце 30-х, вот из 6 книг. 5 книг вышли до этого периода времени, 22-й год, 21-й. С 12-го по 22-й очень интенсивно, 5 книг. А потом вот будет молчание. И то, к чему она приходит в 40-е годы, заканчивает реквием в эти годы и начинает писать поэму «Без героя», для нее это очень важно. Как раз это происходит в декабре 40-го на 41-й, перед началом Второй мировой войны, по сюжету о событиях, связанных с 14-м годом, накануне Первой мировой. Вот сопрягая жизнь поколений, им было 20 в 14-м, а молодых людях, которым было 20... о сыне своем, сидевшем, уже отбывавшем заключение, все время соотносит и свою молодость, и молодость этих ее детей, уже не детей, им 20. И об этом думает. Когда она говорит, я поэт 40-го года, имея в виду поэму «Без героя» и все, что с этим связано, то это очень важно для нее, потому что в 40-м она что-то начинает понимать про себя, для чего она. Она для того, чтобы не потерять в памяти жизнь тех людей ее поколения, назовем это «Серебряный век», назовем это поколение 10-х годов, высоты, которые там были, людей, связанных с философией, искусством, театром, поэзией, литературой, то, что им набрано было, то, что за послереволюционные годы просто ушло как под каток советской идеологии, как будто не было ничего. И очень важно в 40-м вспомнить. Это связано с ее мировоззрением.
5: Анна Андреевна ведь любила у окна стоять.
4: Да. А мы стоим прямо напротив дерева, о котором Ахматова в поэме «Без героя» и свидетель всего на свете, на закате и на рассвете. Смотрит в комнату старый клен и, предвидя нашу разлуку, мне свою иссохшую руку, как за помощь.

0: ушедших людей в пространстве жизни, не только своей, в пространстве культуры этого города, что никто никуда не уходит, что тени этих людей остаются, как тень Пушкина в этом дворце, как тень Вяземских в этом дворце, как тень Гумилева, который к ней приходил, когда она жила еще в другом флигеле в 18-19 году. И она знает, что вот у него нет могилы, что для нее было нарушением вечных норм бытия. У человека нет могилы, нет камня, к которому можно прийти. Нет возможности сорвать траву. И несколько раз показывали какие-то места, где их расстреляли, тех, кто шел по делу Таганцева. И она потом рассказывала, все люди на кладбище привозят цветы, а я ездила туда и рвала цветы охапками и увозила их. Но она знает, что сюда, в это пространство, глубины такой необыкновенной, его тень придет. Но для нее тени – зеркала отражающие и сохраняющие отражение. Ты ее не видишь глазами, но амальгама держит. И вода в фонтанке, сохраняющая отражение того, кто смотрел на эту воду.
1: Страсти по Ахматовой захватили и Рязанский край между реками Проня и Ока, где в Желудево находится родовой дом Степана Яковлевича Гумилева и куда из Петербурга не раз приезжал Николай Гумилев. С Ахматовой они прожили 8 лет, с 1910 по 18. В 14-м в Слепневке Тверской уже губернии в доме матери Гумилева родился их сын Левушка. В семейной усадьбе, куда Анна Андреевна приехала из Парижа в 1911 и где бывала до 1925, она написала около 150 стихотворений, вошедших в сборники «Четки» и «Белая стая». Это там, осенью 1913-го, заметит. Но все мне памятно до боли, Тверская, скудная земля. Но историк и краевед Александр Гаврилов, Шилова, под Рязанью.
2: Мы вообще не проследили бы рязанский след Гумилева, но Гумилев, будучи на Рязанщине, начал проповедовать марксистские идеи среди мельников, в результате чего он попал под надзор жандармерии.
3: Я вижу, и... дело канцелярии рязанского губернатора.
2: Да. И теперь, в общем-то, никто с нами уже не спорит, что Гумилев бывал на Рязанщине, его детский пласт «Я влез, сбежал из городов» — это как раз рязанский период его поэзии. И вот Гумилев, поэт, путешественник, воин, она была некой такой терзающей музой. В особенности это очень хорошо понятно по стихотворению «Жираф», где я сегодня особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие, колени обняв. Ты слышишь далеко на озере чат, изысканный бродит жираф. То есть, вот понимаете, как экспедиционник, я очень понимаю, что вот он приехал из экспедиции из Африки, он ей рассказывает там про дочь вождя какого-то и так далее.
1: Стихотворение «Жираф» Николай Гумилев написал в 1907 году, посвятив его Анне Ахматовой.
2: Вообще, со смертью Гумилева ведь легенды связаны, вы знаете наверняка, как рассказывают о его кончине. Дело в том, что он писал стихи в заключении. Когда ему объявили о том, что ему идти на расстрел, он написал на стене: «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь», докурил сигарету и пошел.
4: Именно поверх времен.
3: Перешагиваем следующий рубеж, и мы заходим.
0: Потом еще был арест Лёвы здесь, 7 ноября 49 года.
3: Постучали.
0: А 7 ноября ж никто не ждет того, что постучат по другому поводу. Ну вот, а потом был инфаркт. А потом я пришла из Москвы. Я думаю, что непосредственно, может быть, я от Фадеева. Такое предложение написать стихи, посвященные 70-летию Сталина. Якобы за это ли его освободят. Она мучилась и написала жуткие стихи. В 49-м, да, это прошло в журнале «Огонек». Было напечатано в 3 приема. Страшное дело для нее. Это первый раз она на такое пошла. Первый раз. Никто никого не освободил. Лева вышел только в 56-м. Она отсюда уехала в 52-м. Особенных претензий не имею я к этому сиятельному дому. Но так случилось, что почти всю жизнь я прожила под кровлей знаменитого дворца. Я нищей в него вошла и нищей ухожу. Правда для меня ее взгляд на мир, ее поэзия, ее понимание человека и 20 века, вот человека в 20 веке в России. Мне кажется, что это такая высота и такое богатство, и столько для того, чтобы вот как-то понять себя и всех нас.

0: А вот «История об истории» Николая Сванидзе, автора документального сериала «Исторические хроники» и фильма «Год 1946», посвященного Анне Ахматовой. Продолжение, как ни печально, из моего журналистского архива о постановлении ЦК ВКПБ 1946 года журналы «Звезда» и «Ленинград», где резкой критике было подвергнуто творчество Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Результат – фактический запрет им на профессию и исключение из Союза писателей.
1: Были женщины с более трагической судьбой. Марина Цветаева. Абсолютно трагическая судьба. У Анны Андреевны она скорее драматическая, нежели трагическая.
2: Ну, даже Гумилев, Пунин, сын.
1: Да, но при этом долгая жизнь, долгая, славная. Ни разу сама все-таки не сидела. Сын сидел, но сын вышел. Тоже стал очень большим человеком со знаменитым именем славным. Лев Николаевич. Мужья гибли, да, мужья все погибали, как один. Старая-старая мудрость, в России надо жить долго. Вот Анна Андреевна, когда занимались ей, меня поражало ее аристократически-философское отношение к тем очень жестким вызовам, которые ей направляла судьба. Она начинала как юная ослепительная красавица и блистательный поэт. Поклонники, поклонницей таланта, красоты, привлекательности всего на свете. Николай Степанович Гумилев. И потом любимый сын. И потом гибель одного мужа, гибель другого. Тяжелая борьба за физическое существование. Она в полузапрете, а в какое-то время и в полном запрете. Какое-то время она растоптана, унижена. Как ее топтали, с подачи Жданова, но фактически Сталина.
0: Это постановление ЦК.
1: Совершенно верно.
0: В журналах,
1: да.
0: «Звезда» Ленинград.
1: Как ее унижали. Полумонашенка, полублудница. Ну что это такое? Проституткой назвали великого поэта? И ничего. И не потому, что это по ней не било. Еще как било. Но она умела держать лицо. Это железная воля. Это железный характер. Это умение жить, продолжать работать. Вот Анна Андреевна ненавидела свое потрясающее стихотворение «Сжала руки под темной вуалью». Потрясающее стихотворение. Лирическое, романтическое, но оно раннее. Она после этого написала, как она считала, и это правда, много более глубоких стихов.
0: Теперь о поэтессе Серебряного века напоминают стихи, несколько памятников и первый в стране музей «Фонтанный дом», где она прожила несколько десятилетий. Еще одно мемориальное пространство появилось недавно в столице – Московский дом Ахматовой. Еще один адрес был на Большой Ордынке у Ардовых.
3: Для меня это вообще самый важный человек в моей жизни. Вся моя жизнь сложилась именно таким образом, как она сложилась, именно под влиянием Ахматовой.
4: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
0: Несколько лет назад здесь же, на Пятницкой, 25, спустя почти 50 лет, как сам когда-то работал тут, на гостелерадио СССР, у меня в студии был священник и писатель, автор уникальной книги «Из-под тишка меняются портреты» Михаил Ардов. С портретом брата Алексея Баталова. В доме их родителей на Ордынке, 17, тут же по соседству, с 1938 по 1966 годы подолгу жила Анна Андреевна.
3: Я уже смотрел в сторону литературы. И я помню, когда я ей как-то сказал, я сегодня написал рассказ. Она сказала, ну, наконец-то. А вообще, за 3 дня до смерти она мне написала книгу свою, последнюю прижизненную, в которой была надпись такая «С верою в его талант и любовью». А кроме того, то, что я стал священником, это тоже ее в определенном смысле влияние, потому что это был первый сознательно верующий православный человек, которого я встретил в своей жизни. Она это не афишировала, но это всегда чувствовалось. Если мы расставались, то она обязательно меня и моего младшего брата крестила и говорила, иди с Богом, поезжай с Богом и так далее. Так что в моей жизни никого другого такого не было, как она.
0: Тот человек из черточек маленьких состоит, а вот ваша Ахматова из чего состоит?
3: Ну, я даже такую лекцию дважды читал, прямая речь Ахматовой. Когда она умерла в 1966 году, она умерла 5 марта, а я летом в Коктебеле писал первый вариант своих воспоминаний, именно для того, чтобы записать как можно больше ее подлинных слов. Она блестяще говорила, потом у нее было же совершенно замечательное чувство юмора, она и шутить умела. Например, вот мне было лет 14, когда я стал читать ее стихи, которые произвели на меня такое впечатление, что я взял эту книжку, родителей дома не было, и в кабинете отца стал переписывать из книжки стихи. Открылась дверь, и Ахматова в дверях появилась. Она увидела, что я делаю, а она меня в детстве, когда я был совсем маленький, я тянулся к ней, говорил, у нее бусы были, говорил, бусики, бусики, это было что-то вроде прозвища моего. Она сказала, ну вот, бусики, бусики, и уже переписывает мои стихи.
0: Так вот, в последнюю нашу встречу я подарил Михаилу Ардову прямо в эфире копию статуэтки Ахматовой, сделанную сестрами Данько еще в 20-е годы и отлитую на императорском фарфоровом заводе у нас в Санкт-Петербурге. Работы хранятся и в Русском музее, и в Эрмитаже. Копию для Ардова лили тоже мастера императорского фарфорового завода, за что им всегдашняя благодарность.
3: Но начиналось это вот. Мне родители очень смущались. Но отец у меня был очень живой, остроумный человек, и ему такая обстановка в доме его угнетала. И вот как-то вечером родители собрались куда-то. Костя Ахматов сказал, я побуду дома, я хочу поработать. И прямо зажмурившись от страха, мой отец сказал, словарь рифм на полке слева. Она громко рассмеялась, и с того момента вот эта легендарная ордынка родилась, где они подтрунивали друг на другом. Например, на Пятницкой улице было много исчез магазинчиков, мой отец все их посещал. И в каком-то магазине он взялся покупать конфеты давленные какие-то, бракованные. И он как-то пришел с Пятницкой и сказал Ахматовой, опять вот я давленные конфеты купить. На что Ахматов сказал, их хоть при вас давят.
5: У вас есть замечательная книжка «Стишка меняются портреты».
3: Это ее строчка из замечательного его стихотворения, да. Мы же все меняемся. И Пастернак, который регулярно бывал по-соседски, он в Лаврушинском переулке, как известно, жил, и он вот такие встречи называл «Столкновение поездов на станции Ахматовка». А потом столкновение поездов отпало, и вот этот поток людей, который к ней шел, ну, сегодня вечером большая Ахматовка. Это значит, там человек 4 к ней придут.
5: Вы же с ней, кстати говоря, тоже очень подружились.
3: Да, да, у нее даже есть в одном...
5: Проявляла чувство, скажем, когда сына арестовали.
3: Вот. А старый друг, она вообще была очень сдержанный человек. Но, к сожалению, я слишком был мал, когда его арестовывали. Но вот как она это воспринимала, когда он сидел в лагере, как она хлопотала. При этом он по какому-то огромному недоразумению считал, что она недостаточно хлопочет. На моих глазах эти хлопоты. Она звонила Фадееву, она звонила Шолохову. Ей архитектор Руднев передал ее письмо Ворошилову. Но тут интересно же вот что, что Лев Николаевич пишет в письмах Эмме Григорьевне Герштейн, она посылала к нему посылки, естественно, что никакой вины моей нету, меня просто так тут держат. И он не забыл, что с ним произошло. Как мы знаем, Осип Эмильевич Мандельштам свое стихотворение о Сталине, под собой мы не чуем родимой страны, читал довольно многим людям. И на Лубянке он практически их всех назвал. И в том числе Льва Николаевича он назвал, и даже сказал, что он, как и его мать, он одобрил. А его тут же арестовали в Питере, показали ему, очевидно, показания Мандельштама, он признался, но у него была невероятная сила памяти. И он с голоса Мандельштама запомнил это стихотворение от слова до слова. И по требованию ГБшного следователя он своей рукой записал это стихотворение. И это лежало у него в первом деле. То есть до 20-го съезда, когда Хрущев развенчал Сталина, никому бы в голову не пришло человека, у которого в деле лежат эти стихи о Сталине, выпустить.
6: Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода, предмилый гость с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю, ты Льданту диктовала страницы ада, отвечаю я.
7: Это комната последняя из четырех. Комната, в которой Ахматова жила после возвращения из эвакуации. Это весна, июнь 44-го и до 52-го года. Значит, чем интересна эта комната? Сюда, к Ахматовой, 15 ноября 45-го года пришел в гости сотрудник британского посольства из Москвы Исай Берлин, о котором она узнала со слов Владимира Николаевича Орлова, редактора «Гослитиздата». Визит совершенно неожиданно прервался криками из сада, и это было по-английски «Айзая, Айзая». Когда Берлин подошел к окну, это сын Черчилля, премьер-министра Рэндольф, который тоже остановился в гостинице «Астория», и который тоже как журналист приехал сюда, чтобы рассказать о жизни людей в блокадном городе. Для Берлина это было неожиданно. Он понимал, что появление Черчилля разрушит возможность разговаривать. Он просил разрешения появиться здесь после. Вот дальше с ноября по январь 46-го здесь их 5 их встреч. До полуночи и после полуночи. И стихотворение Ахматовой и Чинковой 5, 5. 5 разных стихотворений, посвященных этим встречам, которые составляют цикл. И для нее было важно, что она видела человека, вот как будто вернувшегося из ее молодости, с таким же чувством поэзии. Он родился в Риге, прекрасно говорил по-русски, читал по-русски. Потом его назовут уже в 60-е годы историком идеи 20 века. Вот они вдруг соединились на эти несколько вечеров для бесед, которые для Ахматовой закончились тем, что Сталин потом сказал фразу «Говорят, наша монахиня принимает английских шпионов», потому что встреча не была санкционирована государством, и за это она должна была заплатить. И она платила за это, в том числе и в августе 46-го, вот эта полумонахина, полублудница, это тоже отзыв, в том числе и этой встречи.
4: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В МВД подтвердили сообщение о нападении неизвестного на ТЦ в Краснодаре. По предварительным данным, одна женщина скончалась. Об этом в телеграм-канале написала официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, злоумышленник в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям. Он задержан. С мужчиной работают полицейские, добавила Ирина Волк. Ранее в СМИ появились сообщения, что злоумышленник с мачете напал на ТЦ «Уэст Молл» в Краснодаре. Мотивы его действий выясняются. В Белгородской области 3 человека пострадали в результате атак ВСУ. Такие данные привели в оперштабе региона. В поселке Ракитное мужчина получил минно-взрывную травму. Ему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. В поселке Пролетарский при детонации дрона на территории коммерческого объекта мужчина получил осколочное ранение плеча. Его госпитализировали. В Шебекине беспилотник ударил по автомобилю. Пострадавшего доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась. Аэропорты Нижнего Новгорода и Тюмени возобновили работу, они снова принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Сегодня в Тюменской области была объявлена беспилотная опасность. Власти заявили, что была отражена атака дронов на НПЗ. Завод не поврежден, персонал эвакуирован. Дональд Трамп обвинил Джорджо Мелони в неблагодарности. По словам президента США, премьер Италии хотела поднять рейтинг за счет фото на саммите G7. Цитата. «Она снова и снова просила меня сфотографироваться во время встречи во Франции. У нее низкий рейтинг популярности в Италии. Возможно, потому что она отказала США, стране, которая по-настоящему любит и защищает Италию, когда речь шла о том, чтобы не дать Ирану получить или разработать ядерное оружие», написал глава Белого дома в соцсети Truth Social. Он также заявил, что Мелони не позволила Соединенным Штатам использовать итальянские взлетно-посадочные полосы, что привело к, цитата, «большим логистическим неудобствам». Трамп подчеркнул, что США ежегодно тратят сотни миллиардов долларов на защиту Италии и других, цитата, «так называемых союзников по НАТО». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
8: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8 FM. Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Личное счастье на фоне сложных событий в стране и мире». В эфире психолог Зара Арутюнян. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как говорить с ребенком о безопасности так, чтобы не напугать, что реально работает, а что вызывает тревогу или стыд». В эфире психолог организации «Тебе поверят», работающая с детьми и взрослыми, пострадавшими от насилия, Наталья Курасова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
8: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
11: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
8: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
10: Каждое воскресенье после 8 вечера.
11: Всего вам доброго и слушайте рок.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
12: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
13: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». В студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
14: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
13: Ну и, как всегда, я, Александра Ромашова. И, как всегда, в конце выпуска у нас будет историческая викторина, в которой мы разыграем книгу.
14: Да, Саша, мы какие-то с тобой очень консервативные.
13: Ну что ж, тогда очень консервативный выпуск сегодня у нас про древнюю русскую историю. Князь Игорь.
14: Да, дорогие друзья, поговорим о князе Игоре как историческом лице. Кто же он был на самом деле? Ну, с чего мы начнем, Саша? Конечно, с биографии его. Ну, с рождения и прочее. Отец Игоря, князь Святослав Ольгович, был женат дважды. Первый раз он женился в 1108 году на дочери половецкого хана Аепы Гергиневича. В крещении она, возможно, получила имя Анна. Второй раз Святослав Олегович женился, женился в 1136 году в Новгороде. Причем его брак вызвал скандал.
13: Почему? Какой скандал?
14: Ну, новгородский архиепископ Нифонт отказался его венчать, и брак заключал другой священник. Ну, такой известный историк Николай Татищев со ссылкой на несохранившуюся ростовскую летопись указал, что женой Святослава была дочь новгородского посадника Петрилы. А причиной конфликта с архиепископом был тот факт, что первый муж невесты недавно погиб. То есть еще не кончилось время горевания.
15: То есть она до этого была замужем.
14: Да. Да, он тоже был до этого женат был, да?
15: Ну да.
14: Вот, да, то есть еще траур не закончился. Помните, дорогие друзья, и помнишь, Саша, что когда мы говорили, почему семья Александра II от него отвернулась в последние годы жизни, мы напомним, что да. У него умерла жена, и он, не дождавшись окончания траура, женился марганатически на княгине Долгорукой. Здесь, видимо, такая же ситуация. Ну, история такая, да. Видимо, действительно, страсть там была или еще что-то. Однако ростовская летопись, Саша, вероятнее всего, это источник 16-17 веков, когда пробелы в летописях нередко дописывались на основании домыслов и легенд. То есть, ну, еще раз, является ли это источник? Ну, в общем, возможно, да, но очень спорный, потому что его никто, кроме Татищева, не видел никогда. Другое объяснение конфликта – к моменту второго брака Святослава его первая жена еще была жива. Ну, и так бывает, да. Ряд источников публицистов предполагают, что матерью Игоря была половчанка. Однако, судя по дате брака, к моменту рождения Игоря ей было уже около 50 лет. Но, согласимся, Саша, для того времени это было, наверное, уже слишком. Кроме того, Саша, ну как бы это сказать, нет никаких известий о том, что Святослав после второго брака вернулся к первой жене. Таким образом, дорогие друзья, матерью Игоря, вероятнее всего, была вторая жена Святослава Ольгича, новгородка, которую, возможно, звали Екатерина. Еще раз, возможно, может быть. Некоторые говорят, чем глубже в истории, тем больше вот таких вот недосказанностей. Вот, да, и, вероятно всего, она была из новгородского боярского рода, наверное, богатого, потому что за нищеброда Ольгович, это черниговская часть, Рюриковичи вряд ли бы посваталась.
15: Сергей, ну, ты разные предположения высказываешь по поводу матери Игоря, а вообще это важно? Из какого она рода?
14: Саша, спор, он от первой или второй жены, это спор... На половину или на 1/4 он половец.
15: А-а-а.
14: С будущей истории, понимаете?
15: А-а-а.
14: Ну вот как бы тут, да, кровь играет какую-то роль. Ну, мы верим мастеру Маргарите и верим Воланду, который так говорил. Так или иначе, но не более того. Так вот, Святослав – это праправнук Ярослава Мудрого, который подчинил Новгород-Северский Киеву. Ну, у нас Игорь был Новгород-Северский князь. Это от названия племени северян славянских. Угу. То есть они действительно находились на севере или на северо-востоке от Киева. А вот для других точек места сказать это невозможно. Сейчас это Черниговская область Украины, ну, где-то километров 40 от русской границы. То есть вот где-то там. Это река Десна. То есть Новгород-Северский находится между Брянском и Черниговым. А Десна, конечно, называется, переводится на русский язык правый, значит, да. Но Десна – это левый приток Днепра. Понимаете, Саша, почему?
15: Ну, все относительно.
14: Конечно, он правый относительно от Киева. Он находится с правой стороны от Киева. Поэтому все, что такие в столице, они как бы навязывали свои мнения. Так или иначе. Ну, а до Киева где-то 270 километров. А на протяжении многих лет, Саша, город оставался оборонным форпостом для Киева. То есть он был, скажем так, держал направление главного удара половцев по столице нашей тогдашней родины. Вот. И был вторым по значению городом Черниговского княжества. После Любичского съезда 1097 года Новгород-Северский стал центром обширного удельного княжества, родовым князем Ольговичей. Ну, Ольгович не от Ольги, от Олега, но их так называли. А вот, ну, Ольговичи – активные участники феодальных усобиц. Мы про это говорили с вами часто, и они встречаются. Ну, и первым князем был Олег Святославич, или, как его звали, Олег Гориславич. Гориславич – это дед князя Игоря, и, как известно, это кличка, что он принес горе нам, да, как раз и слово о полку Игореве. Ну, без слова о полку Игореве трудно говорить про князя Игоря, извините за тавтологию. Ну, что еще можно сказать про этот город? Основу экономики древнего Новгорода Северского составляли ремесла, торговля, земледелие, скотоводство. Ну, и что еще придумать? Борчество, охота. рыболовство, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, скажем так, обычный город. На территории города найдены свидетельства хорошо развитых железодеятельного и гончарного производства. Наши археологи, ну, послевоенные, его достаточно хорошо покопали.
15: А насколько большой это город был? Ну, в плане, сколько там жителей было?
14: Все это, ну, скажем так, сложно говорить однозначно. Но давайте так, не более 5000 жителей. А в городе, Саша, не было епископа. Это значит, он был не центр религиозный, да? Митрополит и епископ, это если город несерьезный, если там нету 1/10 получить нормальные налоги, он туда не поедет никак. Но если он только не какой-то сподвижник, который не боится, что его сожгут местные жители или съедят. А вот. Нету епископа, Саша, нету школ. Ну, потому что все школы находились при монастырях и при епископате. Угу. Да. Православная церковь являлась светом просвещения для нашего народа в то время, да? Потому что князья думали о войне, о том, как кого-то захватить, кого-то отравить, кого-то убить, кого полюбить. В общем, дел у них было много. А читать, ну, это как-то странно затем, да? Поэтому это была неграмотная столица там, да, там, интеллектуальная столица, как говорят про наш город, да? Про Новгород-Северский сказать такое невозможно, в принципе. Никаких следов развития грамотности и книжности ни историки, ни археологи, ни библиографы никто не находит, в принципе. Неудивительно, что за городской чертой начинался уже совершенно иной мир. Автор «Повести временных лет», ну, считается, что это монах Нестор, Саш. В начале XII века писал о северянах. Один обычай имели. Жили в лесах, как всякий зверь. Ели все нечистое, и срамословие у них было между отцами и снохами, и брака не было у них, но игрища между селами были обязательно. Сходились на игрища, на пляски, на всякие бесовские песни, и тут умыкали себе женщин, кто с кем сговорится. Имели могли иметь и по две, и по три жены, еще раз, это 1100, уже как минимум 200 лет мы православные. А там все это продолжается, да? Ну и, скажем так, леса там действительно серьезные, дорогие друзья. Поэтому главные партизанские, да, соседний город Брянск получил название, он назывался Дебрянск, от слова «дебри». Именно там был соловей-разбойник, который насвистел Илью Муромцу много разных вещей, если вы помните, да?
15: Интересно, да.
14: Ну и главные партизаны, Второй мировой войны – это Федоров. Да, подпольный обком действует, дважды герой Советского Союза, и второй дважды герой Советского Союза, Исидор Ковпак, он из Путивля. Это соседний городок, откуда Ярославна. Поэтому лес для них отец родной. Ну да, где лес и партизаны, там книжности маловато. Я могу с этим согласиться. А давайте еще приведу одну цитату. И оттуда же, из «Повести временных лет». «Если кто умирал среди северян, то совершали тризну над ними и потом, устроив большой костер, возлагали на него мертвеца и сжигали. Затем же, собрав кости, клали в сосуд малый и ставили на столпе на путях». Да, так же творят вятичи и ныне. Конец цитаты. Я не знаю...
15: Ну, ты же сказал, что христианство уже было.
14: Было 200 лет, но не везде и не для каждого. Днем они были христианами, да, а ночью они были язычниками. Это нормально. Саш, ну ты же продолжаешь, у нас есть блины на масленицу, хотя у нас больше 1000 лет христианства. Я уж не говорю про другие обычаи. Русский народ и другие славянские народы очень часто мимикрируют в том направлении, где им выгодно. Вот, поэтому все с этим сложно, да. Если они привыкли так, будет так. Я не знаю, как это повлияло на князя Игоря, да? Конечно, бытие определяет сознание, но то, что вот он хамил так половцам, да, не договаривался с соседями, даже целуя крест, да, это 100%, да. Так что, ну, он был князь своего народа, 100%.
15: Ты говорил, что у его деда было отчество Гориславович.
14: Отчество у него было Святославович. Просто Святославович убрали, как ругательство его называли Гориславович.
15: Ага.
14: Ну, как бы
15: потому
14: так.
15: Потому что много горя принес.
14: Абсолютно. Ну, еще раз, они все черниговские князья, Ольговичи, это люди такие, скажем так, спорные, скажем так. Хотя, наверное, по той морали такое было везде. плюс-минус там, да? Ну, Ольговичи такие были. Ну, кто такой Гориславович? Активный участник княжеских междоусобиц на Руси. То есть, где что-то ослабло, он туда. Как Портос, я дерусь, потому что дерусь. Или как Ноздрев. Вот. После смерти своего отца Святослава сражался за Чернигов. Затем несколько лет провел в ссылке. Его выгнали в Византию. В 1079 году и 80 году в Константинополе произошел бунт Варяжской гвардии, значительную часть которой составляли воины с Руси. Неизвестно, принимал ли Олег в ней участие, но, возможно, поэтому его сослали и в Византии тоже, на Родос, как можно дальше, как говорится, да? А после возвращения на Русь, ну как после возвращения на Русь, он приехал в Россию, но не совсем, он приехал в Тьму-Таракань. Угу. Это, как помните, счастливцев-несчастливцев, да? Не приглашают, забыли, не приглашают, помнят. Вот, поэтому он находился там и ждал, когда его родственники наконец все вымрут, да, и только после этого, да, он приехал и захватил Чернигов тайным, скажем так, ну, вот этим подлым образом, а, да, в кровавой междоусобице долгое время воевал со всеми, и даже с Владимиром Мономахом, его сыновьями, вот, но по результатам Любельского съезда получил владение в Новгороде-Северском, ну, вот такая семья. Вот. Ну, давайте теперь поговорим, Саша, о самом князе Игоре. Игорь появился на свет 2 апреля 1151 года. Ну, считается по летописи, что он появился на следующий день после выступления в поход его отца. То есть 1 апреля он ушел, возможно, на праздник, да, а жена родила. Новорожденного, как почти всех русских князей, Саша в ту пору нарекли двумя именами. Ну, еще раз, потому что они и такие, они и сякие, понимаете? А, да, первое мирское или княжеское имя – это Игорь, одно из старейших имен в роду Рюриковичей. Ну, как бы мы знаем прекрасно, что сын Рюрика был Игорь. Но это было, очевидно, дано в честь мученически погибшего и всеми более чтимого черниговцами дяди Игоря Ольговича. А вот в крещении младенца назвали Георгием, да, поэтому у него было православное имя и для всех другое. Ну, почему Георгий? Ну, здесь, вероятно, сошлись несколько причин. Ну, в совокупности понятно, что она уже на сносях, жена, Саш. Понятно, что она родит через день, через два, возможно, через неделю, а тут надо идти в поход. Поэтому давайте его назовем военным именем – Георгием. Георгий – это все-таки православный воин, поэтому его назвали Георгием, да. А еще 4 апреля день почитания двух святых. Георгия Мелиина, это византийский подвижник, и Георгий Милецкий, это 7 апреля. Ну, Саша, вы прекрасно понимаете, что крещение ребенка не происходит сразу, как только... Надо подождать, чтобы он остался живым, хоть немножко окреп. Да? Поэтому через неделю его могли спокойно крестить, да? А тут у нас еще один Георгий. Ну, поэтому да. Может, по какой-то другой причине его назвали Георгием, мы не знаем, дорогие друзья. Может, хотел понравиться Юрию Долгорукому. Юрий Долгорукий же тоже Георгий. А он был другом папы героического Игоря Святослава Ольговича. И Святослав Ольгович, Саша, был тот человек, который отметился в основании Москвы. Ведь это Юрий Долгорукий говорит папаше Святославу, приди ко мне в град Москов. Да. Поэтому тут все перемешано, дорогие друзья, и четкого ответа мы дать не можем. Ну и Георгий в крещении, вероятно, звали как бы необходимость общения, из-за которого была для Святослава главным оправданием участия в этой войне. В-третьем, сын родился в походе. Рождение сына, надо думать, все же несколько задержало князя. Пасху он встречал еще на пути к Чернигову в городе Блестове. Уже оттуда его рать без остановки двинулась к столице княжества и здесь соединилась с Владимиром Давыдовичем. Вот, и уже пошли в войну. Ну, немало поэтических образов, Саша, может возникнуть, если размышлять над обстоятельствами рождения Игоря. Да. А будущий герой слова родился в походе, и первыми звуками внешнего мира услышаны им были пение рогов и ржание боевых коней. Ну, можно и так ответить. Правда, мы не можем быть уверены, что Святослав действительно взял беременную жену в поход. Хотя летопись как будто свидетельствует именно об этом. Княгиня должна была сопровождать мужа до Чернигова, ну, где, наверное, можно было родить более безопасно, чем Новгород Северский. Но не донесла, как говорится.
15: Я не совсем поняла. Вообще нужно было обязательно брать жену с собой в поход? Или наоборот? Не обязательно? Я не понимаю.
14: Давайте так. Вообще не... Святослав взял свою жену на предыдущую войну. А потом вместе они быстро бежали с поля боя, потому что Святослав проиграл. Вот, да. И, видимо, она мешала быстро текать, как говорят, в районе Новгорода Северского, да? Вот, поэтому у него остались плохие воспоминания о своей жене на войне. Ну, так или иначе. Ну, это сражение, которое вел Святослав, он был разбит, и она вместе с младенцем оказалась в руках Изяслава Давыдовича. Хотя летописи об этом и не упоминают. Несомненно, женщинами тогда, Саша, не воевали. А книги ничего не угрожали, хотя бы потому, что Изяслав сопровождал ее или мужа, а также там был зять Роман Ростиславович. Ну, а с Ольговичами ссориться, даже если они воюют друг с другом, это себе дороже, как говорится. Но пребывание княгини новорожденного князя в Чернигове дает дополнительное объяснение и попытки Святослава Ольговича быстро захватить отчий престол и его скорейшего применения с Давыдовичами, с кем он воевал. Впрочем, Саша, дорогие друзья, я говорю это, ну, скажем так, не опираясь на какие-то документы, может, на какую-то логику. Уже с ранних лет Игорь понимал, что значит в правлении военные походы. Ну, мы не берем военный поход, когда он родился, вряд ли он ничего помнил и понимал, но в 7-летнем возрасте он впервые поехал с отцом на войну, чтобы обеспечить двоюродному дяде Изяславу Давыдовичу трон Киева. Святослав, отец, умер 15 февраля 1164 года и погребен был в Спасском соборе Чернигова, где лежали почти все его родичи. А для его сыновей и для княжего в Курске Олега и для почти 13-летнего Игоря и других детей, прибывших в нежных летах, ну, например, Всеволода, прежняя жизнь закончилась. Теперь они, независимо от возраста, были не княжичами, а князьями. Помните, лиственничное право. И весь груз счетов, прав и притязаний родни, все запутанные отношения владения и наследования, хитросплетение родства с этого момента определяло их всю жизнь. Судьба их была предрешена предками, родом еще до их рождения, и были они лишь частью этой коллективной судьбы. Но первый серьезный поход князя Игоря был в 1169 году против Мстислава Изяславича, великого князя Киевского. Игорю тогда было 17 лет. Но если мы вспомним, что примерно в этом же возрасте Александр Невский воюет со шведами, ну и тогда акселерация происходила раньше, чем сейчас, да, поэтому, ну, это уже нормально. Под стягом Андрея Боголюбского, вооруженная 11 русских князей, армия вошла в столицу, в Киев. В течение 3 дней киевляне были свидетелями грабежей и разрушений. Победа будущего князя и соратников была безоговорочной. А в 70-м году Игорь Святославич женился. Супругой его стала дочь галицкого князя Ярослава Осмомысла. Саша, напомни нам, как звали жену князя Игоря? Ну, Ярославна – это отчество.
15: Ну, да, да.
14: А так ее имя было Ефросинья, Саш. Но у нас принято, и благодаря слову полку Игорю Ярославна стала женским именем. Да. Вот. Достаточно популярным, да. Хотя в то время такого, конечно, не было. Она упоминается еще раз, ни разу не упоминается, как Ефросинья в слове полку Игореве, а только как Ярославна. Подтверждает ее происхождение и ипатьевская летопись, называя Владимира Ярославича Шурином Игоря. Несомненно, эта брачная комбинация была очень выгодна. Игорь становился не только зятем могущественного правителя Юго-Западной Руси, да, Ярослав Осмомысл, один из главных князей галицких, любических вот этого района, но и мужем племянницы Андрея Боголюбского, а также племянницей, она была племянницей Глеба Киевского. Ну, брак как бы гарантировал, что Осмомысл не станет поддерживать своего свата Святослава Всеволодовича против Игоря и его братьев, потому что, да, теперь они родственники. Теперь они должны дружить с Ольговичами. Ну, возможно, что, наверное, брак инициировал сам Святослав, чтобы усыпить бдительность северской родни, крепче привязать ее к себе и заодно получить надежного, но и сильного арбитра на случай каких-то конфликтов. У Игоря было 6 детей, 5 или 4 сына. Владимир, Олег, Святослав, Роман и, возможно, Ростислав. И дочь, вышедшая замуж за Давыда Ольговича и родившая 3 мальчиков. Имя женщины, естественно, неизвестно. Спустя пару лет, в 1971 году, юноша организовал свой первый набег на половецкие земли. Тогда состоялась битва русской армии с армией хана Кабика и хана Кончака возле реки Ворсуй. Это Полтавская область сейчас на Украине. Сражение закончилось победой в пользу Игоря. Он освободил много пленных и отнял добычу. Ну, ученые считают его грамотным военачальником. Через 11 лет, когда мужчине исполнилось 30 лет, в 1180 году, по наследству ему достался Новгород-Северский с княжеством. И с этого момента началось его правление. А он правил Новгород-Северский, находился там на престоле 18 лет, до 1198 года. 12 век, Саша, в русских архивах характеризуется как период войн с половецкими войсками. Вот у нас уже была такая передача и про феодальную раздробленность, и про половцев, поэтому я на этом сильно останавливаться не буду. Но могу сказать, что Русь все время слабела от междоусобиц между князьями и еще половецкими нападениями. Ну, в общем, половцы в то время – это враг номер один для славян. Самым уязвимым считалось Черниговское и Переяславское княжество, поскольку они находились ближе всего к вражеским территориям, и через нее, чтобы попасть к Киеву, ну, главной мечты всех половцев, да, захватить его, вот, надо было идти через Черниговскую землю, через Новгород-Северский. Поэтому вокруг Новгорода-Северского кочевники часто присутствовали. Более-менее исправить ситуацию можно было с помощью найма половцев. Воины использовались как дополнительная сила для решения межусобных конфликтов. К союзу относился и Игорь Святославович. Он и его двоюродный брат объединили армии и договорились с кочевниками, которые присоединились в виде наемников. Этим составом они двинулись на Смоленские земли, где княжили Ростиславичи.
15: Сергей, давай отвлечемся от древней русской истории и послушаем новости. На радио говорит Москва.
14: Прекрасное предложение, Саша. Давайте послушаем новости.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил дела по факту нападения на торговый центр в Краснодаре. Расследование ведется по статьям об убийстве и о покушении на убийство. В ведомстве заявили, что напавшему назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Одновременно с этим RT сообщает, что число погибших выросло до 2, 7 человек ранены. В публикации говорится, что 19-летний злоумышленник при входе в торговый центр West Mall взорвал петарду, затем достал нож и стал наносить удары охранникам и прохожим. Известно, что нападавший ранее не был судим и числится безработным. В Ставропольском крае 3 человека погибли в ДТП. Среди жертв аварии ребенок, сообщили в региональной госавтоинспекции. Там рассказали, что днем на 12-м километре трассы Незлобная-Зольская 72-летняя женщина за рулем УАЗ-Патриот не уступила дорогу машине Datsun Ondo. Его водитель и 2 пассажира скончались на месте. Известно, что еще один человек пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, причина продолжения агрессии Израиля против Ливана. Об этом заявили в штабе командования вооруженных сил Исламской Республики. Одновременно с этим в Минобороны Израиля заявили, что минувшей ночью члены Хизбаллы выпустили более 50 снарядов по солдатам еврейского государства. В ответ Цахал нанес удар по целям радикалов. Джей Ди Венс допустил начало переговоров США и Ирана в воскресенье. Они должны пройти в Швейцарии, сообщил вице-президент Соединенных Штатов. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что в европейскую страну прибыли спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткоф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Венс отметил, что может присоединиться к переговорам с Ираном в ближайшие дни. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении военного конфликта. На следующий день планировалось проведение консультаций представителей стран в швейцарском Бюргенштоке, но встреча была отложена. Далее новость Лентинформагентств. Не менее 5 человек пострадали при нападении в торговом центре Краснодар. Их состояние оценивается как средней тяжести, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Подробности через полчаса. теперь о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
16: Говорит Москва. 94,8.
17: Реклама.
18: Я в панике. Доллары забыла купить.
19: Зачем доллары?
18: А как за границей платить?
19: Плати по миру.
18: Как?
19: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
18: Ага.
19: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
18: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
19: Да, а также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
20: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певица Лина. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
20: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире «Остеопат» Владимир Животов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Право знать. Говорит Москва.
20: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
15: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И герой сегодняшнего выпуска – князь Игорь.
14: Вернемся в наше Средневековье. После смерти Романа Ростиславовича в 1180 году Игорь с половцами участвовал в походе против Давыда Ростиславовича и там дошел до города Друцка. Стоит сказать, что первые годы правления новоиспеченного князя Саша отличались миром и спокойствием. Но это было не потому, что он был тогда мирный, а просто не было войны, и он был слишком слабый, чтобы куда-то лезть. Ну, это было до 1184 года. Эпоха междоусобиц постепенно угасала, и соседствующие правители задумались о перемирии. Они договорились собрать общее войско в единую армию, чтобы напасть на половцев. Перед битвой на Хирии русских возглавлял Рюрик Овруцкий и Святослав Киевский. Роль Игоря заключалась в том, чтобы он отправился на разведку рек Гнессировку в тыл врага. Не обошлось без конфликтов. Вместе с Игорем пошел по тылам еще Владимир Переяславский. Вот, и между ними произошел конфликт, который очень говорит о характере Игоря. Новгород-Северскому князю не понравилось, что Владимир пошел впереди него. Он считал, что его, как более старшего и мудрого правителя, должен был руководить армией. Ну и кто идет первым, тается большая добыча. в Переславскому князю эта претензия оскорбила, и вместо того, чтобы договориться и решать вопросы мирным путем, война идет. Они где-то там за границей, да? Владимир отозвал своих воинов и отправился вместе с ними грабить Новгород-Северскую землю, пока Игорь один совершает эту греко-гнацировку. Сам Игорь не вернулся во владение, а продолжал ход. Результат впечатлял, Саша. С одной стороны, разбитая половецкая армия, а с другой стороны, пепелище на родине. И все были противниками из Ольговича Игоря, считали, что вот он виноват в этом. Ну, то есть он не стал лидером, и какой процент от добычи он получил, он считал себя обкраденным. Поэтому он начал готовиться к отдельному своему походу, который запечатлен в слове о полку Игореве, Саш. Поход послужил темой «Слово о полку Игореве», написано сразу после этих событий.
15: Сергей, а какая была расстановка сил вообще? У кого было больше воинов?
14: Ну, в десятки раз, если не в 20 раз, а Полосова было больше, чем дружины князя Игоря и Святослава Всеволодовича. Игорь вместе с братом Всеволодом и князем Курбским и Трубчевским и племянником Святославом, князем Рыльским, пошли в поход. Вместе с ними пошли еще тюркское племя Кавуев. Их у нас называют черными колбуками. Это тюркские, кочевники-тюрки, которые были под Киевом всегда. Но при описании злосчастного похода стоит иметь в виду возраст и опыт участников. Старшие из них были взрослые, храбрые, закалены в боях, но имели недостаточный опыт для войны с кочевниками в глубине степи. А главное, не было умудренной осторожности. Самым старшим был 34-летний Игорь. Ни он, ни Всеволод никогда не имели дела с крупными силами кочевников или союзниками. Что касается младших князей, то у них не было практически никакого опыта. Да и жизненный опыт у них был тоже ограниченный. Им было где-то в среднем по 18 лет. Владимиру еще не исполнилось 14 лет, и участвовал он в первом походе. Владимир – это был сын Игоря, Саша, у которого была жена, дочь Кончака, половецкого князя. Понимаете, ну вот вроде собираются там бракосочетаться, а в то же время сначала надо тестя пограбить и убить. Ну, основная ошибка и причиной поражения Игоря стала излишняя спешка и стремление вырваться вперед остальных князей. Мы же помним, что он любит всегда первым бежать везде, да? Ну, ученые давно спорили между собой об истинных целях похода князя Игоря. Одни утверждали, что в первую очередь он хотел возродить Тумутараканское княжество, а другие считали, что Игорь руководствовался личными мотивами, обогащением и признанием среди других древнерусских князей его авторитета. Но мнение следователей всех сходится в одном – полк шел к Северному Донцу. Отвечая на твой вопрос, 5000 человек. Где-то мужчин-половцев, где-то 100 000. Ну, понятно, все не пойдут против этого комара, но какая-то часть была там, но все равно больше. А ученые указывают, что против князя Игоря были не все половцы, а главные рода – это Таксоба, Дерут, Етоба. Не было лукоморских половцев и не было еще бурчевичей. Это половцы, которые живут около Дуная. Летописная повесть о походе князя Игоря на Полосу содержит сведения о боевом порядке войск русских князей того времени, который по сравнению с XI веком не стал дробиться не только по фронту, но и в глубину. При этом перед большим полком впервые упоминался также полк, составленный из стрелков, ну, из лука, и всех остальных полков. При первой встрече с половцами на реке Сюрли, по-моему, да, а удача сопутствовала Игоря. Была захвачена какая-то добыча. Были организованы преследования. При этом основные силы, большой полк Игоря и полк правой руки, Всеволода продолжали сохранять построение. Первая закончилась битва, как я говорю, победой. Хотя накануне 1 мая произошло странное событие. Лунное затмение, Саша. Оно действительно существовало. Максимальная фаза затмения, которую могли наблюдать герои слова полку Игореве и, возможно, сам князь, составляла 0,8. То есть это 80% всего диска Луны. Ну, большое. В славянской культуре затмение считается дурным знаком, и его следует остерегаться. Не планировать важных дел, например. Поэтому Игорь стал сомневаться, нужно ли идти. но соратники возражали и убеждали, что ничего плохого не случится. Ну и правитель демократически послушал свой электорат. А наступая дальше, русские полки не знали отдыха трое суток, а во время похода

0: Вариант бегства от Полоса в конном строю Игорь отмел, так как не хотел бросать на произвол судьбы свою дружину. Игорь поскакал им наперерез, чтобы попытаться их вернуть, но это ему не удалось. Он вместе с дружинниками, не желая прорываться из окружения в конном строю, бросил людей и спешился. Летопись также сообщает любопытную подробность. Игорь был ранен, но продолжал двигаться на коне. Утром воскресенья он вышел к озеру и начал его огибать. Слово о полку Игореве Саша содержит отсутствующую в летописи подробность о том, что Игорь изменил направление движения своего полка для помощи полка Всеволода. Кавуи не выдержали и побежали, пытаясь вырваться из окружения. Вернуться обратно Игорь уже не мог, он был взят в плен, как и остальные князья. Впервые в русской истории князь русский попал в плен. Это был, конечно, позор очень большой. Считается, что Игорь взят был в плен половцем Челбуком Таргалавом из дружины Кончака.
1: Сергей, а кроме того, что мы знаем о Кончаке по опере Бородина,
0: да,
1: князь Игорь, что мы еще о нем знаем?
0: Когда родился, непонятно, умер после 1203 года, последнее упоминание о нем. Это половецкий хан, но он хан донских и приднестровских половцев. А правил он где-то 1170 года по 1203 год. Сын хана Атрака, внук хана Шарукана. Ну, тебе, Саша, вижу по лицу знакомы эти имена, поэтому мы долго на них останавливаться не будем. Сын Кончака звался Юрий, а, как мы знаем, Юрием звали и князя Игоря. Поэтому, возможно, Игорь был крестным отцом этого товарища. Но как окружили и разбили, после этого у нас же ведь на границе нету никаких войск. Брешь. И половцы вторглись на Русь под одним управлением. Переославле, где держал осаду Владимир Глебович, на Курск и Путивль. Да. Одновременно Святослав сражался с половцами около места, где можно переправиться было через Днепр, чтобы не дать половцам захватить еще и правобережную Украину нынешнюю. Половцы, пограбив, ушли. Ну, потому что у них не было цели нападать. Они просто воспользовались тем, что Игорь им подарил возможность наступать через это. А вот половцам удалось сжечь только один город – Римов. Кстати, вот с XIII века дорога из Половецкой степи к Путивлю стала называться Кончаковый шлях. Видимо, Кончак там шел, да. Хотя на Путивль, считается, шел не Кончак, а Гзак. Поэтому мы можем делать другой вывод, что все читали «Слово о полку Игореве», где Кончак играл достаточно видную роль, а кто такой Гзак, уже к этому времени забыли.
1: А кто это все-таки?
0: Это тоже половецкий хан, глава объединения Бурчевичей, сын хана Беглюка, а в летописи назван Козой Бурновичем, а его сын звался Роман. Да, он тоже был православным. Но это вторжение было последним, когда половцы действовали вне союза с русскими и другими князьями. Спроси, что же было в плену с Игорем Святославичем?
1: Сергей, ну мы, опять-таки, возвращаясь к опере Бородина, помним, что в плену там... Игорь очень неплохо проводил время.
0: Да, нет, пел жалостливые песни.
1: Да.
0: «О, дайте, дайте мне свободу».
1: Ну, это само собой, даже к нему сваталась Кончаковна.
0: Да, сама решила.
1: Да. Ну, а на самом деле, что там происходило?
0: Игорь Святославович пользовался в плену относительно свободой. Это правда, как написано. Вот, ему было представлено 20 сторожей, которые его сторожили, чтобы не сбежал, но выполняли его приказы. Игорь потребовал, чтобы из Руси к нему привезли священника, и у него был личный поп. Вот, он имел возможность ездить на истребиную охоту. Сначала он не думал бежать, видимо, боялся, что ему по голове еще дадут в Новгороде Северском за его художество отсидеться, да? Но потом склонился на уговоры некого Лавра, половецкого воина Лавра, который хотел уйти с половецкого войска, у него какие-то были там, скажем так, непонятные плохие взаимоотношения с Кончаком. И они бегут. Игорь бежит с иконой Богоматери Пригожья Путеводительница. По сообщению летописи, 11 дней Игорь добирался до реки Донца, откуда уже направился в Новгород Северский. Ну, Татищев, о котором мы сегодня уже упоминали, сообщает некоторые подробности возвращения Игоря в Стольный град.

0: будто в 20 верстах от Новгорода Конигер споткнулся, и князь так повредил ногу, что не мог сесть на коня, и принужден в селе Святого Михаила остановиться ночевать. Крестьянин сообщил о Ярославне, и она, не могши более терпеть, тачась в сердце на кони, поехала к нему. Конец цитаты. Горожане на конях и пешими также вышли и говорили навстречу. Супруги так друг друга обрадовались, что, обнявшись, плакали, и говорить от радости и слез ничего не могли. А радость была и по всей Северской земле. Этот рассказ, как считает следователь Сазонова, является плодом творчества. Да, и анализ его подходит к выводу об отсутствии Татищева каких-либо неизвестных нам летописных источников. Ну, если на чушь, ну кто там будет радоваться ему? Какие-то такие вещи, да? Ура, он снова с нами. А вот, да. Из плена Игорь бежал один, оставив там своего сына Владимира. А, ну, скажем так, пытаясь достичь прочного союза с Игорем, Кончак добился брака, находящегося в плену Владимира Игоревича со своей дочкой Свободой. А вот, она потом была крещена как Настасья. Это действие были направлены на то, чтобы привести в лице Игоря и все его обширные родни надежных союзников. А что, Ольговичи – это серьезная сила, в России знали даже половцы. В 1187 году Кончак окончательно закрепил дружбу и союз, отпустив Владимира из плена, когда у молодых родился ребенок. «Из половец Кончаковну и сотвори, Игорь, свадьбу сыну своего и венчай его с детьми». А вот. После этого события летописцы не раз не зафиксировали набегов Игоря и его родни на владения Кончака. Ну-ка, если бинго, наконец-то.
1: Сергей, а почему плач Ярославны по мужу, а не по сыну?
0: Ну, да, действительно. Хороший вопрос. Саш, это не ее сын был. Владимир был от первой жены.
1: То есть она была его моложе намного.
0: Ну да, там все сложно.
1: Второй женой.
0: Да. Последний раз хан Кончак упоминается в новгородской первой летописи как участник взятия Киева 2 января 2003 года. Но не половцы его захватили, а князь Рюрик и Ольговичи. После Кончака ханом половецкой земли стал его сын с таким интересным именем Юрий. Настасья родила Владимиру ему сына Всеволода, и Всеволод и Владимир были убиты при сражении с литовцами в 1263 году.
1: А что было с Игорем после похода?
0: Ну, из Новгорода-Северского Игорь отправился к Ярославу в Чернигов за помощью, а затем и в Киев к князю Святославу. Но, видимо, стремление к славе, похоже, иссякло, а внук подвергать опасности себя и свою землю князь уже не желал. Поэтому там все было спокойно. В 1191 году Игорь с братом Селдом провел удачный поход на половцев и вступил во второй поход после получения подкрепления от Святослава. Но как только половцы смогли приготовиться к битве, Игорь сразу, без единой битвы, отвел свои войска на Русь. Игорь начал улучшать быт Новгород-Северска. А при нем было построено каменное здание Спасо-Преображенского собора. Там был и монастырь Спасо-Преображенский. Ну, наверное, потому что он пытался отмолить свои жизненные ошибки. Он, как мог, содействовал развитию городской жизни, зодчеству, духовного процветания своей малой родины. Здесь его честолюбие, стремление сравниться с сидевшим в Киеве и Чернигами своими родственниками, шло на пользу подданным. Так что любовь городского люда не сильно заслужил. И остается сожалеть, что его о деяниях на этой ниве нам практически ничего не известно. А была еще жизнь семейная. У Игоря родилось еще 2 сыновей и дочь. В 1194 году Игорь упоминается в ПВЛ, что он был в числе братьев, созванных врагов Святославом Всеволодовичем, который собирал союзников в поход на Рязань. Но поход не состоялся. В 1198 году умер Ярослав Всеволодович. Перед смертью князь Черниговский назначил преемника, князя Игоря. То есть с 1198 года князь Игорь теперь Черниговский. Правил он всего 3 года и умер в Новгород-Северском в 50 лет. Похоронен Игорь, как его дядя, в Спасо-Преображенском соборе города Чернигова.
1: Сергей, а почему эта история так, в общем-то, продолжает жить в веках и так продолжает интересовать людей?
0: Ну, Саша, это история блудного сына. Мы же очень любим описывать свои поражения.
1: И, по-твоему, все-таки он герой или авантюрист?
0: Авантюрист. 100%. Ну, скажу еще, что вот на твой вопрос, почему так любим историю, существует около 100 переводов слова о полку Игореве. То есть 100 писателей, 100 поэтов решили по-своему это осветить. Ну, в принципе, слово о полку Игореве – это памфлет про князя Игоря. Как не надо делать, да? Поэтому он не герой. Ну, еще если сравнивать, да, вот литературные такие, да, только два известных сражения откликнулись в русской литературе средних веков. Это сражение на реке Хаяли, и второе – это Куликово поле. Ведь есть летопись, есть Задонщина, есть еще сказание о Мамаевом побоище, да. То есть вот только две, да. И если мы сравним эти два, ну, два похода, опираясь на эти источники литературные, то в нравственном и моральном плане эти два похода равны.
1: Сергей, а что известно о потомках Игоря?
0: Ну, из них не получилась какая-то ветвь, которая была стала великая и блестящая. Вот. Ну, практически многие из них погибли во время татаро-монгольского похода. Дети, да? А Владимир старший был убит литовцами, другими врагами. Так или иначе, ну, еще раз, ну, честно, Новгород-Северский – это не пуп земли и не центр русской духовности, понимаете, да? Но это как бы, я не знаю, там, никого не хочу обидеть, ну, не знаю, князь Крыжопольский, ну, что-то вот такое вот, да, там, да, непонятное чего, или Урюпинский, люблю Урюпинск, люблю коз, да, и люблю арбузы, вот, но все равно, понимаете, да? То есть это было не главное. Но из-за того, что он захотел стать главным, вот там в чем моральность-то, да, полез туда, куда не нужно. Старших, да, всех послал на известном направлении, что сам самый умный, он самый главный, он должен быть везде впереди, на боевом коне, на лихом коне, да, и получил определенно, да. Вот, я так думаю, дорогие друзья, если бы он был из какой-то серьезной ветви власти там, да, там, родственник Юрия Долгорукова, там, или, скажем так, новгородский князь, или вот остомыслы эти вот романы и Даниилы Галицкие, они бы не написали, потому что ответка пришла бы очень сильная, понимаете, да? А про какой-то про Новгород-Северский можно было писать что угодно. Ну вот, да. Ну, я вот, еще раз, дорогие друзья, я посчитал, что про князя Игоря, кто он был такой, вы должны были знать.
1: Сергей, а когда половчане перестали существовать как племена?
0: Ну, их, скажем так, заставили сбежать или уничтожить татаро-монголы. А вот как раз Катян, это вот дети Кончака, они как бы еще столкнулись с татаро-монголами. Вот, и половцы вынуждены были бежать в Венгрию и в Румынию современную, туда. А кто-то погиб, кто-то остался, кто-то мимикрировал с другими народами. Ну, в общем, да, половцы больше не те враги. Ну и честно, враги-враги последние 150 лет, ну, мы их так хорошо изучили. Они такие, еще кормятся с наших рук, еще православие принимают в большом количестве, да? То есть они уже не опасные, ну, как такие, да? Поэтому половцы, если ходят на Русь, только во главе их русский князь. И я хочу сказать, ведь от чего татаро-монгольский поход начался? Потому что наших бьют, а наши кто? Половцы. Половцы же попросили мстиславов помочь им в битве на реке Калка, да. И они пришли туда не потому что там, да, потому что до этого Катян там или кто там еще, другие половецкие князья помогали русским князьям в их походах куда-то там, да, за Зипунами, где там же пограбить, да. Поэтому они слишком стали близкими, ну и после этого их практически не стало. Ну, ради бога, Иван Грозный, о котором у нас будет передача, обязательно еще одна, как раз опирался в своем правлении, что он является родственником Октавиана Августа, римского Цезаря. Мало ли что они там говорят. Другой вопрос, верят, не верят, и другой вопрос, да, всегда ли об этом вспоминают.
1: Угу. Ну что ж, Сергей, спасибо тебе за обращение к древней русской истории очередное. И настало время для нашей викторины, в которой мы разыгрываем книгу. Напомню, вопрос прошлого выпуска у нас...
0: «Мертвые души», Саш.
1: Да.
0: Итак, дорогие друзья, вот какой вопрос я задавал в передаче о бессмертном творении Николая Васильевича Гоголя. Известный филолог называл поэму «Мертвые души» русской Одиссеей. А какую поэму, посвященную Вадиму Тихонову, он называл «Новой русской Одиссеей». Правильный ответ, Саша, «Москва петушки». Она тоже была названа поэмой и Одиссеей другого героя. И действительно, мне неизвестному, кто такой Вадим Тихонов, но эту книгу Ерофеев посвятил именно ему. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, первым правильный ответ прислал Кирилл Лешков.
0: Прекрасно. Кирилл, вы получите достойную книгу.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Вопрос такой. Один известный ученый разработал методы получения бромзамещенных органических кислот и фторангидридов в 1872 году. Это он сделал одновременно с великим химиком Вюрцем, который открыл альдольную конденсацию.
1: Господи.
0: Внимание, вопрос. Назовите самую известную работу этого химика, которую он так и не успел завершить.
1: Очень сложный вопрос.
0: Ну, Саша, если ты подумаешь, ты на него ответишь.
1: Ваши варианты присылайте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте. Найдите Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову. И в личном сообщении тоже можете отправить ваш вариант ответа. Напомню также, что последний выпуск июня у нас будет посвящен ответам на вопросы слушателей. Продолжаем принимать ваши вопросы на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Кубани рассказали подробности нападения на ТЦ в Краснодаре. Погибла женщина, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В телеграм-канале он написал, что по предварительным данным пострадали 5 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, они госпитализированы. По словам главы региона, молодой человек с ножом напал на посетителей торгового центра на западном обходе. Ранее в Следственном комитете возбудили уголовные дела об убийстве и о покушении на убийство. Нападавший задержан, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза. В Тверской области ограничили продажу бензина на АЗС. Меры для физлиц действуют на заправках Татнефти и Сургутнефтегаза. Как сообщили в Минпромторге региона, ситуация находится на контроле областного главка ФАС. Отмечается, что корпоративные клиенты могут заправляться без ограничений. Япония и США начали военные учения. В них участвуют 9600 солдат и офицеров. Целью маневров названа отработка действий по обороне юго-западных японских островов, а также по подготовке к развертыванию противокорабельных комплексов. На полигоне в префектуре Оита будут задействованы пусковые установки для управляемых противокорабельных ракет тип 88 и тип 12. На базе Кенгун в префектуре Кумамото стороны проведут штабные учения для отработки возможностей контрнаступления. В ходе учений планируется отработать переброску ракетных установок на отдаленные острова. Президент Польши лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причина – присвоения одному из подразделений ВСУ имени Героев УПА. Как заявил Кароль Навроцкий, для большинства поляков повстанческая армия остается формированием, ответственным за преступления против граждан Польши в годы Второй мировой войны. В ответ на это глава МИДа Украины Андрей Сибига сказал, что отказывается от командорского креста со звездой ордена за заслуги перед Польшей, которую он получил в 2022 году. УПА признана экстремистской и запрещена в России. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Личное счастье на фоне сложных событий в стране и мире». В эфире психолог Зара Арутюнян. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 17.06, столица, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер, в эфире программа «Формула музыки», и сегодня у меня в гостях певица Лина. Я тебя приветствую в нашей студии.
7: Георгий, привет, и всем слушателям «Говорит Москва», всем тоже привет. Субботний, жаркий, сегодня наконец-то распогодилось.
6: Это правда, наверное, это связано с хорошей музыкой и с прекрасной гостью сегодня на программе.
7: Спасибо.
6: Наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8-4-5-7-3-7-3-94-8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Латиница в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Лина, мы всегда начинаем программу с одного и того же, так как мы находимся на «Формуле музыки», мы должны радовать наших слушателей, твоих поклонников твоими песнями. И первая песня называется
7: «Черный Кадиллак».
6: «Черный Кадиллак». Ты готова?
7: Всегда, всегда.
6: Это радует. Живой звук, «Формула музыки», певица Лина, за пультом Евгений Варкунов. Поехали. Поехали.

0: Формула музыки.
1: Певица Лина и ее песня «Черный кадиллак», но это не только песня, но и настоящий герой твоего творчества, по моему мнению.
2: Ой, да, ты про кадиллак.
1: Да, да, конечно же, про кадиллак.
2: Мы на ты, на вы.
1: На ты.
2: В эфире, да.
1: Слушай,
2: да,
1: честно говоря, давайте сразу, да, без лишних там вводных. Мы с Линой знакомы очень давно, мы вместе учились в Академии Гнесиных. Вообще, очень приятно, когда старые знакомые приходят ко мне на программу, и тем более кузницы талантов Российской Академии Музыки имени Гнесиных выпускает вот таких вот талантливых девушек, парней, поэтому я всех рад видеть у себя в гостях.
2: И это взаимно. Я тоже сегодня так удивилась, что мы, оказывается, знакомы. Знакомы. Много лет прошло, но я очень рада, что мы друг друга узнали, нашлись вот так неожиданно, да, для всех. Да, а по поводу песни «Черный кадиллак», это на самом деле оправданная песня, потому что я являюсь владелицей «Черного кадиллака», поэтому тут все оправдано.
1: Ты знаешь, я расстроился, потому что я всегда за гостями за своими слежу, и «Черный кадиллак» как будто бы канул в лето. Он пропал, потому что на место него пришла новая машина, новый автомобиль. Я видел ее на парковке. Те, кто наблюдают за Линой, это Dodge Challenger. И yes, вопрос, как можно было расстаться с кадиллаком?
2: Но мы расстались с ним не навсегда. Мы расстались с ним только на лето. Мы расстались с ним только на лето, потому что я, честно скажу, что я устала от большой машины. Я за рулем этой машины уже 10 лет, но не этой конкретно, а вообще Кадиллака, Эскалейда предыдущих кузов, Шевроле Таха, то есть больших машин за рулем я уже 10 лет. И я поняла, что я просто устала от большой машины. Я устала, я поняла, что я как-то вот уже безалаберно к ней отношусь. Поэтому я решила, что надо менять на лето, полегче, спортивное. Но это, знаешь, столько внимания привлекает Dodge Challenger на дорогах, что я столько внимания не получала даже на Кадиллаке.
1: Мне кажется, проблема не в автомобиле, а все-таки немножко в другом. Я так намекаю нашим слушателям. Вы зайдите в видеотрансляцию, вы все поймете. Ну, во-первых, начинают узнавать. Я думаю, что песня достаточно вирусная получилась, и видеоряд, который сопровождал это все в виде автомобиля, и тебя, и клипов, сниппетов и так далее. Мне кажется, хорошая такая вот творческая компания, давай ее таким образом назовем, которая сопровождала этот трек. И я его слышал просто в волне, и он мне попадался. Классная песня. Кстати, мужской голос — это кто?
2: Это солист группы «Галибри» Мавик. Мавик.
1: Угу.
2: Собственно, он и предложил этот трек сделать. Я, недолго думая, согласилась, потому что трек хороший, меня характеризует, то есть он вдохновился мной, моим черным кадиллаком, и написал такую песню. Предложил фит, я согласилась, и вот песня уже, по-моему, больше года, и она до сих пор держит лидирующие позиции на стриминговых площадках. Поэтому песня, можно сказать, такая кормящая.
1: Было ощущение, что в определенный момент ты стала полноценным участником этой группы, этого дуэта, как правильно называть, потому что я не просто так заговорил про «Галибри» и «Мавик», мне так показалось. Когда вышла песня, я даже не мог подумать, что это та самая девушка из Гнесинки, прекрасно поющая, потому что сейчас, объясню, бич времени, песни становятся такими, знаешь, маложивущими. То есть клиповое мышление, все живет очень-очень мало. И трек «Черный кадиллак», он как-то запомнился аудитории. И мне показалось, что это ждет эту историю какое-то продолжение. То есть ты будешь петь с ним в дуэте, постоянные выпуски песен. Планируется ли все-таки работа на постоянной основе в дуэте? Или Лина — это самостоятельная певица, сольный проект?
2: Вообще, я тебе могу сказать так, что очень многие покушаются на меня, чтобы петь с ними в дуэтах. Многие-многие исполнители хотят со мной как-то смычиться и петь дуэтом. Но я сопротивляюсь, потому что все-таки я знаю, что я хочу рассказать людям, я знаю, что я хочу донести, я знаю, что точно у меня хватит энергии и сил на то, чтобы делать это сольно, потому что это достаточно трудоемкая работа. Это нужно уметь и иметь в себе запасы такие, чтобы это все, скажем, сегодняшним сленгом вывозить. Вот. Поэтому нет, дуэтов никаких не предвидится так, чтобы на постоянной основе. Только, может быть, какие-то разовые фиты. Вот так.
1: Недавно совсем вышел трек с другом нашей программы, я говорю про Митчелса. Он приходил к нам в гости, и, честно говоря, для меня такая, знаешь, неожиданная история, потому что получилось классно. Как раз история про выпускные, я просто не видел, будет ли эта песня сегодня у нас в программе, но история про выпускные как будто бы попала прям в точку. Всероссийские выпускные балы и так далее. И классно вы слушаетесь вместе, поэтому почему бы и не делать дуэтные песни с разными артистами?
2: Ну, я могу сказать так, что да, Мишаня Митчелс тоже хочет петь дуэтом, и в целом он видит наш проект как-то вместе. Но вот я ему говорю, что нет, пока подожди, сольно хочется попеть, потому что и он сольный артист сильный, со своей уже аудиторией, со своей медийностью, и я сольный артист сложившийся, мне хотелось бы еще побыть вот в этом сольном плавании, но с Митчелсом получился классный действительно трек, такой легкий, незатейливый, про последние звонки. Он вышел очень вовремя, потому что и как-то и завирусился, ты знаешь, пересъемов было достаточно много. Поэтому кто его знает, как там будет, но пока нет, пока сольно, пока хочется сольно.
1: Если вы сейчас писали в директ, в личные сообщения, в социальные сети, Лине, знайте, друзья мои, сейчас это не актуально. Все-таки певица Лина – это сольный проект, и я думаю, что ее и этот проект ждет успех. Однозначно, потому что я слышал Лину, как она поет разные песни разного жанра, и это вовсе не черный кадиллак, это серьезные такие вот композиции, но время диктует свои правила. Время диктует свои правила, и такие треки, как там, «Черный кадиллак» и другие, которые будут исполнены в нашей программе, они, к сожалению, к счастью, они вот такого формата. То есть многие слушатели, они привыкли критиковать, говорят, там два прихлопа, три притопа, да. Ну что это такое? Поверьте, друзья мои, и это просто нужно так. А если где-нибудь будет такая возможность продемонстрировать свои вокальные данные, все певцы, которые приходят ко мне в программу, большинство из них, смогут сделать это на 5 с плюсом, и Лина является тем самым артистом.
2: Я спасибо.
1: Говорю это от всей души.
2: Спасибо.
1: Давай по поводу преподавания вокала.
2: Угу.
1: Я недавно узнал буквально о том, что ты преподаешь в нашем альма-матре, в Российской академии музыки имени Гнесиных. Насколько важно это для тебя направление твоей карьеры?
2: Ты знаешь, я могу сказать так, что когда мне предложили работать в Гнесинке. Я не во-первых, когда я училась в академии, я всегда как-то так, нет, куда ж там, я же артистка, и преподавать я даже не планировала. Я думаю, это как-то, ну и что, ну буду я преподавать, и что, и значит, я закончусь как артист? Нет, я сразу же отказывалась. А потом, когда мне предложил мой педагог, профессор, Царство Небесное, Владимир Исаакович Розанов.
1: Да, Царство Небесное совсем недавно ушел в жизнь.
2: Да, к сожалению. И когда он мне предложил, он говорит, думай быстро, у тебя есть всего лишь 2 дня. Я даже не думая полчаса, я сказала, да, я согласна. И когда я начала преподавать, я опять же вернусь к тому, что я думала, что я закончусь как артист, но нет, наоборот, как-то я на себя по-другому посмотрела, я посмотрела на студентов, а студенты — это же всегда живая энергия, молодая, мы подпитываемся, что-то новенькое у них берем, какие-то, знаешь, технику вокальную, они же сейчас вообще по-другому поют, не так, как когда мы учились, совершенно другая манера, совершенно другая техника, и ты каждый раз что-то новое для себя приобретаешь. Поэтому классно, мне нравится преподавать, мне нравится. Я думаю, что я это дело не оставлю. У нас же вот Татьяна Куртукова, она же преподает до сих пор преподает, но не в Гнесинке. А вообще она занимается педагогической деятельностью. Поэтому я думаю, что все можно совместить. Было бы желание.
1: Я думал, она уже преподает в Гнесинке. Я просто об этом не слышал. Это было бы интересный такой перформанс. Но, тем не менее, преподавательская деятельность – это дело серьезное. Сейчас будет приемная кампания. Она стартовала буквально сегодня. Была об этом новость. Поэтому силы, терпения всем преподавателям, и в том числе тебе, потому что отслушать материала нужно будет много.
2: О, да, да.
1: Если вот такая вот история будет, как придет к тебе студент молодой и скажет: Лина, я хочу с тобой спеть. Mm-hmm. Я хочу спеть, я начинающий артист, вот смотри, у меня там 1000 слушателей на Яндексе условном, но у меня вот есть трек. Как mm-hmm. ты на это посмотришь? Может быть, такие ситуации уже были.
2: Ну, во-первых, он ко мне не придет, так и не скажет: Лин, хотел бы с тобой.
1: Да, я прошу прощения.
2: Он скажет, конечно же, за Лину Васильевну, да, я бы хотел с вами спеть. Но я могу сказать так, что я никогда не откажу, если там действительно таланты. Я как раз на днях листала наши социальные сети и нашла студента, который учится на Ордынке, то есть это колледж.
1: Угу.
2: И он невероятно талантливый. Ему там респектуют все зарубежные артисты. Я потом скину, покажу. Классный очень. Вот с ним как будто бы даже было бы и можно. И я бы сама предложила. Потому что талантливый. То есть если там про талант, то никогда не откажу. Никогда.
1: Слушайте, это классная история. Студенты тоже слушайте. Я уверен, что среди наших слушателей есть твои студенты. Они сегодня подключились. Тем более мир социальных сетей, он такой, что все друг друга видят, все друг друга слышат и знают. Насколько важно для тебя, как для уже артиста, как проекта Лина, чтобы тебя слышали, но не узнавали визуально? Что первостепенно для тебя, визуал или все-таки звук?
2: Ну, я могу сказать, как девочка, наверное, для меня визуал. Для меня визуал. Для меня важно. Я думаю, для любого артиста это важно. Для любого артиста, кто бы что ни говорил, важно, когда тебя узнают. Это тебя заряжает. В первую очередь тебя это заряжает. Дает тебе силы дальше творить. И это такая подпитка. Подпитка, конечно, классно, когда это все сочетается, и песню знают, и тебя знают визуально. Но есть же много очень артистов, которых не знают визуально. Песни знают, а визуально кто поет? Тем более на сегодняшний день, мне кажется, это вот через одного.
1: Я считаю, что 90% артистов сейчас таким образом работают. У них миллионы прослушиваний на стримингах, но, к сожалению, их пока не знают визуально. Я многим артистам задаю этот вопрос, мне интересно, да, то есть у тебя там 5 миллионов слушателей на стриминге, но вот на улице подходят, узнают, он говорит: нет, но меня это, как правило, устраивает, потому что это парни. А вот девушки говорят наоборот, и это настолько интересно разняющаяся позиция, что мы занимаемся тем, друзья мои, что ведем для вас видеотрансляции. Зашли и посмотрели, чтобы знать, как выглядит ваша любимая певица визуально.
2: Но вот смотри, есть же действительно делятся типы артистов. Есть стриминговые артисты, а есть концертирующие артисты. И это разделение уже достаточно давно произошло. Мне кажется, наверное, лет 5-10 точно назад. И ты выбираешь просто путь, какой тебе комфортнее. Есть социофобы, которые говорят: не-не-не, мне только стриминг, мне этого достаточно. А есть те, кто не хотят, и даже у них и цифр нет таких, но они собирают концерты. Вот не так давно мы это обсуждали, по-моему, даже с Митчелзом, что есть артисты с наименьшими прослушиваниями, у них там 200 прослушиваний, 200 тысяч в Яндексе. Они собирают клубы, они собирают концерты, на них приходят, покупают билеты. Важно? Важно. Все важно. В совокупности важно все.
1: Я считаю, что просто такое время сейчас, когда такое может происходить. Я сам задавался этим вопросом буквально недавно. Как такое может происходить? У артиста мало прослушиваний, но у него собираются залы. Да, это таким образом работает. Я тебе искренне желаю, и все мы желаем, чтобы было и то, и другое. Ведь все может быть в совокупности.
2: Спасибо большое.
1: Тем более, я говорю, когда артист умеет работать вживую, это все-таки очень важно. Это важно, потому что когда ты собираешь зал, ты не можешь работать не вживую, и все-таки на концерт тебя не хватит. А тем более, когда есть техника, техника вокала, и такая школа за спиной по-другому быть и не может.
2: Согласна, согласна. Но есть и артисты, которые не очень хорошо поют. И собирают залы большие, и ничего, и как-то держится. Но, опять же, техника позволяет это все
1: скорректировать. Слушай,
2: да, это, мягко скажу.
1: Это, к сожалению, или к счастью, я всегда говорю таким образом, потому что для кого-то это плюс, а для кого-то это минус. Посмотри, как сейчас нейросетевые треки расходятся по всему миру, и Джейсон Деруло приезжает в Россию и делает нейросетевой трек «Седая ночь», да, который не сделал Е.
2: Да. А он вообще... Дерул... А ты ходил на концерт?
1: Я не ходил. Я когда в 16-м году Джейсон Деруло приехал с первым концертом, я тогда еще был на его концерте. Сейчас, класс, к сожалению, не получилось.
2: И у меня, к сожалению, не получилось. Но я видела отрывки. Я в прошлом году, по-моему, да, он тоже приезжал, Деруло?
1: Да, да, да. Он собрал как... клуб, а в этот раз стадион уже.
2: Вот. И был аншлаг. И по поводу треков ИИ. Классно. То есть он показал, мне кажется, даже больше западным артистам, потому что западные артисты, не могу сказать, что так прям пользуются ИИ треками, как наши артисты.
1: Наши впереди планеты всей, потому что Россия должна быть всегда на первом месте. Следующая песня называется «Пели птицы». Про нее поговорим отдельно, ну а пока, друзья мои, музыку громче. Лина, певица, живой звук, поехали. Поехали.

0: Формула музыки.
1: Певица Лина и песня «Пели птицы». Абсолютная премьера на радиостанции «Говорит Москва». Песня, которая была выпущена ко Дню России 12 июня. И я считаю, что таких песен должно становиться все больше и больше. Патриотическая история, напевы. И вот что я вспомнил. Ведь видел я в твоих социальных сетях, что в этой песне звучит детский хор. Да. И он живой, никакой нейросетевой. Почему же я так долго говорил про нейросети? Лина, она чиста перед своим слушателям. Дети живые, дети действительно записывались, и вы их слышали сейчас в композиции.
2: Абсолютно. Это ансамбль «Домисольки». Они очень любезно... Да, вы, видимо, уже не раз с ними работали.
1: Да, с 4 лет до 18 там пел, был солистом. Всем привет. Мир тесен.
2: Да, и они любезно согласились прописать все партии разными голосами. У меня была принципиальная задача не делать ИИ. Не делать ИИ, потому что песни вообще это год. Год песни, был порыв такой, я хотела, сама я была на даче, и смотрю на свою березу, которая у меня там растет, и я понимаю, что я так хочу сама вот что-то про Россию сделать. Это не потому, что сейчас это модно, сейчас надо так, нет, мне просто захотелось так сделать.
1: Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а дальше мы с вами продолжим задавать вопросы и слушать музыку певицы Лины. Новости.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Беременная женщина пострадала при нападении на ТЦ в Краснодаре. У женщины острая реакция на стресс. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Там также рассказали, что среди раненых нет несовершеннолетних. Возраст пострадавших от 27 до 65 лет. Собеседник агентства уточнил, что ранены 4 женщины и охранник. Одновременно с этим в прокуратуре Краснодарского края заявили, что планируется дать оценку соблюдению законодательства в местах массового пребывания людей. Днем мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра «Вест Молл». Погибла женщина, злоумышленник задержан, ему назначена психиатрическая экспертиза. Подросток пострадал в результате падения обломков дрона в пригороде Воронежа. 14-летняя девочка госпитализирована, сообщил губернатор Александр Гусев. В мессенджере «Макс» он написал, что школьница получила ранение этим утром фрагментами сбитого беспилотника. По словам главы региона, жизни девочки ничего не угрожает, однако несколько часов ей необходимо провести в стационаре под наблюдением врачей. В Пакистане назвали дату начала переговоров между США и Ираном. Технические консультации стартуют завтра в швейцарском Бюргенштоке. С таким заявлением выступил МИД Пакистана. На этом фоне официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Багаи сообщил, что в ближайшее время делегация Ирана вылетит в Швейцарию. По словам дипломата, переговорная команда будет требовать от американской делегации выполнения обязательств по меморандуму. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткоф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии и занимаются подготовкой переговоров с Тегераном. Умер режиссер сериала «Друзья» Джеймс Бэрроуз. Он скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил портал Deadline. Причины смерти не называются. Бэрроуз в начале карьеры работал в театре Сан-Диего, позднее перешел на телевидение и сотрудничал с американскими телеканалами ABC и NBC. Он срежиссировал 236 эпизодов сериала «Cheers», 75 эпизодов «Такси» и 15 серий «Друзей». Джеймс Бэрроуз 11 раз удостаивался премии «Эмми». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление при этом будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
0: Говорит Москва.
4: Реклама.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
8: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
12: В эту субботу тема программы «Эпилепсия». В эфире невролог Российского центра неврологии и нейронаук Мария Глазова.
8: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – ректор РГСУ Андрей Хазин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
2: 17.36 в Москве, у микрофона все так же Георгий Осипов. Всем добрый вечер еще раз. В эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях певица Лина, та самая девушка на большом кадиллаке. Привет, Лина.
3: Всем привет. Всем слушателям, говорит Москва, привет.
2: Повторяем наши координаты для закрепления материала. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8-495-7373-94-8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва» и в нашем официальном сообществе во ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои вопросы и комментарии под видео. Следующая песня, которую будем мы слушать, а Алина будет исполнять в прямом эфире, называется «Небо и земля». Сколько романтики в этом названии. Я сам даже на секундочку остановился. «Небо и земля». Наш бессменный звукорежиссер Евгений Варкунов. «Формула музыки», «Живой звук». Поехали.

0: Формула музыки.
1: Песня «Небо и земля». На самом деле название было такое, знаешь, оно, я думал, романтичная песня будет, а на самом деле она такая зажигательная. Мы вот с Женей Варкуновым, нашим звукорежиссером, тут гадаем, кто же написал эту песню.
2: Кто же написал эту песню? Написал эту песню Фарго. Фарго, да.
1: Интересно.
2: Да, да. Мы какое-то время с ним сотрудничали, работали с его командой. Очень талантливые люди. И вот мне посчастливилось с ними поработать и написать парочку треков. По-моему, даже 3 трека мы сделали. И вот «Небо и земля» один из. Но звучал он изначально в варианте очень такой слоу-версия была, медленная версия. И потом уже, когда я начала работать с ребятами «Галибри» и «Мавик», мы так подумали, что под прямую бочечку было бы хорошо и звучало бы даже интереснее. Да, вы со мной согласны, вы понимаете.
1: Мы просто догадались. Мы догадались.
2: Да, ну вот все настроения оттуда. И оно сработало, и очень так как-то, как будто бы и танцевально хорошо звучит, но я все равно подумываю выпустить и ту версию, потому что она мне очень нравилась. Вот она как раз-таки про небо и землю, и все там романтично и медленно, и очень красиво. Даже вот интересно, знаешь, как отреагируют.
1: Ну, это будет конкурент песни нашего брата Тимура Темирова «Небо над землей». «Небо и земля, небо над землей».
2: «Небо над землей», да. Логично.
1: Слушай, ну, трек классный, танцевальный, летний. Будет интересно послушать медленную версию.
2: Да. Значит, выпущу. Значит, надо выпускать.
1: Ну, ты уже пообещала.
2: Да, значит, точно надо выпускать.
1: Слушай, про вообще какие-то планы ближайшие, если мы заглядываем, потому что у артистов всегда есть контент-план. Вот давай не полностью, нельзя загадывать, многие суеверные, и артисты, и люди просто. Какие вот планы на ближайшее время, которые уже проанонсированы?
2: Ну, я могу сказать так, что мое лето уже закончилось, исходя из релизного плана, потому что у меня все уже до какого? Наверное, до декабря месяца расписано. Все по релизам. А релиз, если это релиз, то, соответственно, и контент, который надо делать, и делать его надо заранее. Поэтому как-то вот я так даже уже немножко в печали, потому что мое лето уже закончилось. И там по релизному плану, вы, в общем, будете слушать новиночки мои классные раз в месяц стабильно, обещаю всем своим слушателям.
1: Слушай, ну ты молодец, это хороший график, тем более все расписано. А если не творческое лето, оно впереди у тебя?
2: Не творческое лето. Я вот планирую сейчас с подругой в Турцию.
1: Угу.
2: А потом хотелось бы еще поехать отдохнуть. Может быть, в еще более жаркую страну, Дубай. Хотелось бы, но не знаю, посмотрим. Если я там не сгорю, знаешь, потому что там температура под 40 уже.
1: Дубай летом это сильно.
2: Да, Дубай летом это сильно. Ну, а мы что? А мы что, слабы? А когда мы были не сильными, поэтому раздумываю. Но в целом могу сказать, что подзарядка мне нужна. Вот если быть откровенной, то подзарядка нужна. Силы уже на исходе, а надо постоянно быть в ресурсе, в тонусе, всех радовать, а надо себя еще немножко порадовать.
1: Ну, не только себя, но и своих слушателей ты уже порадовала, ведь запланирован и отпуск, мы теперь знаем.

0: сетями?
1: Абсолютно не сама. Сама бы я и полдела не сделала бы, потому что забываешь, особенно выкладывать во все соцсети. А на одной-то можно сосредоточиться, знаешь, еле-еле. А вот во все, это же еще и ВК, это еще и та площадка, и эта площадка, и все надо охватить. Нет, у меня моя команда, которой я очень горжусь, если бы не они, и не постоянная их поддержка и подпинывание меня в прямом смысле, то я бы вряд ли вот сейчас была в той точке, где я нахожусь. Все-таки я считаю, что в запрещенной сети Инстаграм 53 тысячи подписчиков — это хорошая такая аудитория для артиста начинающего, да? Вот. И ВК тоже радует, ВК-сообщество, потому что там чуть-чуть другая аудитория, другой подход нужен. И Ютуб тоже, который запрещен, но мы все равно их ведем. А как иначе? Команда стоит, у меня есть контент-креатор, моя девочка Лиза, с которой мы работаем больше года. И вот я могу сказать, что от точки начала работы с ней до сегодняшнего дня, вот, вот мой рост. У меня было там, наверное, может, 3000 подписчиков, когда мы начали с ней работать. Результат есть, результат есть. Вот. И девчонки мои любимые, пиар-команда. Это вообще моя сила движущая. Если бы не они, они сейчас со мной, не знаю, их видно или нет. Ну, в общем, девочки, девочки, привет, викульчики мои. Вот. Поэтому команда есть и большая, и я за них очень держусь. Я надеюсь, что они за меня тоже. Да, но, в общем, одной тяжело. А когда есть люди, поддерживающие, направляющие, знающие свое дело, потому что своих еще тоже надо найти, суметь.
0: Программы компании Мета запрещены на территории Российской Федерации и являются террористическими и экстремистскими. Поэтому вам не рекомендуем туда заходить. Заходите в наш ВК и подписывайтесь на певицу Лину. Ну что, продолжаем. Продолжаем с тобой радовать нашу и твою аудиторию песнями. Ведь следующая композиция называется она «Два в одном». Да. И, честно говоря, я признаюсь, давай так, чтобы подбодрить настроение всех, я готов снять наушники и не слушать ее, потому что она у меня заела и ездила со мной сегодня целый день. Вот бывают такие треки, когда готовишься к эфиру, слушаешь, да, повторяешь. Вот так как эта песня, мне не зашла ни одна и не заела в моей голове. Да, «Черный кадиллак», да, классная патриотическая песня, да, «Ко дню России». Вот песня, которая «Небо и земля», я ее, честно говоря, не слышал. Но «Два в одном» — это просто, это крутится бесконечно.
1: Вот, мне так приятно, потому что я ее тоже люблю. Написал ее Саша Гречаник, автор моих бенгеров и хитов. Саша Гречаник — талантливейший автор, талантливейший. И вот с этой песней, как-то у нас вообще с ним попадание случилось по, не знаю, по творческому такому вот союзу, и творческая любовь у нас случилась. Он меня чувствует, а я его чувствую. И следующий трек тоже будет, который он написал, и еще много релизов предстоящих тоже Саша Гречаник написал. В общем, ему передаем большой привет. Саша, я тебя люблю как автора и как человека. Надеюсь, что ты смотришь эфир и услышишь мои признания в любви. Пишем хиты дальше.
0: Песня «Два в одном», живой звук, формула музыки, певица Лина. Поехали!

0: Формула музыки.
1: Певица Лина и ее песня «Два в одной», «Два в одном», «Два в одном». Вот так вот. На самом деле, очень-очень крутой трек, который запоминается, я думаю, вам, нашим слушателям, мне, и сегодня целый день крутился в моей голове. Надеюсь, мы вас тоже заразили.
2: Как же я рада.
1: Слушай, я рада. Песня прям попадание в сердечко, и я думаю, что вот это и нужно сейчас слушателю. Мы здесь говорим честно, мы здесь говорим открыто, здесь русский фолк, здесь классный бит, хороший текст интересный, запоминается два в одном, и тут игра слов некая, да, есть, поэтому прям вот классный трек. Когда он вышел, кстати?
2: Он вышел... В апреле, по-моему,
1: а, да? А, ну, то есть совсем недавняя,
2: да, совсем недавно. История. Ну, свежий трек. И вот ты мне сказал сейчас, что это то, что нужно слушателям сегодня. Мне даже интересно, а что им нужно сегодня? Вот как ты думаешь?
1: Ты знаешь, мы этим вопросом задаемся уже на протяжении, наверное, 4 лет создания программы «Формула музыки». Ведь нет идеальной формулы музыки. Нет... того, что может привести тебя к успеху и сделать твою песню хитом, и сделать из артиста начинающего суперзвезду. Нет, но я думаю, что секрет успеха — это, безусловно, для меня лично, это хороший вокал, это классная внешность, это, ну, если мы говорим про артиста и в целом продукт, это... То, что нужно сейчас нашему российскому слушателю, это фолковая история, переложенная на классный бит. Потому что многие пробуют, и у многих это такой неприкрытый, некрасивый популизм. А популизм — это всегда плохо, и это чувствуется. А когда ты это делаешь от души, это звучит классно, и за этим может стать успех. Песня «Два в одном» — это классно.
2: Спасибо. Прям... Мне очень приятно и радостно, и лестно, и вообще это для меня мед.
1: Это правда. На самом деле, добавляйте, друзья мои, ставьте сердечки, лайки, неважно, ведь для наших гостей, для артистов, кто только начинает свой путь или продолжает стоять на Олимпе эстрады, это очень-очень важно. Для всех. Важно для всех. Ну что, наша рубрика «Блиц-опрос». Ты готова?
2: Давай.
1: Микрофон или телефон?
2: Микрофон.
1: Высота или глубина?
2: Глубина.
1: Книга или фильм?
2: Фильм.
1: Солнце или луна?
2: О, солнце, конечно, солнце.
1: Спорт или сон?
2: Сон.
1: Цветы или конфеты?
2: Цветы.
1: Вот такой вот блиц-опрос певицы Лины. Я думаю, что можно будет его вырезать и потом вставить и переслушать мне, потому что ответы были интересные и нестандартные. Я ожидал немножко других, но тем не менее. Знаешь, вот хочется узнать у тебя такую историю, которую я, наверное, ну, такой вопрос, который не задавал никому из своих гостей.
2: Так.
1: Рубрику «Блиц» мы ввели недавно, вот давай попробуем такой вопрос. Кто в твоей жизни является самым большим критиком?
2: Хороший вопрос, Моим критиком я. Я очень сложно воспринимаю критику. Если она конструктивная, да. Если она необоснованная, очень тяжело. И я сама для себя главный критик. Вот сама, вот. Никто не может повлиять, никак. К сожалению или к счастью, не знаю, никак. Никого не слушаем, только себя.
1: Вот так вот, друзья мои. Ведь за каждым артистом, за каждой девушкой, артисткой стоит робкая душевная натура, которую очень легко обидеть. Поэтому, когда вы... Вот я сейчас обращаюсь к тем людям, которые диванные эксперты, периодически заходят к артистам, гостям. Без них никуда. Без критики 100%. Не будет профита. И вот вы заходите и пишете какие-то гадости, дурости. К сожалению, я это вижу не у тебя. Не у тебя. И сегодня у нас нет таких гостей, слава богу. Но, тем не менее, когда вы пишете, знаете что? Вы можете обидеть человека, а это всегда пойдет в минус. В первую очередь для слушателя, то есть для вас. Поэтому всегда нужно выбирать аккуратные высказывания, выражения. Ведь диванные войска никогда не побеждают нигде.
2: Ну, конечно, мы же тонкие натуры, творческие. Нас обидеть и ранить очень легко.
1: Не раньте и не обижайте девушек, ни в коем случае, мы за них горой. Ну что, мы будем завершать хит-парад наших песен сегодня песней «Потому что люблю».
2: Да, «Потому что люблю», ее тоже написал Саша Гречаник. Ну вот она как раз-таки и завирусилась тоже в социальных сетях классно и показала себя, проявила хорошо, и клип мы на нее сняли, очень красивый, его даже ротировали федеральные музыкальные каналы. В общем, история такая добрая.
1: Добрую историю нам сейчас расскажет певица Лина. Живой звук, поехали.

0: Формула музыки.
1: Шикарная песня, на самом деле, я ее тоже слышал, она ведь действительно в социальных сетях многим нам попадалась, это певица Лина, и девушки, не ходите ни за кем босиком, пусть мужчины за вами бегают, ни в коем случае не делайте таким образом.
2: Правильно.
1: Наша программа подходит, к сожалению, к концу, ты порадовала нас своими треками, раскрыла некоторые тайны. Фишкой и завершением нашей передачи является вопрос, так как она называется «Формула музыки», я задаю своим гостям такой вопрос. В чем формула музыки певицы Лины?
2: Формула музыки моя в том, что все только по любви. Музыка только по любви делается. Только по любви. И никак иначе. Не от головы, а от сердца.
1: Вот такая вот наша сегодняшняя гостья. Делайте музыку по любви, и у вас обязательно все получится. Мы тебе желаем разрыв всех чартов, чтобы твои песни пела вся страна, а может быть даже и целый мир. Ведь ты этого достойна, и ты покажешь своим творчеством это.
2: Спасибо, спасибо, спасибо всем слушателям, говорит Москва. Я была рада, очень рада быть у вас в эфире. Супер, настроение классное, погода отличная. Спасибо вам большое.
1: Это взаимно. У микрофона был Георгий Осипов. Всем счастливо и пока.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В аэропорту Сочи ввели ограничения, он не принимает и не выпускает самолеты, рассказали в Росавиации. Ограничения приняты по соображениям безопасности. Ранее в телеграм-канале аэропорта сообщили, что 4 самолета, ушедшие на запасные аэродромы, прибыли в пункт назначения. К утру субботы в Сочи задерживались 111 рейсов. Дмитрий Медведев заявил, что в отношении Киева больше не может быть никаких правил. По словам зампреда Совбеза, противник проводит массированные атаки на города России, их интенсивность возрастает. Цитата. С учетом этого, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может, написал политик в мессенджере Макс. Дмитрий Медведев также выразил мнение, что Гаагские конвенции о законах и об обычаях войны больше не нужны. Он подчеркнул, что, цитата, «тогда было не принято воровать или убивать глав даже неприятельских стран». Конец цитаты. Кроме того, зампред Совбеза заявил, что Россия, в отличие от неонацистов в Европе, не собирается создавать концлагеря для европейцев. Цитата. «Радиоактивные кости и пепел закапывают глубоко в землю». Конец цитаты. Джорджа Мелони ответила Дональду Трампу на упрек в низком рейтинге. Премьер Италии заявила, что ее популярность не касается президента США. Цитата. «Что касается моей популярности, то быть твоим другом ей не способствовало, и зависит она не от моих отношений с тобой, а от моей способности защищать национальные интересы. В любом случае, моя популярность не твое дело. Советую сосредоточиться на собственной», — написала Мелони в соцсетях. Ранее Дональд Трамп обвинил премьера Италии в неблагодарности за отказ поддержать военную операцию США против Ирана и попытки сделать фото на саммите G7 во Франции для повышения рейтинга. В Боливии ввели чрезвычайное положение, распоряжение отдал президент Родриго Пас. Причина – кризис, вызванный массовыми протестами и перекрытием дорог, которые парализовали экономику республики на 50 дней. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на заявление главы государства. Как отмечает агентство, решение открывает путь для развертывания вооруженных сил для восстановления порядка в стране. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «22 июня. День, когда обрушился мир». В эфире историк, писатель Евгений Матонин.
4: каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Повтор лучшего.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
8: для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
11: Я врач.
4: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема сегодняшнего эфира у нас будет очень такая женская тема, поэтому я сейчас призываю всех дорогих девушек, женщин, бабушек сюда вот обратить свое внимание, послушать и узнать много всего интересного о нашем с вами организме. Потому что тема сегодня будет называться «Климакс». Что же это такое за состояние? Как к нему подготовиться, на что обратить внимание? И вообще будем разбираться в этой теме вместе сегодня с нашим гостем. У нас в гостях Максим Семенович Шнайдерман, заведующий гинекологическим отделением госпиталя для ветеранов войн номер 2, департамент здравоохранения города Москвы, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Рядышком со мной сидит. Здравствуйте, Максим Семенович.
14: Здравствуйте.
13: Да, начнем с самого начала. Тему эту, честно, ни разу не брали для эфира, поэтому сегодня прямо такое открытие для многих будет. Потому что, с одной стороны, женщина, конечно, свой организм знает, но иногда пугается, начиная, собственно, уже там с полного созревания, потом после беременности идет, да, как правило, у нас развитие. Можно много об этом разговаривать, но тема сегодня такая большая, которая касается очень многих. Что же такое климакс вообще? Вот,
14: ну,
13: определение.
14: Если разрешите, я просто хотел буквально два слова сказать об актуальности этой темы. И это, как бы она связана в первую очередь с тем, ну, как бы нужно сказать, что средний возраст наступления менопаузы в Европе и во всем мире, он соответствует около 49 годам. Значит, в России этот возраст считается где-то около 49-51 год.
13: Uh-huh.
14: Это первое. Второй момент, он связан с тем, что в этом возрасте находится приблизительно около 21 миллиона россиян, россиянок.
13: Угу.
14: Значит, и плюс ко всему, вот из этих 21 миллиона человек, 75, где-то около 75% людей страдают различными симптомами климактерических расстройств средней и тяжелой степени. То есть, если забежать чуть-чуть вперед, это те пациенты, которые нуждаются в лечении. Ну, свои данные я, естественно, взял не из головы, то есть эти все вещи, они берутся из клинических рекомендаций, на основании которых мы сегодня работаем. То есть это, ну, последние данные, они находятся в корреляции с мировыми ну, как бы, исследованиями. Значит, климакс, ну, как бы, это более такой, наверное, в какой-то степени обывательское.
13: Которое мы все знаем.
14: Слово, да, которое все знают. Это вообще комплекс, симптомокомплекс, который включает в себя различные расстройства у пациентов, начиная с расстройства менструального цикла. Это различные нарушения вегетативной нервной системы. Сюда входят и вазомоторные нарушения, то есть это в простонародье то, что называют приливы. Это расстройства, связанные с мочеиспусканием, это нарушение жирового обмена, то есть, опять же, большинство женщин, они скажут, что с определенного момента они вдруг при обычной своей жизни начали вдруг поправляться. Это расстройство и в какой-то степени и психики, потому что нередко бывает, когда уже все методы лечения исчерпаны, приходится обращаться в том числе и к психиатру. Ну вот, в двух словах это так, то есть это большая проблема.
13: Это большое испытание для женского организма.
14: Это большое испытание для женского организма, естественно. Здесь, опять же, не знаю, мне кажется, имеет смысл сказать, почему. Потому что, ну, во-первых, имеет значение большое, когда он наступает. Соответственно, пациенты, есть такое понятие, как преждевременное. Как преждевременная менопауза. Это менопауза, которая наступает до 40 лет. Значит, это ранняя менопауза. То есть это тогда, когда возраст женщины от 40 до 45, до 44 лет. Это своевременная менопауза, это 45-50 лет. И позднее это после 55 лет. Соответственно, из того, что я сказал, следует, что это большая проблема, когда, например, у пациентки наступила преждевременная менопауза до 40 лет.
13: Это вообще... Ну, а чему это, почему такое возникает?
14: Ну, здесь...
13: Причины такие.
14: Здесь причин может быть, ну, скажем так, много. Понятно, это такой формальный ответ. Но я бы хотел, наверное, как-то это укоротить, так, не пользуясь вашим вниманием излишне. Здесь следует обратить внимание на то, что... Ну, во-первых, это может зависеть от наследственных причин. То есть считается, что если у мамы менопауза наступила в это, приблизительно в этом же возрасте, то есть до 40 лет, считается, что до 30% пациентов могут ожидать то же самое у себя. Соответственно, актуальность этой проблемы для них – это врачи должны обратить внимание вовремя при выяснении анамнеза эти моменты, на эти моменты и предупредить их о том, чтобы они решали свои репродуктивные вопросы гораздо раньше. А именно, ну, стараться до 27 лет, то есть тогда, когда наиболее активный возраст. Причина здесь может быть преждевременное, например, наступление. Например, если пациентка резко решила сбросить вес. То есть это похудение. Оно может быть связано с разными причинами. Это может быть причина вдруг решила изменить себя, это какие-то проблемы дома и так далее. Это какие-то стрессовые ситуации. Ну, известны, например, ситуации, когда связаны военная аменорея. Ну, понятно, то есть, ну, будем говорить, какая-то достаточно большой стресс. Ну, как бы, ну и понятно, что может быть и, к сожалению, проблема такая, что это хирургическая, может быть, менопауза преждевременная. Естественно, что, по крайней мере, я отвечаю за то, что в Москве происходит. Естественно, что уже давно к этому относятся с пристальным вниманием, ну, скажем, и наши руководящие, все органы, и все направлено на органосохраняющие операции. Ну, вот в двух словах, наверное, преждевременная менопауза как бы может быть связана с этим. Ну, в общем-то, и, соответственно, если так пройтись по каждому возрасту, наверное, можно найти какие-то, опять же, крайности это в виде менопаузы, которые поздние, то есть это после 55 лет.
13: Это тоже плохо? Ранее это... плохо, а позднее тоже плохо?
14: Ну, здесь, с одной стороны, пациентка ощущает и выглядит достаточно хорошо, и на самом деле, когда такая пациентка приходит к доктору, это заметно. То есть она хорошо выглядит, то есть у нее, ну, понятно, там хорошая кожа, ну, здесь нет смысла перечислять все симптомы. Но что здесь может быть? Если это, опять же, у мамы ее такая же ситуация была позднее наступление менопаузы, соответственно, наверное, это повод все равно взять ее под наблюдение, но поводов для беспокойства здесь меньше. Но если это вдруг пациентки, в отличие от ее мамы, более позднее, да, то есть наступление, конечно, это повод для ее обследования. То есть это могут быть и гормонально активные опухоли, в том числе, как это может показаться странным, и, например, опухоли в поджелудочной железе, например, и, соответственно, имея такую вот опухоль, которая может оказаться просто находкой, она может тоже, ну, как бы вызывать клетки, ну, понятно, не все клетки опухоли, но некоторые, могут вызывать, скажем так, менопаузу в позднем, в более позднем возрасте. Угу. В остальные периоды это вполне естественные процессы, поэтому, ну, в общем-то...
13: Да, давайте вот как раз этих процессов и коснемся, о симптомах поговорим. А вообще, кстати, как подготовиться женщине? Уже, ну, конечно, начиная лет с 30 или с 20, наверное, нужно готовиться, да, к этому самому периоду, чтобы встретить его, как говорится, ну, во всеоружии, это понятно, уже подготовлены, чтобы не переживать так серьезно, как некоторые действительно очень глубоко и тяжело переживают вот тот самый климакс. Как вот, есть какие-то вот такие профилактические, можно сказать, методы? Ну, а потом к симптомам, да.
14: Да, угу. Может быть, я несколько, ну, может быть, я начну с нескольких банальных вещей, но, тем не менее, они очень актуальны. На сегодняшний день вообще известно, что состояние нашего здоровья, оно связано, ну, как бы с медициной или с врачами, связано всего где-то в 10% случаев. Значит, к чему я все говорю? Где-то до 50% состояние нашего здоровья связано с нашим образом жизни. Соответственно, пациенты, которые... Ну, то есть, я обращаю, ну, мы обращаемся к пациентам, которые действительно это все не безразлично, в первую очередь. Ну, и, соответственно, я говорю сейчас об образе жизни. То есть, это, ну, более-менее правильно, это там занятие спортом, по крайней мере, не злоупотребление какими-то, ну, будем говорить, вредными привычками. Ну, вот... Это одна сторона медали, то есть подготовиться таким образом. Второй момент – это то, что, конечно, желательно, ну, не оттягивать на более поздний репродуктивный возраст, то есть ближе к 40 годам, решение вопроса, связанного с беременностями, потому что это тоже, я считаю, подготовка к этому возрасту, чтобы уже, как говорится, не жалеть после того, как это наступило, что что-то не успел человек.
13: Да.
14: Это вторая подготовка. Ну и вот единственное, что я хотел бы сказать, возвращаясь чуть-чуть вот назад, я имею в виду про образ жизни и так далее, я хотел обратить внимание на те слова, что я уже сказал, что если, например, пациентка знает о том, что у ее мамы есть, ну, как бы раннее наступление менопаузы, то есть она должна обратиться к врачам именно с целью того, чтобы... Ну, как бы, если у нее какая-то проблема с наступлением беременности, чтобы попытаться это решить, ну, как бы, гораздо раньше. То есть, просто сама тоже активно должна обратить на это внимание. Плюс ко всему, как подготовка, это, наверное, в общем нашем образовании, нашим это, ну, как бы, всех людей, чтобы они на сегодняшний день понимали, что лечение этой ситуации или помощь в этой ситуации – это не зло какое-то, потому что... Что наиболее часто слышишь, когда пациент приходит и спрашивает, вот у меня, ну, условно говоря, какие-то симптомы есть, и когда ему говоришь о том, что нужно, допустим, какое-то лечение проводить, он говорит в первую очередь, а не поправлюсь ли я? Ну, допустим, то есть это как бы вопрос, связанный с весом. Соответственно, когда его спрашиваешь, а вы до этого момента вот поправились, это, ну, вы принимали что-то? Нет. Ну, то есть я к тому говорю, плюс еще подготовиться к этому, наверное... Ну, прочитав литературу какую-то, и уже имеете какое-то представление о том, как это вообще лечит. Вот. Ну, вот, пожалуй, все. Поэтому вот следующий такой мостик, как переход к симптомам.
13: Да.
14: Значит, в отношении симптомов, здесь эти симптомы, их можно, ну, как бы разделить на, ну, по группам. Первое – это так называемые вазомоторные. Я уже говорил, несколько ранее об этом, что это приливы, это повышенная потливость, это связанные отеки, которые могут возникать, психоэмоциональные симптомы. Значит, это, соответственно, депрессия, раздражительность, возбудимость, расстройство сна. Значит, более поздние симптомы, к ним относятся так называемые урогенитальные или сексуальное расстройство. То есть это действительно уже считается где-то приблизительно после 6 лет менопаузы. Эти симптомы уже доминируют. Соответственно, на фоне того, что у пациентки не хватает гормонов, а именно эстрогенов, и возникают соответствующие симптомы. Они связаны с мочеиспусканием. В первую очередь, это большая социальная проблема, потому что если пациентка, допустим, ведет активный образ жизни, именно социальный,
13: да,
14: для нее это важно, она может стесняться об этом сказать, но она при этом работает, то есть, или там, например, занималась спортом, она уже не может ходить в зал спортивный. И сексуальное расстройство здесь речь идет не только о нехватке, опять же, гормонов, эстрогенов, сухости во влагалище, то есть какой-то дискомфорт при половой жизни. И просто здесь может быть ситуация, связанная со снижением тестостерона в крови. То есть тестостерон, он дает это либидо, так известное слово, не только у мужчин. То есть то же самое, это большое значение имеет и у женщин. Соответственно, считается, что если менопауза наступила постепенно, уровень его не особо сильно снижается, если это какое-то резкое наступление, это просто какие-то данные, цифры, то уровень этого гормона может снижаться в два раза. И, соответственно, отсюда мы имеем эти симптомы, связанные с тем, что у пациентки просто отсутствие какого-то желания. Скелетно-мышечные симптомы. Это тоже общеизвестно о том, что на фоне снижения гормонов, опять же, эстрогенов, то есть происходит, это я утрированно говорю, но тем не менее вымывание кальция из костей, кости становятся более ломкие. Плюс ко всему, наверное, мы, глядя на наших там мам или, может быть, просто со стороны пациентов, мы видим, что, может быть, уже и мышцы не такие, то есть уже, мышечная масса, она несколько уменьшается. По группам это симптомы такого плана. Наверное,
13: да,
14: на эту тему.
13: Да, смотрите, симптомы, например, сейчас кто нас слушает, эти симптомы, например, начались не так давно. Как диагностируется? Что нужно понять, узнать, куда обратиться и какие пройти, например, сдать анализы, чтобы понять, что да, человек, женщина вошла в этот период, который у нее наступил, в менопаузу, климакс. И, собственно, что делать? О лечении чуть позже поговорим, но сначала о диагностике.
14: Хорошо, спасибо за вопрос. Здесь я хотел бы все-таки чуть-чуть... расставить точки над «и» и сказать о том, как этот период, то есть о котором мы говорим, он тоже внутри себя имеет определенные границы. Значит, первый – это период так называемого менопаузального перехода. То есть мы сейчас говорим о нормально наступающей менопаузе, ранней менопаузе. Это от 40 до 44 лет. Соответственно, этот период, он в итоге заканчивается менопаузой. И здесь следует сказать сразу о диагностике. Диагностика менопаузы и климакса, она чаще всего основана на взятии анализов крови на определенные гормоны. А именно, это так называемый антимюллеровый гормон, АМГ. Он вообще говорит у женщин о состоянии овариального резерва, и это большое значение имеет у пациентов, которые занимаются беременностями, ЭКО и так далее. Но и, как выясняется, у пациентов, которые в периоде климакса, это тоже достаточно серьезный показатель, когда снижается уровень овариального резерва, косвенно может говорить о том, что наступает этот период. Имеется в виду, когда у пациентки возраст определенный. Следующий момент – это уровень фолликулостимулирующего гормона, или кратко это ФСГ. Уровень этого гормона при нормально протекающем менопаузальном переходе он не меняется практически. Точно так же, как уровень АМГ, в отличие от ФСГ, он естественно, падает. Но это известный факт, что у женщины на протяжении ее жизни максимальное количество яйцеклеток, оно в раннем репродуктивном возрасте, потом оно постепенно снижается.
13: Напомню про раннее, быстренько, одним словом. Какое идеальное время для рождения ребенка?
14: Идеальное
13: для женщины. Возраст идеальный.
14: Идеальное время для рождения ребенка — это возраст где-то около от 22 до 35 лет. Ну, приблизительно вот такой вот возраст, когда уже половая система, она, ну, созрела, активно созревают яйцеклетки как раз, то есть практически каждый цикл. И плюс ко всему, ну, опять же, почему до 35? Потому что после 35 считается, что уровень генетических нарушений или хромосомных, он, естественно, увеличивается у нас. И здесь уже требуется консультация смежного специалиста, это врача-генетика. Дальше, что проверяют? Это несколько уже может быть, ну, можно отослать к специалистам-эндокринологам, и они уже смотрят на такие вещи, как уровень ингибина Б, но это уже достаточно такие вот какие-то специфические,
13: да?
14: вещи, достаточно вот этих двух, то есть уровень АМГ и ФСГ. Дальше, следующий период – это период менопаузы. Период менопаузы – это стойкое прекращение менструации, и, естественно, то есть это как бы последняя менструация, и мы на это все можем посмотреть только ретроспективно. А именно спустя год от момента последней менструации это и будет менопауза называться. Так называемая переменопауза есть тоже. Это те термины, которыми пользуются врачи. Переменопауза – это период, как раз период менопаузального перехода, о котором я только что сказал. То есть, ну, будем говорить, это от 40 до 44 лет, и наступление менопаузы, и плюс один год. Такая градация. И постменопауза – это уже период, который у нас идет после прекращения месячных. Ну, то есть, и после прекращения менструации.
13: Извиняюсь. Полностью.
14: Да.
13: Угу, да.
14: Значит, опять же, следует здесь сказать, что различают фазы постменопаузального периода. То есть, они бывают ранние, соответственно, и поздние. Ранние – это плюс один год, и вот, ну, как бы градация идет плюс 1 А, Б и С. Значит, этот период может продолжаться в течение 5-8 лет. И поздняя менопауза, а, значит, вот эти вазомоторные какие-то симптомы, они у 15% пациентов могут продолжаться даже более чем спустя 10 лет от момента, ну, как бы менопаузы. То есть это уже больше 60 лет.
13: Угу.
14: Ну, вот как бы здесь я хотел бы обратить на это внимание. Это знание этих, ну, такой классификации, оно необходимо пациентке, чтобы она
13: могла
14: чуть-чуть, да, ориентироваться.
13: Конечно, что происходит с организмом. И, кстати, вот этот период, женщине же важно контролировать полностью этот период у своего врача-акушер-гинеколога.
14: Да.
13: Правильно? Вот, давайте тогда обратимся к лечению, потому что это прям вот большая тема для разговора. К сожалению, ну, многие женщины как-то пытаются закрыть намного глаза. Ну, все закончилось, к врачу сходила, все, и как-нибудь переживу. А проблем предостаточно. Вот давайте коснемся, конечно, мы уже сказали, что может быть. И с костями проблемы, и психически тоже, тоже какие-то депрессивные всякие-всякие состояния наступают. Ну, и уже и кожа не та, и, собственно, в организме полный гормональный перестройка уже переходит, все другая фаза жизни, да, женщины. Чем может помочь врач? Давайте поговорим о лечении.
14: Ну, опять спасибо за вопрос. С вами разговариваешь, чувствует, что вы подготовлены тоже. Значит, опять же, я не до конца чуть-чуть ответил на предыдущий вопрос. Я сейчас в двух словах затрону. Значит, когда я говорил о периоде менопаузального перехода, я говорил про как раз диагностики. Значит, соответственно, я вот не ответил на вопрос, когда наступила менопауза и постменопауза. Ну и, соответственно, здесь нужно просто сказать о том, что вот эта градация постменопаузального периода на раннее и позднее, как раз там четко очень увеличивается уровень фолликулостимулирующих гормонов, ФСГ. То есть это яркий показатель. То есть если уровень этого гормон увеличился в 2,5 раза от нормы, то здесь можно уже сказать о том, что пациентка находится в стойкой постменопаузе. И почему важен еще уровень этого гормона? Я не знаю, этот вопрос мы затронем или нет, но это важно. Ведь у нас представление о том, что, например, пациентка в этом возрасте, может быть, ей не стоит предохраняться, например, от беременности. Но вот мировые данные, они как раз такие, что, в общем-то, предохранение должно быть у пациентки до 59 лет. Естественно, что беременность спонтанная может наступить редко, но она может наступить. Это мы говорим, естественно, о тех пациентах, у которых уровень гормона вот этого фолликулостимулирующего как раз находится, может быть, в пределах нормы. То есть вот эти вот вещи обращать нужно внимание. И, опять же, это важно, опять же, для того, чтобы понимать, какое лечение назначать. Теперь можно уже перейти, наверное, действительно к теме лечения.
13: К теме лечения, я думаю, мы перейдем чуть-чуть попозже. А пока еще раз хочу напомнить, что у нас в гостях прекрасный врач, акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением госпиталя для ветеранов войн номер 2 Департамента здравоохранения города Москвы Максим Семенович Шнайдерман. И тема эфира, еще раз напомню, кто только что вот к нам присоединился, климакс. Это такая тема, ну, мы ни разу ее не касались, но она касается каждой женщины в определенный момент своей жизни. После новостей вернемся и продолжим обсуждение.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Глава Следственного комитета затребовал доклад по делу о нападении на ТЦ в Краснодаре. Александр Бастрыкин ждет материалы от руководителя главка ведомства по региону. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в сообщении Следственного комитета. Сегодня мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Краснодаре. Погибла женщина, ранены 5 человек. Злоумышленник задержан, ему назначена психиатрическая экспертиза. В Белгородской области 3 человека пострадали в результате атак ВСУ. Такие данные привели в оперштабе региона. В поселке Ракитное мужчина получил минно-взрывную травму. Ему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. В поселке Пролетарский при детонации дрона на территории коммерческого объекта мужчина получил осколочное ранение плеча. Его госпитализировали. В Шебекине беспилотник ударил по автомобилю. Пострадавшего доставили в больницу, но госпитализации не потребовалось. Военные США прокомментировали заявление Ирана о перекрытии Ормузского пролива. Торговые суда продолжают движение в обычном режиме. Сегодня оно увеличилось, поскольку американские войска продолжали действовать в этом районе для обеспечения свободы судоходства, говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Сегодня в штабе армии Ирана заявили о перекрытии Ормузского пролива из-за продолжающихся ударов Израиля по Южному Ливану. В России началась приемная кампания в вузы. Студентами могут стать около 1,5 миллионов абитуриентов. Как сообщили в Миноборнауке, в предстоящем учебном году гражданам доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест. Их количество по целевому приему превышает 83 тысячи. Больше всего мест отводится направлениям в области медицины, инженерного дела, педагогики и сельского хозяйства. При поступлении в университет абитуриент может подать заявление и документы через портал госуслуги, лично или по почте. Но введением этой приемной кампании станет день тишины, когда поступающие не смогут вносить изменения в заявление и согласие на зачисление в дни издания приказов о приеме в вузы. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные и понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 24 атмосферное давление будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
15: Говорит Москва.
16: 9:00.
17: Я в панике. Доллары забыла купить.
16: Зачем доллары?
17: А как за границей платить?
16: Плати по миру.
17: Как?
16: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
17: Ага.
16: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП, Теперь привяжи Apple или Google Pay.
17: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
16: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
18: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
18: Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
21: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
22: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
23: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
24: для пользы больного, будучи далек от всякого
25: намеренного, неправедного и пагубного.
11: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
13: Продолжаем наш разговор. Максим Семенович, остановились на том, что же ждет женщину, когда она придет к врачу с вот этими самыми симптомами. Их предостаточно. Кто не слушал, вы можете переслушать потом в записи, посмотреть в подкасте у нас, послушать. Итак, лечение. Какое ждет женщину? Потому что вот, помните, мы как раз говорили, что большинство опасаются, конечно, боятся и поправиться, если гормоны какие-то, да, как раз прописывают, или еще что-то. Начитается в интернете абсолютно разных мифов. У нас к интернету такое отношение трепетное у многих. На форумах почитают, кто-то посоветует. Вот так вот получается. А потом же начинают спорить с врачом, что я как-нибудь сама обойдусь, и, возможно, даже в каких-то тяжелых состояниях потом добиваются сами.
14: Ну, как бы, прежде чем назначить лечение пациентке, ну, в общем-то, так происходит всегда. Опять же, мы сейчас работаем на основании клинических рекомендаций, которые у нас по практически всем проблемам существуют. Нужно сказать о том, что сначала пациентка должна пройти определенное обследование. То есть, когда я говорил про гормональное изучение гормонального фона, это достаточно грубо. Что я имею в виду? То есть, наступила или не наступила менопауза. Но помимо этого пациентке требуется определить, как минимум, это индекс массы тела. Значит, для чего? Значит, соответственно, если у пациентки или нет ожирения. Это очень важный момент, и чуть позже, когда я буду говорить про лечение, будет понятно, почему. Обязательно нужно выполнить УЗИ органов малого таза для того, чтобы исключить, нет ли какой-то грубой патологии, потому что наличие, опять же, ее может быть противопоказанием для назначения лечения. Опять же, этого я, ну, как бы этот вопрос я затрону тоже чуть позже. Значит, это обязательно взятие мазков на раковые клетки с поверхности шейки матки. Это обычный гинекологический осмотр у специалиста. Опять же, нужно сдать обычный банальный анализ крови, исследование на сахар крови. То есть, ну, еще раз говорю, это обычное посещение врача. Измерение артериального давления. Самый, опять же, я думаю, что все, что я перечисляю, все об этом, ну, как бы знают. Соответственно, это проведение маммографии. Тоже очень важный момент. И Соответственно, исследование крови на так называемую липидограмму, то есть это липиды высокой степени плотности, низкой степени плотности. Значит, итак, вот все, что я перечислил, это является обязательным исследованием. Соответственно, есть еще, ну, как бы некоторые вещи, которые являются дополнительным. Ну, они выполняются, естественно, все по показаниям. А именно что? Если есть подозрение, например, на заболевание печени, ну, в первую очередь, это исследование УЗИ органов брюшной полости. Опять же, почему это важно, я все эти вопросы затрону сейчас вкратце. Это, соответственно, ультразвук вен нижних конечностей. То есть, опять же, нет ли тромбозов и так далее. Опять же, если есть какие-то симптомы, связанные с прямой кишкой, то есть, соответственно, выполнение колоноскопии. Ну, иным языком, если все это объединить, есть такое очень хорошее понятие, которое пришло к нам, ну, в принципе, из медицины Советского Союза, то есть это диспансеризация, которую должны проходить люди, и, соответственно, если они делали эту диспансеризацию или выполняли, или проходили ее вовремя, то к моменту наступления, неважно, у каждого в разном возрасте менопауза может наступить, но они, в принципе, будут готовы. Итак, теперь по порядку. Значит, о лечении и о принципах, ну, скажем так, или показаниях к назначению лечения. Я уже говорил об этом в самом начале, что лечат только среднюю или тяжелую степень климактерических расстройств. Соответственно, с чего начинают? Если к вам приходит пациентка, у нее, предположим, имеется нарушение жирового обмена. И это, когда мы говорим нарушение жирового обмена, это только начальная стадия. То есть, если мы говорим, что у пациентки есть, например, ожирение, уже доказано, опять же, без каких-то подробностей, уже доказано, что у пациентов с ожирением имеется так называемый метаболический синдром, который, кстати, включает в себя и повышение артериального давления, о чем я говорил выше, да. И так называемая инсулинорезистентность. То есть, что это такое? Когда вырабатывается инсулин у нас в организме в достаточном количестве, но клетки в нашем организме, рецепторы, точнее, к инсулину, они нечувствительны. В данной ситуации лечением всего этого будет рекомендация пациентке снизить вес, и уже только снижение веса, там, допустим, на 10-15%, или, точнее, изменение образа жизни, то есть ведение более активного образа жизни, уже это позволит, ну, в достаточно большом проценте избавиться от неприятных симптомов. Это первая ситуация. Вторая ситуация, она связана, ее можно такую объединить, ну, медицинскую, то есть, а именно, это когда пациентка побывала у врача или выполнила ультразвук, и у нее что-то обнаружили. Ну, я обращаю здесь внимание, это очень важные вещи, что по данному УЗИ сразу понятно, то есть, какую тактику избрать. То есть, если у пациентки матка, ну, в целом будем говорить, а точнее ее полость, откуда у нее, собственно, и была менструация, она соответствует возрасту, а именно там тонкие эндометрии, у нее никаких нет жалоб, значит, спокойно можно назначать, как бы, терапию. Значит, если у пациентки имеется пограничная ситуация, когда эндометрий утолщается до определенных значений, это повод для назначения ей препаратов определенных на короткий промежуток, всего там, допустим, на 10 дней, выжидается менструально-подобная реакция. Если картинка по данным ультразвука не меняется, значит, это повод для оперативного лечения. Ну, небольшой гинекологической операции, но тем не менее. И, соответственно, третий вариант, когда мы изначально уже имеем большие цифры толщины эндометрия. Опять же, эндометрия – это слизистые матки, которые ежемесячно отторгаются во время менструации. Соответственно, это повод сразу пациентку направить на оперативное лечение. И уже после получения гистологического заключения, значит, решить вопрос, можно ей назначать гормональную терапию или нет. Следующий момент – это, опять же, выполнение, при выполнении маммографии, предположим, выявление каких-то проблем в молочной железе. Ну, понятно, что здесь не надо быть особо умным, то есть выяснять вопрос с молочной железой. Если мы имеем ситуацию, связанную, например, с наличием в печени какой-то проблемы, эта проблема очень серьезная, и она может явиться противопоказанием для назначения, ну, скажем, пероральных или, или просто таблеток, ну, и простым языком. Потому что то, что мы принимаем вовнутрь, это все у нас обезвреживается в печени, и, соответственно, если в печени есть проблема, нужно решить вопрос с ней или использовать другие препараты. Например, имеются препараты для лечения климакса, которые клеятся на кожу, или трансдермальные препараты. То есть это... Ну, современно, угу. Это низкодозировано, ну, то есть это хорошо. Опять же, момент, связанный с венами нижней конечности. Если у нас есть

0: особенно пациентам, прежде чем назначить лечение, нужно провести определенные исследования. Есть определенные так называемые золотые стандарты обследования костей, а именно обследуется позвоночник, поясничный отдел, и обследуется тазобедренный сустав. Смотрит состояние кости, и в зависимости от этого точно так же назначается лечение. Ну, то есть, если вот так вот вкратце взять, думаю, что хоть я и чуть-чуть отклонился в сторону, но это немаловажный вопрос, который следовало обсудить.
1: Конечно, обязательно.
0: Так вот, если мы говорим о так называемом начальном менопаузальном периоде или переходный менопаузальный период, он может требовать просто назначения корректирующей терапии в виде, допустим, оральных контрацептивов. Для того, чтобы цикл, который был нерегулярный, вот, сделать его, то есть пациентке выровнять. Опять же, здесь нужно смотреть на каждый конкретный случай. Иногда, может быть, если и у пациентки какая-то проблема в виде, например, наличия какого-то заболевания гинекологического, а именно эндометриоз, ну, к примеру,
1: к сожалению, или миома, частое заболевание.
0: Очень часто.
1: Очень часто.
0: Соответственно, вопрос в том, стоит ли продлевать ей вот этот период регулярных менструаций или, может быть, дать системе постепенно, ну, как бы угаснуть и как-то это подкорректировать. Что следует сказать? Соответственно, если наступила все-таки менопауза, и у нас имеются четкие данные, при наличии, что это здоровая пациентка, да, и у нее нету каких-то сопутствующих заболеваний, о которых я перечислил, возможно, назначение, ну, как бы различных групп препаратов. Есть препараты, которые содержат, например, только эстрогены. Можно назначать, допустим, их. Они существуют в разных формах, начиная от таблеток и заканчивая влагалищными формами. Ну, опять же, я не знаю, стоит ли мне так углубляться. В России влагалищные формы, содержащие эстроген, они не зарегистрированы.
1: Угу.
0: То есть они идут как другие препараты, но это общеизвестно, что их используют. И они, ну, как бы работают. Есть препараты комбинированные. Комбинированные препараты – это препараты, которые содержат не только эстрогены, но и прогестины. Значит, при назначении препаратов, ну, опять же, хотелось бы, чтобы пациент сам об этом чуть-чуть знал, и врача тоже чуть-чуть контролировал, потому что...
1: Это, кстати, да, иногда полезно.
0: Очень важно, что нужно подобрать минимально работающую дозу, я бы так сказал, потому что чем доза меньше, а самая минимальная доза, это, ну, допустим, считается там 0,5 миллиграмм препарата, значит, это доказано, что это снимает симптомы. Это был бы идеальный вариант, потому что если назначается терапия, которая потом не контролируется, то в итоге это может вызвать и побочные действия. Ну, то есть, я не знаю, ничего, что мы, ну, как-то
1: общий,
0: бы говорим.
1: Общий, но это то, что должен знать пациент. Потому что, когда приходит женщина на прием к врачу со своей проблемой, да, то, что вот у нее сейчас происходит, она, как правило, да, где-то она информацию там взяла, но целую картину, но она что-то понимает, да, что-то знает, что. Но основа должна знать. Основа. На что опираться и, может быть, что-то врачу сказать дополнительно, что я вот этого слышала, и скажите, пожалуйста, чем чревато, какие побочки и сколько, какие побочные эффекты и сколько мне нужно и чего. И самое главное, вот по поводу, вот вы сказали, определенное количество времени многие препараты назначаются, на какое-то время приходишь, там сдаешь анализы, приходишь к врачу, к своему. Но у нас же так бывает, и, кстати, мы разные темы с врачами понимаем в эфире, бывает, что так человек неконтролируемо принимает, и вот ему назначили препарат, например, гипертония. И вот он его принимает чуть ли не там 10 лет. А потом он уже или не помогает, или нужна другая доза. Вот, кстати, вот об этом скажите, что лечение – это не то, что вот сейчас врач назначил, и все пожизненное. И женщина сидит, я, к сожалению, знаю таких женщин, это вот печально и грустно, потому что женщина сидит на каких-то серьезных препаратах десятилетиями. А потом вдруг выясняются какие-то жуткие вещи.
0: Ну, действительно так. То есть... Очень важно, еще раз говорю, все это проводить под контролем врача, и, соответственно, это позволит пациенту, например, назначить, то есть начать с одной дозы, эту дозу потом постепенно уменьшить, опять же, потом ее, может быть, опять можно уменьшить и подойти как раз к минимально работающей дозе. Я вот сейчас как бы вспомнил, что я не сказал достаточно важный вопрос, он связан с тем, что

0: лечение при наступлении менопаузы, ну, по показаниям, естественно, следует назначать в ближайшие где-то 6-7 лет от как бы ее наступления. Почему? Потому что это максимальное время, когда это все работает. Потому что, ну, как бы известен факт, что, допустим, до наступления климакса, да, то есть, ну, назовем так, пусть будет возраст там 45-48 лет, по тем же сердечно-сосудистым заболеваниям лидируют мужчины. Начиная с момента менопаузы, значит, уже как бы начинают преобладать эти проблемы у женского пола. И, соответственно, я почему говорю, что вовремя назначенное лечение, значит, климакса, оно сможет помочь нивелировать какие-то другие проблемы, а именно связанные с гипертонией, ишемической болезнью сердца и так далее. Но я извиняюсь за маленькое отступление.
1: Да.
0: Значит, мы совсем не затронули такой вот вопрос. Он связан с тем, что ведь большое количество женщин, они есть после операции, которые они перенесли гинекологические, какие-то проблемы, и у них были удалены, например, или только тело матки, или, ну, часть органа, я бы сказал так, или удален весь орган, то есть тело матки с шейкой.
1: Это как раз миома очень часто к таким вещам идет.
0: Миома, эндометриоз, да, какие-то пограничные состояния эндометрии, то есть атипическая гиперплазия. Это может быть причиной. Так вот, назначение заместительной гормональной терапии и у этих пациентов, менопаузальной терапии, оно тоже очень важно. Потому что здесь все то же самое, в какой-то степени у данной пациентки эта ситуация облегчается тем, что ей, например, можно назначить препараты, содержащие только эстрогены. Почему это важно? Потому что если нету, ну, как бы, органа, я имею в виду, вот, допустим, тело матки, соответственно, можно не бояться, что у пациентки будет расти, ну, как бы, эндометрий, будет гиперплазия эндометрии на фоне постменопаузы. Ну, то есть, скажем так, вызовет какие-то определенные проблемы, я бы сказал. Ну, можно вот так вот выразиться. Следующий момент, на который стоит обратить внимание, это, вот я уже говорил, это проблема, связанная с костями. Значит, есть препараты, то есть помимо просто витамина D, который можно пить в различных формах.
1: Это уже вот с месяца жизни вообще. По поводу витамина D у нас отдельная программа даже была. Какая безумная нехватка у всех у нас,
0: да,
1: витамина,
0: то есть, D. К сожалению, мы достаточно долго на это внимание не обращали. Но если говорить о пациентах того периода, который мы разбираем, то есть, соответственно, начиная просто с введения этого препарата и заканчивая уже какими-то, ну, скажем так, лекарствами, которые тоже позволяют вернуть ситуацию, связанную с костями, обратно. Единственное, следует сказать, что, конечно, ну вот, проблемы, связанные с костями, они имеют обратимый эффект. То есть пациентка пьет лекарство, у нее достаточно все хорошо, и, может быть, еще этого лечения после отмены хватит там на 2-3 года, дальше эта ситуация может вернуться. То есть это не то, что полечился, пускай там даже 5-7 лет, это тот период, кстати, который рекомендуют для проведения вот этой терапии. То есть 5-8 лет. То есть речь не идет о том, что это принимать бесконечно.
1: Да, по жизни.
0: Главное пережить вот этот период переходный.
1: Помочь организму,
0: да. Следующий момент, он связан с тем, что вот мы говорили о урогенитальных расстройствах и сексуальных. Здесь тоже очень важно, ведь для того, чтобы вернуть женщину обратно к жизни, здесь достаточно назначить препараты, и они вернут все, ну, как говорится, в нужное русло. Значит, соответственно, речь идет здесь о назначении определенных местных препаратов, что очень удобно, например, что они не влияют ни на матку, опять же, то есть не вызывают никакие рост того же эндометрия, про который мы говорили. Значит, соответственно, назначение этого лечения через какое-то время приведет к устранению симптомов и дизурии, то есть когда у пациентки там подтекает моча или имеется сухость во влагалище. Ну, как бы о схемах лечения, я думаю, сейчас мы говорить не будем.
1: Нет, конечно, это все индивидуально, конечно же.
0: Мы говорим здесь в целом об этом. Ну, и вот если возвращаться к началу чуть-чуть, я говорил, что может сложиться такая ситуация, что, например, у пациентки не помогло, ну, ничего. назовем так. То есть, к сожалению, у него сохраняется депрессивное расстройство, да. То есть, это повод, опять же, не занимать позицию страуса, то есть не уходить от проблемы, а нужно идти уже дальше к специалисту, ну, психиатру или неврологу, который назначит.
1: Боятся у нас, боятся и психиатры, и невролога.
0: Ну, естественно.
1: Поэтому пытаются своими собственными какими-то народными или просто методами пойду в аптеку, спрошу фармацевта.
0: Вы абсолютно правы. И здесь не нужно бояться, ну, как бы, может быть назначено лечение. Это, опять же, лечение, оно не пожизненно. То есть, снять симптомы, какое-то время провести курс, и этого может быть достаточно, чтобы... опять же, восстановиться, качество жизни своей жизни, его опять поднять. Ну и, собственно, после этого можно и отменить препарат. Ну, в общем, как бы вот, если говорить про лечение, наверное, ну вот, наверное, вот так, если в общих словах.
1: Да-да-да, Максим Семенович, а все-таки не так много времени до конца программы осталось, и мне вот очень такой важный вопрос. Вот вы сказали, что женщина должна в течение 6 лет, да, 8, как раз после начала климакса, заняться своим лечением, да, если вдруг какие-то действительно серьезные проблемы. Если этого не произошло, вот сейчас человек нас слушает и понимает, что, блин, извините за это слово, но нужно было мне сходить к врачу, не сходила, но сейчас уже поздно, что делают, вот если симптомы предостаточно, человек как-то терпит, справляется своими методами. Смысл есть идти к врачу и заниматься лечением уже более поздно?
0: Ну, вы знаете, тогда считается все-таки, что если прошло после менопаузы больше 10 лет, смысла в назначении лечения никакого нет. Но мы говорим о менопаузальной заместительной гормональной терапии, да?
1: Да.
0: То есть это, соответственно, один момент. Ну, как бы есть же симптомы отдельные, естественно, которые лечить, ну, у человека безвыходная ситуация. Опять же, допустим, проблемы с костями. Значит, соответственно, лечит он отдельно эту ситуацию. И здесь же что нужно сказать? Если, ну, я извиняюсь, за 10 лет у пациентки на фоне климакса развились проблемы в виде ишемической болезни сердца или там, ну, гипертоническая болезнь, соответственно, ну что, здесь, естественно, пациент просто лечит эти заболевания, то есть как-то поддерживает всю эту ситуацию. В отношении вы говорите, что действительно небольшой есть процент. Опять же, мы об этом выше говорили, что где-то около 15% пациентов, у них симптомы сохраняются, есть так называемый поздний постменопауза.
1: Да.
0: Значит, соответственно, эти пациенты, если у них, опять же, это носит среднюю или тяжелую степень, естественно, что лечение им надо проводить, потому что, опять же, мы с вами говорили, что существует группа пациентов, у которой и позднее наступление климакса. То есть, опять, все конкретно по ситуации разбираться как бы с отдельно, скажем, пациентом. Естественно, что здесь никто с плеча не рубит, что если ты не успел, то опоздал. Это никогда не поздно. Здесь же что еще следует обратить внимание и сказать пациентам о том, что лечение, то есть использование менопаузальной гормональной терапии, оно ведь приводит в некоторых случаях и к улучшению, связанному с онкологическими заболеваниями. То есть не всеми далеко, но некоторые из них...
1: То есть профилактируют какие-то заболевания?
0: Ну, вот,
1: да?
0: Например, существует копии. Такое обывательское мнение все-таки, что, например, при наличии, допустим, в анамнезе рака молочной железы, то есть уже на сегодня и наличие менопаузы, допустим, что лечить нельзя. Да, есть гормонально зависимый рак, ну, к примеру. То есть, опять же, без каких-то подробностей, при наличии условий для назначения менопаузальной гормональной терапии уже доказано, что она не увеличивает риск развития рака молочной железы или там прогрессирования его. Значит, следующий момент – это, ну, опять же, это так называемый колоректальный рак. Вот, например, это очень хороший пример того, что использование менопаузальной терапии, оно снижает, наоборот, риск развития колоректального рака. То есть это уже как бы вещи доказанные. Например, тоже достаточно часто встречающееся заболевание рак шейки матки, на него оно никак не действует, потому что уже доказано, что причина этого заболевания, ну, чуть-чуть в другом. То есть наличие вируса папиллома организма, ну, как бы у человека.
1: Понятно. Максим Семенович, к сожалению, время эфира заканчивается. Очень было интересно, на самом деле, послушать. Думаю, еще не раз встретимся. Я думаю, что многие слушатели сейчас, слушательницы услышали, поняли, приняли и уже знают, как реагировать на изменения, куда идти, на что обращать внимание, самое главное, прекрасно выглядеть и себя чувствовать в любом возрасте. Вот что самое главное, итог нашей программы. У нас в гостях был заведующий гинекологическим отделением госпиталя для ветеранов войн номер 2, департамент здравоохранения города Москвы, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Максим Семенович Шнайдерман. Спасибо, что пришли, все рассказали. Всем удачи, здоровья, до свидания.
2: Внимание, внимание, говорит Москва.
3: 4,8. В Москве 7 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. На Украине объявлена воздушная тревога. Она действует практически на всей территории страны, за исключением Киевской области. Это данные официального ресурса для оповещения населения. Ранее сирены сработали в Киеве и нескольких областях. Делегация Ирана вылетела в Цюрих на переговоры с США. Группа взяла название «Минап-168» в честь погибших школьниц в результате атаки США и Израиля в одноименном городе. Об этом сообщает гостелерадиокомпания ИРИБ. Уточняется, что в состав делегации вошли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава МИДа Аббас Аракчи, заместитель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Багири Кяни, глава ЦБ Абдуль-Насер Хемати и другие. Ранее МИД Пакистана, как посредник, объявил, что завтра в Швейцарии начнутся технические консультации переговорных групп США и Ирана. В свою очередь, вице-президент Джей Ди Венс сообщал, что в европейской стране уже находится спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер. 13 человек пострадали при стрельбе в Чикаго. Неизвестные открыли огонь по собравшимся в квартале Принстон Парк. Как сообщает телеканал ABC, ссылаясь на полицию города, двое злоумышленников стреляли из проезжавшего автомобиля. По информации следователей, красный внедорожник подъехал к группе людей, после чего прогремели выстрелы. Неизвестные скрылись с места происшествия. Пострадавшим от 17 до 47 лет. Они госпитализированы. Стрелков ищут. В Швеции нашли ранее неизвестную запись песни Виктора Цоя «Дети минут». Композиция может быть опубликована после выхода документального фильма «Привет Карлу Густаву», сообщил продюсер картины Сергей Чубраев. По его словам, запись более 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Швеции, которая общалась с лидером группы Кино в 80-е. По словам женщины, она записала Цоя во время вечеринки. Продюсер добавил, что завтра состоится премьера фильма, в нем впервые прозвучат фрагменты ранее не публиковавшихся акустических версий песен Виктора Цоя, в том числе композиция «Дети минут». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
2: Реклама.
5: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как говорить с ребенком о безопасности так, чтобы не напугать, что реально работает, а что вызывает тревогу или стыд». В эфире психолог организации «Тебе поверят», работающая с детьми и взрослыми, пострадавшими от насилия, Наталья Курасова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности.
6: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. И здесь все самое важное мы обсуждаем вместе. И только что в нашем эфире мы послушали новости. И сегодня хочется поговорить о том, возможно ли личное счастье на фоне сложных событий в стране и в мире. Для одних следствием происходящего становится злорадство и ненависть. Для других – полная эмоциональная заморозка. Но и то, и другое, в общем-то, ведет к обрыву всего человеческого, внутри себя, между людьми, когда расстояние от мировой политики до человеческой жизни вдруг сокращается до нескольких километров. Возможно ли это собственное счастье, не иллюзорное? Буквально недавно еще можно было спастись в уютном бложике про дизайн, например, маленьких квартир, но сейчас и там не скрыться о мысли, например, о судьбе целого здания в случае, допустим, там, перегрузки ПВО-систем. Почему этот информационный фон влияет даже на тех, от кого он очень далеко, кто давно уже на другом континенте, там, где новости про коалу, забравшуюся, например, на ветку? Где грань этой запредельной боли, которую мы способны остановить хотя бы внутри себя? Сегодня попробуем разобраться. Пишите ваши вопросы. У нас есть связь. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Есть у нас чат в Максте. Не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать нам комментарии. Делитесь своими советами, рецептами, что вам помогает или не помогает приблизиться к счастью в этом многослойном кризисе, в котором мы оказались, а отвечает на наши вопросы сегодня психолог Зара Арутюнян. Зара, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Вероника.
4: Зара, ну вот кризисы бывали и раньше, да, но что, возможно, отличает именно эту сложную ситуацию? То, что она такая многослойная, и кризис смыслов, и сложности в экономике, и в мировой политике, и кажется, что никуда не скрыться, что даже, наверное, в эмиграции это уже становится понятно, что невозможно, потому что кто-то уезжает, кто-то возвращается, кто-то уезжает и теряет там, в том числе, там, свой язык, опоры, близких людей. То есть нет этой иллюзии, что где-то счастье есть на карте. Вот как вам кажется?
8: Потому что, ну, в отличие, видимо, от вас и всех, кто уехали, у меня никогда не было иллюзии, что счастье пристегнуто к географии. Есть такая фраза, ну, попробую интеллигентно выразить, что география не лечит головную боль. А география вообще не имеет никакого отношения к душевному статусу человека, если только не говорить о каких-то очень сложных местах, там, о таких, как там, не знаю, Сталинградская битва внутри нее, да, или там Освенцим внутри него. Вот когда вот так, тогда я готова выслушивать, ну, какие-то тезисы о том, что там невозможно быть счастливыми, хотя мой великий коллега Франкл, может, и не согласился бы со мной, но он там был, а я не была. А по сути, где география, где человеческое счастье? Человеческое счастье всегда внутри, всегда в душе, всегда. Я не в том смысле, что вот этого позитивного мышления, да, когда вокруг тебя рушатся дома, и там умирают люди, и ты сидишь такой лучезарный пирожочек, наш любимый герой Прохор Шаляпин, и говоришь, что везде елей и сироп. Нет. Но если мы попробуем и постараемся различать уровни счастья, то нам станет гораздо проще. Потому что когда мы говорим о счастье, ну вот, может быть, вы говорите, или чаще всего люди говорят, они подразумевают что-то больше похожее на восторг. То есть такой вот поверхностный уровень, когда там бабочки в животе, и вот ты идешь, и вот ты вот знаешь, что ты счастлив, какое-то предельно гормонально возвышенное состояние, когда в ну, тебе реально...
4: Похожая на влюблённость.
8: Похожая на влюблённость, острая, конечно, фаза. Да, она в острой фазе влюблённости, ты себя так и чувствуешь. И вот такое счастье, оно действительно, я не помню, где я читала, у какого из великих гениев, что вот такой вид счастья, он как блики на солнце, вот как на воде, вот озеро, там солнце падает, и вот какие-то вот такие бликует где-то, сверкает, и вот такое счастье, оно так разбросано по жизни, его не будет очень много. Но если мы попробуем немножко отвлечься от новостного фона и углубиться, то вот глубокое переживание счастья, оно ближе к состоянию удовлетворенности жизнью, когда ты перестаешь чаять чего-то иного, когда ты перестаешь все время хотеть что-то получить, что-то дополнить, что-то улучшить и так далее. Но это очень сложно делать, потому что мы живем с вами в то время, когда победила уже банальность такая тошнотворная, победила общество потребления, которое тебя принуждает все время улучшать чего-то там, и ты все время не удовлетворен. Мы живем в эпоху соцсетей, где кто-то красиво завтракает и так далее. И это, конечно, беда. Поэтому у нас так много народу принимает препараты, поэтому у нас так много людей ходят к психологам, потому что нет понимания, да, вот про это. Я очень плохой, как говорится, чтец, но знаю, что вы актриса, вот, по крайней мере, вот этот столбик почитайте, мне кажется, после этого, вот первый, это лучшее, что про это сказано, про времена.
4: Времена не выбирают, в них живут вот, и умирают.
8: Да, и дальше там пара строчек достойны того, чтобы быть прочитанными в эфире, вот вы не хотите, а придется мне без моего актерского дара. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке поменять, что не век, то век железный, но дымится сад чудесный, блещет тучка, я в 5 лет должен был скарлатины, умереть, живи в невинный век, в котором горя нет, не выбирают. И вот чем меньше мы будем суетиться вокруг того, что а вот у новости, а вот сгорело, а вот взорвалось, а вот на 25 что там, процентов Эльвира, снизили, наша да. Саха любимая, снизила. Вот чем меньше мы будем суетиться вокруг таких вещей, нам кажется, что время у нас особенное. Это чем это наше время хуже других?
4: Ну, к примеру, в пандемии было ощущение, что она вот закончится, и будет какая-то передышка.
8: Ну, не случилось передышки. А что вы скажете про историю России с начала 20 века? Где там вы передышку встретили? Не было передышки? Или там в любую страну посмотрите. Когда была райская жизнь? Не было. Но в наше время нам все время говорят, что она должна быть, что она реальна. Раньше-то религия говорила, живи свою жизнь, там, да, трудись, заботься о своих, а райская жизнь будет там, на том свете. А вот эта иллюзия, что я не знаю, что это за времена такие, когда все было хорошо. Поздний Советский Союз, наверное, тихо было, благолепно, ну, болотистая эта часть.
4: А может быть, просто кто-то был молод?
8: Да,
4: конечно,
8: поэтому не надо так волнительно. Я понимаю, у вас работа такая, вы человек, который читает новости и погружен в экономику и в политику, но призываю всех наших слушателей, которые, возможно, занимаются иными делами, вовсе не обязательно листать постоянно, что там
4: я случилось в Центробанке. Я сегодня вспоминала цитату из одного из наших эфиров, где вы сказали, главные новости вам расскажет продавщица в магазине, вы их все равно узнаете.
8: Вы узнаете что-то, что имеет к вам какое-то отношение, вы узнаете. Правда, та новость у нас, та моя цитата сильно состарилась, потому что огромное количество людей не ходит больше в пятерочку, ну, в условную, да, к ним приходят люди, которые приносят их продукты, которые, в общем-то, далеко не факт, что говорят по-русски или как-то там что-то читали, поэтому эту цитату, пожалуй, надо отменить и вместо кассирши сказать что-то такое, что вы узнаете, вы не сможете не узнать, вы общаетесь с людьми, мы все живем в социуме, невозможно не узнать.
4: Вахтёр в доме расскажет.
8: Да, кассирша расскажет, кто-то расскажет, кто-то скажет что-то действительно важное, да и то не факт, что оно прямо важное было, ну, будешь знать. Это знания, которые в 90% случаев, знания, которые мы получаем из соцсетей, из новостей, они нам не нужны, они не влияют на нашу жизнь. Но мы тратим огромное количество нервов на обсуждение, на пережевывание. Ну, опять же, зачем мне вам, не мне же вам рассказывать, что такое псиопы. Легче всего людей дергать за эмоции, А наша задача, тех, которые слушают умных и мудрых психологов, не дергаться, игнорировать, потому что так устроен новостной контент. Я не буду сейчас обсуждать, умерла журналистика, не умерла журналистика. Никого не интересует правда, всех интересует зацепить тебя, попсиховать тебя, чтобы ты постоянно это все мониторил. Ну.
4: У нас, кстати, с вами прекрасно есть эфиры и про критическое мышление. Но вот вы сказали, эпоха соцсетей, там, где все красиво завтракают, а с другой стороны, там, где люди делятся своим горем, своей болью, и это начинает задевать тех, кто находится вообще на другом континенте, кто, казалось бы, к этим событиям не имеет отношения, да, но не может оставаться равнодушным, и ты все равно как будто бы не можешь заниматься своей жизнью, когда где-то кто-то страдает. И вот это.
8: Интересно, это если так смотреть, это в какой день-то своей жизни вы занимались своей жизнью? Всегда на планете кто-то страдает, 8 миллиардов населения планеты. Вы когда жить-то собираетесь? Нет, давайте понимать, что надо отсеивать. Существует ваш, как бы, круг, ближний круг, дальний круг. А существует дурное, что прилетает там в твою жизнь, да, вот как буквально как эти беспилотники летят. Вот кто-то из твоей одноклассницы, твоя однокурсница, кто-то, кого ты знаешь, о ком у тебя душа болит, сердце болит, я всегда за то, чтобы не психуй, помоги, чем можешь. Быстренько свяжись, спроси, что ты можешь сделать. Денег дать, продуктов привезти, суп сварить, ребенка забрать, чтобы она отдохнула. Помоги, невроз преврати в помощь. А если ты помочь никак не можешь, отодвинь это от себя. Что значит «я неравнодушен»? Вот есть такая хорошая фраза из Шекспира, что мне Гекуба? Вот что вам всем Гекуба, вам, посетителям соцсетей, которым все прям Гекуба, все, до всего дела есть. Ну, это, я помню, как советская власть нас качала, да, это были зачатки пропаганды, когда нам все время говорили, что в Африке дети голодают, и вообще мы должны тут воевать за Анжелу Дэвис. Ну, был такой нарратив. Как-то кто-то там действительно плохо спал по ночам, потому что в Америке негров линчуют. Ну, а кто-то понимал, что где эти американские негры, а где он? У него здесь дом, хозяйство, не знаю, картошка выросла.
4: И никаких рабовладельцев никогда в роду не было.
8: Причем здесь я. То есть это действительно очень, очень правильно. Ну, это одна из больших частей психотерапевтической работы. Это приближение к моей любимой еврейской молитве, которая есть в каждом народе в разных итерациях. Да, но мне кажется, всем людям стоит распечатать, повесить к себе на стеночку про то, что «Господи, дай мне сил изменить то, что я могу изменить, дай мне смирение не дергаться на тему того, что я не могу изменить, и дай мне мудрости отличить одно от другого». И вот эта точка, которая необходима всем, посмотри на события и подумай трезво, я могу как-то повлиять на эту ситуацию? Возможно, я могу денег там отправить, да, в кошачий приют. Возможно, если это мы говорим о там последнем трагическом событии в Москве, возможно, ты ничего не можешь сделать, это уже случилось. И радуйся, что у тебя там родственников, родных, близких не было. И эта отсечка, могу повлиять или не могу повлиять, могу сделать что-то позитивное, пойди сделай, не можешь, закрой эту новость и иди сажай свой сад.
4: А вот отношение твое к этому событию, оно, скажем так, на что-то влияет? Потому что, конечно, если открыть соцсети, если почитать, то как будто бы сейчас главное мерило – это твое отношение.
8: Высказывание.
4: Да, твое высказывание. Или отсутствие высказывания, потому что это тоже высказывание.
8: Да, это тоже грех в каких-то ситуациях.
4: И оно в каком-то смысле перекрывает, ну, твои другие добродетели, которые у тебя есть. Вот высказался, не высказался, сказал, не сказал, плачешь, не плачешь, рыдаешь, не рыдаешь.
8: Ужасно.
4: Рыдаешь про тех или про других.
8: Я ненавижу эту эпоху соцсетей, в которых люди реально сидят и плачут на камеру. Я помню, это так отвратительно, такая дурновкусица. Но я про это могу говорить только очень скептично. Скептично и очень иронично, потому что вся эта порнография соцсетей меня настолько отвращает просто, потому как она устроена, потому как она распускает людей, потому как это ярмарка тщеславия. Все должны что-то сказать, вот тут опять туда же, займись собой. Что значит я высказался или не высказался? Это про твою репутацию. Если ты построил свою жизнь на то, что тебе необходима репутация, это твой политический капитал, а я думаю, что для огромного количества, ну, вот этих больших блогеров, ну, тяжеловесов, да, это действительно политический капитал.
4: Ну, лидеры мнений, конечно.
8: Да, они должны этим, да, давайте поговорим о том, вот сколько среди наших слушателей, дорогие слушатели, поднимите руку или поставьте плюсик вот там нам в этот наш телевизор, сколько среди вас лидеров мнений? Около ноля. Ваша ли это забота? Да, есть ситуация, когда твой капитал – это репутация. Тогда ты действительно, ты прекрасно знаешь, что такое мейнстрим. Ты прекрасно знаешь, какой ты, в каком бабле, да, ты,
4: пузыре, да.
8: В каком пузыре ты сидишь. И мне не надо советовать людям из пузырей, что они должны сказать. Все прекрасно знают, там просто буквально по скриптам надо высказаться. В этом нет ничего человеческого и настоящего. Вы спрашиваете совершенно искренне, но я, как человек, который долгие годы прожил в Фейсбуке, я знаю, что...
4: Принадлежит экстремистский метод.
8: Да, я больше, там, меня там больше нет, он с давних пор, теперь он еще и принадлежит. Неважно где, в Инстаграме, неважно где. Вот просто под копирку. Под копирку просто все пишут одно и то же. Вот этот бабл пишет вот такие слова, пузырь. Вот мы не можем, не могу, как это было, ну, реально, абсолютно советские штуки, да, как вы можете кушать, когда в Африке дети голодают, пропагандистки. Тот бабл пишет, а как вы можете кушать, когда там такое происходит? В этом нет настоящего подлинного человеческого отношения к горю, в этом есть репутационная одежка. Ну, все знают, что говорить, кто твоя паства, то и говори. А по сути, ничего в жизни этих людей не меняется, которые визжат, вот, вопят.
4: То, о чем вы говорите, иногда даже встречаются, ну, скажем, вот эти ежедневные видео и сторис, которые сгорают за 24 часа. Вот там иногда можно встретить в рамках этих 24 часов какую-нибудь траурную картинку и тут же вечеринку с женой футболистов с шампанским.
8: Да, да, потому что это мир не настоящий, это фальшивка, потому что не имеет никакого отношения эта трагедия к человеку. Но есть положняк, знаете, как в блатном мире говорят. Вот есть положняк, принадлежишь ты к этому сообществу, сделай свою черную аватарку. Все. Не сделаешь, мы тебя не играем. Меня так заставляли в БЛМ, тоже все прям мне в личку писали, возмущались, что это ты не пишешь БЛМ. Я говорю, где БЛМ? Ну, мол, все там поставили черную аватарку. Я говорю, пусть все ставят. Ну, так работает стадность, так работает стайность, так работает то, где у нас нет своего ума. Я-то всегда людей призываю к разумному способу проживания, к разумному способу... Я не люблю это слово «ресурсы», да? Но к разумному трачению своей жизни. Занимайтесь своей жизнью. Потому что, когда ты будешь умирать... Твоя паства в Фейсбуке не придет к тебе. Когда ты будешь умирать, а человек обнажается, настоящее мы понимаем, к сожалению, только в кризисные моменты, когда ты переломаешь себе все кости, или с тобой случится горе, или тебя ограбят мошенники, люди твои придут. Твои друзья, твои родители, твои дети, если ты их родил и вырастил. Больше никому не будет до тебя дела. Будь у тебя хоть 100 миллионов подписчиков в соцсетях. Ну, не будет. Ну, то есть... Вот настоящее от ненастоящего хочу проповедую отличать. Настоящее. Счастье, если мы говорим про настоящее. Настоящее – это настоящие связи, это семья, друзья, может, соседи.
4: Это про ценности.
8: Но это про связи, это про окружение. Нет, вы можете не совпадать ценностями со своим окружением.
4: Нет, имеется в виду счастье – это про твои ценности, насколько ты им верен.
8: Это про твои ценности, это про то, насколько ты соответствуешь своим каким-то, своему пути, да, как ты работаешь. У каждого свое представление, да, кто-то будет очень счастлив, если он будет иметь 100 детей, а кто-то, например, как я, да, недавно очень улыбнула меня, «Дьявол носит Прада» смотрела, вторая, которая вышла, я надеюсь, это никакие не экстремисты, и где вот там есть сцена, где Мерил Стрип плачет, потому что дело ее жизни у нее забирают, и муж говорит, ну что-то, у тебя есть я, там прекрасный совершенно муж, у тебя есть близнецы, у тебя есть все. Она смотрит на него и говорит, нет, это мне нужно, это мое настоящее, это меня наполняет. И я подумала, боже, я как она, у меня трое детей, для меня все равно самое важное мое дело, я себя так идентифицирую. Кто-то себя идентифицирует через другое. Кто-то действительно себя какой-нибудь очаровательный Плурохор Шаляпин идентифицирует через соцсети. Может быть, это и так, и чем больше лайков, тем он счастливее живет. Ну, я стараюсь.
4: Чем обычно... больше денег.
8: Да, и чем больше денег, зайчка такая. Но, в принципе, деньги не имеют никакого отношения к счастью. Не имеют. А счастье – это когда ты на своем месте, ты занимаешься своим делом, когда у тебя хорошие отношения с близким окружением. На самом деле это, я могу, я не знаю, как, который раз это будет, что я буду в этой студии цитировать бостонский эксперимент о счастье, который длился чуть ли не 80 лет, где 5 директоров померло, и это самый длительный в истории мира эксперимент на живых людях, когда этих живых людей взяли с самого маленького детства, это времена там Великой депрессии в США, где люди голодали, это было очень похоже на наш Поволжье, ну, времена были тяжелые тогда, и набрали рандомно определенное количество детей из очень богатых семей, из приютов, и следили за ними, наблюдали за ними всю их жизнь, каждый год проводили подробнейший опрос, как они себя чувствуют, как они болеют, не болеют, там это была великая работа, следили за их там картами медицинскими, чем они болеют, и вот, боже, прошло 80 лет, и последний из них, кому интересно, может, где найти этот последний директор, ну, потому, последний просто потому, что уже народ вымирает, который там в 30 лет им было 15, в 30-х годах. Вот он, как это британские ученые доказали, то, что написано в определении психического здоровья, буквально, вот литерали, что самые счастливые люди, люди, которые прожили длинную и удовлетворительную жизнь, вот не про эти всполохи, сколько раз они восторг испытывали от того, что вот Ламборджини они купили, или вот на них бриллиант вот такой надели. А самые счастливые и удовлетворенные люди были те, у которых есть семья, есть друзья, есть... То, что нас наполняет всегда. Ничего больше вообще не надо.
4: То самое настоящее.
8: Настоящее.
4: А в чем тогда может быть экономический смысл, когда людям пытаются внушать вот так массово, что они в чем-то виноваты, почему они там едут в отпуск, почему они улыбаются, почему они...
8: Ну, там не экономический смысл, вы говорите о пропагандистских смыслах. Почему люди должны быть в истерике всегда? Потому что хочешь лишить человека разума, держи его все время на каких-то эмоциональных качелях. Пугай. Напуганный человек сделает через там 10 минут то, что ты хочешь.
4: Там купит те акции, которые нужно.
8: Ну, возможно, купить акции, но чаще это... Где-то это акции, где-то это выскажет мнение, будет создаваться ощущение, там, я не знаю, вот условно, да, то, что очень любят наши оппозиционеры делать, да, что вся Россия против Путина. Очень смешная история. Вся Россия не против Путина, но если все время вот будоражить людей, чем все время орать, что у тебя плохая жизнь, потому что вот Путин так ее устроил, люди будут на нервяках постоянных. Какой в этом экономический смысл или политологический смысл? Я... Могу про это долго говорить, но мне кажется, это неинтересно. Гораздо интереснее.
4: Но это то, что отдаляет от счастья.
8: Ну, не будьте вы дураками, я уже сто раз сказала, выключите вы эти телефоны, читайте классику и поцелуйте в попку своих деточек, и пойдите погуляйте, вон погоды прекрасные стоят. Настоящее все там. Вот выйди на улицу, съешь мороженку.
4: Ну,
8: погуляй.
4: У нас еще один с вами есть прекрасный эфир про Франкла, про смысл жизни, что, в общем, тоже приближает.
8: Напрямую связано с счастьем, да, когда у тебя есть смысл в твоей жизни.
4: И это не просто про розовых пони, а про самые тяжелые периоды, когда людям удается. И вот есть прекрасный, кстати, фильм «Жизнь прекрасна», да, где главный герой, попадая в самые страшные обстоятельства, меняет отношение своего сына к этим обстоятельствам и пытается ему показать, что это все игра.
8: Ну, это,
4: по крайней мере,
8: это хорошая попытка, то, что он пытается, чтобы сын так не боялся. Он действительно пытается снизить стресс.
4: Что сохраняет достоинство, да.
8: Да, это очень хорошее кино про то, что, ну, так, упакуй ребенку эту в игрушку, и ему станет легче, чтобы ему не было так страшно. Это действительно в этом смысле хорошее кино, но если бы не пришли и не освободили, это кино было бы плохим. Потому что, возможно... С точки зрения здравого смысла, возможно, стоило бы ребенку учить навыкам выживания в такой ситуации. Возможно, они более необходимы, чем та упаковка. Но кино красивое.
4: Ну, здесь скорее такой вопрос про, опять же, про смыслы, про отношение к обстоятельствам. Потому что есть обстоятельства, которые ты не можешь изменить.
8: Да.
4: И борьба всегда идет и за жизнь, и за ее смысл.
8: Да.
4: Вот как раз.
8: Конечно, соглашусь, потому что, конечно, дело не только в том, что все зависит от ситуации. Возможно, в концлагере, вот я так сказала, что я бы учила ребенка выживательным. А может, в этом не было никакого смысла. То, что там или придут русские, освободят, или все помрем тут. Если так смотреть, то пусть это будет фан. Не знаю.
4: По крайней мере, попытка какая-то справиться.
8: Попытка, да. Попытка поменять оптику. ребенку, но не себе, да. От оптики многое зависит.
4: Даже в самых страшных, в общем, обстоятельствах. И мы сегодня пытаемся поговорить о том, как в сегодняшнем дне, в сегодняшних обстоятельствах все равно не лишаться собственного счастья.
8: Из собственного здравого смысла. Это первый шаг, я бы сказала. Различать настоящее от ненастоящего, и будет вам счастье. Может, не то, которое вот такое прямо кричащего, опять же, когда ты по улице идешь, хочешь всех поцеловать, и вот кричишь, я такая счастливая, вот поделиться. Но глубокое чувство удовлетворения тем, что то, что твоя жизнь имеет смысл, ты делаешь что-то правильное, праведное, хорошее, и вот это и есть счастье, мне кажется.
4: Ну и как жить сегодняшним днем в период неизвестности? Об этом в том числе поговорим сразу после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны России сообщили об ударах по целям на Украине. За минувшие сутки поражены объекты энергетики и транспорта, цеха производства и места хранения беспилотников. Также были уничтожены пункты временной дислокации формирования ВСУ и иностранных наемников в 154 районах. Как следует из сводки военного ведомства, за сутки в зоне СВО Киев потерял более 1300 военнослужащих. В Константиновке российские войска освободили 94 здания, в Красном Лимане 47. За сутки средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 740 беспилотников. Дмитрий Медведев заявил о хрупкости соглашения США и Ирана. По словам зампреда Совбеза России, договор неустойчив, так как его легко можно подорвать новыми ударами по Ливану. Это, как отметил политик в канале в Максе, выгодно кабинету премьера Израиля Бениамина Нетаньяху. При этом Медведев выразил мнение, что после заключения сделки стало ясно, что Тегеран не проиграл войну, но, цитата, «обиженный Израиль будет мстить». Также зампред Совбеза считает, что Армузский пролив превратился в, цитата, «персидское ядерное оружие», и его будут использовать. Владимир Зеленский вернул президенту Польши орден, которого его лишили за героизацию УПА. Цитата: «Сегодня я отправил орден господину президенту Польши», написал глава киевского режима в телеграм-канале. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ООН УПА, признанного в России экстремистской и запрещена, Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование имени героев УПА отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. Накануне президент Польша сообщил, что за героизацию членов УПА лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой государства Анджеем Дудой. УПА признана экстремистской и запрещена в России. Россиян не коснутся изменения по визам в Японию. Для граждан нашей страны оформление документов бесплатно. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, консульский сбор не взимается. Ранее стало известно, что правительство Японии с июля повышает стоимость однократных и многократных въездных виз для иностранных граждан примерно в 5 раз. Как пишет Kyodo News, однократная виза подорожает с 3000 йен до 15 тысяч, а многократная с 6 тысяч до 30 тысяч. Это первое повышение визовых сборов с 1978 года, которое власти объясняют инфляцией и ослаблением йены. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
12: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
14: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
15: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
18: В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
20: Дамы и господа, заводите свои моторы.
19: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
20: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
17: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
4: Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим о том, возможно ли личное счастье на фоне сложностей в стране и мире. Вот как найти этот внутренний баланс с внешними обстоятельствами? Пишите ваши предложения, варианты, рекомендации, да, как у вас получается или не получается, или вопросы. Плюс 7-925-48-948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Не забывайте, что также можно смотреть видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте. Отвечает на наши вопросы сегодня психолог Зара Рутюнян. Зара, еще раз приветствую. Ну, вот счастье собственное и сочувствие к тем, кто страдает рядом или, может быть, очень далеко на другом конце вообще света, но тебя почему-то это волнует, фонит, опять же, попадает в твой пузырь, да, и, там, и соцсети, и друзья, знакомые, и просто телевизор, радио и так далее, новости. Как примирить одно и другое, вот это сочувствие, и вот это чувство вины как будто бы за то, что ты не можешь радоваться, отмечать день рождения, свадьбу справлять.
8: Ну, конечно, тут зависит от размера трагедии, я так думаю. Но мы сейчас уже о таких трагедиях мало говорим. Потому что вот я помню очень хорошо 11 сентября, которое было прям вот так вот, что, вот это реально была история про то, что у меня гекуба, но этого столько показывали в телевизоре, что мы все как-то парализовались, да. Какие-то есть очень мощное. А возможно, это было первое из таких мощных событий. С тех пор просто это все девальвировалось очень.
4: Ну, просто, опять же, развитие медиа, да?
8: Да, да, медиа, и то, что это у тебя всегда в кармане, и ты постоянно это мониторишь и видишь. Тут я не вижу конфликта в этом. То есть, это действительно есть такие же, ну, есть такое понимание, да, мы и наши социальные роли. Вот я там, я не знаю, я мать, я женщина, я профессионал, я гражданин. Вот как гражданин, ты не можешь равнодушно смотреть на то, что произошло в Старобельске, да, там на прошлой буквально неделе, да и как человек, наверное, когда такое количество детей совершенно безумно убили. Как гражданин России, ты, конечно, понимаешь, что это ужасно, и как гражданин тебе хочется откликнуться на это, то есть отправить денег, я не знаю, там поехать разбирать, если ты участвуешь в каких-то волонтерских акциях, как-то поучаствовать, вот это очень хорошо, но это никак не может отнять того, что ты в этот момент счастливый человек, потому что вот я пыталась объяснить разницу между, это наоборот приумножает твое счастье, то, что ты там служишь своему сообществу, делаешь что-то хорошее, ты от этого более полезный, и ты себя лучше чувствуешь. Ну, конечно, ты не, наверное, если ты порядочный человек, ты не будешь в этот момент, в этом городе небольшом отмечать свадьбу, ты отменишь свою свадьбу. Вот если мы сейчас конкретно поговорим об этой трагедии, да.
4: Ну,
8: вот
4: а по крайней мере, празднование отменишь.
8: Ну, ну да, вот я бы все отменила, конечно. Вот в этот момент, когда небольшой город, и такое случилось, огромное событие для всего города, все связаны, это все там кузены, кузины, двоюродные братья, там понятно, что в небольшом городе связи очень крепкие и плотные. Ну, не может порядочный человек отмечать свадьбу, он ее перенесет. Просто потому, что в этот момент все население этого города, все это сообщество занято этой трагедией. Это нормально. Но если ты сидишь, я не знаю, в городе-герое Тбилиси и по какой-то причине истеришь по каждому событию, которое происходит, ну вот, ну, мне кажется, это все-таки гораздо больше похоже на социальную панику, на влияние соцсетей. Вот разное переживание. Ну, как гражданин ты на это откликнешься, а как человек ты продолжишь свою каждодневную жизнь. Нет в этом вины, что мы, понимаете, если мы, при том, что мы знаем новость каждого, буквально там, ну, которую нам принесут наши соцсети и наш телефон, а жить-то когда? А жить-то когда? Люди в войну жили, в Великую Отечественную войну люди жили, рожали, влюблялись. А мы тут, видите ли, у нас в телефоне, ай-яй-яй, безобразие. Ну, я не знаю, вот как это, когда это случилось, что такая подмена произошла, что как будто бы... А Великая Отечественная война была, ну, более настоящая война, да, скажем так. Она шла просто, она каждой семьи коснулась. Влюблялись, женились, рожали, смеялись. А сейчас что, всем вот сесть и не жить, и умереть? От того, что мы знаем, тут землетрясение, тут наводнение, тут беспилотник. Ну, вот это, возможно, это чей-то заговор. Иногда я думаю, что это заговор фармы, чтобы люди бесконечно потребляли вот эти успокаивающие препараты. Потому что продажи фармы по части антидепрессантов и противотревожных средств, там, я не знаю, за последние 20 лет, там какие-то чудовищные цифры, то, насколько это выросло. Ну, люди просто не могут спокойно жить свою жизнь. Все невротики стали. Я, правда, как бабка звучу, я валю на это все.
4: Но, с другой стороны, вот в период такой неопределенности, да, достаточно сложно планировать свою жизнь. А свадьба – это планировать свою жизнь с каким-то человеком на 20 лет вперед. По крайней мере, в моменте. Понятно, что никто не подпишет все гарантии, что вы эти 20 лет проживете. Но, по крайней мере, вот в этот конкретный момент ты предполагаешь, что вот на 20 лет ты, там, да, а может быть, конечно, и больше, а может быть, и на 70 лет ты что-то планируешь. Рожать детей – это тоже определенные траты, определенный, скажем, уклад жизни и так далее. И люди откладывают. Отпуск люди откладывают.
8: Ну, отпуск-то разумно отложить. На днях был прекрасный мем про то, что а как вы проводите свой отпуск? Я вот 4 дня провел в Шереметьево, а сейчас 3 дня провожу в аэропорту Сочи. Ну да, вот да, это обстоятельства, которые непосредственно тебя коснутся. Поэтому я вообще всем говорю, не надо никуда летать в такое время. Просто не летайте. Поезжайте,
4: ну вот,
8: там.
4: Это же как раз вот откладывание.
8: Это не откладывание, это проведите свой отдых там, туда, где вы можете на машине доехать. Это просто. Это нормально. Я вот всегда за рационализацию. Если любой полет самолета может превратиться в сидение в аэропорту по независимости, чем от тебя причин, и ты это знаешь наверняка, перепланируй свой отпуск. Поезжай куда-то, где тихо, благолепно, хорошо и отдохни. Это вопрос, кстати, адаптативности. которое напрямую связано с психическим здоровьем, без которого не бывает счастья, ну, то есть психическое здоровье – важная вещь. И вот для того, чтобы, ну, условно говоря, да, есть там лайфхаки, как тренировать, как укреплять свое психическое здоровье, и первое из этого – это адаптативность.
4: То есть не отрицать реальность?
8: Конечно, адаптируйся. Ну что ж вы уперлись в этот Египет? Что, без Египта помрете?
4: Нет, извините. То есть в этом есть иллюзия, что «а я все равно поеду».
8: Назло маме отморожу уши. Ну езжай, вот, сиди в аэропорту.
4: Не совсем назло маме, а вот как будто бы я не даю этому внешнему фону вмешиваться в мою жизнь и продолжаю жить так, будто бы ничего не происходит.
8: А это неправда. А где я вам предлагала игнорировать внешний мир? Я же не предлагаю игнорировать внешний мир. Это вот отмена здравого смысла. Назло маме отморожу уши. А я буду делать вид, что все как было 30 лет до ковида.
4: Вы-то как раз говорите про адаптивность. В данный момент... как контрпример это привожу, про то, что мы не отрицаем реальность.
8: Вообще,
4: я всегда говорю о личном счастье.
8: Я всегда говорю о том, что мое второе имя – это менеджер по связям с реальностью. Будьте реалистами. Не надо, если ты планировал свадьбу, я не знаю, в Дубаях, а потом Трамп решил какие-то свои вопросы решать. Ну, просто немножко адаптативности, и ты просто перенесешь свою свадьбу в другое место. И все. Не надо так упираться.

0: я не понимаю, но мы все так устроены, да? Но мне кажется, что это очень разумно, когда что-то большое вокруг происходит, чем можешь, помоги, прими к сведению, внеси в свой нарратив жизненный, да? Там, условно говоря, позавчера в текстильщиках случилось что-то, что случилось, да? А ты должна была ехать на этот садовод себе штаны покупать или что-то там. Ну, не езжай ты на этот садовод. Ну, безумный поедет в этот день на этот садовод. Правда же, отмени этот план. Это адаптативность, умение менять планы, играть с планами, потому что планы – это то, что в наших руках.
1: Но штаны все равно покупаем, просто в другом месте, правильно?
0: Ну, если уж без штанов, если выйти из дому не в чем, покупаем, а можно там подождать, починят этот садовод, завтра снова пойдешь. То есть там есть миллион решений. Просто вот примеры, которые вы приводите, они про ригидность. Вот я собралась выходить замуж, там, завтра, там-то, и 20 лет вместе прожить, и вот если в этот день что-то помешало, ты все равно можешь 20 лет и 70 лет прожить с этим человеком, просто сделать это иначе. Это же тоже очень важно, что о каких планах мы говорим, о длинных планах на то, что мы рожаем детей. Всегда надо рожать детей. Что же, все сидеть, вот скоро помрем мы с этой молодежью, которая хочет надежного партнера, квартира, чтобы была не в ипотеке и так далее. Вот там очень много нарративных штук.
1: А с другой стороны, как это на отношениях сказывается? У нас вот была недавно программа как раз про сохранение романтики в постоянном стрессе, поскольку это напрямую начинает влиять на отношения в паре. И очень часто во внешних обстоятельствах люди начинают винить друг друга, а не внешние обстоятельства, и как на эмоциональную корзину все это сливать, весь свой гнев и так далее. А вот как раз желание или нежелание строить отношения в таком многослойном кризисе. Как это влияет? Ведь в некотором смысле влюбленность, она может дать вот этот заряд, вот эти блики.
0: Конечно,
1: вот
0: да.
1: Эти блики на воде, как вы говорите.
0: Да, если повезет, это в любовь превратится, большую, светлую и ясную.
1: А кто-то, наоборот, боится, замыкается, и зачем тратить свой ресурс еще на другого человека, на какие-то отношения, вообще куда-то тут на себя бы чуть-чуть бы вот хватило.
0: Можно я встану на табуретку и скажу самое главное? Когда я слышу фразу «тратить свой ресурс на влюбленность», мне становится дурно, потому что история про этот ресурс, она настолько извращена, мы вот никогда нельзя произнести такое слово, потому что мы социальные твари, и это очень зумерская повестка. У меня села социальная батарейка и так далее. Вот они все ноут по углам. А заряжается эта батарейка также точно от людей. Не надо демонизировать социальные связи. Ты, когда находишься в любовных хороших отношениях, да ты горы свернешь, ты не прогресс построишь, потому что у тебя энергии миллион. А это вот миф такой, что «а куда я буду тратить?» Ну и ложись в свой угол и трать на себя, мелкие эгоисты. Это ужасная повестка. Что ты там бережешь, для кого ты бережешь?
1: Нет, ну, Армен... вот это вот выгорание абсолютное, когда ни на что не хватает уже, все. И вот этот информационный
0: фон тащит. Надо лечить неврозы, нет все. Никакого выгорания. Выгорание у вас не от людей у всех, а от того, что телефон отложите, в лес пойдите погуляйте. Если у тебя есть друзья, у тебя есть хорошие родители, хорошие отношения с родителями, там дети, семья, нормальная род, что же вы все выгораете? Ну, давайте скажем эту правду, что все выгорают от того, что вот у них припадки постоянно там читают.
1: От телефона.
0: От телефона. А окажется, что от людей. И лишаются людей, и лишают себя людей. То есть прямого лечения, прямого непосредственного лечения остаются с телефоном, остаются с сериалом, остаются с ТикТоком. Все не настоящее. Вот это все разные виды наркотиков, понимаете? Ну, я понимаю, что я звучу как-то не жизнерадостно, но настоящее это люди, человек через человека лечится. Посмотрите на всех волонтеров, посмотрите на людей, которые работают с людьми в самые тяжелые моменты их жизни. Там не так много выгоревших, как среди этих зумеров с синими волосами, которые там к мамочке сходили раз в месяц и говорят, я выгорел, у меня ресурс кончился. Да ты будь добрее, не кончится твой ресурс. К этой мамочке-то относись как к человеку нормальному, а не к тому, кто тебе должен с ног до головы. Конечно, если ты держишь в голове, что тебе не додали, каждый тебе не додал, каждый не то сказал, у тебя коммуникации не может быть нормальной, это невроз.
1: А с другой стороны... Ты спасаешься тем, что, может быть, ты неправильно относишься к своей мамочке, здесь и сейчас, живущей в соседней квартире, но статус в соцсетях ты поставил правильный. Вот ту самую аватарку, которую от тебя, ну, скажем,
0: ну и дурак.
1: Все ждали.
0: Ну и дурак. Мамочка настоящая.

0: соцсети нет. Это «Черное зеркало». Хорошо, что вы вспомнили этот ужасный сериал. Но мы же в нем. Уже давно, нет?
1: И вот очень хочется об этом поговорить, о том, как происходит, возможно, подмена этих понятий, а хороший ли я человек, когда это все определяется там, твоей политической позицией, твоим статусом
0: никогда.
1: В соцсетях, нужной правильной аватаркой, а не тем,
0: как ты... Ну, никогда хороший человек через это не определялся. Ну, когда такое было?
1: Но сколько даже, наверное, не тысяч, наверное, уже сотни тысяч людей поругались на кухне, поругались через континенты, родственники, ближайшие, дальние, друзья, близкие.
0: Ну,
1: именно на этом фоне.
0: Они же поругались-то не из-за того, что кто-то хороший, а кто-то плохой, а потому что они разных взглядов, и все. Потому что убеждения подменили, совесть подменили, смыслы подменили настоящее. Это вообще на другом слое. Опять же, я скажу про это дурацкое слово «слой». Я просто никак не могу никакого другого слова найти вместо слоев. Убеждения – это химеры в нашей голове. Я социалистка, вы, не знаю, правая, юноша наш там сидит, консерватор правый. Ну, хорошо. Это я сказала, например, я, правда, не знаю. Вдруг он консерватор или не юноша, который там сидит, человек по улице идет. Какое это имеет отношение к нашим морально-нравственным качествам? Человеческие качества в другом месте. Хороший человек – это порядочность, это подставить плечо, это помочь другу, это заботиться о родителях, это не бросать своих детей в детдомах. Вот хороший человек. А убеждение, ну, кто-то хочет, чтобы в городе там был гей-парад, а кто-то хочет, чтобы, как в Красных Штатах США, каждое воскресенье, как это было раньше, весь город шел в церковь на службу, как это было. Мы разного хотим, мы по-разному себе видим идеальный мир. Это убеждение. Да, кто-то так видит идеальный мир, кто-то этак, но существует настоящая жизнь. И хороший человек всегда определялся через свои поступки, через свои действия, через то, как он взаимодействует со своей средой, ну, со своим кругом, друзьями и близкими, и дальними. Разве нет? Это когда оказалось, что человеческие качества... А кто хороший, Вероника, вот я вам задам. А хорошие консерваторы или леваки? Или либералы.
1: А это смотря из какой страны мы смотрим и на какую страну.
0: Вот, а это называется постмодерн лютый. А хороший человек – это тот, который в древней песенке моего детства «друг в беде не бросит, лишнего не спросит». Вот что значит настоящий верный друг. Мы всегда можем вот спуститься
1: Нет,
0: вот на
1: когда,
0: эту глубину.
1: Когда на одной кухне, например, вот люди... Вот, кстати, тоже вопрос. Что проще? Сохранить вот эту нить на большом расстоянии, нить это какой-то нежности, любви, доброты, дружбы и так далее, или не убить друг друга на одной кухне? Вот когда доходит вопрос-то до...
0: разных политических взглядов?
1: В том числе, да.
0: Не знаю, что проще, но я знаю, надо преодолевать.
1: Но это непосредственно связано с счастьем, потому что мы как раз говорим о том, что связи, о том, что человеческое общение, что это самое важное. А это-то все и теряется. Какой разлом тектонический между людьми?
0: Разлом между теми, кто чрезвычайно увлечен политической повесткой.
1: Люди 40 лет вместе прожили, и вот...
0: И в шаге от развода. Ну, это ужасно. Я вот такие семьи прям ловила, потому что, ребят, вы что... И это настоящее. Да тысячу раз твой муж пусть будет за одного или за другого политика. Но это тоже безумие нашего времени, мне так кажется. Но это такая вот фальшивая гражданская война, которая проходит по семьям. Но мне кажется, что вот это сито мое любимое, да, что настоящее, что в голове. Настоящая твоя жизнь, если ты перед тобой порядочный человек, с которым ты прожила жизнь. Да Бог с ним пусть голосует за кого хочет. Но неужели непонятно, что вот раздувание политических противоречий – это все плюс-минус трамвайная остановка, псиопы и попытка людей вывести из нормального психического статуса? Ну, вот это можно? Вот я не знаю, сколько человек нас сейчас слушают. Дорогие товарищи, пожалуйста, имейте любые убеждения. Но если ваш близкий не разделяет эти убеждения, это повод для того, чтобы сменить тему разговора. Говорить на другие темы. Ну, вот что-то, кто-то любит соленое, кто-то любит сладкое. Ну, что же мы не находим способ? Это же то же самое. Как можно поменять хорошего человека на убеждение? Мне кажется, это неправильно.
1: Ну, здесь же вопрос такой, а как он может быть хорошим человеком, если он не переживает за то, что...
0: Да, может, он... Потому что... А он за другое переживает. Потому что вот тут как раз место тому, что все люди разные. У него в другом месте душа болит. Если вы видите что-то, что навязано вам из телефона, что не произошло в вашей жизни, ваш муж не пошел и не обидел вашу маму, не оставил голодным вашего ребенка.
1: И всегда забрал его из садика вовремя.
0: Ну, это тут таких не знаю, но да будет так. Если у кого-то есть такой муж, возрадуйтесь. Обычно этого не происходит. Вот если он не совершил никакого дурного поступка, а он имеет некое мнение, которое тебе не симпатично, ну, прям не симпатично.
1: На какую-то абстрактную тему.
0: Да, на абстрактную тему. Это хороший повод. Вот, а как там держать связи, если мы не будем на что-то... Твой партнер не обязан быть одинаковым с тобой. Больше скажу, так не бывает. Никто ни с кем не одинаковый. Вот нас три человека в этой комнате, я уверена, что у нас различные политические убеждения. И это значит, мы должны в глотку друг к другу вгрызаться, рвать волосы и орать, что ты мерзавец. Мерзавец очень легко определить, мерзавца человека. Ну, который плохое делает, который людьми пользуется, который там тобой пользуется. Вот плохой человек.
1: Какая бы правильная аватарка у него не стояла в соцсетях.
0: Ну, я про людей, про аватарки людей вообще не обсуждаю, потому
1: нет,
0: что, ну, да.
1: Имеется в виду то, что ты там...
0: Да, принадлежишь ты какому-то там флангу, да ради бога. Я помню, как я первый раз в жизни встретилась тоже по своей работе. Я много работала там с разными там политическими заключенными и так далее. И... Ну, я много волонтерила в своей жизни, и это всегда оставалось со мной. И вдруг ко мне пришел парнишка из партии Лимонова. Ну, это прям такая крайне правая партия, которую разогнали, там было много сложных историй. И я так удивилась, я говорю, вот о том, как я себе представляла человека. Я обожаю Лимонова, это великий русский писатель. Как писатель он моя икона. Всем советую, читайте, великий человек. Но как партийный деятель у меня в голове была вот это, он чуть ли не красно-коричневый, боже, какой кошмар. И когда этот юноша, мы с ним познакомились, и он сказал, что, ну, мне сказали, что он нуждается в какой-то помощи психологической. Первое, что я спросила, ну, реально, мне было 45 лет, вот так я себе представляла мир, примитивный и черно-белый. Я говорю, а вас не смущает, что я этническая армянка? Этот парень был моложе меня на 20 лет. Он говорит, абсолютно не смущает. Вообще не смущает. Это не имеет отношения к нашему движению, то, что вы... А я вот так себе представляла, демонизированно, идиотски, что вот если человек в партии Лимонова, то он должен меня там убить берцами. Абсолютно нормальный был парнишка. Нормально мы поработали. И тут вопрос, что мы должны научаться преодолевать свои какие-то установки и стереотипы. Все люди... Если я имею свое... право на мнение, то и другой имеет право иметь любое мнение. Это называется демократией. Если про это иногда вспоминать, то можно позволить своему мужу думать иначе.
1: Ну и, наверное, совсем под финал нашей беседы, как переждать вот эту неопределенность? И нужно ли переставать ждать, когда эта неопределенность какая-то в твоей жизни пройдет?
0: Вообще даже не думайте о ней, потому что она не пройдет в ближайшие 100 лет на нашу с вами жизнь. Мы вступили в эпоху турбулентности, она будет еще 50 лет. Поэтому мой всем лозунг «Живите сегодня, живите сейчас», потому что будет очень глупо всю жизнь ждать какой-то устойчивости и не находить, и не создавать ее внутри себя. Потому что на турбулентный мир мы не влияем, а на свое душевное состояние, на свои принципы, на свои смыслы, на свои опоры мы в состоянии повлиять. И это вот то единственное, к чему я призываю. Отвлекитесь от внешнего мира. Он не так важен, как вам сказали люди. Ваша жизнь, наша жизнь – это то, на что мы можем влиять, и мы обязаны влиять. Мы должны себе создавать опоры внутри себя. Это то, чему учат все психологи. А устойчивого мира не ждите, дорогая Вероника. Не надо ждать. Его не будет.
1: Сегодня попробовали поговорить попробовали, о личном сделали счастье попытку. На фоне сложностей в стране и в мире, на фоне многослойного кризиса смыслов, каких-то экономических вопросов, геополитических. Спасибо за этот разговор.
0: Вообще, будьте счастливы, дорогие товарищи. Да. Счастье всегда внутри. А можно хоть что-то оптимистичное скажу? Счастье внутри. Ищите внутри, не ищите снаружи. Ищите в настоящем, в родных, близких, в семье, в книжке, в прогулке, в мороженом.
1: Зара Арутюнян была у нас в гостях. До встречи через неделю.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Экс-замгубернатора Югры погиб на СВО. Директор департамента региональной безопасности Алексей Золотухин в прошлом году ушел на фронт добровольцем. «Это большая потеря для всего округа, выражая глубокие соболезнования родным и близким героя», написал в соцсетях глава Нягани Иван Ямашев. В январе 2023 года Золотухин был назначен на должность директора департамента региональной безопасности, заместителя губернатора Югры и занимался вопросами гражданской защиты населения, координации действий органов власти в период чрезвычайной ситуации, взаимодействием с правоохранительными органами. Запорожская АЭС оказалась полностью отрезанной от внешнего питания. Это произошло в 20-й раз с начала конфликта на Украине, сообщили в МАГАТЭ. В организации отметили, что случившееся вновь подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на площадке станции. Уточняется, что причиной отключения единственной внешней линии электропередач стала неисправность внутренних сетей электроснабжения объекта. Были запущены аварийные дизельные генераторы. Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане. Указания дали премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац. Как сообщил 12-й канал телевидения Израиля, войска продолжат удерживать в Южном Ливане занятые позиции вдоль так называемой «желтой линии». Это решение принято властями страны после, цитата, «координации с Соединенными Штатами», отмечает 12-й телеканал. Сегодня Центральный штаб вооруженных сил Ирана заявил, что Тегеран закрывает Армузский пролив из-за продолжающихся ударов Израиля по территории Ливана в нарушении заключенного меморандума с США. Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии метро. Он проходит от станции Бульвар генерала Карбышева до станции Деловой центр. Цитата. «В сентябре здесь уже поедут пассажиры. Таким образом, около 500 000 москвичей получат дополнительную транспортную доступность метро. Более того, мы параллельно строим вторую и третью очереди Рублево-Архангельской линии, чтобы соединить Большое Сити и строящиеся Сбер-Сити. Они будут запущены в 2027 году. Москва получит еще одну линию метро из 12 станций», рассказал Сергей Собянин. Во время технического пуска по новому участку было организовано движение тестового мотовоза без пассажиров. Цель – проверка состояния тоннелей, путей, оборудования и инженерных сетей. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – ректор РГСУ Андрей Хазин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва».
7: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Повтор лучшего.
10: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами на радиостанции «Говорит Москва» радиожурнал «Друзья, зебры». Я его ведущий Владимир Мамонтов. И мы сегодня, у нас есть такая практика иногда радиожурнал посвящать одному какому-нибудь хорошему, доброму нашему эксперту, позадавать ему острые вопросы, получить от него толковые ответы. На этот раз вы уже, наверное, предвидите, если кто нас слушает, что очевидно, это Вадим Францевич Гигин, точно, это Вадим Францевич Гигин, он хорошо известен и российским телезрителям, и нашим политологам, и всем, кто интересуется союзом России и Белоруссии повесткой, в общем. Вадим Францевич журналист и философ, и библиотекой руководит, главный, и, в общем, незаменимый человек, короче говоря. Ну, и вот с ним мы решили поговорить, понятное дело, о самых главных каких-то вещах, самых важных вещах для союзного государства России и Белоруссии, для России, для Белоруссии, для всего мира, как выяснилось позже в ходе беседы.
12: Вадим Францевич, мы давно с вами не обсуждали союзную тематику, положение дел в России, военную операцию, Белоруссию и так далее. Много всяких тем, поэтому не будем себя ограничивать, как получится, так получится. Если у вас есть возможность такая, давайте с вами поговорим о многом. Ну, наверное, самое острое и самое все-таки такое животрепещущее сейчас это специальная военная операция. Я, едучи беседовать с вами, читал разных людей. От бывшего разведчика, ну, бывшими разведчиками не бывают, да, говорят, как и многие другие профессии тоже. Например, Леонида Решетникова, который в довольно такой острой и резкой форме рекомендует прекращать вот эту вот нянчиться со всякими этими зеленскими, которые нам письма пишут. А если они нам предлагают эскалацию, то эскалацию, отвечать на эскалацию эскалации, и хватит уже быть, хватит уже тянуть. Другой небезызвестный разведчик Андрей Безруков на питерском форуме, выступая, тоже все его цитируют, все его слушают, сказал, надо прекращать быть хорошими. И тогда военная операция у нас пойдет совсем в другом ключе. Потому что сегодня, читая письмо Зеленского, не читая письмо Зеленского, верь письму Зеленского или не верь, а, конечно, не верь, и это, безусловно, геббельсовщина такая, откровенная совершенно, это понятно, но ощущение, ну, скажем так, продвижение вперед на данную секунду, мне кажется, если не отсутствует, то приближается к тому самому положению, когда оно, ну, а где, а когда? Этим задается все больше людей, плюс летят по кабинам поездов и автобусов, летят беспилотники, плюс достают далеко, плюс моя родственница не едет ко мне в Москву из Владивостока. Ну, по многим причинам, что ж, врать не буду, но и одна из причин у вас там летает. Как вы к этому всему относитесь? Вот все-таки это, людей это цитируют, людей слушают, а вы?
13: Ну, что касается Андрея Олеговича Безрукова, то он это говорит давно и всегда, и правильно делает, о том, что нельзя как бы играючи воевать, и, в принципе, играючи что-то делать. Это, знаете, такой постмодернистский был тренд, мода, что вся жизнь игра, и вот можно играючи что-то сделать. Играючи действительно в творчестве может получиться спектакль. Не всегда, но может. Играючи, когда вот его так, может получиться какая-то литература.
12: А в «Пиковой даме» у Германа вообще все плохо закончилось.
13: Да, а вот может, может и плохо закончилось.
12: Вся наша жизнь игра. Это
13: еще он говорил. День рождения Пушкина. Да, да, да. Мне нравится выражение, что было два Пушкина. Был Пушкин, который все делал играючи, и был Пушкин, который уже вот так серьезно все осмыслил. Не знаю, который из них был лучше, но мне и тот, это нравится. Но это все-таки несколько иная сфера человеческого бытия. Угу. Политика и военное дело совершенно вещи другие. Да. Как сказал Клаузевиц, что военное дело, оно простое, воевать сложно. И я человек не военный, но, как мне представляется, мы с вами предварительно об этом говорили, происходит следующее. Противник России, он не играет с Россией. Он изобретателен, он творческий зачастую. Он не играет, но он Россию подлавливает. Угу. Россия действует по плану, системно. И просчитывая шаги России, он наносит ей болезненные удары. Так было, например, с теми же джавелинами в феврале-марте. Не только с ними, но в том числе. 22-го года. Так было, когда уговаривали отвести войска от Киева, обещая, что мы тут договоримся, повлияем, и знали, что обманут. Так было летом 22-го года с хаймерсами, которые действительно на некоторое время, как любят говорить, стали геймченджем, да, то есть перевернули игру и создали серьезные проблемы, когда надо было переносить, и погибло тогда довольно немалое число крупных российских командиров, и склады были повреждены, поэтому пришлось их отводить, менять тактику применения и так далее. Россия подстраивается. России нужно 3-4 месяца, чтобы адаптироваться, нивелировать и нанести еще больше удара по противнику. Но сейчас произошло что? Накопилось определенное... Когда это первый раз происходит, это одно, потом второе. Накопилось определенное количество повторяемости таких случаев. Плюс противник поймал Россию на стратегической паузе. Крупных пауз боевых действий нет, но стратегические паузы есть. И если вы видите, где-то с середины января примерно, после того, как был освобожден, я буду, привычное название, там у нее другие есть, Красноармейск, но Покровский, Мирноград, понимая, что Россия вынуждена будет взять паузу. То, что идут бои, они идут. Вот знаете, когда говорят, ну какая пауза, бои же продолжаются. Но крупных операций не проводится. Понятно. России нужно перебросить войска, нужно там подтянуть резервы и так далее. Передислоцироваться, и противник поймал Россию на вот этом вздохе, и с января, отдавая себе отчет, что где-то в апреле-мае должно начаться наступление, он массированно стал применять, с одной стороны, какие-то новые технологические разработки, с другой стороны, сопровождая это массированной пропагандистской политической кампанией. Эта кампания преследует... Я не буду с военной точки зрения разбирать, вы говорили, это дальние удары, middle strike там и так далее. То есть главная задача затормозить наступление России. Отчасти им это удалось сделать, хотя вот, допустим, та же Константиновка, ну там уже все, украинский гарнизон обречен. Вопрос только во времени, как, что там будет сделано. И Россия это продвигается на фронте. Но действительно им удалось на некоторое время замедлить это наступление. Что они считают для себя победой. Смотрите, как меняется победа Зеленского, как легко меняют. Да, ультимативных требований вернуться к границам 91-го года, сейчас они считают остановиться на линии боевого соприкосновения, это уже их будет победа. Смотрите, как меняются картины победы.
12: Да, да, да.
13: Вот. Но, что важно, на этот раз это было не просто изменение боевых действий там, или какие-то технологические разработки, там, а это массированная, осознанная пиар-компания. Она преследует две цели. Первое. Подорвать внешнеполитические позиции России, ее имидж, показать слабость России и публично унизить лично Владимира Путина. То есть, играют сейчас против России не столько американцы, сколько европейцы, а там особенно вот эта тема личного унижения именно Владимира Путина играет огромную роль. Потому что эти элиты, неважно, когда они пришли во власть, там как мерз, в широком смысле, они с Путиным живут почти 30 лет, и все эти 30 лет, в том числе и их избиратель, ставил Путина в качестве примера. Как сильного, мускулинного, брутального, эффективного, успешного лидера, в отличие от вас, вялых, дряблых, политкорректных, блеклых, бесцветных, с низкими рейтингами. А вот же есть там, посмотрите. И такой образ Путина, популярного реально политика, он есть и в Германии, он есть и во Франции, да и в многих других странах.
4: Это вызывало и вызывает дикое раздражение. И они же, смотрите, когда встречаются с Владимиром Владимировичем, они готовятся. Они однажды предыдущего президента Финляндии уполномочили что-то Путину сказать, а кто-то потом в мемуарах писал, 2 дня готовился себя к этому. Понимаете? Вот они же, когда Путин говорит, ну приезжайте поговорить, так они сами-то собирают определиться, а кто поедет говорить. Да. Не потому что типа нам западло с ним разговаривать, извините за такой термин, а потому что это вот для них это вызов, поехать к Путину поговорить. Или, например, как мне рассказывали западные дипломаты, что для их министров, которые там меняются как перчатки, встреча с Лавровым, это прям такое испытание в жизни.
12: Ну, правильно. Это люди, прошедшие какой-то гигантский, абсолютно реальный путь.
4: Да.
12: Это и их гигантский плюс, но это для нынешнего мира, вывернутого наизнанку тулупчика, вот этого гоголевского, да, это и минус возможный. Почему? Потому что люди, сделанные так, как сделан Путин, как сделан Лавров, как сделаны были многие упоминаемые нами сейчас в хорошем контексте, даже их противники, даже их оппоненты прошлого, да? Эти люди, они, может быть, не то, что они не понимают этого, им даже не хочется приближаться к тому, в чем охотно варятся все эти макроны, мерцы и так далее, в этом мирке и мире, который на самом деле с реальностью теряет связи, который на самом деле виртуален в значительной степени, в котором слово сказанное означает больше, чем действие какое-то реальное. Подлинная статистика, даже тяжелая статистика, там, скажем, военных действий, та или иная, заменяется просто геббельсовщиной. Легко, и люди живут, и продолжают, и жить, и дальше. И в этой ситуации подливает, мне кажется, Трамп еще сюда своими этими удивительными, конечно, заявлениями потрясающими, где реальность и выдумка почище иногда сплетаются, чем у Бориса Николаевича Ельцина когда-то в его знаменитой басне о 28 снайперах, которых он демонстрировал.
13: Каждый передвигается, и снайпер передвигается за ним.
12: Да. Вот мы с вами помним это, да? Эти люди, европейцы, назовем их так, да? Большинство, по крайней мере, да? Они живут, ну, это, ну, просто чудо. Ну, есть хорошее слово «симулякр», да, вот это означает, что неважно, есть ли существует какая-то подлинность какая-то.
13: Постмодернисты ввели, бодрияр.
12: Бодрияр, конечно, в честь, значит, их всех надо бодрияровцами назвать, если бы не жалко было доброго имени, на самом деле...
13: Бодрияровщина.
12: Бодрияровщина, такая. Если бы не жалко было этого имени, но на самом деле он человек был очень интересный, и его интересно читать, и внес гигантский вклад. Вот поэтому у нас мы иногда боремся с одним чудовищем, да, как бы не замечая, игнорируя другое. Вот это, мне кажется, ошибочка такая, может быть.
13: Ну, то, ну это надо так поправлять, и есть. Нам кажется. Мне кажется. Понимаете, ведь если мы имеем дело с негодяями и людьми не только морально, но и порой интеллектуально там не очень стоящими, это же не означает, что они не опасны.
12: Вот.
13: Вы же, выходя, например, если в каком-то... У нас сейчас нет такого в Минске, но и в Москве, слава богу. Ну, где-то, допустим, в городе за границей. Вы же, выходя и опасаясь ночью, что можете столкнуться с хулиганом. Это же не означает, что этот хулиган будет ваш физически сильнее. Или морально вас выше. Угу. Или он окажется умнее. Он просто негодяй, который не ограничен ничем по отношению к вам.
12: Да.
13: И вы должны это иметь в виду.
12: А в данном случае к вам, к русским, к Путину, к нам всем
13: вот
12: в целом, к
13: России. Так мы и должны иметь это в виду, особенно учитывая то, что все-таки эти люди негодные, они негодные, ну, в плане даже не оценки их каких-то нравственных качеств, а негодные, потому что они не подходят на эти должности. Но тем не менее, эти негодные люди, они возглавляют довольно сильные государства. Если кто-то в этом сомневается, посмотрите на размерах ВВП. Если это не убеждает, посмотрите, что у той же Франции есть ядерное оружие.
12: Военный бюджет. Кнопочка у них есть.
13: Да. И на секундочку, совокупная численность населения Европейского Союза минимум 450 миллионов человек. То есть это довольно большая сила. Недооценивать это нельзя. И вот это о чем я сказал. И они хотят нанести личное унижение Путину и России. И поэтому вот подобное ведение войны, я бы сказал, избирательное и щадящее, ну, как мы считаем, и как это объясняет руководство России, оно наносит ущерб России. Очень серьезный ущерб.
12: Перестать быть хорошими?
13: А дело в том, что никто не воспринимает... Вот давайте посмотреть правде в глаза. Угу. Очень сильное, короткое выступление Владимира Путина, закончившееся словами «Работайте, братья», процитировавшее героя дагестанца, да, милиционера, который когда-то погиб от, да, рук боевиков. Да. Так вот, это самая главная сила этого выступления была в правде. Он довольно правдиво, ну, не довольно, а правдиво рассказал подоплеку каких-то переговоров. И чем они завершились? Угу. И искренне это было видно эмоционально, потому что крупный план еще президента показывал. Он сказал, обращаясь к военнослужащим, работайте, братья. И сила этого выступления не в красивой фразе, а именно в правде. Давайте проанализируем правде в глаза. Никто на международной арене, щадящие, избирательные методы ведения войны, которые применяет Россия, не считает элементом гуманности. Никто, угу, и нигде это так не упоминается. Угу. А считают проявлениями слабости, нерешительности и неумения. Вот как это воспринимается.
12: Хорошо, Владимир Федорович, хорошо, допустим. Вот вы меня убедили. Давайте так, да, поиграем в такую игру. Да, мы же говорим, что играющий. Мы же можем играть и что-то делать играючи. Давайте Пушкины, которые играют.
13: Да.
12: Смотрите, вы меня убедили, я руководитель, у меня кнопка есть, или несколько кнопок, есть цели. Мы, кстати, объявили, какие цели у нас на самом деле уже, в общем, мы готовы. Пока, так сказать, словесно, на бумаге, да, вот готовы. Там, вот завод, который производит беспилотники, вот еще что-то. Почему они находятся на территории европейских государств, да, не на Украине, да? И вот я вас послушал. Кстати, я с вами в значительной мере на 99,9% согласен, проникся. И чего мне теперь осталось? Это с утра, перекрестившись, нажать на несколько кнопок? Нет, конечно, да? Или как?
13: Нет.
12: Ну, это я слишком упростил.
13: Я завершу предыдущую мысль, потому что она важна.
12: Да,
13: что теперь, если раньше вот подобные действия действительно гуманные, я знаю об этом, ну, напрямую, не потому что я хочу как-то кого-то пропагандистски убедить, что Россия подобным образом действует из гуманных. Но я знаю, что точно из гуманных.
12: Ну, конечно, да, мы же знаем это.
13: Потому, да, что я много с людьми разговаривал.
12: Русские, ну и так далее.
13: Почему,
12: ну,
13: по Господи, Киеву, ну, почему Киев не подвергается ковровым бомбардировкам? Потому что там Киево-Печерская лавра, да, и много, да, почему,
12: да,
13: еще.
12: Да,
13: что,
12: да,
13: Одесса русский город и так, да, далее. Да, все это правда, так и есть. Но если раньше это правда именно так воспринималось российским общественным мнением, то сейчас ситуация изменилась.
12: Угу.
13: Противник рассчитывал на то, что подобные дальние удары приведут к нарастанию, ну, как они говорят, антивоенных настроений.
12: Испугаются, грубо
13: говоря. А теперь что происходит? Вот я смотрю их аналитику,
12: да,
13: не знаю, правда, откуда они эти данные берут, но, угу, они адекватные данные. Я бывал в тех регионах и могу, угу, вам подтвердить, что самая высокая поддержка специальной военной операции и более жестких действий в приграничных с Украиной регионах. Это Белгород, Брянск, Ростов. Так и есть. Я там был, я знаю, о чем, да, я говорю. Да, Курск. Да. Может быть, на Курщине я мало был, но я был в Рыльске. Вот город, который сейчас страдает очень сильно. Я был в Рыльске, я видел эти настроения. Так вот, сейчас враг добился другого эффекта. Возможно, он этого не ожидал. Российское общественное мнение требует от власти воевать в полную силу.
12: Жестко.
13: Да. Жестко.
12: Да.
13: Это уже фактор не просто не внешнеполитический, военно-политический, это фактор внутренней российской повестки.
12: Да.
13: Он принципиален. И либо власть услышит это требование общества, и тогда это путь к победе. Но если не услышит, к сожалению, могут быть последствия не очень хорошие.
12: Угу.
13: Но что произошло дальше? Почему лестница эскалации, вот сейчас этот термин употребляю,
12: угу,
13: когда ты должен управлять, что такое лестница эскалации, когда ты поднимаешь градус.
12: Да.
13: А вот лестница эскалации Россия не управляет.
12: Угу.
13: И это плохо. Потому что это имеет негативные политические и в том числе военные последствия. О чем я говорю? Не Россия, например, выдвигая условия окончания войны, навязывает и говорит, что если вы не закончите, мы будем делать то-то и то-то. А Украина и стоящие за ней, угу, западники. Вот они переходят там к мидлстрайкам, то есть ударам на среднюю глубину. Они наносят удары по логистике, они бьют по городам, то есть они поднимают градус эскалации. И то, что раньше казалось невозможным, ну, скажем, нанести ударом ракетами большой разрушительной силы по конституционной, как они говорят, территории России, то есть по той международно признанной территории России. например, по Белгороду или по Ростову или еще. Сейчас бьют, куда хочешь бьют. То есть все эти ограничительные Запад себя снял сам. А Россия продолжает себя чем-то ограничивать. Так вот, если бы это не эмоционально, это просто политический расчет. Если бы в 22-м году, как только Запад, нарушив те линии, которые Россия обозначала, не хочу говорить красные, это уже стало просто не мемом, а то, что у людей вызывает раздражение. Линии вмешательства нарушила, ну, скажем, поставив Хаймерс.
12: Да.
13: Россия бы действовала таким образом, как это руководитель России, президент России заявил в своем выступлении 24 февраля, что враг столкнется с такими последствиями, которые не ожидал. Вы скажете, что да, возможно. Ну, для начала не надо было наносить удары по территории Западной Европы. Для начала нужно было, например, обеспечить бесполетную зону над Черным морем. То есть над Черным морем Россия это знала. Летали беспилотники, не только пилотируемые самолеты, которые корректировали действия украинских войск. Для начала надо было сбить беспилотники все и сказать, они-то летать не будут. Является это поводом для войны НАТО? Я уверен, что НАТО бы из-за этого войну с Россией не начало. Эскалировало бы, войска в Румынии перебрасывало, да. Но это был бы такой щелчок по носу. То есть Россия доказала, что я линии обозначили мы, и второе, мы можем обеспечить их соблюдение. Но в России была вся технология сбития этих коптеров. Если бы после первых ударов, которые все знали это, корректируется британская разведка американскими спутниками, точнее, американцы дают данные, а британцы это осуществляют, по Черному морю. Сейчас они открыто говорят, что это была наша стратегия. То Россия бы заперла натовский флот, там, например, в портах, ну, я как, там разные могут быть средства, в портах Румынии, там, и Болгарии, грубо говоря. Или, например, объявила, если у России есть варшавянки подводные лодки, что в ответ на это ни один корабль не пройдет в порты Украины, а заодно и Румынии. Это что, НАТО бы объявило войну после этого России? Я думаю, нет. Эскалация поднялась бы просто градус невероятно. А вот теперь смотрите, что, да, Владимир, здесь произошло.
12: У меня зреет один вопрос.
13: После того, как все эти грани многократно были перейдены, порог боли и страха у них настолько размылся, что теперь даже удар, вот о чем раньше говорили, тактическим ядерным оружием по территории Украины не послужит таким болевым порогом. Нужно обсуждать, бить по Европе или не бить. Да. Я боюсь скорее бить, чем не бить. Просто просчитываю, вот вы задавали вопрос о кнопке, какие последствия это вызовет, и что в случае этих последствий Россия сделает следующим шагом.
12: В том-то и дело. В том-то и дело, понимаете? Вот мы с вами все-таки, мы сами критикуем в значительной мере сами себя. Мы с вами очень хорошо рассказали о том, как надо было бы, если бы мы, вот мы задним умом и так далее. Ну, во-первых, мы действительно не военные эксперты с вами, нам надо признать, нас никто не спрашивает, правильно делал. Вот. Но некоторые вещи просто на жизненном опыте, на некоторых, на понимании ситуации, может быть, оно не полное, может быть, оно такое-сякое и так далее, можно делать и так далее. И для меня никакого внутреннего ответа, есть такие люди, я знаю, они знают ответ. Они прямо встают и говорят, надо то вот туда-сюда и вот туда, и вот тем и вот этим. Я их тоже знаю, и знаю их, и такой же военный опыт, сколь и мой, то есть никакого, да? Откуда эта уверенность, откуда это вот, понимание это? У меня, например, внутренний, мы с вами играли вот в игру, допустим, это было бы в наших руках, да, или в моих, например, да, да я бы, я не знаю, что бы со мной случилось, принимая я такое решение. Я просто не знаю, у меня в мозг влезет, в голову у меня влезет столько...
13: Конечно, нет. Есть классическая, ну, так, чтобы вот игра, мой любимый британский сериал, хотя я вот сейчас пересматриваю, и уже как-то какие-то моменты не так смешны.
12: Ну, да.
13: Может, время идет, да, господин премьер-министр?
12: Прекрасный сериал.
13: И там,
12: да,
13: есть три знаменитые, да, 3,5
12: минуты. Как такие умные люди, британцы, которые сняли такой сериал, могут быть такими тупыми в некоторых своих...
13: Ну, они не такие уже тупые, там просто они вперед себя выставляют тупицы, это тоже, ну, британцам тоже свойственно.
12: Да, да, да.
13: Так вот, там есть знаменитый такой сюжет, он много раз цитировался, расходился, где многоопытный госчиновник, там же смысл в чем, что есть тупые политики и на самом деле мудрые, хитрые, циничные госчиновники, которые реально управляют страной.
12: Конечно, да, департамент.
13: И вот один из них, из них...
12: А министры...
13: Да, премьер-министр устраивает такой тест. начал бы он войну, вот говорит, а что вы думаете, легко так начать ядерную войну? И он на примере Берлина расколотого тогда, он западный и восточный, говорит, а вот вы нажмете кнопку, да или нет, да или нет?
11: Ну вот, уважаемые радиослушатели, да или нет, говорит мой собеседник Вадим Францевич Гигин, да или нет, мы узнаем чуть попозже, потому что у нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
14: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Запорожская АЭС перешла на штатную схему электроснабжения, безопасность станции обеспечивается в полном объеме, сообщает пресс-служба объекта. После восстановления внешнего питания резервные дизель-генераторы переведены в режим дежурства. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений. Сегодня пресс-служба сообщала, что Запорожская АЭС после потери внешнего электроснабжения была переведена на питание от резервных дизель-генераторов. Далее новость Интинформагентства. Средства ПВО за 6 часов сбили 24 украинских дрона над территорией России, сообщили в Минобороны. Подробности через полчаса. 4 человека погибли, 16 ранены в ДТП с туристическим автобусом в Турции. Авария произошла в провинции Испарта, сообщает портал Анталия Хакинда. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось. Пострадавшие госпитализированы, причины аварии устанавливаются. Были ли в автобусе туристы из России, неизвестно. СМИ узнали об испытаниях в Великобритании дальнобойного оружия для ВСУ. Планируется, что оно будет поставлено Киеву. По информации газеты «Телеграф», новые системы способны поражать цели на расстоянии почти 500 километров. Тесты прошли на полигоне на Гибридских островах. В материале говорится, что экспериментальное оружие оснащено 250-килограммовой боеголовкой и способно лететь со скоростью почти 600 километров в час. Военные США прокомментировали заявление Ирана о перекрытии Ормузского пролива. Торговые суда продолжают движение в обычном режиме. Сегодня оно увеличилось, поскольку американские войска продолжали действовать в этом районе для обеспечения свободы судоходства, говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Сегодня в штабе армии Ирана заявили о перекрытии Ормузского пролива из-за продолжающихся ударов Израиля по Южному Ливану. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
15: Реклама.
16: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
16: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
16: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
16: Ага.
15: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
16: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
19: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
20: Не занимайтесь самолечением. заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире «Остеопат» Владимир Животов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again! He's superhuman! It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
21: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
20: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: «Право знать». Говорит Москва. Повтор лучшего.
20: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
11: Ну вот мы и вернулись, уважаемые радиослушатели. Мы, это радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья, сябры», я ведущий Владимир Мамонтов. И у нас в этот раз в нашем специальном выпуске большая беседа с нашим хорошим, добрым другом, квалифицированным и ярким экспертом, политическим и иным, Вадимом Францевичем Гигиным, который на самом деле вам хорошо известен. Он и депутат белорусского парламента, и ученый, и философ, и журналист. Короче говоря, с ним всегда говорить и интересно, и полезно. Первую часть он закончил на том, что надо принимать важные решения. Он вспомнил старый добрый английский фильм, да, «Премьер-министр», такой сериал, такой очень смешной, очень политически очень заостренный такой. И там возникает вот такой вопрос, нажимать ли серьезные большие кнопки или погодить? Вступать ли в какие-то конфликты или отложить. И вот на этой точке, на этой проверочной такой вот фразе мы прервались, а сейчас продолжаем.
13: Это, безусловно, вопрос решимости либо нерешимости. Но разница заключается в том, и опять давайте уйдем от военного анализа, мы можем там хуже, лучше, мы люди действительно не военные. Вот я говорю о политическом резоне, о политических резонах, которые сопряжены с военными. А война всегда все равно это часть политики. Война – это силовые политические методы решения вопроса. Но президент России 24 февраля 2022 года сказал, что если вы вмешаетесь, то столкнетесь с такими вызовами, которых никогда в своей истории не испытывали. Они пока не столкнулись.
23: Ну, значит, перекрестясь надо? Получается так.
13: Естественно, все надо
23: взвесить. Мы никого не призываем, ничего. Мы тут
13: знаете,
23: не,
13: я некоторое время назад, в прошлом году, чуть меньше года, разговаривал с группой поляков, и один поляк был из Жешева. Я этот город хорошо знаю.
23: Понятно.
13: Перевалочная база. Да. Кстати, старый древнерусский город, Ряшев он назывался, кто не знает. Это, между прочим, территория, на которую может претендовать Украина. Там жили раньше украинцы, они были выселены. Ну, это отдельная история. И вот это одна из крупнейших перевалочных баз снабжения киевского режима. Я город знаю, я там читал лекции когда-то в местном университете. Красивый, небольшой польский городок. Центр воеводства, при том, при всем. Вот, хороший университет. И поляк оттуда, который не любит украинцев, но у него бизнес связан с тем, что он участвует в поставках бронежилетов. То ли он их там делает, то ли поставляет. Ну, как бы в этом. Абсолютно не любя украинцев. А что я им сказал? Так ты дырки делаешь в бронежилетах. Говорит, идея хорошая, говорит, я подумаю. Вот. И я ему...
23: Вот она правда жизнь.
13: Да, я ему говорю, что... Ну, ты же понимаешь, что в случае чего твой город является целью. Он говорит, да, мы это все в ЖШВ понимаем. Говорит, я очень переживаю. То есть они понимают. Но когда угроза произнесена, ну, давайте перенесемся в обычную жизнь. Мы вот говорили про тех же хулиганов. Вот вы живете, да? Вы там мастер спорта, а я такие случаи причем реально знаю. Там мастер спорта по карате, по дзюдо, почему угодно. И у вас сосед хулиган. И ты ему говоришь, послушай, сосед, ты мою семью не трогай. Потому что если ты тронешь, я тебе оторву башку. А он хамит вашей жене. Он вашего ребенка, дочку, сына, неважно, там отпихивает, когда, или там, допустим, кричит матом. И вам приходит жена и говорит, послушай, вот у меня сосед, вот поступил со мной так-то и так-то. Да. И вот он дальше вашего ребенка обидел. Потом он вам вслед плюнул и сказал вот то слово, которое у вас нельзя в радиостанции. Говорит, ты поворачиваешь, говорит, ну я тебе когда-нибудь так морду набью. И этого не происходит. И более того, это все видят ваши соседи. Вот вы просто в бытовом плане спроецируете эту ситуацию на себя, и что будет? Как к вам будут относиться? В вашей семье, ваш ребенок, ваши соседи. Они будут вас уважать?
23: Нет. Сейчас не будут, конечно.
13: Вот и все. Какие еще примеры надо приводить? Угу. А дальше надо рассчитывать. Дальше искусство политиков, не военных. Военным нажал кнопку, военные должны обеспечить военно-техническую. Да, и не только. Там военно-техническую составляющую. Они должны выполнить приказ. Сказать, мы это можем, мы это не можем, мы сделаем так. А решение политики. Политик должен рассчитать время. Ну, время сейчас, например, лучше, чем в 22-м году. НАТО переживает, политика проводит дефолт. Уверенности у европейцев, что американцы все силы вмешаются. Нет, это окошко может закрыться, оно постепенно закрывается. Заявление Марка Рубио, что мы воюем на стороне Украины, такое по-своему значимое, да? Угу. Значит, окошко может закрываться. Дальше. Европейцы начинают перестраивать свою систему обороны. И вот, например, Макрон уже звонил нашему президенту в Беларуси и говорил, что, ну, если что, мы же вот нанесем удар. То есть это надо учитывать. И, например, удары по базам снабжения Украины на территории, будь то Польши, Болгарии, между прочим, там, Словакии, Румынии, если будут нанесены, то надо понимать, что ну, наверное, у Польши нет чем ответить. Ну что, она ударит по территории Беларуси, у нас ядерное оружие, мы их разбомбим. Может ответить, например, Франция, у нее есть ядерное оружие. Но, опять-таки, когда эти удары совершатся, Франция будет понимать, что прилетит в Париж ядерная бомба. А ракета, не бомба, бомба не летает. Ну, а дальше политик. Вот есть у нас гарантия, что Европа не нанесет ответный удар по России? Нет такой гарантии. А дальше смотрите, как работает. Это вот мы, а дальше мы с вами в учебнике истории. Дальше мы в сериале «Штирлиц».
23: Да.
13: А дальше работает разведка, которая говорит, они это учитывают, но по их планам, если это произойдет, например, удар по Жешеву условному, или Быдгощу, где находятся тоже штабы, или Риге. Русские люди живут, но где находятся тоже штабы, допустим, натовские, или еще где-то. Или по 45-й бригаде там Бундесвера, которая развернута у границ Беларуси. Неважно, я называю там. Или аэродромы в Румынии, где американская авиация, находятся американские десантники, условно, да? Откуда бы то ни было, наносится удар. Или аэродромы, где находятся украинские самолеты, которые потом взлетают. То есть реализовано все то, что предсказывал, все это, но все в худшем варианте. Вот туда наносятся удары. А разведка должна сказать, что нет, ядерного удара, а мы знаем, там у них есть планы, ядерного удара не будет, они боятся стратегического ответного удара. Но они, например, заблокируют порты Балтики и возьмут в блокаду Калининградскую область. Это важно дальше. Ага, значит, на наш удар ядерного не будет. Это уже очень важно. А следующий момент, значит, они испугаются. А следующий момент, это и есть лестница эскалации.
23: Да.
13: Надо решать проблему, например, блокады Калининградской области. По кому тогда наносить удар? Вот так и должно быть.
23: Но тем, кто имеет реальные возможности. Да.
13: Но до такого сценария есть еще один, нереализованный пока. Это действительно удары символические. Смотрите, что делает противник. он, обвиняя того же Путина и Россию, что они к каким-то датам что-то хотят сделать, хотя нам точно известно, что президент России точно не ставит таких задач.
23: Безусловно.
13: К 9 мая, к своему дню рождения.
23: Не любит он циферки.
13: А они... Таких, да. Очень символично связан. Посмотрите, знаменитый беспилотник, печально знаменитый, над Кремлевым.
23: Да, да, да.
13: Все время попытка сорвать 9 мая, питерский форум. Они буквально привязаны к символам. Привязаны. Но если так, то надо бить по этим символам. А это центр Киева. За все время Россия, вот самые элементарные вещи, которые не были сделаны, и которых общество говорит. И это уже просто требование общества. Я возвращался из зоны специальной военной операции, когда мы были там с Юлией Чечериной, и по ее участку там ходили, и вот какие-то странные люди, пришло сообщение. И в этот день была убита Дарья Дукина. Я помню, какая была первая реакция, все ожидали, ну вот сейчас-то ничего не произошло. Дальше Евгений Татарский, та-та-та-та-та-та-та. За все время нам неизвестно ни об одной диверсионной акции на территории. Ну, там есть, были на самом деле, но из крупных ничего не известно. Дальше. Есть символы бандеровщины, символы режима Зеленского. Это Банковая,

0: Интересная вещь. Они берут с подола Булгакова, утаскивают.
1: Да.
0: И это звучит так, таким оскорблением России.
1: Да они оскорбляют, как хотят.
0: Просто, да. И людей, и читающих, и не читающих, и хотя бы те, которые даже телевизор смотрели, и то хотя бы экранизации они видели этих произведений Булгакова, для них Булгакова. И они берут это, тащат, и выходят люди, и когда там кто-то пытается читать Булгакова...
1: Да, приходят какие-то сумасшедшие
0: абсолютно
1: бабищи. Вот
0: это бабищи их там... Понимаете, вот эта история показывает нам, что задето и уничтожается сейчас. Не просто по какому-то высотному зданию попал беспилотник, там кого-то убило. Это очень плохо.
1: Да.
0: Но вычищают уже, затрагивают какие-то очень важные...
1: Затронули вопросы. Уже. Вот,
0: уже пора.
1: Я приводил вам пример, пора. Как с семьей. Двери не то что испражнились, дерьмом ручки вымазали. Понимаете?
0: Угу.
1: То есть, что еще? Вот вы говорите Булгаков. Если мы берем украинские символы, на знаменитом памятнике «Родина-мать» содрали герб,
0: да,
1: Советского Союза и повесили герб
0: Трезубец.
1: Это, угу, да?
0: Да, да.
1: Знаете, снесли все памятники, которые только можно. Более того, этот настолько Зеленский инфернальная личность, что он хамит всем вокруг. Он управляет эскалацией, он показывает, что он может. Он пользуется этим окном возможностей. Смотрите, кому он хамит. Нашему президенту, да. Орбану.
0: Да.
1: Они пытались вмешиваться в выборы,
0: да,
1: в Венгрии. Фактически в открытую угрожали военной силой.
0: Да.
1: Они вмешивались в выборы в Грузии. Они оскорбили поляков. Так что президент Польши заявил, что надо Зеленского лишить высшего ордена Белого Орла. То есть,
0: да,
1: они прославляют УПА, назвали бригаду УПА, перезахоронили Мельника. То есть это просто антипольские деятели. Против перезахоронения Мельника выступил Израиль. Знаменитый мемориальный комплекс Яд Вашем, его руководители внесли в список миротворца. То есть он хамит всем. Израилю, Польше, Белоруссии, Венгрии, Трампу, кому хочешь. Он ведет себя таким образом. Вот он такой. Они затронут, уничтожат любые символы, и это сделано. Понимаете, это не будет сделано, это сделано. Ну, это эмоционально, да. Это ответ не обязателен военный. Вот в России я гуляю каждый раз, когда бываю, там набережная Тараса Шевченко. Целый там украинский, киевский,
0: ну, вот интересно,
1: скверик, да. Никто этого не трогает и трогать не будет.
0: Да.
1: Вот это правильно. Но это не означает, что не должны быть нанесены удары, потому что повышение градуса эскалации и использование всех военно-технических возможностей России – это требование внутриполитическое, внешнеполитическое, военная логика боевых действий этого требования.
0: Если этого не произойдет,
1: то победы не будет.
0: То победы не будет.
1: Вот просто нужно себя отдать. Еще один момент по поводу ядерного оружия.
0: Угу.
1: Я вот недавно как-то в одной из программ сказал это, и у меня есть глубокая убежденность. Наш недавно госсекретарь Александр Григорьевич Вольфович заявил это, мы с ним обсуждали эту тему некоторое время назад и с другими нашими генералами. Uh-huh. Это не пропагандистские, поверьте, какое-то заявление, это то, в чем они убеждены, и те данные, которые дает нам разведка.
0: Uh-huh.
1: Что Запад готовится к войне 2030 года. То есть вся военная реорганизация Запада должна быть закончена, ну, Европы,
0: uh-huh,
1: в 2030 году. Почему? И в России, и в Беларуси в это годы выборы.
0: Uh-huh.
1: Их главное... Цель – это общественное мнение внутри нас. Это наше общество.
0: Да, да, да.
1: Да. И они рассчитывают, что когда мы демонтировали всех их иноагентов, ну, почти всех, у них нет реальных рычагов иных влияния на общество, то только страх, запугивание, военная эскалация – это то, как они могут повлиять на
0: общество. Ну, смотрите, да.
1: И они, так вот, да, я к чему, да, хочу, да, подвести.
0: Да.
1: Что, а вы как бы думаете, если они спланировали операции на 30-й год против нас, они что, собираются их проводить без ядерного оружия? А он там заложен. То есть они его применят без всяких, угу, вообще сентиментов. Причем знаете, как они его применят? Будучи убеждены, и мы их в этом убеждаем просто сейчас, то наши что ответа не последует, политическая психология не позволит это сделать, раз. И второе, они технологически будут готовы так, чтобы парализовать центры принятия решений и не допустить осуществления, ну, этого решения.
0: Грубо говоря, да. Да.
1: То есть они готовятся нанести по нам ядерный удар в условиях, когда мы не ответим.
0: Хочется верить, что помимо нас с вами, есть еще люди, и они действительно есть, вы о них частично уже сказали, я уверен, что они есть, которые понимают это. И вот это

0: предыдущий тезис, который мы с вами так сформулировали о том, что ежели этого не сделать, то победы не будет, мы его не выносим как истина последней инстанции и так далее. Мы просто заинтересованные граждане союзного государства, которые в силу своих пониманий, умений, опыта, знаний, силенок и всего остального рассуждают о собственном будущем, между прочим. Понимаете, да? Верно ведь?
1: Своих детей, кого-то и внуков.
0: Да, кого-то внуков уже. Вот. И тем не менее, это созрело в нас за эти годы. Уже годы, между прочим, да? Я беру не только 22-й год, я беру и 14-й, беру и... Раз оно созревает в нас, это означает, что к нему надо очень серьезно прислушаться и нам самим. А может быть, оно созрело еще у кого, у какого-то количества людей. Может быть, это и есть партия, ни в коем случае не войны.
1: Здравого смысла.
0: Партия здравого смысла, а верного ответа на это несчастье, которое на нас тут свалилось.
1: Да. Ну, не зря же вот там по-разному цитировали Владимира Путина. Ну, он искренне говорил, когда вот рано или поздно все завершится, что скажете? Он говорит, слава богу, что это... Примерно так он ответил. Даже слава богу, что все это закончилось. Конечно, мы так скажем.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Конечно, мы хотим, чтобы это закончилось. Вопрос, как закончилось?
0: Да, да.
1: Слушайте,
0: да.
1: Люди в годы Великой Отечественной войны все ждали окончания.
0: Угу.
1: И мечтали о том, каким будет мир. Но это же не означает, что они хотели, чтобы война закончилась любым способом. Давайте вот до Днепра дошли, уперлись. Вот неделя, другая, 5-я, 25-я, огромные потери, вспоминаем, знаменитые батальоны «Бросит огня». И давайте вот встанем по Днепру и дальше не пойдем. Ну, не было же никого такой мысли?
0: Нет.
1: Или когда подошли к границам Советского Союза, да, у нас есть там сейчас документы, что некоторые считали, что вот дойдем до границы Советского Союза, дальше не пойдем.
0: А нельзя было,
1: потому что... Но когда дошли, уже вопрос этот не возникал.
0: Конечно.
1: Уже стало очевидно, что надо добивать.
0: Так надо, во-первых, добивать, во-вторых, там те, которые были нашими союзниками, им-то веры на самом деле большой не было никогда.
1: Да.
0: И, как мы знаем, правильно делали, что они сильно верили.
1: Ну, это к вопросу задним умом. Но мы просто анализируем историю, потому что специальная военная операция длится уже столько, что ее начальные дни стали историей. А история такая штука, что бывает и 5 лет назад, тем более в нынешнем информационном обществе, появляются первые источники, позволяющие делать какой-то анализ.
0: Да.
1: А история-то же не просто красивая по басенке или по басенке,
0: ну, да,
1: как в знаменитом фильме «Весна», да, да, шла дискуссия о том, два Гоголя спорили.
0: Два Гоголя,
1: да, значит,
0: да, да, спорили.
1: Так вот, это же не просто какие-то басни исторические или сказки. Это анализ исторического процесса с тем, чтобы политики современные, не только политики, принимали соответствующие решения. Потому что без социологии грамотной, без исторических знаний ты никогда не примешь правильных решений. Смотрите, вот одна из причин деградации западного политического класса, не хочу их элитой называть, это управляемое, вот подчеркну это слово, управляемое абсолютно историческое беспамятство. Они же не апеллируют, вот вы речи их почитайте, они же практически не апеллируют к великим фигурам прошлого своим, вот. Там, Де Голь или еще кому-то. Что,
0: да это нельзя, это их сразу
1: нивелируют.
0: Нивелируют, и они исчезнут.
1: Почему они так издеваются? Вот тот же Марк Рютте, он имеет историческое образование, но почему он издевается над историческими экскурсами Владимира Путина? Смотрите, но вы нам еще про печенегов тут расскажите. У них абсолютно историческое беспамятство. Давайте отсчитывать историю вот с какого-то пункта. С какого? С того, который нам нравится. А это всегда ведет к неправильным решениям. Потому что любой вопрос имеет свою историю, имеет свою предысторию.
0: У нас есть с вами такой пример, когда много... Мы вчера ко мне приезжали внуки и дети, и моя внучка, хотел бы сказать, маленькая, какая-то маленькая, ей уже 18 лет. Она говорит, дед, поставь гусарскую балладу. И мы посмотрели гусарскую балладу. Это, конечно, такой веселый и, понятное дело, патриотически веселый, прекрасный, замечательный фильм, мюзикл, музыка хорошая, Тихон Хренников и так далее, и так далее. Но даже в этом фильме вот эта вот история о том, как одни ждали Наполеона, боялись Наполеона, потом перекрашивались срочно. Это знаменитый граф, который прав или не прав, да? Как там формировалось? Это в очень легком жанре показано, да? На самом деле, удивительная история всей этой вот, вся эта гусарская баллада, срез общества, во-первых, а во-вторых, но смерть полна коварства, что его подстерегла и нанесла удар свой ножом из-за угла, да? И это Наполеон, который движется по заснеженной России в обратную сторону, и наши веселые гусары под песню давным-давно его гонят, да? Даже этот наш кинематографически освоенный опыт и так далее подсказывает, что если мы сейчас будем немножко большими Кутузовыми, большими гусарами, может быть, дальше вспомним кое-что. Ничего, нам надо, да? Кое-что надо. Так может быть, тем быстрее зимние порой это все попрется туда, к себе обратно в логово, зализывать свои раны.
1: Ну, так и есть. Вот я вам пример один приведу, фронтовой. Рассказывал один офицер, говорит, что ну вот медленно берутся населенные пункты и деревни как города по времени, ну, там, да, годы Великой, да, Отечественной, да, войны берутся. И все это обосновывается тем, что затрачивается меньше жизней солдат. Угу. Так вот, расчет показывает, что если там, условно говоря, какая-то деревня берется месяц, 30 дней, и в этот день в боях, ну, я условно скажу,
0: да,
1: там,
0: да, да,
1: допустим, в день...
0: Набегает количество.
1: Забегает, бегает там, что в день, именно за деревню отдельно, да, там гибнет 5 человек, то за месяц погибнет 150 человек. А один бой решительно в течение дня мог бы принести разовые потери суточные 150 убитых. Тех же, а может быть и меньше.
0: Угу.
1: Но это к вопросу... Вот, но я не вторгаюсь, мирусский офицер один рассказал, ну, я не вторгаюсь в эту зону, но это ровно то же самое, что и о политике. То, что нам кажется, немножко мы чуть менее болезненно сделаем сейчас, потом, да, может вызвать, да, крайне болезненные решения.
0: Да, да.
1: Это... Эффект прокрастинации психологической, он, да, хорошо известен.
0: Уважаемые радиослушатели, среди вас, может, и есть люди, хотя я с трудом такое предполагаю, прокрастинация – это откладывает решение до последнего.
1: Да, да. Будь то в финансовой сфере, будь то в личных отношениях, когда в семье там назревает, я не знаю, что-то, и вы откладываете, а потом это все выливается в дикий скандал. Будь то знаменитая, вот как мне в детстве медсестра, я коленку повредил маленьким, и мне наложили бинтовую повязку, ну там царапина была. И пришла медсестра, наша соседка, и мне этот бинт, который прикорел, как у нас говорили, резко сорвала, мне было очень больно, я вскрикнул, думая, какая она ужасная злая тетка. Она, глядя, понимая, о чем это, значит, она мне сказала: медленно нельзя, тебе было бы так же больно, но не факт, что я бы еще и оторвал. Понимаете? Я тогда запомнил, что иногда это пусть правильно будет разово больно, но зато более эффективно. Это в политике все то же самое.
0: Вадим Францович, время
1: выбрало дозволенных нас.
0: Время выбрало нас. Я про другое. Время, безусловно, выбрало нас, но я говорю, время нашего интервью неуклонно подходит к концу. Спасибо вам большое. Мы победим, конечно, как я уверен, и вы думаете, и мы думаем. Но давайте включим дополнительные ресурсы. Дополнительного Кутузова, дополнительного Шурочку Азарова в себе. И так победим.
1: Так победим. Так победим. Спасибо.
2: Ну вот, уважаемые радиослушатели, мы с вами прощаемся на этом. Мы – это радиожурнал «Друзья Сибры», я его ведущий Владимир Мамонтов и наш эксперт Вадим Францевич Гигин. Возможно, вы скажете, что мы не столько отвечали на вопросы вот такие, на вызовы, на животрепещущие вызовы, сколько ставили, может быть, для себя и для... тех, кто нас слушает, новые вопросы важные. Ну, что поделаешь, мы сейчас в очень важной фазе, в переходной, конечно, фазе. Мы в фазе принятия решения. И наш скромный голос, наша скромная беседа, мы не льстим себя надеждой, что нам, например, пригодится кому-то в генштабе, да, или где-то еще на разных площадях, и за разными зубцами, да. Но, тем не менее, мы сейчас, вся Россия и Белоруссия с нами вместе, находится, еще раз хочу повторить, в фазе принятия важных решений. Мы свое мнение по этому поводу высказали. Мы высказали также и то, что, как нам кажется, в народном общественном мнении тоже присутствует. До следующих встреч, уважаемые радиослушатели, на радиостанции «Говорит Москва» и на радиожурнале «Друзья Сибры».
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 21 час, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Временные ограничения введены в аэропорту Краснодара. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщила Росавиация. Там добавили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Средства ПВО сбили 24 украинских дрона над регионами России. Их поразили с 14.00 до 20 часов, сообщили в Минобороны. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей. В Роспотребнадзоре исключили риск распространения лихорадки Денге, однако периодически в России регистрируются завозные случаи. Ведомстве подчеркнули, что разработана и используется отечественная тест-система, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В пунктах пропуска через госграницу продолжает функционировать система «Периметр». В Роспотребнадзоре напомнили, что сейчас вспышка лихорадки Денге фиксируется в Шри-Ланке, где с начала года зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболевания. 28 человек скончались. СМИ узнали о планах Роналдиньо возобновить карьеру в 46 лет. Бывший футболист собирается подписать контракт с итальянским клубом Равена, который выступает в серии С. По информации газеты Дела Спорт, бразилец 23 июня будет представлен в качестве игрока. Роналдиньо, чемпион мира 2002 года в составе Барселоны, он выигрывал чемпионат Испании и становился победителем Лиги чемпионов. Также полузащитник выступал за Милан, с которым выиграл чемпионат Италии. В 2015 году футболист завершил карьеру. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как говорить с ребенком о безопасности так, чтобы не напугать, что реально работает, а что вызывает тревогу или стыд». В эфире психолог организации «Тебе поверят», работающая с детьми и взрослыми, пострадавшими от насилия, Наталья Курасова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи. У нас в гостях Алексей Юрьевич Захаринский, миколог, фотограф, натуралист, соавтор раздела «Грибы» нового издания «Красной книги» города Москвы. Алексей Юрьевич, добрый день.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
5: Наш гость занимается грибами. Как я понял, при подготовке из разговоров с ним, он такой большой энтузиаст грибов. И мы сегодня поговорим про грибы московского региона, про грибы Москвы даже. И мы об этом никогда не говорили. И оказывается, для меня было таким сюрпризом, что в московском регионе можно найти какие-то редкие виды, необычные, и даже какие-то виды, которые из Америки могли, так сказать, к нам попасть. Вот, поэтому будем говорить сегодня о грибах, о редких видах, о Красной книге города Москвы. Ну и параллельно, конечно, касаться таких обычных научно-популярных тем, там, чуть-чуть скажем о строении грибов, может быть. Окей, Алексей Юрьевич, тогда давайте начнем все-таки вот для тех... Конечно, все, наверное, видели грибы, по крайней мере, те, которые в пищевых целях используются. На самом деле грибов-то гораздо больше, и не все из них похожи на то, к чему мы привыкли видеть на картинках. Но, тем не менее, хотя бы в двух словах. Вот гриб, он из чего состоит?
6: Те грибы, которые мы привыкли употреблять в пищу, как правило, шляпконожковые, имеют форму шляпки на ножке. В науке, в микологии они называются агарикоидные базидиомицеты. И вот то, что мы видим, это плодовое тело. Это далеко не весь гриб, потому что это краткоживущее образование, служащее для образования спор. Гриб – это грибница или мицелий, такое линейное образование, имеющее форму тонких нитей. Как считают, в нескольких граммах почвы, ну, в чайной ложке, может быть несколько километров этих грибных нитей, если их вытянуть в одну линию. Вот он-то и, в общем-то, является грибом. Он живет много лет. В частности, вот трутовик, гриб-трутовик, который паразитирует на деревьях, он может жить там, ну, свыше 50 лет или даже больше, но, как правило, за это время он дерево уже успевает убить.
5: А какой размер? Грибница... Какой размер вот мицелия типичный?
6: Он может покрывать сеть несколько десятков или даже сотен квадратных километров, если ему не помешают, потому что он страдает, он уязвим от межвидовой борьбы, он уязвим от вытаптывания каких-то погодных факторов. И вот поэтому есть такой феномен, как сон, отдых грибницы, когда она со своей глубины где-то порядка 10-20 сантиметров, она опускается глубоко в почву на метр, где ее, в общем-то, никто не трогает, она отдыхает, возобновляет свои силы, но гриб в этом месте уже не плодоносит.
5: Отлично. А вот как они размножаются?
6: Тут есть два вида размножения у грибов. Первый – это вегетативный, то есть грибница разрастается, захватывает все больше и больше площади. Вот, например, такой феномен, как ведьмины кольца. Это проросла спора на каком-то благоприятном месте, нашла себе условия для места обитания благоприятные, пошел рост грибницы. Если почва равномерная, низотропная, она там нигде не вытоптана, потому что ведьмины кольца, как народ заметил, они встречаются именно в нетронутой местности, где не ступала нога человека. И если она не встречает препятствий, она начинает, эта грибница, кольцеобразно разрастаться. Внутри она питательные вещества уже исчерпала, она расширяется наружу в виде такого кольца. Но если встречается какое-то препятствие, скажем, там в виде дерева, кустарника, то она уже вот такую кольцеобразную свою структуру теряет. Второй способ размножения, очень важный, это споры. Он, споровое размножение, обуславливает, во-первых, приспособляемость гриба к изменяющимся условиям окружающей среды, во-вторых, это перенос на дальние расстояния. Тут очень интересно, как они переносят, как они, грибы, обеспечивают поднятие вверх своих спор. Они испаряют влагу, вот в частности, шляпконожковые грибы испаряют влагу, за счет этого шляпка гриба охлаждается, и за счет разницы температур возникают вихревые потоки. И эти вихревые потоки воздуха, хоть немного, может быть, на 10-15 сантиметров, они поднимут споры, и там уже они попадают в поток ветра, они ветром разносятся, они могут уже разнести на сотни метров или даже на километры, улететь от родительского плодового тела. Или вот еще такой способ, вот сейчас можно проверить, есть такие грибы с чашеобразным плодовым телом, это урнула бокальчатая, которая знакома тем, кто строчки собирает, весной появляется, саркосыфа австрийская, тоже ранний весенний гриб, из тех, которые сейчас плодоносят, это пицица изменчивая. Вот встретьте зрелый гриб, подуйте на него, и через несколько секунд произойдет чудо. Гриб вам ответит пыхом, он начнет выделять споры. То есть у него есть рецепторы, которые улавливают поток ветра, и в сумках, которые, в которых эти споры расположены, избыточное давление, эта емкость, так сказать, открывается, и выделяются споры. Вот видите, как все в природе приспособлено. Ну, тут еще что можно сказать, что укоренилось мнение, что якобы сбор плодовых тел, как и сбор, скажем, яблок на яблоне, не влияет на численность популяции грибов. Но вот учитывая то, что споровое размножение обуславливает приспособляемость гриба и перенос на далекие расстояния, если мы все-таки собираем плодовое тело, которое еще споры не принесло, не отспорулировало. Таким образом, мы все-таки популяции вредим. И то есть, все-таки, если гриб редкий и занесен в Красную книгу, все-таки собирать его не следует.
5: Угу. А это, кстати, интересная информация, потому что действительно вы правы. Закрепилось такое представление, что, ну вот, гриб – это прежде всего мицелий, грибница, как ее в народе называют, и если мы собираем верхушку, то как будто бы ничего страшного. А вот получается, что если, ну, так как вы сказали, что еще есть вегетативный способ, то, наверное, даже если мы соберем все плодовые тела, и они еще не дали споры, то все равно гриб не умрет, наверное, да, он сможет.
6: Гриб вот не умрет, это точно.
5: Но мы, тем не грибница менее, не умрет. Уменьшим вероятность его, так сказать, дальнейшего разрастания.
6: Да, именно так.
5: Ну, давайте тогда поговорим. Вы уже перечислили несколько редких грибов. Вообще, по какому принципу грибы оказываются в Красной книге? Много ли редких грибов в московском регионе?
6: Это не только критерий редкости, это критерий используя биологический термин биотопической приуроченности. То есть совершенно верно, что нужно в первую очередь охранять биотопы, то есть места какие-то особые. Для нас редкими биотопами, нуждающимися в охране, являются прежде всего старовозрастные дубравы с большим количеством валежа, широколиственные леса, старые парки. И вот есть грибы-индикаторы, растения-индикаторы, которые именно произрастают вот именно в этих самых мной перечисленных ландшафтах. Если мы видим там эти грибы, мы знаем, ага, ландшафт ценный. Если мы охраняем эти виды грибов, таким образом мы охраняем ландшафты. Ну, к сожалению, тут немножко отвлекаясь, можно сказать, что Красная книга Москвы, она еще ни от чего не защитила какие-то территории, если на них строители претендуют, но это не повод отменять еще Красную книгу. Есть еще один критерий. Просто натуралист, человек, который немного разбирается в биологии, он должен, может определить эти грибы, не прибегая к микроскопии. Например, у нас множество каких-то микроскопических грибов, но никто их в Красную книгу не включает. Только макромициты, только грибы, которые видно простым глазом и которые имеют характерные признаки, которые человек, не специалист, может определить.
5: Хорошо, а вот вы сказали про ландшафты, которые имеют смысл сохранять, и это важно. А вот про какие районы, там, не знаю, Москвы и Подмосковья вы говорите?
6: Это, в первую очередь, старовозрастные леса, парки. Это нам помогают почвоведы своими исследованиями там, где не было пашни несколько сот лет. Там, где естественные леса, даже вырубка не так страшна, потому что остаются почвы, и хорошо, если остаются так называемые старые материнские деревья. И особенно это относится к лесам, которые из себя раньше представляли лесопарковый защитный пояс Москвы. Это были усадебные леса, там была рубка запрещена, и даже Великую Отечественную войну их жалели. Вот Ульяновские и Валуевские лесопарки, которые сейчас вошли в состав Новой Москвы, они именно такие. Была контора во время Великой Отечественной войны «Москва-топ», то есть Москва тогда отапливалась дровами и углем, но вот тот же Валуевский лесопарк, его берегли, а, например, Битцевскому лесопарку уже повезло меньше, там его вырубали в это время именно на дрова. Во время исследований с геоботаниками, у нас там есть способ определять возраст дерева, бур Преслера так называемый, вот мы нашли лиственницу в 2017 году, которая ровно 100 лет, то есть лиственница была посажена в год революции в 1917 году, и 100 лет она простояла, никто ее не трогал, ее берегли. Но, к сожалению, только сейчас пришел город со своими рубками, со своими шоссе, со своими застройками, так что я хочу обратить внимание, что это очень ценные леса на самом деле, и к ним нужно относиться максимально бережно. Потому что вот бытует мнение, что чем дальше от Москвы, тем леса более ценные. Ну, совсем не так в большинстве случаев, потому что дальше от Москвы там велось лесное хозяйство. Только дерево подрастет, его рубят, потом вырастают новые. И вот только у нас леса сохраняли на протяжении сотен лет, и надо эту традицию продолжать.
5: Для тех, кто, может быть, не в курсе, я просто сам немножко знаю эти места. Валуевский и Ульяновский лесопарк – это территория так называемой Новой Москвы. Это, ну, я бы сказал, район города Московский, который сейчас тоже входит в состав Москвы. Это близко к аэропорту Внуково. Ну, грубо говоря, это, наверное, где-то в сторону вот Внуково, в сторону Троицка, в сторону Московского. Вот там находятся эти два лесопарка. Правильно я
6: объясняю? Да, Филимонковский район недавно организованный.
5: Да, да, да, да.
6: Вот. Троицкий лесопарк, кстати, тоже он очень... Ну, Троицкий лес, там очень большое разнообразие, тоже я там принимал участие в исследованиях. Вот, тоже все это надо сохранять.
5: А правда, что вот в Валуевском и в Ульяновском лесопарке до сих пор находят новые или какие-то редкие виды грибов?
6: Ну, в общем, да, и поскольку сейчас я занимаюсь Красной книгой, и Красная книга выходит раз в 10 лет, и ведутся работы по ведению Красной книги, то есть надо изучать, смотреть динамику видов и изучать новые там. Чем, если мы включили по сравнению со вторым изданием, по-моему, 13 видов грибов в третье издание, то сейчас я уже примерно нашел более 200 видов редких грибов. Критерием редкости я предварительно взял находки, не более 20 находок в России по данным сайта iNaturalist. Вот, конечно, iNaturalist не охватывает всех находок, но это наиболее универсальный портал, куда и натуралисты, и ученые выкладывают свои находки, и более-менее корреляция, конечно, есть. Если даже хотя бы половина из них войдет в новую Красную книгу, а все-таки надеюсь дожить, и самое главное, хотелось бы, чтобы и проект Красной книги города Москвы дожил до четвертого издания, и наши леса Новой Москвы все-таки бы оставались нетронутыми. И тогда, если мы можем включить в новую Красную книгу вот до 100 новых видов. Ну, предваряя негативную реакцию сборщиков грибов, которые очень часто приходится в интернете читать, что вот нельзя собирать, не дают народу собирать, на самом деле все вот эти грибы, они не промысловые. И мало того, мне кажется, надо целый ряд промысловых грибов, ну вот, например, дубовики, чтобы народ под штрафы не подставлять, я думаю, что можно их изъять из Красной книги. Другое дело, там какие-то редкие виды, как саркосома шаровидная, рядовка мацутаки, это ценные очень виды, они, в принципе, очень, да, ценные, и, конечно, их надо оставить в Красной книге, и их запрещено собирать.
5: Алексей Юрьевич, а вы сказали, вот чтобы грибников не подставлять, надо дубовик убрать из Красной книги. А в России есть ответственность за сбор краснокнижных грибов?
6: Да, в первую очередь, ну и за те грибы, которые включены в Красную книгу России, и в региональные Красные книги, которыми является Красная книга Москвы. В Красной книге Москвы давно предусмотрен штраф за сбор краснокнижных видов. Составляет он, по-моему, что-то около 5000 рублей, но я не слышал, чтобы он где-то применялся. Но поскольку все это уже решено и подписано, в любой момент этот штраф может применяться. За сбор видов, которые включены в Красную книгу, растений, грибов, тоже штраф 5000 с физического лица. Но есть один вид гриба, за сбор которого можно даже угодить за решетку, но это только единственный вид. Называется он рядовка мацутаки. Это очень ценный промысловый вид. Одно плодовое тело, один гриб может стоить до 200 долларов. Поэтому, естественно, государство решило монополизировать сбор и реализацию этого гриба. Но у нас в Московской области там были какие-то непроверенные находки, что якобы находили рядовку Мацутаки, но, опять же, я ничего не слышал о подтвержденных находках.
5: А вот поясните для нас, дилетантов, вы сказали, это вот ценный промысловый гриб, или вот, например, вы тоже упоминали саркосому шаровидную. А что значит промысловый? Я вот понимаю белый гриб или там, ну, условно говоря, какие-нибудь
6: популярные. Это, да, традиционные грибы для сборок. Да. Вот, ну, саркосома, она не гриб для промысла, это гриб для лекарственного применения. Она действительно является ценным лекарственным сырьем, но она очень редкая. Вот, скажем, на территории Москвы и Новой Москвы подтвержденных находок саркосомы нет. Но они есть в Московской области. Но поскольку этот гриб редкий, собирать его нельзя. Что касается рядовки Мацутаки, тоже, в общем-то, не было подтвержденных находок. Но вот там президент Северной Кореи подарил президенту Южной Кореи что-то около тонны этих грибов. Это стоило около миллиона долларов. То есть, понимаете, насколько этот дорогой гриб.
5: Слушайте, а вот как они выглядят? Просто я понимаю, что
6: она...
5: не так легко, но тем не менее.
6: Ну, сейчас есть Google, легко поискать. Шляпка ножковая, пластинчатый гриб. Край шляпки завернут вовнутрь. Желтоватого оттенка, подкрыт чешуйками. Вот примерно так я себе его представляю.
5: А что там внутри? Вот вы говорите, вещество ценное с точки зрения лекарственных средств. То есть,
6: это в саркосоме.
5: Быть... Ага.
6: Это в саркосоме, да. Ну, не могу сейчас вот сказать на память, чем именно он там знаменит. Это легко найти, но действительно саркосомы лечились. Вообще все грибы в той или иной степени являются лекарственными, то все они в той или иной степени антисептики, иначе их просто там съедят плесени. Вот. Очень многие грибы являются, обладают противоопухолевыми свойствами. Вот взять, например, такой гриб, как фламулина или опенок зимний. Так и открыли противораковые свойства там. Японский ученый исследовал, он провел параллель, что в его родной префектуре Нагано, там в Японии очень любят выращивать этот гриб, называется он Энокитаки, культивируют, экспортируют, нам в том числе. Так вот, в этой префектуре люди практически не болеют онкологическими заболеваниями, он связал это с тем, что там употребляют в пищу в большом количестве этот самый Энокитаки, и он нашел там действительно не одно, а даже целый ряд противораковых веществ, которые действительно успешно борются с раком. И очень многие другие грибы в той или иной степени тоже обладают противоопухолевой активностью.
5: Ну, на всякий случай напомню нашим слушателям. Во-первых, у нас уже почти закончилось время первой половины. Вот. Во-вторых, мы все-таки научная передача. Вот. Поэтому даже если вы услышали от нас, что какие-то вещества, лекарства или грибы обладают некой медицинской активностью, то мы вам советуем принимать что бы то ни было исключительно по рекомендации врача. Хочу напомнить нашим слушателям, мы сегодня в записи, у нас в гостях Алексей Юрьевич Захаринский, миколог, фотограф, натуралист, соавтор раздела «Грибы» нового издания «Красной книги города Москвы». Оказывается, рядом с Москвой есть удивительные лесопарки, например, Валуевский или Ульяновский. Там долгое время, сотни лет не было... там не было полей, да, то есть это достаточно старый лес.
6: Не занимались сельским хозяйством.
5: Не занимались, да, сельским хозяйством, вот, и, соответственно, там можно обнаружить интересные редкие виды грибов, но и не только там, вот, вот об этих всех редких видах грибов мы сегодня говорим, ну и вообще немножко затрагиваем тему грибов, потому что в нашей передаче, как это ни удивительно, за 10 лет мы ни разу грибов не касались, это очень удивительные организмы. Слушайте нас после новостей.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
11: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «22 июня. День, когда обрушился мир». В эфире историк-писатель Евгений Матонин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
16: В это воскресенье тема программы «Журналистика сегодня». В эфире профессор, директор Центрального дома журналистов Вячеслав Умановский. Ведущий – журналист Андрей Бинев.
17: Каждое воскресенье после 17 часов.
15: Гость в студии.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
16: В это воскресенье тема программы «22 июня. День, когда обрушился мир». В эфире историк-писатель Евгений Матонин.
17: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: 8 часов 6 минут.
14: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
14: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов.
17: Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
20: Говорит Москва.
21: Повтор лучшего.
22: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
5: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. А у нас сегодня в гостях Алексей Юрьевич Захаринский, миколог, фотограф-натуралист, соавтор раздела «Грибы» нового издания «Красной книги города Москвы». Мы продолжаем. Мы сегодня в записи, но, как мне кажется, от этого совершенно не стало менее интересно. Мы сегодня, конечно, говорим про грибы. Вот. Не просто грибы, говорим про грибы московского региона, говорим про редкие грибы, про Красную книгу города Москвы, про вообще интерес, который есть у исследователей, натуралистов к этим очень интересным организмам. Вот в первой половине мы упомянули Валуевские, Ульяновские лесопарки, которые теперь входят в состав Новой Москвы. Но вот оказывается, что даже во времена Второй Великой Отечественной войны там не вели вырубку, сохраняли эти места. Вот. И вообще там несколько сотен лет, судя по всему, не вели сельскохозяйственные работы, поэтому это очень интересные, наверное, для натуралистов, для микологов леса. Вот. Я вот, мы когда готовились, заранее созванивались, я от нашего гостя слышал, что оказывается, вот в одном из каких-то этих лесов были даже найдены американские грибы, в том смысле, что грибы, которые обычно обитают в Америке. Алексей Юрьевич, расскажите про эту историю.
6: Да, можно сказать, была сенсация в научном мире, когда я впервые нашел в 20-м квартале Валуевского лесопарка ионы медотис неправильный. Со времен этой находки прошло уже примерно 10 лет, но надо сказать, что ионы медотис неправильный – это чисто американский вид. Второй вид чисто американский – это геликоглоя сжатая, но она, по сути, дилетант или сборщик грибов, на нее даже не обратит внимания. Это такие мелкие светлые пупырышки. Вот. Откуда же они там взялись? Ведь за пределами этого квартала геликоглоя практически нет. Иона медотиса – единичные находки. Но мне известно, у нас тут жил в соседней деревне замечательный человек. Дядя Саша Молочник, ну, я забыл уже давно его фамилию, он уже умер, к сожалению. Он, не только у него было прекрасное молоко, но и он приходил, он такие факты рассказывал о прошлом наших мест, что ни в одном архиве не найдешь. И вот как-то он мне рассказал, что буквально в соседнем лесу в 1947 году, в декабре, столкнулось два самолета. Я нашел информацию в интернете. Действительно, столкнулись два наших самолета ТС-62 и Ил-4. Вот. Ну, что такое ТС-62? На самом деле это американский самолет Дуглас Си-47, который поставили нам Штаты по ленд-лизу во время Великой Отечественной войны. С нашими двигателями он стал называться ТС-62. Так вот, этот самолет, прежде чем его отправили в Советский Союз, он несколько лет летал по территории США, перевозил грузы. Грузы стояли на грунте. фюзеляж самолета никто до какого-то стерильной чистоты никто никогда не мыл. Хорошо, если подметали. То есть те частички грунта там были в фюзеляже. И вот когда самолет взорвался, при взрыве рассеялся грунт со спорами. Споры нашли благоприятную почву, благоприятный микроклимат и стали расти. Тут следует сказать еще о роли валежа в лесу, потому что сейчас люди, которые не знакомы с биологией, говорят, ну вот, мусор надо вывести, подлесок вырубить, траву скосить, но, извините, это не лес. Каждая частица и в лесу имеет свою функцию. И вот польские ученые просчитали, что валежное дерево, оно даже более ценно с точки зрения увеличения разнообразия, чем дерево живое, потому что оно дает пищу множеству червей, насекомых, тех же грибов, миксамицетов, мхов, лишайников, которые просто не живут на живом дереве. И вот представляете, колода на несколько сот килограммов, сколько она сохраняет воды в себе. При заморозках она защищает те же грибы от промерзания, то есть во время первых заморозков он сохраняет тепло. И вот большое количество валежа, особенно крупномерного, дубового, оно изменяет микроклимат таким образом, что могут прижиться ведь эти нехарактерные для нас виды грибов. Если бы они рассеялись где-то на другой местности, где там какие-то посадки, они бы там не принялись, они бы там просто исчезли. Так вот, именно благодаря этому стечению обстоятельств, рассеиванию спор и тому, что там определенный микроклимат, эти грибы у нас появились. Они сейчас внесены в новое издание «Красной книги Москвы», но вот уже Иона Медотиса я 2 или 3 года не видел, потому что там провели рядом автотрассу с хорошим дренажом. И вот, мне кажется, повлиял этот дренаж на обезвоживание этого участка. Возможно, поэтому стали исчезать там редкие грибы. Но вообще-то 20-й квартал Валуевского лесопарка «Красная книга Москвы» рекомендует сделать не просто ООПТ, то есть особо охраняемую природную территорию. Но, как мы знали, к сожалению, в конце декабря упразднили все ООПТ на территории Москвы, перевели в статус ООЗТ, а ООЗТ, в принципе, ни от чего не защищает. Так вот, «Красная книга» рекомендует сделать там микологический заповедник по числу редких видов грибов и лишайников.
5: Да, это жаль слышать, что вот после прокладки трассы грибы начали пропадать. А вообще говоря, вот то, что туда даже ходят люди, то, что там рядом строительство, это, наверное, ухудшает, да, состояние, ну, так назовем, экосистемы?
6: Безусловно, есть грибы и лишайники, которые очень чувствительны к загрязнению. То есть именно вот эти автотрассы со сопутствующим загрязнением, они способствуют тому, что редкие виды исчезают. Ну, то, что ходят люди, они ходят там по натоптанным тропинкам, с них сворачивают редко, поэтому можно сказать, что прогулки людей очень мало влияют на биоразнообразие грибов.
5: А, кстати, вообще, вот вы сказали, я, кстати, пропустил эту новость про перевод ООПТ в ООЗТ. Ну, слышал несколько лет назад о том, что такое развитие событий предсказывали, и это, конечно, не очень тоже хорошая тенденция. Тем не менее, а это как-то меняет режим возможности там прогулок, не знаю. Вообще вот эти леса, там Валуевский тот же самый, Ульяновский, туда свободный вход или все-таки...
6: Да, туда вполне свободный вход, и никогда режим ООПТ не предусматривал какое-то ограничение входа в лес, вот, но все равно не защищает. Вот недавно прошло сообщение, что в Мосрентгене, там и так-то мало лесов, отдали какой-то участок под застройку. Вот, то есть сейчас просто сделали для того, чтобы гораздо было легче переводить леса под застройку. Вот что
5: да.
6: Очень неприятно.
5: К сожалению. А вот еще, кстати, вы натуралист, и видно, что совершенно неравнодушны ко всему этому человеку. Может быть, для тех, кто живет там рядом и периодически гуляет, напомните какие-то правила или какие-то вещи, которые из вашего опыта следуют. Чего вот лучше не делать в этих лесах?
6: Ну, вот именно просто не нарушать законы, не собирать краснокнижные виды, и особенно меня беспокоит,

0: целую охапку, даже не букет, колокольчика широколистного. Максимально корректно, чтобы не обидеть ее, сказал: «Вы знаете, это нельзя собирать этот колокольчик». И знаете, какой ответ был? Ну, так. Почему же нельзя? Он же ничей. Вот, и, к сожалению, вот стебель у них очень прочный, и когда хотят сорвать цветок, выдирают растение с корнем. Вот у меня много точек отмечено в лесах, где раньше был этот колокольчик широколистный или колокольчик крапиволистный, они очень красивые, они с большими цветками, они заметны издалека, их собирают, либо вот орхидная наша, это ночная фиалка или любка двулистная, пыльчатокоренники различные. Вот, тоже собирают на букеты, или вот провели у нас расширение просек. Раньше там была просто тропинка, по ней ходили люди, а сейчас, чтобы там техника могла обслуживающая пройти, видимо, для этого, взяли, прорубили там 3-4 метра просеку и вместе с ней уничтожили несколько сот экземпляров пыльчатокоренника фукса, который там в изобилии рос. А это все краснокнижные растения, кстати, высокой степени редкости.
1: Получается такая дилемма, да, такая дихотомия. С одной стороны, вроде, когда люди вторгаются в лес, занимаются там вырубками или, не знаю, достают вот эти краснокнижные виды, это не очень хорошо. С другой стороны, мы когда с вами тоже перед передачей обсуждали, вы сказали, что заинтересовать сбором грибов – это способ профилактики природофобии. Или вот, например, приучение детей к прогулкам на природе. Это хорошая тема. Вот расскажите немножко про это. Как вы оцениваете вообще? Вот, нужно ли людям вообще посещать леса, приучать детей к этому?
0: Я, кроме всего этого, прочего, кроме изучения грибов, я изучаю как раз вот эту тему эстетического влияния леса, природы на сущность человека, на его творческий потенциал. Кстати, можно найти эту лекцию. Я читал ее 2 года назад в библиотеке имени Тургенева. В интернете существует видеозапись на страничке ВКонтакте этой библиотеки. Так что и можно, и нужно, обязательно надо и самому ходить в лес, и детей приучать, и грибы никто не запрещал собирать, если это не редкие, не охраняемые грибы. И сейчас вот мы столкнулись с таким явлением, для нас нехарактерным, это природофобия. Когда человек просто из-за незнания природы, он сам себе придумывает какие-то мнимые опасности. Он сам, мало того, что у нас управляющие компании все косят, причем косят не так, как положено, оставляя там какую-то там 10 сантиметров или больше травы, не косят, бреют, выщипывают. Вот такой термин есть, американская лысина, когда до самой земли бреют траву, где уже никто жить не может. И это вот под соусом того борьбы с клещами, там некоторые даже уже стали придумывать, что там змеи заводятся. Вот кто-то пустил слух, что лопухи привлекают змей, но помилуйте, ну, какие там в Москве змеи могут быть. Ну вот, к сожалению, люди боятся из-за того, что они живут в городе, выросло поколение, которое, в общем-то, и в лес почти не ходило, и не знает, что такое лес. И поэтому для того, чтобы познакомить, для того, чтобы не было вот этой отчужденности ребенка от природы, я считаю, что как раз сбор грибов – это очень хороший способ приучить, научить любить лес, показать, какие можно есть, какие нельзя, научить разбираться в грибах, потом прийти, приготовить, съесть, по-моему, очень хороший способ.
1: Я с вами согласен. Честно говоря, я сам большой любитель собирать грибы и большой любитель леса. И, конечно, для меня, ну, тоже необычно, скажу самое мягкое слово. Для меня необычно, когда люди боятся леса, когда люди не ходят. Конечно, в лесу, да и в городе, да и вообще где угодно, в пустыне, в океане.

0: они есть опасные моменты. Вот. Там, в наших лесах довольно много клещей. Ну, значит, надо ходить в длинных штанах, надо репелленты использовать, надо осматривать себя после похода в лес. Вот. И, в общем, желательно все-таки просто понимать, осознавать, что там, какие есть риски, какие проблемы. Причем при этом вроде как ученые говорят, что прогулки по лесу, они для психического здоровья очень полезны. Вот, потому что
1: да.
0: Картинка, которую ты видишь, вот эта вот зелень, деревья, вообще это чуть более естественно для нас. Но мы в городах живем не так-то давно, вот, и это даже какое-то лечебное действие на нашу психику оказывает.
1: Безусловно.
0: Алексей Юрьевич, давайте вернемся к грибам. У нас есть еще немножко времени. Я еще такую вещь слышал, вот меня очень заинтересовало, что действительно ли деревья могут каким-то образом коммуницировать через грибы, общаться? И вообще, что у грибов, вот благодаря этому развитому мицелию, есть инструменты для такого вот создания подземных сетей? И есть ли этому вообще какие-то подтверждения, исследования на этот счет?
1: А вы смотрели фильм «Аватар»?
0: Да, смотрел.
1: Помните, как там ученые исследуют связь между деревьями, там они втыкают щупы датчиков в корневую систему, улавливают какие-то импульсы?
0: Да, было дело.
1: Так вот, именно это уже там... Напомните, кто там режиссер-то был фильма?
0: Джеймс Кэмерон.
1: Точно, Кэмерон, забываю все время. Так вот, он был знаком с этими работами, и именно это он ввел в свой фильм. То есть это не фантастика. То есть, ну, в принципе, давно было известно, что деревья предупреждают друг друга об опасности. Например, акация в пустыне, там, если объест ее антилопа, она уже не может объедать соседние кустарники, и там листва становится ядовитой, она должна отойти, антилопа, на 100 метров, и тогда только можно опять есть. Казалось бы, что-то непонятное, мистика какая-то, но ученые нашли объяснение. Поврежденная акация выделяет этилен, этилен улавливается листвой. Соседняя акация, она успевает выработать горечи, которые делают листья ядовитыми для антилопы, а за несколько десятков метров уже этилен рассеивается, его рецепторы не улавливают. То же самое, только в более сложной форме, происходит у нас в лесу, когда мицели грибов, то есть так называемая микориза, грибокорень, оплетает все деревья в лесу, если это, конечно, старый лес, грибница, микоризы, образующих лесов, грибов. По этой грибнице, это вот как грибной интернет, они передают сигналы, то есть они могут иметь как электрический характер, так и передаваться химические вещества, по которым деревья уже на более далекие расстояния передают сигнал опасности. Скажем, если на дерево напал какой-то вредитель, листоед, то дерево успевает сделать химический анализ слюны, иначе как же оно узнает, какой вид напал, и передает сигнал опасности на другой конец леса. За это время другие деревья успевают выработать либо какие-то горечи, либо, наоборот, привлекают специальными запаховыми сигналами врагов того вредителя, который на него напал. Это изложено в популярной книге немецкого лесника Петера Валлебена. Называется книга «Тайная жизнь растений». Она у нас есть в переводе. Любители леса ее хорошо знают. Ну, а что касается научных подтверждений, там есть колоссальный список литературы. К сожалению, насколько я знаю, у нас не проводятся такие исследования, это в основном делают их зарубежные ученые. Представляете, да, это просто умопомрачительно, как бы из разряда этого не может быть.
0: Да, да, это я почему вас спросил, потому что это впечатляет совершенно. Слушайте, у нас остается 3 минуты до конца передачи, к сожалению. Время летит очень быстро, очень интересно. Я вот 2 вопроса объединю в один и попрошу вас достаточно коротко ответить, если это возможно. Вот можно ли есть нетрадиционные грибы, которые раньше не собирали, те же самые саркосцифы, паутинники, и безопасно ли собирать, в том числе в московском регионе, обычные традиционные грибы, названия которых все знают?
1: Угу. Ну, дело в том, что сейчас очень много население, в том числе целые микрорайоны жилые в Новой Москве среди леса, а люди ходят в лес, тоже хотят собрать грибов, а грибов нет, потому что их собрали более удачливые конкуренты и начинают собирать вот эти саркосцифы, паутинники, которые в жизни никто не собирал, которые вкуса-то особого не имеют. На самом деле гриб – это пробирочка такая с различными химическими веществами, которыми они друг друга травят, потому что борьбу за выживание никто не отменял, и вот сколько мы на одном пеньке увидим видов грибов, ну, 1, 2, 3 максимум, больше нет, остальные не выдерживают этого химического соревнования. И вот нужны ли нам эти химические вещества, наверное, которые мы не знаем? Наверное, да. Нет, наверное, все-таки лучше не собирать. Ну, и что касается... Значит, грибы обладают свойством накапливать вредные вещества, которые в почве содержатся. Это в первую очередь мышьяк, тяжелые металлы, радионуклиды. И вот было исследование, которое проведено в Пензенской области, а Пенза – это все-таки не Москва, там предприятий значительно меньше, там экологическая ситуация значительно лучше. Так вот, обнаружено во многих грибах, там, включая маслята, фламулину, белый гриб, рядовки фиолетовую, например, превышение по этим веществам, кратное повышение ПДК, то есть в 2, 3, 5 раз. Ну и вот и думайте, насколько полезно это есть грибы. Мне кажется, что собирать грибы – это самое примитивное, что с ними можно сделать. Насколько интересно искать новые, фотографировать, делать с ними художественные фотографии. Я знаю нескольких художников, которые рисуют именно грибы. Вот, а в пищу лучше употреблять те грибы, которые выращивают в искусственных условиях и продают в магазине. Это безопаснее.
0: Интересный получился финал, неожиданный для человека, который все-таки ходит в лес, интересуется грибами. Ну что ж, пусть наши слушатели сами сделают для себя выводы, а я вас хочу поблагодарить, мне было очень интересно. У нас в гостях был Алексей Юрьевич Захаринский, миколог, фотограф-натуралист, соавтор раздела «Грибы», новое издание «Красной книги» города Москвы. Спасибо большое.
1: Спасибо вам, всего доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите «мили». Я его что?
5: Тоже мне «мили».
4: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины,

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Полночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, маршины трещат.

Снова на башню часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Наверное, я погиб, глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб, робею, а потом, куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал, не только в нем одном, какие песни пел я ей.

глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе, засел за словари на совесть и на страх. Но что ей до того? Она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней

0: после, пусть пробуют они, я лучше пережду, кто раньше с нею был. И тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
2: В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев.
1: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
1: Каждую среду после 8 вечера
3: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
1: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
3: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
1: ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
3: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей.
1: Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях.
3: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
0: Право знать. Говорит Москва.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг. Ничего, что здесь метели, не беда, что холода, если

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире остеопат Владимир Животов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
4: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – ректор РГСУ Андрей Хазин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

взяли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной, забыв за рог заветный, решила с яблони одной отведать плод запретный. И хрустнув тонкой кожурой, Адам успела: «Ева, ты мой король, ты мой король, а я твоя королева, ты мой король, ты мой король, а я твоя королева». Пришла и к нам любви пора,

0: Вставляем для припева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

и пусть, как прежде, одни ухабы. Судьба под ноги бросает мне, ей благодарен за то хотя бы.

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Журналистика сегодня». В эфире профессор, директор Центрального дома журналистов Вячеслав Умановский. Ведущий – журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев.
2: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Егор, ты меня подержи на гармошке.

0: Ну, подавай, подавай, подавай немножко.
1: Говорит Москва. Поющее сердце стоит.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва, 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «22 июня. День, когда обрушился мир». В эфире историк-писатель Евгений Матонин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире остеопат Владимир Животов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как говорить с ребенком о безопасности так, чтобы не напугать, что реально работает, а что вызывает тревогу или стыд». В эфире психолог организации «Тебе поверят», работающая с детьми и взрослыми, пострадавшими от насилия, Наталья Курасова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Международный день йоги». В эфире специалист по движению, член Международного йога-альянса Оксана Макарова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь.

Даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали.

сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год, рубит уголь, ищет олова.

Сибиряне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду меж людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен

темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах.

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Поющее сердце столицы.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак.

мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро, горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

невозвращенные долги. А я еду, за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
2: В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев.
1: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

той темноте за окнами угоден. О, одиночество, как твой характер крут,

и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль,

0: мечты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
1: Говорит Москва.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире «Остеопат» Владимир Животов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
4: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Международный день йоги». В эфире специалист по движению, член Международного йога-альянса Оксана Макарова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вот я, в прошлом дружная семья, все, что было, вдруг уплыло, вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть пойдешь направо, ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот твой, вот моя, вот деньги, вот друзья.

мой ход. Вот вместе ты и я, но это только фотография. Мы ее порвем на части, вот и вся история.

0: любой.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

А я все стаптывал свои башмаки и не заметил, как спустилась ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью, и я встал, чтобы купить сигарет.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на Алтай.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 6 утра.
1: 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.